0: взрослые наши дети.
1: Ответ через 20 лет.
0: Мама, привет! Как дела? Как жизнь? Ты спрашивала, хожу ли я в церковь? И я отвечаю, нет. Рядом церкви нет. Библию читаю в субботу. Среди недели некогда. Учеба. Прихожу домой, буквально с ног падаю. Как отец? Ему уже лучше? На прошлой неделе я немного простудился, но ты не волнуйся, у нас в институте врач есть. Как Катюшка, поцелуй ее за меня. Прости, что не смог приехать на праздник жатвы. Ты же понимаешь, учеба. Мам, мне тут в городе работу на каникулах предлагают. Я хочу здесь остаться. Вы подумайте с папой и пришлите скорее ответ. Люблю вас. Ваш сын Юрий.
1: Юренька, милый любимый, спасибо за весточку, а то мы с тетей Зиной уже распереживались о тебе. Дел, сам знаешь, в деревне много. Вот козу дойную купили, молока больше стало. А дядя Петя, мой старший брат, нам новый сепаратор привез. Ой, забыла, у тети Зининой племянницы вот уже 7-я дочка родилась. Володька чуть не плакал, сына хочу, а у меня уже 7 дочек. В общем, назвали Дунечкой. Говоришь, что церкви нет. Юрочка, в Библии написано «бойся Бога», а в церковь надо ходить, хоть и за 1000 километров. Надо Бога бояться и любить Его всей душой своей. Сыночек, а как же это ты только в субботу Слово Божье читаешь? И как тебе не стыдно? В Библии написано, что в Слове Божьем надо поучаться день и ночь, а не только в субботу. Это, конечно, плохо. Отец никак не поправляется, а позавчера братья приходили молиться над ним. Я ему псалмы читаю. Вот пишу, а он говорит, «Сыну большой привет и место из Писания». Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». «Сыночек Юра, ты молочко кипяченое пей и на улице плотно горло закрывай». «Жаль, что ты так далеко. Я не могу тебя обнять, поцеловать. Не видела тебя уже 3 года, а ты на праздник жатвы не приехал. Юрий, а Катюшка тебя так видеть хотела. Ей уже 8 лет исполняется. Во 2-й класс идет. Она мне помощница. Всегда о тебе спрашивает. Мне слышать об этом очень больно. Сынок, если можешь, приезжай быстрее». Я так люблю тебя, Ксения Еремеевна, твой отец Виктор Юрьевич и Катенька.
0: Мама, здравствуй. У меня все хорошо. Простуда прошла. На прошлой неделе экзамен по философии сдал. Ну и намучился же я. Профессор ни в какую не хотел 5 ставить. Пришлось все темы рассказывать. Мам, и зачем только ты мне про козу, про сепаратор, про Володьку пишешь? Зачем? Я же спрашивал у вас, можно ли на каникулы остаться в городе. Престижная работа, охранником буду работать. Вы подумайте с папой и желательно скорее ответьте. Значит, папа все так же? Очень печально. Кстати, нашел церковь, как ты просила. Но там какая-то вера не моя. 2 раза был там. А сейчас некогда, экзамены. Мам, а как твое здоровье? Тетя Зина как там поживает? Я слышал, что ее приемного сына посадили. И еще, Библию мою украли. Такая печаль, переживаю. Я по сестренке Катюшке скучаю. Она до сих пор меня так смешно рисует. Мне тоже плохо без вас. И жду ответа, могу ли я остаться? Твой Юрий.
1: Юрочка родненький, сыночек, скучаем по тебе. Письмо получили. Сынок, мы так ждем тебя, а ты все работа, работа. Ну хорошо, а где ты будешь охранником работать? Сколько будут платить? В ночную смену работа. Напиши побольше, а мы с папой помолимся, подумаем. Папе хуже. Даже приподняться не может, лежит все. Все дела на моих и тете Зининых плечах. Слава Богу, Катюшка помогает. Без нее бы мы точно не

0: Заодно и фотокарточка Катеньки. Она не рисует больше. Она пальцы на правой руке обожгла, большие волдыри были, и в больнице целую неделю лежала. Ждем тебя сильно. С молитвой о тебе, мама.
1: Папа и мама. Жизнь идет своим чередом. Благодарю, бандероль получил. Катя что-то грустное на фотокарточке. Я насчет работы. Объясняю. Охранником в студенческом клубе буду с 8 вечера до 3 ночи работать, а днем почту разносить. С оплатой все нормально. Хватит на жилье. Отвечайте, прошу вас, как можно побыстрее. Не держите меня в неведении, Юрий.
0: Сын мой Юрий, это пишет отец. У мамы температура уже несколько дней держится и не спадает, поэтому пишу я. У нас все хорошо, по милости Божией. Я твой отец, и мое слово должно быть для тебя важным и значимым. И я тебя прошу, сейчас же немедленно возвращайся домой. Дома столько дел, мы уже не справляемся, а ты говоришь работа. О чем речь? Мать слегла, Катя руки стерла, а ей еще 9 нет. У тети Зины тоже спина болит. Я, ты сам знаешь, после аварии на шахте еще и не вставал. Ты просто обязан помочь своей семье, которая делает все, чтобы оплатить твою учебу в институте. Мы любим и ждем тебя.
1: Добрый вечер, все понял, но домой не приеду, не получается. Вы там пахать меня хотите заставить, когда я должен учиться? Нет, так я не могу. Я на степень бакалавра претендую и в земле рыться не собираюсь. Ничего, на каникулах сам себе заработаю. Простите, Юрий.
0: Здравствуйте, Юрий, это тетя Зина пишет. Я хоть всего 7 классов кончила, но ничего страшного в этом не вижу. Зачем ты пишешь так необдуманно и резко? Ты родителям своим письмом еще одно горюшко добавил. Они и так все, бедные, ради тебя старались. И ты их так письмом подкосил, что даже Катенька слегла, не выдержала девочка. Сейчас у них в доме по очереди дежурим я и баба Роза. Сынок, ты не должен так делать. Надо любить и уважать своих родителей, какими бы они ни были. Не только на словах, но и на деле. Я хоть и в церковь не хожу, но, кажется, в твоей Библии написано «Почитай отца твоего и мать твою». Этот закон от Бога, и нельзя нарушать его. Езжай домой. В ответ пришло вот такое письмо.
1: Спасибо за все, что вы сделали для меня, но не надо мне указывать, как жить. Вы уже прожили свой век и не можете меня понять. И если все так, вы мне больше не нужны. Я молод, полон сил и сам как-нибудь смогу прожить. Я справлюсь по жизни сам. Прощайте, Юрий. Прошли годы, и спустя 20 лет уже почти 40-летний Юрий Викторович получил точно такую же телеграмму от своего родного сына, которого когда-то тоже назвал Юрием. Так через 20 лет Бог ответил ему воистину, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Самая ухоженная могила. Мне очень понравился рассказ «В забытом алтаре» за номером 1 за январь 2010 года. «Эх, Эндрю, я занят. Надеюсь, что кто-то над ним задумается и подарит больше любви детям. Ведь то, что мы сеем, то и пожинаем». Когда читала статью, слезы катились градом. Тяжело вспоминать и писать, но пишу, чтобы это стало уроком для других родителей, чтобы никто не повторил эту ошибку. Пишу, как отец жил в зависимости от алкоголя, с детства еще начал употреблять и никак не хотел отказаться. И этим мучил жену и детей. Но чтобы еще больше напугать жену и детей, он хватал веревку и угрожал: «Повешусь». Они в испуге отнимали у него веревку. Жена не раз предупреждала мужа, чтобы он не учил детей дурному. Ведь дети видят, что делают родители, и делают то же самое. Старшие двое детей всегда поддерживали друг друга. И опорой им было дедушка с бабушкой, которые молились за всю семью. Третий ребенок родился, когда дедушки уже не было. Бабушка была старая и болезненная. Единственное, что могла, молиться за самого маленького внука. Но вскоре и ее не стало. Вышла замуж старшая дочь, плакал маленький братик о том, что ему не будет хватать сестры. Вскоре женился и старший брат. И еще больше было слез. У старших свои семьи, а он остался один. Казалось, живи да поживай, и Бога прославляй. Но враг человеческих душ не дремлет. Он везде, где нет твердой почвы. С Божьей помощью вырос и маленький. Когда младший сын, он всегда хотел заботиться о родителях. Были у него и проблемы. Не получилось, чтоб куда-то поступать. Не получилось. Работу нашел, сократили. У ребенка началась депрессия. Особенно никто не заметил. Однажды позвонил родителям. Телефон взял отец. Услышал голос сына, грубо ему ответил: «Я устал от твоих проблем», и положил трубку. Сын позвонил второй раз. На этот раз к телефону подошла мама. Сын с обидой сказал матери: «Я никогда о своих проблемах не говорил с отцом, но если он не хочет слушать мой голос, то зачем мне жить? Я с ним вовсе не хотел говорить о своих проблемах, я хотел спросить, как его здоровье». Мать ответила: «Сынок, ты же знаешь его характер. Нам остается только его прощать». Через 2 дня сын снова позвонил. На этот раз отец был в огороде, клал камни для дорожки. Поговорив с матерью, сын захотел поговорить с отцом. Мать передала телефон отцу. Сын спросил: «Папа, чем ты занимаешься?» Отец ответил: «Кладу камни». С болью сын сказал: «Неужели ты не мог пригласить меня? Я бы помог тебе». Отец ответил: «Обойдусь и без тебя. Делай свою работу». Это были последние слова отца сыну. Через день сына не стало. Он ушел из жизни тем способом, каким всегда пугал их отец. Сын хотел быть рядом с отцом, помогать ему, любить его, но чувствовал себя ненужным. Мать часто говорила отцу, чтобы тот не грубил и не обижал детей, ведь у них еще не сформирована нервная система. Им тяжело это переживать. И всегда вспоминала, какая она была в детстве счастливая. У нее был хороший отец, который дарил детям ласку, любовь, старался понять их. Как больно было видеть матери, что ее дети получают так мало тепла от своего отца. Когда появился первый ребенок, мать мечтала с любовью и Божьей помощью воспитать детей. Но отец заявил: «Я буду воспитывать их так, как воспитывал меня мой отец. Он меня бил, и я буду бить». С какой болью жена слушала эти слова. «Ведь детей надо наказывать за провинность, а не то, что меня в детстве били». Жена не раз предупреждала мужа, что его воспитание добро не кончится. Но он отвечал: «Не мешай мне воспитывать». Теперь отец увидел, чему научил ребенка. Отец ходит каждый день на могилу.
не дает осесть ни пылинки, ни снежинки. Люди говорят, самая ухоженная могилка. А матери говорят, этот бы уход да при жизни. Ребенок никогда бы этого не сделал. С.Л. Не суждено на свете нам беззаботно жить. Быстро взрослеют дети, и сердце сильней болит. Не о своей судьбине молимся по ночам, о дочерях и сыне рвется мольба к небесам. Всем привести к Иисусу, детям примером быть, чтобы смертельным укусом грех не успел сразить. Жизнь проходим впервые, не знаем, что дальше ждет. Вот почему живые молитвы слышит Господь. Взрослые дети, каждый создал свою семью, и я теперь с большой жаждой вновь на колени встаю. Знаю я, враг коварен, коварством своим берет. Никто пусть не будет ранен и во Христе живет. И, одержав победы, с верой идет вперед. Мы уже бабушки-деды, Бог нас в отчизну введет. Александр Исаев, Украина.

Письмо в номер. Врач посоветовал пистолет. Пишу вам, так как очень сострадаю людям, которые болеют депрессией. Я христианка, депрессией не болела. Хочу сказать, что Галина Вольф очень мудро написала статью, что и добавить нечего, но пусть Господь говорит через меня. 2 года назад я заболела тяжелым заболеванием. В одно утро не смогла встать с постели, не могла шевельнуть рукой, головой, подвинуться в постели ни на 1 сантиметр. Меня било, как током от движения. Ложилась спать здоровой. В течение 40 минут я встала и поняла, что ходить, сидеть на высоком стуле могу, но не ложиться. Находилась тогда в гостях в Германии у дочери. Обратились к врачу. С помощью обезболивающих улетела домой в Латвию. Обследовали в течение 10 дней. Установили, что сломаны 3 позвонка, и выписали домой. Дальше обследоваться амбулаторно. Потом в течение 6 месяцев с сильными болями я проходила обследование. Врач сделал очередное компьютерное обследование, посмотрел на снимки, взялся за голову и сказал: «Я такого еще не видел. У вас позвонки растаяли, как сахар. 3 позвонка. Знаете, а у меня было спокойствие. Я только хотела, чтобы боли были меньше». За меня молились в церкви, братья и сестры, и благодаря молитвам у меня не было страха. Просила Господа вести меня, сохранить от ропота, принимать от Него все, что Он допустил. Просила, чтобы Господь убрал боли, и я могла бы ходить. Купила корсет. Потом легла в больницу оформлять группу инвалидности. Знакомый доктор положил меня на обследование, и когда взял в руки снимки, положил их молча в сторону. А медсестре сказал: «Я бы на ее месте купил пистолет и 1 пулю». Когда мне это сказали, то я пожалела доктора. Какое несчастье не знать Бога! От врачей я утешения не получила, а только запугивание. И если бы я не была христианкой, то как это все перенести? Молитвы давали мне в сердце мир, молитвы мои и братьев и сестер. Врачи, давая мне такое наставление, еще не знали, что у меня еще и рак крови. Это установили уже при дальнейшем обследовании. У меня продолжал ломаться позвоночник, ребра. Сломались 14 позвонков. Мне стали делать химиотерапию. В течение 3 дней выпали волосы. Глядя на себя в зеркало, я разрыдалась. «Во что вас бить еще?» Исайя 1:5. Встала на колени, молюсь и плачу. Работать не могу, вся разбита болезнью, а мне всего 58 лет. Ко мне много приходило посетителей, и христиан, и мирских, и я боялась, что они увидят мои слезы. А мне Господь стал говорить, успокаивать: «Разве у меня нет пищи? Зачем думать о завтрашнем дне? До сих пор Господь заботился и далее не оставит. Волосы вырастут, ногами хожу. Чего нам бояться, чего страшиться? Не бойся, я с тобою, я помогаю тебе». Стала я пересматривать свою жизнь. Для чего Господь допустил эту болезнь? Я каялась, обновлялась покаянием. Проходя такую переплавку, мне Господь открыл, что есть еще гордость, мало любви. Молюсь, чтобы Он все убрал из моего сердца. Заболевание неизлечимое, по мнению людей, но у Бога свои планы. Сейчас прохожу лечение в Германии, живу у дочери. Дочь христианка. Живу без боли, хожу,
Помогаю по дому дочери, присматриваю за внуками. На лето уезжаю в Латвию. Хочу написать, что если христианин попал в уныние, то выход – молитва. Господь наш выход, только в нем успокоение. Не оставайтесь одни в вашей беде. Открывайтесь брату-сестре, вместе молитесь, просите церковь нести вас на руках молитвы. В моей церкви молодой брат попал в такую беду. Сначала заболело сердце. Он занимался спортом. Ему посоветовали врачи и братья бросить спорт. Но он ответил: «Я не брошу спорт». Затем депрессия, лекарства, ушел в мир, находится в плачевном духовном состоянии. Женщина, не знавшая Бога, была несколько лет в депрессивном состоянии. Лекарства не помогали. Посоветовали идти в церковь, к Богу. Пришла, доверилась Богу, исцелена. Враг простер руку свою на все самое драгоценное. Плач Иеремия 1:10. Не теряйте общение с Богом, братья и сестры. Молитесь. Надо вставать, надо бодрствовать. Господь грядет. Пока писала письмо, набросился сатана, чтобы я на себя посмотрела. Дело в том, что я из-за сломанного позвоночника стала на 13 сантиметров ниже ростом. Как я выгляжу? Если стану еще меньше ростом, то уже лучше не выходить на улицу, в церковь. Пишу и каюсь, что допустила такие мысли. Как быстро можно упасть человеку? Извините, если что не так написала. Мне еще многому надо учиться у Господа. Вера Меденкова.

0: Дорогие читатели, начиная с августа месяца текущего года у нашей редакции будет меняться номер телефона. Прежний номер телефона, возможно, будет заблокирован. Если Господь поможет, то уже в одном из следующих номеров алтаря мы опубликуем новый телефонный номер. Просим вашего понимания. И еще очень просим ваших молитв в связи с приобретением нового здания, редакции и переездом на новое место работы всех наших сотрудников. Ваш алтарь.
1: Внимание! Дорогие читатели, с 1 июля по 31 июля наша редакция будет находиться в отпуске. Просим по телефону в это время не звонить. Ваши письма будут приниматься и обрабатываться. Ваш алтарь.

Христианский телетайп. Нью-йоркцы протестуют. Тысячи жителей Нью-Йорка собрались 6 июня на акцию протеста против строительства 15-этажной мечети на месте теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Участники митинга, организованного движением «Остановим исламизацию Америки», считают, что будущий исламский центр оскорбит память 2976 погибших при взрыве Всемирного торгового центра и станет символом победы тех, кто до сих пор пытается терроризировать американский народ, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на сайт Christian Post. Место взрыва – это мемориал, это кладбище. Мы просим проявления чуткости, говорит одна из устроителей акции Памела Геллер. Между тем, инициаторы строительства мечети обещают сделать ее научно-культурным центром для любого человека вне зависимости от происхождения и вероисповедания и превратить его в олицетворение сострадания и толерантности. Монастырь откроют для паломников на один день. Византийский монастырь IV века Панагея Сумела, расположенный в восточной провинции Турции Трабзон, будет открыт для прихожан только на один день, 15 августа, передает Турпром со ссылкой на правительственные источники. Монастырь, помимо того, что является значимой туристической достопримечательностью, также считается местом богослужения для православных верующих, пояснил Ресип Кизилшик, глава северной провинции Трабзона. Ежегодно монастырь посещают тысячи туристов, большая часть которых приезжает из Грузии, Греции и России. Монастырь Панагея Сумела основан в 386 году. Сегодня, после многочисленных реконструкций на протяжении ряда веков, он остается наиболее сохранившимся монастырем. Из древней обители открывается удивительный вид. Находясь на высоте 1200 метров у подножия крутой скалы, монастырь смотрит на долину Алтын-Дере. Решение Турции открыть монастырь для богослужения всего на один день в году является частью политики страны, в которой проживает большинство мусульман. Правительство разрешает христианам проводить свои религиозные церемонии во многих христианских храмах и церквях, но время для этого отводится крайне ограниченное. В марте сообщалось, что Министерство культуры и туризма Турции решило открывать раз в году в сентябре старинную армянскую церковь Святого Креста Сурбхач, расположенную на острове Ахтамар на озере Ван для проведения церковных мероприятий. Церковно-государственный праздник. День славянской письменности и культуры отмечался в России. Это единственный в стране церковно-государственный праздник, учрежденный в 1991 году. Он приурочен ко дню памяти составителей славянской азбуки братьев Кирилла и Мефодия. В открытии праздника в Москве приняли участие два патриарха – Константинопольской и Русской православных церквей. В этом году Российский комитет по подготовке и проведению празднования возглавляли председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На пост президента Германии выдвинут лютеранский пастор. Имена кандидатов на пост президента страны объявлены в Германии. Следует учесть, что немецкий президент не глава государства, его полномочия гораздо более скромные, сообщает Regions.ru. Оппозиция, социал-демократы и зеленые выдвинули в президенты лютеранского пастора Иоахима Гаука. Ему 70 лет. Он закончил богословский факультет в Ростоке, после чего стал лютеранским священником. После объединения Германии возглавил службу, разбиравшую архив Штази, тайной полиции ГДР. Эта служба и до сих пор именуется службой Гаука. Себя он называет просвещенным патриотом и не скрывает неприязни к нацистам и коммунистам, а также высказывает опасения, что изнеженные дети демократии могут даже не осознать, когда их свободу отнимут.
Новый Завет на хакасском языке. В Хакасии, в местных православных храмах, в республике из 70 религиозных организаций половину составляют приходы Русской Православной Церкви. Начали вести службы на понятном местным жителям наречии. Здесь тиражом в 3000 экземпляров издали Новый Завет, переведенный на хакасский язык. Я в свое время заканчивал Московский литературный институт по специальности «Художественный перевод», рассказал нам автор перевода, директор Хакасского дома литераторов Илья Топоев. Взялся за эту работу вместе с филологами-богословами Института перевода Библии. По его словам, работу начали 20 лет назад и только сейчас закончили труд. Работали над каждой фразой, каждым словом, чтобы точно передать суть и смысл. Приглашали иностранных богословов, например, специалисты из Германии и Польши жили в республике по 2 года, сначала изучали хакасский язык, а потом брались за перевод, сообщает «Комсомольская правда». Христианство в Иране под угрозой исчезновения. В интервью с католическим радио и телевизионной сетью журналист Камиль Эйд обрисовал весьма мрачную картину жизни христиан в Иране, сообщает Седмица.ру со ссылкой на агентство «Зенит». Изображения аятоллы находятся даже на обложке книги катехизиса. Может быть, это способ показать, что христиане находятся под защитой режима и считаются дхимис, защищенными людьми, согласно нормам исламского шариата, отмечает журналист. По словам Камиля Эйда, правительство запрещает христианам совершать богослужения на языке фарси, персидском, основном языке Ирана. Переход из ислама в христианство, согласно действующему в стране законодательству, влечет за собой смерть, напоминает журналист. Существует реальная опасность исчезновения христианства в Иране, заключает Эйд, соавтор книги «111 Questions on Islam», выпущенной в 2008 году издательством Ignatius Press. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Кредо.ру, лента новостей.

0: Международная газета об Израиле.
1: Накануне. Чтобы люди не забыли. Холокост – это ужас. Написал мне один христианин, просмотревший фотографии из лагерей смерти Освенцима и Аушвица. Да, но это не просто ужас. Со стороны духовной оценки это апофеоз ненависти дьявола к народу, избранному Богом. И это также насмешка дьявола над остальным миром, когда он демонстрирует нам, как одна из самых высококультурных наций, нация Баха, Гёте, Шиллера, Бетховена, распинает другой народ, не ведая страха Божьего. Мы понимаем, что Германия – нация великой культуры и философской мысли, в то время попала в полное рабство князю тьмы, созидающему на земле ад. Впрочем, это не только Германия, а советская власть, СССР, Россия, загнавшая в лагеря четверть населения своей страны, уничтожившая 30 миллионов людей. Разве это не очередное действие из того же кровавого праздника дьявола, выращивающего на костях людей сад смерти? А Китай? А Камбоджа? А вся остальная планета? Почему этим кошмарным хороводом постоянно сопровождается вся история человечества? Потому что мир, не желающий знать истинного Бога, изначального Бога, давно превратился в ад на земле. Пример Иова больше не повторился. Человечество испытания не выдержало. Свой экзамен на верность Богу оно провалило. Самое невероятное, нелогичное для нормального людского сознания, но логичное для человеческого сознания, извращенного дьяволом, состоит в том, что дьявол заставляет людей забыть об этих миллионах жизней, принесенных ему в жертву. Его змеиный шепот повсюду. Свидетелей осталось мало. Пусть докажут, они выдумывают. Говорите, что этого не было. На земле привыкли врать и верить вранью, и через некоторое время мне и вам начнут верить. Конечно, духовным, да просто приличным людям, которые ощущают себя творением Божьим, понятно, что перед нами стратегия дьявола, цель которой – завоевание душ человеческих. А изощренная дьявольская тактика состоит в том, чтобы люди забыли невинные жертвы человеческие, а забывая это – чтобы забыли и жертву Голгофскую, Божью. Поэтому так важны слова генерала Дуайта Эйзенхауэра, побывавшего в нацистском концлагере. «Делайте побольше фотографий, снимайте на кинопленку, потому что наступит день и час, когда какой-нибудь подлый человек скажет, что этого никогда не было». Эти слова звучат в контексте предупреждения, сегодня звучащего особо актуально. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» Римлянам 16:20. Доктор Михаил Маргулис, фонд «Духовная дипломатия США».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

и томит сердце грусть. На святую Голгофу взгляни, на страдальца на ней, на пронзенную грудь Сына Божия средь шумной толпы. На страдальца на ней, на пронзенную грудь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады общению с вами в передаче «Евангельские истины». Предлагаем вам послушать песню.

0: Самой заветной мечтой и надеждой человечества после Второй мировой войны была надежда создать единый мир, где бы человечество могло жить в согласии, занято строительством, а не разрушением жизни. Но таким же сильным было не только желание, но и разочарование, когда эти мечты оказались несбыточными, даже в самой малой мере. Факты истории говорят о том, что эти желания человечества останутся неосуществимыми до тех пор, пока человечество не обоснует жизнь и поведение на истинах Библии. Никакие нравственные и моральные воздействия извне не могут изменить испорченную грехом человеческую натуру. И только божественные истины Библии, проникшие в человеческое сердце, делают из него нового человека, сознающего назначение и цель своей жизни.
1: Подчеркивая влияние Евангелия на свою жизнь, Антон Павлович Чехов сказал: «Главное, что я подчерпнул из Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает у нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека».
0: Дорогие радиослушатели, позволим лучам евангельского учения Иисуса Христа проникнуть в нашу душу, и она расцветет подобно весеннему саду. Наша следующая песня звучит для вас.

Библия. Библия святая, полная чудес, Бога нам являет, мир несет с небес. Библия есть Слово Божие для нас, и Он этим Словом нас от смерти спас. Библия — наш спутник на земном пути, грешным помогает в небо путь найти. Библию читая, пищу в ней найдешь, к сердцу прилагая, счастье обретешь. Библия нас учит в мире с Богом жить и как в этой жизни с грехом не дружить. Библия способна сердцу дать покой, лишь она едина, как никто другой. Библия святая, словно солнце луч, путь нам освещает среди мрака туч. Библия спасает людей от греха и их направляет в Царствие Христа. Библия вещает Божий дар благой, без него не узрим мы страны.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я сердечно рад открыть вместе с вами сегодня Библию и углубиться в Слово Божие. Это глубина мудрости, из которой люди уже тысячелетия черпали силу и утешение. Поэтому я особенно благодарен Господу за эту возможность посредством радио распространять Его Слово. Мы сегодня продолжим наш разбор Евангелия от Луки, начиная с 11 стиха 7 главы. В первых 10 стихах мы видели, как Иисус исцелил слугу сотника в Капернауме, и этим самым силу Христа над болезнью. В сегодняшнем отрывке мы увидим силу Христа над смертью и Его сострадание к страдающим. В исцелении слуги сотника Иисус проявил явное чудо. Он исцелил его издали, не видя больного и не прикасаясь к нему. Теперь евангелист Лука показывает нам классический пример милосердия Христа к страдающей вдове. В этом тексте

Мы видим, что Иисус помогает не только людям, вере которых Он удивляется, как это было у сотника, но и тем, которые в горе и страданиях уже утеряли всякую надежду и веру. Прочтем теперь сегодняшний текст. Евангелие от Луки с 11 по 15 стихи. «После сего, то есть после исцеления слуги сотника, Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним пошли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Иисус сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Как мы уже вначале сказали, мы назовем этот отрывок «Сила Христа над смертью и Его сострадание страдающими». Читая этот текст, мы должны помнить, что Лука, писавший эту книгу, был врач. Он часто употребляет в своем Евангелии медицинские выражения. Так, например, в 10 стихе греческое слово, переведенное на русский язык словом «выздоровевшим», употреблялось врачами в смысле, что человек здоров духом и телом. И в 15 стихе нашего текста мы тоже находим слово, употребляемое в медицине. Оно означает, что пациент поднимается с постели. На русский язык оно переведено словом «поднявшись». Произошло это воскресение мертвого у города Наин, расположенного примерно день ходьбы от Капернаума. Предание говорит, что в этой же местности пророк Елисей тоже воскресил сына вдовы. Об этом происшествии мы читаем в 4 главе 4 книги Царств. Еще сегодня вблизи города Наин расположено старое кладбище, на котором в скалах погребали мертвых. Итак, весь наш сегодняшний текст мы разделим на три темы. Во-первых, эта история показывает нам, как сильно жизнь человека руководится болью и недобрыми чувствами. Во-вторых, Лука хочет нам показать, что Иисус сострадает с людьми в их горе. И, наконец, в-третьих, Он показывает нам силу Христа над смертью. Страдание, горе и нужда – это постоянные спутники человека. Глубину горя в этом тексте особенно выражают слова: «Тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова». Не переживший на личном опыте такое горе не может сочувствовать сердцу матери. Не могу это и я. Но слава Богу, Иисус может. Он сам, единственный Сын Бога, обреченный на жертву, видит и знает сердце страдающего человека. Один римский поэт того времени часто употреблял выражение «слезы видим мы повсюду». Да, мы действительно живем в мире разбитых сердец. Но несмотря на это, каждый христианин знает, что есть один, который видит горе и нужду. И в 13 стихе мы читаем: «Увидев ее, Господь сжалился над нею». Здесь употреблено греческое слово, выражающее глубокое сострадание и сочувствие. В Новом Завете мы часто читаем о этих качествах Христа. Так в 14 стихе 14 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Иисус, увидев множество людей, сжалился над ними и исцелил больных их». И в 32 стихе 15 главы: «Иисус же призвал учеников, сказал им: „Жаль мне народа“». В 34 стихе 20 главы Евангелия от Матфея: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас же прозрели глаза их, и они пошли за ним». В 41 стихе 1 главы Евангелия от Марка сказано: «Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
хочу, очистись. Велик и непостижим нашему разуму Христос. Он всесильный Бог и простой человек, подобный нам, постоянно вблизи нас. Может ли страдающий желать большего? Представим себе еще раз эту картину. Две группы людей идут навстречу друг другу. Одна возглавляема смертью. В книге Иова в 14 стихе 18 главы смерть названа царем ужасов. Другая группа следует за царем жизни Иисусом Христом. В группе, следующей за гробом, слезы, безнадежность и горе. Вдова потеряла самое дорогое в своей жизни, единственного сына. А навстречу ей идет единственный Сын Божий, который добровольно, в единогласии с Отцом, несет на себе грех мира и готов умереть смертью мученика за всех нас. Какой контраст! Здесь так наглядно видна любовь Бога к нам, людям. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот, еще живя на земле, Иисус уже показывает свою власть над смертью. И это не единственный случай. Минимум 3 раза мы читаем в Евангелиях о том, как Христос воскрешал мертвых. Здесь в нашем тексте мертвого несут к могиле. В 8 главе Евангелия от Луки, 41 стиха, мы читаем о Иаире, начальнике синагоги. Его дочь лежала уже при смерти, и он просит Иисуса исцелить ее. И когда они еще говорят друг с другом, приходит слуга из дома начальника синагоги и говорит, что дочь его умерла. Не стоит больше утруждать Иисуса. Но Иисус все же идет в дом, где все плакали и рыдали о ней. Берет девицу за руку и говорит, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, читаем мы в 55 стихе. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И в 3-м примере, который я сегодня хочу привести, мертвый уже 4 дня был в могиле. Об этом говорится в 11 главе Евангелия от Иоанна. Начиная с 39 стиха мы читаем, и Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же, возвев очи к небу, сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие из-за народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Может быть, дорогие слушатели, в наш век медицины и техники такое чудо не вызвало бы такого удивления, как у людей того времени. Но я думаю, мы были бы тоже достаточно поражены, видя, как кто-либо, подходя к гробу или даже могиле, вдруг зовет мертвого по имени, и тот встает. Дорогие, этими примерами Иисус уже при жизни указывал народу на цель своего пришествия на землю. Он пришел утешать. И в этом примере, о котором мы читаем в начале сегодняшнего текста, он утешил вдову, вернув ей сына. «Не плачь», — сказал ей Иисус, и возвратил ей потерянное дитя. «Не плачь», — говорит Христос сегодня миллионам, уповающим на Него. «Есть и для вас надежда». Эти слова были только тусклым отблеском того, что произойдет в будущем с искупленными детьми Божьими. В 4 стихе 21 главы книги Откровения мы читаем.
и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Эта надежда, дорогие слушатели, и является движущей силой всего христианства. Иисус – Царь жизни, и Его сторонники будут вечно царствовать с Ним.

На этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус не опубликовал книгу в поэтической форме, рассказывающую о его жизни. Он не продиктовал Евангелие человеку, который мог бы что-то перепутать или забыть. Он был твердо уверен, что Дух истины придет и научит его учеников. По сей день Евангелие остается одним из величайших дел Святого Духа. Господь доверил план спасения несовершенной человеческой памяти и языку. Но Дух напомнил ученикам все, научив и утвердив их в истинности слов Христа, чтобы Сын Человеческий прославился через свидетельство апостолов. У нас нет других достоверных источников, рассказывающих о жизни и служении Христа, за исключением смиренного свидетельства Его учеников. Они ничего не добавили к Его словам. Проповедь апостолов о распятом и воскресшем Спасителе не была просто сухой констанцией исторического факта, который с годами теряет свою былую актуальность. Нет, Дух Святой на протяжении всей истории оживляет эти повествования в сердцах ищущих Бога людей. И когда мы читаем Евангелие, события 2000-летней давности приобретают особое значение для нашей повседневной жизни. Прислушиваясь к словам Христа, мы как будто слышим Его нежный голос, обращенный лично к нам. Люди, утверждающие, что ученики сами все выдумали или исказили подлинность Евангелия, игнорируют работу Духа истины. Там, где пребывает Дух Святой, нет места лжи. Он есть истина и любовь.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
0: Иисус, заканчивая свою прощальную речь, предложил ученикам мир, который превосходит всякое человеческое понимание. Он обещал, что этот мир прибудет на них. В Божьем мире нет никакой фальши или обмана, как в мире греха и в том, что подчас предлагают нам средства массовой информации. Искушения неизбежны, потому что люди живут без Бога. Гнев Господень распространяется на все человеческие беззакония. Иисус говорит здесь о другом мире, мире со своей совестью, который является результатом прощения грехов и примирения с Богом. Именно такой мир наполняет Церковь. Мир Христов – это Дух Святой, который находится в постоянном общении с Отцом и Сыном и который наполняет своей вечной силой нас. Этот мир наполняет ложь, ненависть, жестокость, убийство, зависть, жадность и нечистота. Но Иисус призывает нас не дать сатанинским волнам потопить нашу лодку жизни. Хотя сатана и является князем мира сего, мир Иисуса Христа дает нам силу устоять в унынии и отчаянии. Божий мир также освобождает нас от беспокойства и страха смерти. Верующий во Христа пребывает в Боге, и Бог в нем. Относится ли это к тебе? Господь мирно спал в лодке посреди бушующего моря, когда все вокруг были в отчаянии, видя, как вода захлестывает их. Затем он встал и запретил шторму, и воцарилась тишина. Он сказал ученикам: «Что вы так боязливы, маловерные?»
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 28 по 31. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдемте отсюда».
0: Ученики были встревожены, когда Господь снова повторил, что вскоре покинет их. Но Он также напомнил им о Своем возвращении. Он сказал: «Радуйтесь, покидая вас, я иду к Отцу. Радуйтесь, что я возвращаюсь на свою родину. Я не возложу на вас крестные страдания. Я дам вам свободу от страха смерти. Смысл моего послания к вам заключается в единении с Отцом. Если бы вы любили меня, то радовались бы моему возвращению на небо. Мой Отец больше меня. Мне Он очень дорог, но моя любовь к вам никогда не прекратится. Я приду к вам в Его духе». Иисус нарисовал перед духовным взором учеников величественную картину своего Отца, чтобы они могли увидеть Его всемогущество и поверить Ему. Это помогло им подготовиться к разлуке со своим Господом и Его скорой смерти. Иисус не хотел, чтобы у учеников сложилось неправильное представление об Отце. Его смерть ни в коем случае не означает, что Бог является Его врагом. Отец с Сыном находятся в абсолютном мире и согласии друг с другом. Именно Отец воскресил Своего Сына из мертвых и дал Ему славу. Господь сказал все, что было необходимо в тот момент. Его миссия на этой земле близилась к концу. Он пришел, чтобы исполнить повеление Отца, искупить грех мира на кресте. После Его смерти на 50-й день Дух Святой сошел на учеников. Его святая кровь была пролита за все человечество. Он хотел, чтобы каждый человек узнал о Его бесконечной любви. После этого Иисус со своими учениками покинул горницу, где Он установил Новый Завет, и во тьме ночной пошел через долину Кедрон. Он пришел на гору Елеонскую, что неподалеку от Гефсиманского сада. Туда пришел за ним предатель. Молитва. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твой мир. Ты очистил наши сердца и даровал нам покой. Прости нас за суету, страх и отчаяние. Прости, что в нашей жизни еще есть место ненависти, конфликтам и разврату. Благодарение за Твоего Духа Святого, который хранит покой в наших сердцах. Пусть всегда в часы искушений Он напоминает нам о силе Твоего Слова, чтобы мы могли устоять в истине и не впасть в грех и уныние. Благодарение, что Ты Сам есть путь, ведущий нас к Небесному Отцу. Мы преклоняемся перед Тобой, Агнец Божий, и благодарим Тебя за ту небесную обитель, которую Ты приготовил для нас. Вопрос 93. Что такое Божий мир? Г. Прощание по пути в Гефсиманию. Евангелие от Иоанна с 15 главы 1 стиха до 16 главы 33 стиха. 1. Пребывающий в Иисусе Христе приносит много плода. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 и 2 стихи. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода».
0: После вечери Иисус с учениками спустился со Святой горы. Они проходили по долине Кедрон через городские ворота в направлении к горе Елеонской. Их путь пролегал мимо виноградников. Во время, пока они шли, Иисус продолжал объяснять ученикам, в чем заключается смысл веры и какова цель любви. В качестве иллюстрации он использовал виноградную лозу. Иисус представил Бога как виноградаря, который насадил виноградники по всей земле. Часть этих виноградников представляют люди Ветхого, Старого Завета, о которых написано в Псалме 79, с 8 по 16 стих, и в книге пророка Исаии, 5 глава, с 1 по 7 стих. Господь был недоволен этими виноградными лозами, поскольку они не приносили доброго плода. Вот почему Бог посадил новый росток в землю, своего Сына, рожденного от Духа Святого, который мог бы стать истинно виноградной лозой и произвести новое поколение людей. О них услышит мир, и они в изобилии принесут духовный плод. Иисус обратил внимание учеников на плод Святого Духа, который растет в человеке, драгоценный плод духовных добродетелей. Он знал, что человеческое учение обманчиво. Враг, живущий в человеке, ищет того, через кого мог бы растоптать и поглотить других. Еще в самом начале своей проповеди Иисус говорил о том, что только Он один приносит плоды, благоугодные Богу, что лишь Он — миротворец и созидатель церкви.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детям оставлю в наследство не деньги, дачи и машины, а братьев и сестер. Интервью подготовила Лариса Гордей, Кировоград, Украина. С чего все начиналось? Виталий был единственным ребенком и всегда хотел иметь братьев и сестер. А когда в студенческие годы познакомился с ребятами из многодетных семей, окончательно осознал, какое это богатство – родные. Таня тоже лет 6-7 нянчила свою соседскую детвору. И самое главное, чужие мамы доверяли ей своих малышей. Для Тани дети были не только игрой, но и мечтой. Не случайно одна из любимых книг у супругов – «Герои веры», а пример для подражания – основатель первого негосударственного детского дома в Англии Джордж Мюллер. Идею большой семьи, где наряду со своими будут воспитываться чужие детишки, обделенные любовью кровных родителей, Кушнаревы обсуждали еще до свадьбы. И Виталий, учась в мединституте в Луганске, и Татьяна, окончившая Лисичанское медучилище, не раз в студенческие годы сталкивались с отказными детьми. Чтобы не наломать дров, молодая чета решила начать с рождения собственных малышей, а затем постепенно прививать к семейному древу новые черенки. Такая возможность представилась, когда Кушнаревы оказались в Кировограде. Сегодня в их семье 6 детей. Оле 12 лет, Паше 10. Кате в августе будет 5, Вике сейчас 4 года, Мише 3,5, Саше в июне исполняется 3. Почему он такой колючий? Виталий и Таня изначально понимали, что брошенные дети не подарок. У них такой опыт выживания, такая школа борьбы за место под солнцем, что ни один из них не раскроется сразу. Даже маленькие дети показывают себя месяца через 3. А сколько потребуется время на коррекцию поведения? Но Миша превзошел все ожидания. Больше года он кусал всех детей до крови. И даже сейчас, спустя 2,5 года, этот ребенок как ежик. Он так и не научился спокойно сидеть на руках. Мальчик всем своим видом просит, чтобы его приласкали, и тут же, едва попав на руки, стремится убежать. Может пнуть в болевую точку. Если спускается с колен, наступит на ногу. Виталия это несказанно удручает. Как же так? К нему со всей душою, а он как колючка. Однажды Виталий поделился своей болью на встрече родителей приемных детей. В Кировограде таких семей более 10. Женщина-психолог, которая организовывает эти встречи, посоветовала: подумаем о его прошлом. Родная мама отказалась от Миши в первые же дни его жизни, когда ребенок в роддоме заболел воспалением легких. 9 месяцев мальчик провел в больнице. Когда Виталий и Таня решили его взять к себе, малышу было 1 год и 3 месяца, весил ребенок 7800, и было у него всего 4 зуба. С запущенным дисбактериозом, которым страдал Миша, Кушнаревы боролись несколько месяцев. И когда я понял, что колючесть Миши – это всего лишь защитный рефлекс, его ведь на руки брали только для того, чтобы расслабить и сделать укол, «мне стало легче», — говорит Виталий. Именно для разрешения таких необъяснимых на первый взгляд проблем приемным родителям просто необходима учеба и помощь квалифицированных специалистов, уверены Кушнаревы. Всем нравятся прихорошенькие. Катя, родная сестра Миши, трудяга, каких мало. Когда сажали картошку на участке возле дома, даже старшие дети ушли с грядки, а Катя до последней лунки раскладывала картошку. Остальные младшие дети не очень охотно постигают науку, а Катя сама теребит папу и маму. «Можно порисовать? Давай выучим стишок. Напиши мне букву». «А стоит с Катей выучить что-то, стих или упражнение?» Спустя 2-3 дня это знают все. Как только Катя научилась вскарабкиваться по металлической трубе вверх, в доме оборудован спортивный уголок для детей, высоту стали покорять Миша и Саша. Оно и понятно. С Пашей малышам тяжело тягаться, он уже большой, а Катя такая же, как они, если у Кати получается. Чем я хуже? Правда, Катя покоряет 6 босиком, а пацаны в колготках. Скользят, плачут. Папа колготки с них снял, подтолкнул слегка вверх. Вот и они празднуют победу. Но соседи приглашают Катю в гости неохотно. Она еще не совсем домашняя. То ли дело Вика, которую взяли прямо из роддома. Аккуратная, красивая, воспитанная. Но ведь и Катя хочет в гости. Она же не виновата, что 3 первые года жизни вынуждена была провести вне семьи. Вот и приходится ставить условия друзьям и соседям. Приглашайте или по очереди, или обеих. Комплекс всего готового. А преодолевать комплексы ребенку, выросшему в интернате, ох, как непросто. Знакомые Кушнаревых, семья, которая тоже воспитывает приемных детей, столкнулась с такой, казалось бы, абсурдной ситуацией. 15-летняя девочка не могла сама пообедать. Она боялась открывать холодильник, не умела пользоваться газовой плитой, не была приучена убирать за собой со стола, и потому после школы сидела на кухне голодная до прихода мамы. Вдобавок ко всему, девочка не умела толком писать и читать, хотя благополучно переходила из класса в класс. Только безграничная любовь родителей и систематически усиленные занятия помогли ребенку догнать сверстников, и сегодня она готовится поступать в вуз, не разрушая собственной семьи. Оглядываясь сегодня назад, Виталий говорит, что старшие дети росли по-другому, с ними было иначе. Возможно, потому, что между самым ранним детством Оли и Паши был определенный временной интервал. С 4 почти одинаковыми по возрасту малышами весьма непросто. Даже на руки нужно взять всех и сразу, а рук-то не хватает. Хорошо, старшие ребята помогают, особенно Оля. Она уже решила, что обязательно станет в будущем директором детского дома. Перед тем, как принять в семью Катю и Мишу, Кушнаревы собирались взять других детей, тоже брата и сестру. Мальчику было 6, девочке 3,5 года. Приглашали их в гости на выходные, чтобы присмотреться. Заметив их активность и проблемы с дисциплинированием, решили не рисковать. Родные дети должны оставаться хозяевами в доме, ведь они наряду с родителями прививают приемным ребятам традиции и уклад семьи. Если этого не будет, семья разрушится. Именно поэтому Виталий 2 руками за приемную семью и с осторожностью говорит о детском доме семейного типа, ведь там за довольно короткий промежуток времени нужно взять под свое крыло не менее 5 ребятишек. Как же сохранить семейный уклад? Брошенные дети в силу своего негативного жизненного опыта эмоционально сильнее домашних. Им присущи хитрость и лукавство. Но это не вина их, а беда. Если не учитывать всех нюансов, дети из интерната быстро установят в доме свои порядки. И тогда ни о каком семейном воспитании речи быть не может. Дела житейские. Сегодня в Украине выплачивают приемной семье 2 прожиточных минимума на ребенка, плюс треть прожиточного минимума на каждого ребенка как зарплата родителям. Всего примерно 1250 гривен в месяц на каждого приемного ребенка. Много это или мало? Если учесть, что эта сумма включает в себя расходы на одежду, обувь, питание, лечение, обучение и даже зарплату одному из родителей за 24-часовой рабочий день, это не такие уж и большие деньги, говорит Виталий. Тем более, что обязательно найдутся добрые люди, которые сообщат подростку: «На тебя ж государство деньги выделяет, а они, приемные родители, за твой счет свои проблемы решают». Чтобы избежать эксцессов, разумнее сразу, как только ребенок в состоянии это понять, учить детей домашней экономике. Вот это наши доходы, вот и расходы. Столько мы можем отложить тебе на учебы, а это на ремонт дома, оплату коммунальных услуг и так далее. Окружающие. Почему-то сегодня в нашем обществе бытует представление, что многодетные семьи не нужны и финансово невозможны, говорит Виталий. Люди стесняются многодетности. Неловко бывает от взглядов окружающих, когда мы всей семьей выходим в город. Не все сотрудники, друзья и даже близкие понимают нас. Очень часто нас с Таней спрашивают: «Чем вы их будете кормить? Зачем вам это нужно? Хотя мы уже зажиточные люди. Есть большой дом, необходимая мебель и бытовая техника. Только машины нет». Я уверен, что нашей стране нужны многодетные семьи. Такие семьи прочнее, дети эмоционально и духовно устойчивее, практичнее по жизни. Не все могут родить много детей, но можно и нужно создавать приемные семьи. И, конечно, в этом нуждаются не только маленькие. Ведь если у новорожденного отказничка шансы быть усыновленным довольно высоки, то у трехлетнего малыша они уже 50/50. И чем старше ребенок, тем стремительнее эта возможность близится к нулю. Мы всех приглашаем в гости, ведь нам пойти куда-то очень сложно. Многие спрашивают, чем помочь, дают советы, помогают вещами, иногда деньгами, но приходят к нам нечасто. А к детям поиграть, выслушать, рассказать им сказку не приходит никто. Хотя это самая большая наша нужда. Часто чувствуем себя полностью истощенными от общения. Если бы не соседи напротив, семья Солодеев, я не знаю, как бы мы выдержали первый год. Я уверен, по собственному опыту и опыту таких же приемных семей, с которыми мы общаемся, что детям из интерната по большому счету нужны даже не богатство, не сверхудобство и даже не навыки, которыми вы обладаете и можете им передать, а общение, внимание и понимание. Им нужна любовь. Покажите им другой мир. Пригласите в гости на выходные или на праздники. Лично я рад, что своим детям оставлю в наследство не деньги, дачи и машины, а братьев и сестер. И все же мы на правильном пути. На прощание интересуюсь у Виталия, не устают ли они с женой от детей и что же все-таки является сегодня самым трудным для них. «Устаем, не лукавя», — сознается Виталий, — «дети везде. Нет времени, возможности побыть спокойно наедине с женой. Даже когда спят, все равно чувствуешь ответственность за них. Даже когда ненадолго оставляешь с бабушкой или старшей дочерью. И эта ответственность не на день, не на месяц, на всю жизнь. Хотя государство и определило до 18 лет. Но разве потом я их забуду?»

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена — суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков, Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
5: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
4: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
6: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: И сказал им Иисус в ответ:
5: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
5: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее.
4: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
5: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
4: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
5: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое

0: есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы.
1: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
2: «Можно ли исцелять в субботы?»
1: Он же сказал им:
0: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
1: Тогда говорит человеку тому:
0: «Протяни руку твою».
1: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
3: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
1: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил:
4: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
1: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
5: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
1: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
0: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
1: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
2: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
1: Но он сказал им в ответ:
0: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение,

0: Знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
1: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
2: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
1: Он же сказал в ответ говорившему:
0: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
1: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
0: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
1: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
0: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И, приступив, ученики сказали ему:
4: «Для чего притчами говоришь им?»
1: Он сказал им в ответ:
0: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
1: Иную притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
1: Иную притчу сказал он им:
0: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
1: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
5: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
1: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
4: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще: «Подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще: «Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
1: И спросил их Иисус:
0: «Поняли ли вы все это?»
1: Они говорят ему:
4: «Так, Господи».
1: Он же сказал им:
0: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое».
1: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
4: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
6: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?»
1: и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
0: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
1: И не совершил там многих чудес по неверию их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня, как обычно, мы займемся изучением Библии, а точнее Евангелия от Матфея, но вначале давайте разберем некоторые вопросы из нашей почты. Дмитрий Ищенко из города Кривой Рог, из Украины, пишет. «Я был счастлив, когда обнаружил вашу волну. И хотя я во Христе с 1993 года, но таких откровений по Ветхому Завету не получал. Рекомендую всем вашу волну». И далее он задает вопрос. В книге Даниила очень много пророчеств о будущем. Например, в 27 стихе 9 главы этой книги употребляется «мерзость запустения» на крыле святилища. Когда я обратился к Новому Завету, в 13 главе Евангелия от Марка говорится о том же, с добавкой «читающий да разумеет». «Что я должен разуметь?» – спрашивает Дмитрий. Давайте попробуем разобраться, о чем идет речь в данных отрывках. Вначале прочитаем эти стихи. Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. Здесь вот что написано. «В половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». В Евангелии от Марка, 14 стих 13 главы, звучит так. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Упомянутые слова в Евангелии от Марка говорит Иисус Христос своим ученикам. Причем в различных вариантах эти слова передают авторы всех трех синоптических Евангелий – Матфей, Лука и Марк. Здесь Иисус ссылается на пророчество Даниила, который говорил о том, что произойдет с Иерусалимским храмом. Комментаторы Библии считают, что словом «мерзость» обозначалось языческое идолопоклонство со всеми его ритуалами, а словосочетание «мерзость запустения» подразумевало, что присутствие в храме некоего недопустимого лица или объекта языческого поклонения настолько отвратительно, что из-за этого храм будет оставлен, то есть запустеет. Причем, говоря о мерзости запустения, Иисус не употребляет слово «храм», а вместо этого пользуется выражением «где не должно», имея в виду храмовое святилище. Указание более ясное было бы небезопасно для читателей Евангелия от Марка, поэтому выражение «читающий да разумеет» побуждало читателей осознать значение слов Христа в контексте ветхозаветных книг. По мнению богословов, в данном отрывке Священного Писания Иисус относит мерзость запустения к осквернению и разрушению храма в 70 году нашей эры. Иосиф Флавий, иудейский историк, описал, как в 67-68 годах от Рождества Христова храм был захвачен и осквернен восставшими зелотами, которые незаконно поставили в нем первосвященником некоего Фания. Тогда христиане-иудеи бежали в город Пелу, расположенный в Транс-Иорданских горах. Кроме того, считается, что эти слова относятся также к тем временам, которые будут иметь место перед вторым пришествием Иисуса Христа. Об этом мы будем говорить более подробно при изучении 24 главы Евангелия от Матфея. А сейчас давайте продолжим изучение 12 главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 12 главе Евангелия от Матфея, а затем приступим к изучению главы 13. Рассматривая 12 главу Евангелия от Матфея в прошлой передаче, мы увидели, что между Иисусом Христом и религиозными вождями Израиля, фарисеями, происходит конфликт. Этот конфликт позднее привел к полному разрыву с ними и, в конце концов, закончился на Голгофском кресте. Фарисеи, которые изначально были настроены дружелюбно и даже были не прочь использовать Иисуса в достижении своих целей, теперь видят, что Он не только не соответствует их планам, но и подрывает все устои их учения и власти. Поэтому, как мы прочитали в 14 стихе 12 главы, они принимают решение избавиться от него. В следующих стихах этой главы развитие конфликта между ними продолжается. И вот, Фарисеи заводят разговор о грехах, которым нет прощения. Давайте прочтем стих 22 и 23. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?» Другими словами, они говорили: «Это наш Мессия». И действительно, у него были все доказательства этого. Он только что совершил великое чудо, пожалуй, не менее великое, чем возвращение к жизни мертвого. Эти грандиозные чудеса Иисуса, когда Он исцелял людей и изгонял бесов, убедили народ, что Он Мессия, Христос, Сын Давидов. Но послушайте, что при этом говорили фарисеи. Читаем 24 стих. «Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». В этих стихах поднимается важный вопрос о грехах, которые не могут быть прощены. Давайте внимательно прочтем, что отвечает им Господь в стихах с 25 по 28. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Фарисеи никогда бы не сказали, что их собственные священники изгоняют бесов силою Вельзевула. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Действительно, Царствие Божие достигло их в лице Мессии. По сути дела, Христос говорит им: «Поймите, это я, Мессия, а моя власть изгонять бесов является тому доказательством». Далее он продолжает в стихах с 29 по 32. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Нет таких грехов, которые бы мы могли совершить вчера, и который Господь не смог бы простить нам сегодня. Дело в том, что Он умер за все грехи. Святой Дух пришел в этот мир, дабы сделать спасение во Христе доступным и реальным для людей. Но если мы сопротивляемся действию Святого Духа, когда Он обращается к нам, то прощения, конечно, нет. Нет прощения, потому что мы сами отвергли спасение, явленное нам Духом Святым. А ведь именно на Дух Святой возложена задача по возрождению человека. В третьей главе Евангелия от Марка Господь развивает эту идею о грехах, которым нет прощения. Там Он говорит, что хула на Духа – это когда дела Святого Духа приписываются сатане. И это непростительный грех. Именно это и делали фарисеи, говоря, что Христос творил все эти дела силой Вельзевула, тогда как на самом деле Он творил их силой Духа Святого. То есть они отвергали его собственное свидетельство, а также свидетельство Духа Божьего. В наши дни такой грех совершить невозможно, потому что подобное было возможно лишь во время пребывания Господа Иисуса на этой земле. То есть не существует такого греха, который бы вы могли совершить и который бы не мог быть вам прощен. Однако, если вы сопротивляетесь Святому Духу, прощения быть не может, ведь именно Дух Святой приносит вам прощение. Это то же самое, как если бы человек умирал от тяжелой болезни, и доктор сказал бы ему, что существует лекарство. Но больной, не желая принять это лекарство, в итоге умирает. Точно так же есть лекарство от болезни греха, лекарство, которое дает нам Святой Дух. Но если вы сопротивляетесь Ему, вы теряете возможность исцеления. Только так в наши дни какой-то грех не может быть прощен. И теперь Господь говорит в 33 и 34 стихах. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Обратите внимание на фразу «порождение ехиднины». Если вы помните, Иоанн Креститель называл этих людей точно так же. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». А злой человек из злого сокровища выносит злое. Кто-то однажды выразил ту же идею иначе. Сердце человека – это колодец, и рано или поздно то, что находится в этом колодце, будет через уста вынесено на поверхность. Слова сурового обличения, которые произносит Иисус на этих религиозных вождей – показывает, что Иисус тоже отвергает их. Можно ли утверждать, что они совершили непростительный грех? По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что происшедший разрыв с его врагами окончателен, и обратного пути нет. Далее прочтем стихи 36 и 37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Фраза «праздное слово» на самом деле подразумевает богохульство. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть Иисус говорит, что человек будет осужден, потому что его слова открывают то, что у него в сердце на самом деле. В следующих стихах книжники и фарисеи опять приступают к Господу. На этот раз они требуют дать им знамение и тем самым доказать свою власть. Читаем 38 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Прося у него знамение, книжники и фарисеи пускаются еще на одну хитрость. Понятно, что они не собираются поверить, даже если он даст им это знамение. Это была лишь еще одна попытка подловить его. И посмотрите, как Господь отвечает им в 39 и 40 стихах. «Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Что это за знамение Ионы Пророка? «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Господь категорически отказывается дать им знамение, но напоминает им два события из Ветхого Завета. Первое событие – это история пророка Ионы. По всей видимости, Иона, будучи в чреве рыбы, был как бы воскрешен из мертвых. Из тьмы и смерти Бог вывел его к свету и жизни. То, что пережил Иона, было символом предстоящего погребения и воскресения Иисуса Христа. Читаем 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Город Ниневия принял Иону и его проповеди после того, как пророк был чудесным образом спасен с чрева рыбы. Жители этого города покаялись, а народ Израиля поставил себя в худшее положение, потому что он не принял своего Мессию и не пожелал прийти к покаянию. Вторая история, которую напоминает им Иисус, это рассказ о царе Соломоне. Стих 42. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Иисус Христос больше Ионы и больше царя Соломона. Царица Южная, услышав о Соломоне, пришла из далекой страны, чтобы послушать его мудрость. А Господь Иисус Христос пришел с небес, но они не пожелали внять ему. В следующем отрывке Господь, обращаясь к слушателям, рассказывает очень глубокую и важную притчу. Эта притча справедлива и в наши дни. Давайте прочтем стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Итак, в этом человеке живет нечистый дух. И вот однажды этот нечистый дух покидает свое жилище. При этом человек полагает, что он очистился. Но что же происходит далее? «Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Другими словами, попытки внутренних изменений ни к чему не приводят. Да, вы можете отказаться от многих привычек, но это еще не сделает вас христианином. Если бы все люди в этом мире перестали грешить прямо сейчас, христиан не стало бы больше. Дело в том, что отказ от греха еще не делает человека христианином. Преобразование – это вовсе не то, что нам нужно. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Надо сказать, что мы наблюдаем то же самое и в наши дни. Оказывается, что наиболее безжалостные люди в мире – это те неспасенные, которые ходят в церковь и полагают, что с ними все в порядке. Может быть, они прошли через эту внутреннюю реформацию, очистились, выметены и имеют вид опрятности – но на самом деле их жизнь напоминает опустевший дом. Все, что нужно сделать бесам, это лишь войти внутрь. Любые преобразования все равно означают смерть и погибель. И лишь истинное возрождение дает жизнь и свободу. Последний отрывок этой главы является еще более поразительным. Эта тема тесно связана с предшествующими стихами, и речь здесь идет о том, что в этом мире существуют взаимоотношения, которые оказываются крепче, чем родственные узы между матерью и сыном или между кровными братьями. Это взаимоотношения, которые устанавливаются у человека с Богом посредством веры во Христа. прочтем стихи с 46 по 50. «Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своею на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои». Господь говорит, что самые сильные узы в наши дни – это взаимоотношения между Христом и верующими. Друзья мои, если вы являетесь детьми Бога, и в вашей семье есть неспасенные, то вы оказываетесь ближе к Иисусу, чем к своим собственным родственникам, чем к своей родной матери. И тем самым вы более тесно связаны с другими верующими, нежели с неверующими членами вашей собственной семьи. Итак, здесь он говорит о новых удивительных взаимоотношениях. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Спрашивается, что такое воля Отца? Воля Отца состоит в том, чтобы мы вняли призыву Господа Иисуса Христа, чтобы мы приняли Его и доверились Ему. На этом заканчивается 12 глава Евангелия от Матфея, и мы переходим к изучению главы 13. Однако, прежде чем мы приступим к чтению первых стихов, я хотел бы поговорить о роли 13 главы в этом Евангелии, да и во всей Библии. Мы уже упоминали, что Евангелие от Матфея – это, по всей видимости, ключевая книга Библии. Это Евангелие является как бы дверью, ведущей из Ветхого в Новый Завет. При этом можно сказать, что 13 глава этого Евангелия является ключом ко всему Евангелию от Матфея, потому что в ней нам лучше, чем в любом другом месте Писания, объясняется, что есть Царство Небесное. Если вы помните, в начале своего служения Иисус продолжил проповедь Иоанна Крестителя «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Далее Господь возвестил законы этого Царства, которые сформулированы в Его Нагорной проповеди. А затем, сотворенными чудесами, Он продемонстрировал свою власть говорить такие слова. И далее он начинает приглашать людей Израиля прийти в это царство. Но люди отвергают его. В ответ Господь говорит слова сурового осуждения на города, видевшие его могущественные дела и не пожелавшие принять его. Он упрекает религиозные власти Израиля, которые не сумели распознать, кто он такой. Когда они потребовали у него знамения, Иисус сказал, что им не будет иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, знамения грядущего воскресения, что и исполнилось вскоре. И далее, будучи отвергнут, Господь обращается уже не ко всему народу Израиля, а к каждому конкретному человеку в отдельности. Он обращается к людям с призывом «Придите ко мне». Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И теперь возникает вопрос, что же должно произойти с Небесным Царством далее? Ведь сейчас стало совершенно очевидно, что в момент своего первого прихода на землю Иисус не установит своего Царства на этой земле. Поэтому спрашивается, что же произойдет с Царством, период между страданиями Христа и Его славой. 13 глава Евангелия от Матфея раскрывает перед нами, что именно будет происходить с Его Царством в этот период. В этой главе Господь начинает учить народ притчами. Нужно отметить, что эти притчи еще называются таинственными притчами. Таинственными они именуются потому, что в Слове Божьем по словам «тайна» всегда понимается нечто, что сначала скрыто, а потом явлено людям. В этом смысле церковь тоже является тайной, потому что в Ветхом Завете она была сокрыта и явлена лишь после смерти и воскресения Христа. Более того, пока Христос не умер, церкви быть не могло. Но в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 25 стихе сказано: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Важно также обратить внимание на то, что термин «Царство Небесное» не является синонимом церкви, равно как и церковь не может являться синонимом царства. Царство Небесное в наши дни – это весь христианский мир, то есть та часть этого мира, где христианство доминирует, а церковь лишь является частью того, что мы называем христианским миром. Итак, давайте прочитаем первые два стиха 13 главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Далее Иисус, сидя в лодке, начинает рассказывать собравшимся людям притчи. В общей сложности Господь рассказывает им 8 притч. Это притча о сеятеле, притча о пшенице и плевелах, притча о горчичном зерне, о закваске, о сокрытом сокровище, притча о жемчужине и притча о неводе. Причем Господь сам дает толкование двум из них, что помогает нам с вами понять символизм этих притч и тем самым истолковать остальные. Эти притчи говорят о том, что произойдет между временем отвержения Христа и моментом Его возвращения на эту землю как Царя. Именно это делает перечисленные притчи очень важными для нас с вами. Однако об этом мы с вами будем говорить в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Евгений Анатольевич Земсков. Добрый день, Евгений Анатольевич.
3: Приветствую вас, Наталья.
2: Евгений Анатольевич, скажите мне вот такую вот вещь интересную. Много говорят верующие, много говорят христиане о предопределении. О том, что как-то, ну, не все даже это слово умное, да, используют предопределение, а просто говорят о том, что как-то Бог уже все до нашего рождения, все для нас придумал, и будет именно так, никак по-другому не будет. Вот в вашей жизни как-то эта канва шла, вы как-то прослеживали вот с детства, кто вы, что вы, как вы сделали свой выбор, и что до этого за события были? Было ли предопределение Божье, или это случайность, то, что вы сейчас человек спасенный?
3: Я с вами согласен, конечно, что со временем, когда ты проходишь какой-то определенный этап жизни и встречаешься с Господом, собственно, с этого и начинается жизнь. Когда ты встречаешься с Господом, это жизнь уже с Богом, с тем Богом, который показывает истинное твое предназначение в жизни. До этого времени ты живешь, ты все ощущаешь, ты чувствуешь, ты все видишь. Как бы сказать...
2: Ну, как мозаика, да, как эпизоды просто,
3: определенную мозаику,
2: да?
3: Да, эпизоды твоей жизни, да. Но не осознаешь вот тут...
2: Цельности.
3: Да, цельности и плана, который предопределил тебе Бог, то есть в твоей жизни. Ну, и вот вспоминаешь вообще все вот моменты, как бы от самого рождения. Ну, конечно, я не знаю, как бы сказать, когда мне было 2 месяца, что я чувствовал. Но, например, по рассказам моей мамы, которая меня очень любит, и, слава богу, она вот еще жива и здравствует, вот, хотя и, конечно, чувствует себя не очень уверенно, но как бы Господь продляет годы жизни, мы молимся за нее, и она молится за нас, она уже имеет веру, это главное. И это всегда, как бы сказать, вот радует то, что вот Господь также и ее сердце коснулся. И вот вспоминаю вот то время, когда мы иногда встречаемся за чаем дома, когда приезжаю к ним в гости, она говорит, вспоминаю те моменты, которые я никогда не знал, допустим, о своей жизни. Вот, например, о том, что у него были сложные роды, и у него были проблемы с кормлением меня, когда я был маленький, и когда я уже потерял очень много веса и выглядел как ребенок из Бухенвальда, как будто она рассказывала. Ну, это, видимо, связано было с дистрофией или там с плохим питанием.
2: А назовите годы вот рождения.
3: Это 57-й год. Вот, я родился в апреле, 3 апреля, 57-м году. Это время, когда очень много людей ехало из деревни в город. Собственно, это такое время послевоенное, когда, ну, кругом везде была стройка, целина и прочие там вещи. И люди приезжали из деревень на заводы, устраивались, соответственно, то есть жили, как правило, не в отдельных квартирах, а жили в бараках. И родился я в бараке, и жил я вот за занавесочкой, знаете, вот такой 3 на 2. Вот вся была территория, значит, где жил мой папа и моя мама. И вот когда я помню, вот она мне говорила много о том, что в это время она... Вот было трудно, конечно, и летом, конечно, приезжала в деревню к бабушке, к своей бабушке, к моей прабабушке. Мою прабабушку звали Женя, и в честь вот ее и был и назван. Она была православная верующая, но была очень добрая, и в деревне ее очень уважали, потому что она была очень смиренным человеком, таким любящим человеком, мудрым человеком. Мало говорила, но вот много что делала для того, чтобы люди видели вот этот, видимо, образ, который... Всегда образ света видим в таких людях. Вот я просто вспоминаю ее мудрость, ее постоянно мудрые советы в отношении моей мамы, когда она, допустим, в чем-то вот, будем говорить, был ропот, она всегда говорила: «Валя, ее Валентина звали, ты же видишь, что сейчас жизнь такая, и есть люди, которые гораздо хуже живут, чем ты, а ты вот как бы искушаешь Господа, ропчешь. Ты не смотри на свои проблемы, ты смотри на Бога, То есть я просто вспоминаю, вот и уже с детских лет, насколько вот она могла успокоить мою маму, умудрить ее, что ли, пытаться ей объяснить, вот как нужно поступать, чтобы, допустим, были хорошие отношения в семье.
2: Ну вот все-таки на тему предопределения. Я знаю, что в младенческом возрасте вы должны были умереть.
3: Да, и вот я когда, в общем-то, я уже был в таком плачевном состоянии, уже местные там люди, местные жители ходили и смотрели, как всегда у нас в деревне все же простые, говорят, ну этот не жилец. Вот я, она рассказывала, что она молилась, она меня откормила, как-то там приготовила специальное молоко парное, и уже через 2 месяца я... был уже нормальным ребенком. То есть я просто вспоминаю это, вот всегда думаю, ведь это же ее любовь и вот мое исцеление через нее, это тоже какое-то, ну, видимо, действие Божие, вот благодати в моей вот даже жизни.
2: Да, но кроме всего еще и вот это вот небытие могло бы состояться, если бы не Божье предопределение.
3: Безусловно,
2: что вы там
3: да.
2: знали в 2 месяца? Да, не стало ребенка и не стало.
3: Да.
2: Но зачем-то Бог сохранил жизнь.
3: Да, он сохранил,
2: и это не случайность.
3: Да. Нет, это не случайность, да. И да, в дальнейшем, как бы вся моя судьба, она связана с опасностью непосредственно между жизнью и смертью. То есть, как бы вот эта грань между жизнью и смертью, она уже с детских лет, как бы она меня преследовала. Почему? Потому что, вспоминаю, вот, например, когда было новоселье, мы приехали в новую квартиру, когда папа с мамой получили квартиру от завода, где вот работал папа, это было вот на Блатниковской улице.
2: Уже из-за занавесочки вы вышли?
3: Да, мы уже как бы отдельная квартира, но еще она пустая, еще кругом стройка. И вот я помню 2 гвоздя, ну что еще мальчишка может взять, 2 гвоздя и воткнуть в розетку. Тогда еще розетки были не, как бы небезопасные. И вот почему-то мне очень хорошо запомнилось, когда 220 вольт проходит через тело, то вот это детские воспоминания, даже мне еще было там, ну, 3 года, допустим, да, это где-то 60-й год мы вот переехали в новую квартиру, я вот 3 года. И вот мне очень хорошо запомнилось, когда я воткнул эти гвозди, как через меня вот это вот ток начал, как бы сказать, дивным чудным образом проходить. И удивительно, что каким-то мама рассказывала, что она была на кухне, и вдруг у нее какое-то было вот чувство, что что-то не то. Как будто вот сам Господь ей сказал, чтобы она ушла. И когда она вышла посмотреть, она увидела меня вот в этой розетке, значит, трясущимся вот с этими 2 гвоздями. И, что интересно, она очень сделала правильно. Она меня ударила ногой, и я отлетел. И никто не пострадал. Конечно, она перепугалась, и, как бы сказать, что я жив. То есть, конечно, я понимаю, это очень сложно. Но вот был такой момент. То есть, и в дальнейшем, конечно, вся судьба моя, вот, и вот я часто был в деревне на летние каникулы, когда меня мама привозила. И вот я вспоминаю те моменты, когда вот мы купались. Тогда ведь за детьми никто не следил, как сейчас, допустим, родители. Тогда мы просто ходили гурьбой, ребятишки, ходили на пруд, там, на речку, ловили рыбу. И, как бы сказать, каждый предоставил сам себе. То есть приходили люди, и были такие случаи, где спрашивали, а где там вот тот-то-тот, а его нет. Ну, а он, оказывается, утонул. То есть, ну, это все было тоже. То есть это, такие воспоминания остались. И вот я столкнулся тоже с такой вот, можно сказать, с таким случаем, когда я нырнул, у меня свело ноги, и я, как бы сказать, опустился на дно и попал в ил. И вот в это время я не знал, что делать. Немножко я мог испугаться, но вот удивительное состояние, когда вот будучи вот на дне вот этого
2: пруда. То есть застряли ногами?
3: Да, то есть вот в этом илу, то есть, который вот меня, как бы сказать, вот засосал туда, понимаете? И я помню вот это вот такое состояние спокойствия и как бы такой вот голос, что не беспокойся.
2: Это ребенок, это или подросток, сколько лет?
3: Нет, мне было лет 8-9, вот так это я еще ребенком был, да. И вот это состояние такое, вот, знаете, спокойствие мира и не паничное. Я вот это очень хорошо запомнил, потому что я смотрел наверх, потому что там все это вот они плавали, ныряли, а я, значит, вот где-то внизу и не знаю, что делать. И потом, как бы тоже, как бы вот это состояние того, что кто-то как будто тебе говорит, как будто кто-то тебя хранит и говорит, ну, а теперь отталкивайся и плыви, как можно больше вот набирай силы, там, только, как бы сказать, старайся вот отталкиваться руками, ногами, потому что ногами, видимо, я там мало отталкивался, больше руками. Ну, и не знаю, как выплыл, но выплыл, конечно, там нахлебался воды, и вот я помню, пришел домой, и я уже тогда подумал, Вот, а я мог и не прийти. Как-то у меня такая мысль уже самая закрылась в моем сознании, в детском. Но это все опять-таки забылось, потому что, как бы, ну, опять-таки.
2: До какого-то момента у всех людей в жизни такие происшествия, они в разрез случайностей идут.
3: Да, то есть, как бы, ну, вот, случилось. Но самое главное, что меня удивило, то, что я, как бы сказать, не запаниковал. Вот это меня, вот это вот осталось, видимо, в памяти глубоко. Вот то, что кто-то мне помог. Ведь никого не было, но кто-то же мне помог, понимаете? И вот самый, конечно, случай судьбоносный, который я вспоминаю, вот непосредственно, опять-таки, в этой же деревне. Почему? Потому что, ну, как бы я часто приводил там время, больше, как бы сказать, чем в других местах. Хотя я ездил в лагерь в Пионерске в свое время там. И... Но вот в деревне там, она же как? Это как большая семья, знаете, родственники. Там кому не зайдешь, все друг друга знают, все друг друга любят, все друг другу помогают.
2: В деревне обычно очень спокойно, и туда на отдых отправляют, а у вас в деревне... Просто сплошной экстрим был.
3: Да, ну, экстрим был, потому что все были такие, как бы сказать, экстремальные у меня родственники, особенно вот братья, они там двоюрные, троюрные, всевозможные, как бы сказать, вот так родственников много. И вот был один брат Александр, он только отслужил в армии, пришел и уже планировал ехать там под Ленинград служить дальше, то есть там прапорщиком, и уже как бы...

0: ним, как бы, ну, там, потанцевать, там, по, ну, посмотреть фильмы, ну, то есть последний день. И он ко мне очень хорошо относился, я к нему очень хорошо относился. Но какая-то неведомая сила меня просто останавливала. Ну, в то время я еще очень увлекался фантастикой научной, и как будто кто-то меня переключил и сказал, ну, пусть он едет, а ты вот возьми книжечку, ты же не дочитал, вот заберись на чердачок и почитай там вот этот вот рассказик, ты же ведь так не дочитал его. И как-то меня вот это, я переключился на это дело и, значит, сказал, ну, ты не обижайся, Саш, ну, я уж лучше вот побуду там один. Причем и его родной брат Николай тоже пошел со мной, хотя он тоже его уговаривал с ним пойти. Кстати, слава богу, он жив еще до сих пор, и судя, вот Господь его хранит. И мы с ним вдвоем пошли на чердак. Я, значит, читал, он рядом лежал, заснул, и утром мы узнали, что он погиб. Да, он разбился.
1: Ваш брат, который вас приглашал с собой
0: ехать. Который меня приглашал, да. И он вместо меня посадил другого человека, другого молодого человека. Он собирался только уходить в армию, он был совершеннолетним, ему 18 лет, и уже готовились проводы этого мальчика в армию. И, сев с ним, он также погиб. И, вы знаете, я тогда просто, вот тогда я, вот, мне было лет 15, не помню, 16 в то время, я уже как, почти уже кончал школу, по-моему, даже я уже в 10 классе учился. Вот тогда я понял, что это действительно судьба, когда, как бы сказать, на моем месте оказался другой.
1: Евгений, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза для всех нас, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Евгений Анатольевич Земсков. Я скажу, что, наверное, в жизни каждого человека есть череда каких-то событий, так? Но не все люди прослеживают. Не все люди вот так свою жизнь просматривают. А что бы могло быть, если бы не это? Люди просто проскакивают мимо событий. И остросюжетных, и таких очень благословенных. Люди проскакивают на ходу, на лету по жизни. Это просто какое-то преимущество ваше. И оно вас привело, как я понимаю, к настоящему выбору в свое время, что вы прослеживали свою жизнь.
1: Да, конечно, я вот в подсознании уже после этого случая, это особенно был случай такой знаковый для меня, потому что я стал думать вот о душе, как бы сказать, задумываться, видно, в таком вот именно душевном таком смысле. Потому что я, конечно, не понимал, как бы сказать, что такое Бог, и не знал, меня не воспитывали, потому что родители у меня были обычные люди, рабочие, то есть они неверующие люди были, жили по всем вот, как бы сказать, правилам мирской жизни. Вот, с застольями, соответственно, с алкоголем и прочими, как бы сказать, вот, ну, обычными делами, как у нас в традиции, да, вот, русских людей. Но тогда вот я стал задумываться, особенно когда вот я уже стал работать, стал учиться на учебном факультете в институте, ну, и стал так вот иногда во время работы, нас посылали вот в добровольную народную дружину, и мы ходили часто там вот на территории Коломенского, потому что эта территория относилась к заводам Лихачева. И вот я так стал заходить в православные храмы, то есть исторической церкви православной. Ну, просто стал интересоваться. Ну, правда скажу, что меня мало интересовали иконы, и как бы там вот эта обрядность сама, как-то меня это не впечатляло. Но что меня впечатлило, это вот когда я как-то зашел в церковь и увидел гробы и вот усопших людей, почему-то вот женщин, странно, что все были женщины. И меня стало как-то заинтересовало, но меня больше всего поразило то, что вот я почувствовал какое-то такое, знаете, чувство вечности, что ли, потому что вот ты находишься на территории, будем говорить, за территорией храма, то ты ощущаешь вот жизнь, как она есть. Когда ты видишь, когда хоронят покойников, то появляется чувство неприязни, что ли, чувство…
0: Отвернуться хочется.
1: Да, чувство какой-то отверженности, ну, не хочется об этом думать. А здесь ты стоишь, видишь таких же покойных людей, но они как бы находятся в другой сфере, то есть… Ты понимаешь, что тела их, они вот в этих вот…
0: А, то есть даже не зная ничего о спасении, еще не зная ничего о Боге,
1: нет, да.
0: Какое-то есть подчувство, что они, да, в другом месте,
1: да,
0: и им спокойно.
1: Ощущение, да, ощущение вот какой-то благодати непонятной совершенно ни сознанию, ни душе, ничему, ну, просто какое-то воздействие вот именно на таком душевном уровне, как будто кто-то вот… что-то где-то тебе хочет сказать. Ты не понимаешь, какой-то даже в какой-то степени смятение, но все равно это чувство покоя, понимаете, вот надо, вот покоя, то есть необычное. И вот задумываешься, что вот тело, да, здесь я вижу, а где же душа? То есть это первые мысли такие, потому что я уже начал думать об этом.
0: Евгений Анатольевич, а вот в это время жизнь развивалась как-то по своим, как вы говорите, русским традициям? Застолье, какой-то алкоголь появился. Почему покоя стали искать?
1: Да, вот тут как бы ничто не изменилось. Как бы, видимо, это связано с определенной традицией, то есть семейной традицией, то есть и с миром. Потому что, ну, естественно, где я работал, там был мирской коллектив, там верующих людей не было, то есть все, как бы сказать, праздновали, соответственно, с алкоголем, с, как вот сейчас я понимаю, перевеселись душа, ибо завтра умрем, то есть надо, как бы сказать, о жизни брать все. И, собственно, я как бы включился в эту программу, как бы о жизни брать все, потому что о чем думать, как не о том, чтобы получать радость, общение, а алкоголь он только еще больше, как бы сказать, приближал к этому. Потому что, как всегда, алкоголь всегда раскрепощает, да, это понятно, да. И это все всегда, где алкоголь, там, соответственно, и определенный вот тип людей, да, рядом, которые как бы пытаются найти с тобой общий язык. Ну и, соответственно, это тоже все влияло на отношения в семье, потому что вот у меня семья уже была к этому времени большая, у меня было трое детей. Вот две девочки и мальчик. Жена у меня была верующая, она вот уверовала с самого начала, как мы с ней начали жить, и в связи с тем, что вот у нас с дочкой была большая проблема, а теща у меня была верующая изначально, то есть я, как бы сказать, познакомился с ней, я не знал, что она верующая, но потом, как бы сказать, я узнал, что она вот ходит в церковь, и моя жена, она, как бы сказать, вот через ее вот, я так потом понимаю, вот общение с ней более близкое, и та вот, как бы сказать, проблема, которая возникла с моей первой дочкой, ну, в связи там с всевозможными проблемами со здоровьем и вот с опухолями, которые, как бы сказать, при родах она была, у нее было повреждено на голове ткани, и, соответственно, вот это вызвало опухоль. И нужно было очень делать серьезную операцию, чтобы, как бы сказать, вот убрать эту опухоль. И, естественно, я так думаю, что уже, как бы сказать, забегая вот вперед, что Господь все допускает для того, чтобы немножко нас поторопить. И вот жена моя уверовала буквально в первый же год, когда еще вот у меня дочка была совсем маленькая, первая, потом вот родилась вторая дочка и сын. Это уже в дальнейшем. И вот вся жизнь у меня уже, как бы сказать, пошла немножко в другом ключе, потому как мы с женой еще познакомились, она еще не знала Господа. Вот, и, соответственно, у нас были одни мысли, одни, как бы сказать, понятия. Но после того, как жена моя вот уверовала, ну, у нас стали, как бы сказать, появляться большие разногласия в жизни. То есть, потому что, когда человек, видимо, принимает Господа, то он меняется, это понятно. И вот здесь я понимаю сейчас уже, что враг, ну, который мы называем дьявол, да, сейчас уже, он начал действовать во мне, действовать через дух противления. То есть вот наши отношения стали резко ухудшаться. Соответственно, он стал мне, будем говорить, посылать всякие искушения в жизни.
0: Ага, Евгений, отношения стали ухудшаться не раз, не два. Вот в этой студии я слышала о том, что мужчины, которые страшно пили и приносили много горя, там или женщины, они уверовали, они стали хорошими, так скажем одним словом. Но почему-то вторая половина ополчилась. Несмотря на то, что его пара стала намного лучше, его половинка стала намного удобнее для жизни, люди почему-то ополчаются. Почему это происходит?
1: Вы знаете, я думаю, что это, видимо, связано с тем, что с индивидуальной верой человека и с его, как бы сказать, ну, что ли, внутренним, что ли, видением своей жизни.
0: Ну вот жена уверовала, жена стала намного послушнее, она стала более кроткая.
1: Да.
0: Ну, а вы злились.
1: Какой-то период, да. То есть она... А я злился, потому что я ревновал ее к Богу. Понимаете, это понятно. Это... Вот для меня сейчас это понятно. Я ревновал ее к Богу, который, как бы сказать, я считал, что он неправильно делает, что моя жена вот любит его больше, чем моих детей, чем меня. То есть это такая нормальная ревность обычного, вот, будем говорить, душевного человека. И это я сейчас понимаю. Потому что, когда я уже, вот, забегая вперед, встретился с Господом, я понял, что от Бога все благословения. То есть и семейная жизнь, и же, как бы, которая переходит, и воспитание детей, и отношения с людьми. Это все исходит от того Бога, который дает все эти блага. Вот. Но тогда я просто это не понимал, потому что я думал только одно, ну, как бы сказать, когда человек думает о своем.
0: То есть вернуть ее себе.
1: Да, мне нужно было просто вернуть ее себе любыми способами.
0: Евгений, но от этого разрухи наступает, последствия возникают от такого поведения, то есть Бог ревнитель.
1: Да, конечно, и безусловно, я, как бы сказать, уже стал делать, будем говорить, назло, потому что я понимал, что я делаю плохо, я осознавал, что я грешу. И я как бы стал уже делать уже это дело назло, потому что, ну, как бы считал, что меня не понимают, меня не замечают, меня предают, как бы сказать, вот. Я себя считал неплохим человеком, я учился там, потом я работал, получал зарплату, но все равно меня тянуло вот, как бы сказать, не в семью, а как бы в общение вот с мне подобными людьми, которые могли утешить, которые могли сказать, да-да-да, ну, терпи, что же сделаешь. То есть, понимаете, вот это, как бы сказать, уже другая обстановка, она как бы увлекала, и она в какой-то степени успокаивала. Ну, и сам алкоголь, он, как бы сказать, так приглушал какие-то вот эти страдания, вот эти духовные страдания, душевные, я бы сказал, страдания, не духовные, а душевные, конечно, да. И, вы знаете, все-таки алкоголь, он в какой-то степени дает человеку забыться. Вот. Но пустота, она все равно остается. Вот главное, что потом, в конечном итоге, я... Да, кстати, я понимал, что моя жена, она верующая, что, наверное, она за меня молится, наверное, и теща молится. И это я чувствовал, когда я грешил, я понимал, что я делаю плохо, и неведомая сила мне говорила, не делай этого, и как бы она противодействовала этому. Но я все равно это делал, понимаете? То есть я делал это как бы назло, то есть как в отместку, для того, чтобы вот как-то что-то укрепиться вот в этом действии, что я все-таки это могу. Знаете, мир, он так устроен, что люди в мире, они пытаются сделать то, что делать совсем не нужно. Глупые поступки совершают лишь потому, что они просто слепые и не понимают.
0: Нет, но кроме всего, каждый человек хочет самоутвердиться, и если у него нет того камня настоящего, на который можно опереться, он придумает все что угодно. Каждый человек хочет самоутвердиться.
1: Да, конечно, и довело меня вот это самоутверждение до полного краха. То есть я стал совершенно пустым человеком, то есть вот пустота наступила в душе такая, что я не знал, что мне делать. И я стал просто пить. Я уезжал в всевозможные там дома отдыха и просто напивался. То есть для того, чтобы просто вот заглушить пустоту. Но с каждым днем все хуже и хуже становилось. Нервная система у меня была разбита, печень у меня уже была, будем говорить, наполовину убита. То есть я уже не знал, как дальше жить. То есть уже наступила предельная ситуация, когда уже просто не хотелось жить даже. И пришло время, когда моя супруга сказала, что все, она уже больше не может терпеть. То есть она просто, видимо, у каждого человека наступает предел. И когда человек говорит, что, ну, я уже больше не могу. И, видимо, вот тогда, когда она уже дошла до предела, вот Господь стал говорить моему сердцу. То есть вот тогда уже я понял, что что-то не так я в жизни делаю. То есть вот что-то вот во мне проблема, а не в ней. И вот я ведь, собственно, не противодействовал моей семье ходить в церковь. Я, наоборот, привозил ее на машине. И, как бы сказать, мне считал, ну вот, я, может, что-то не понимаю, но вот дети мои, хоть пусть они хоть там слушают Бога, и жена там, допустим, вот...
0: Вместе ну, это полезно, в общем,
1: да, да, пусть они, да, ходят в церковь, а я просто буду так вот, как бы сказать, при них. Я, как-то, помню, вышел пастор Александр, я в церковь Эммануил вот привозил их на служение. И он как-то, помню, вышел ко мне и сказал, там, присоединяйтесь. И я ему там честно ответил, что я не готов. Вообще, это интересная фраза, не готов. Это честная фраза. То, что я был действительно не готов прийти. То есть вот этот барьер, он как был, оставался. Видимо, этот барьер уже был последний в моей жизни, который я должен был перейти. И пришел вот тогда, когда жена ушла. Когда она ушла, я понял, что что-то случилось непоправимое, что вот нужно что-то менять в моей жизни. Правда, вот скажу, забегая вперед, что Господь оставил мне двоих детей, это, видимо, в утешение, потому что Он понимал, видимо, что моя реакция на вот этот вот уход могла быть неадекватной. И это, как бы, я считаю, Божья милость для меня. Почему?
0: Потому что... Это напоминает фигуру на шахматной доске. Была верующая жена, вы сплошное противление, да. Жена уходит, вы обращаетесь к Богу, дети остаются с вами. Серьезная перестановка.
1: Да, это вот примерно... Но вначале было очень сильное сокрушение сердца вот из-за этого разрыва. Вот глубокое покаяние, страх оказаться в аду, потому что Господь мне послал страх. Это страх необычный, это страх неземной, я вам скажу так. Почему? Потому что мне было вот это видение того, что вот я стою как бы спиной к пропасти, бездонной причем пропасти, где вот такой, знаете, просто холодные бездны темноты, и у меня рюкзак, который перетягивает меня назад, и я уже почти падаю.
0: Испугом это не назовешь, это страх.
1: Это страх. Он, причем это страх, парализующий страх. Это вот только страх может, я так понимаю, посылать Бог человеку, потому что это страх, от него никуда не спрятаться. Он везде, он парализует.
0: Но тебя... Библия пишет, что это начало мудрости, страх Божий.
1: Ну,
0: мудрость вскоре пришла или постепенно?
1: Нет, мудрость, она приходит постепенно. Сначала вот был страх, потом ощущение безнадежности. То есть, как дальше жить. И как бы Господь, на самом деле, меня проводил по этому лезвию между жизнью и смертью. То есть, как бы Он поставил меня перед выбором, То есть он мне показывал. И да, я, кстати, не договорил, что вот это, с одной стороны, вот этот рюкзак грехов, который тянут в эту бездну, куда я уже почти падаю, и как бы река, и стоит Господь на той стороне, и как бы протягивает мне руку: иди ко мне, я тебя переведу. И вот я сделал выбор. Я просто понял, что если я не сделаю этот выбор, то я погибну.
0: Спасибо большое, Евгений Анатольевич. Сейчас снова время музыкальной паузы, после чего мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Евгений Анатольевич Земсков. Так принято считать, что у каждого человека есть свое дно. Мы услышали, каким оно было у вас. Бывает глубже, бывает мельче. Но так или иначе, выбор вы свой сделали. И как дальше жизнь пошла?
1: Да, ну я сделал выбор. Я хочу вот так немножко заострить внимание, что Господь мне показал. Он мне показал вначале вот этот халат грязный, и как бы я в этом халате, и этот халат настолько меня уже, будем говорить, я весь согнутый, как бы в этом, скрюченный в этом халате, и как бы Господь снимает это покрывало грязное, да, и дальше мне было видение о том, что я грязная свинья, которая вот весь в грязи, и кругом вот эти божьи овечки. Мне просто это вспоминается, почему, потому что в свое время, когда вот к нам приходили верующие из баптистской церкви, я вечером, ну, поздно приходил домой, учился, работал, и как-то вот один случай мне очень запомнился. Я, придя домой, там, сидя на кухне, застал где-то порядка 30 человек верующих вот у нас дома, и мне супруга сказала, ну, вот они сейчас смотрят «Иисус Назарета», так получилось, что вот мы как бы вот попросили посмотреть этот фильм. Ну, и потом, когда кончился фильм, это уже был к концу фильма, вот все выходили, и меня что поразило, их вот такое благочестивый, смирильный, мирный вид, и отношение ко мне такое доброе, теплое, дружелюбное, и каждый сжал мне руку и говорил «спасибо». То есть мне это очень, как бы сказать, вот это запомнилось. Почему? Вот почему я вспоминаю, что Господь мне показал вот меня грязной свиньей, и как бы у меня вот такая ассоциация была, что я грязный, безнадежный, я вот всех вот в этой грязной луже, я самый грязный грешник. И вот эти вот люди, которые как бы выходили из моего дома, я почему это я очень запомнил, вот эти светлые, дружелюбные, такие вот чистые души, вот эти как божьи овечки, и я вот так себе вот всю эту жизнь вел. И вся моя жизнь, она превратилась в ад, вот в этот, будем говорить, клубок греха, который вот налип на мне. И все эти дни, когда я вот каялся, обращался к Господу, Господь как бы показывал мне мои грехи, очищая меня, говоря, что вот видишь, сколько на тебя уже налипло, и ты это все, ты с этим жил. Я хочу тебя сделать свободным. Ты только все отдай мне, и я тебе все прощу. То есть как бы Господь вот каждый грех показывал, я его оплакивал, и мне это приносило неимоверные страдания, боль. И после того, как я уже, вот, ну, я не все, конечно, грехи исповедовал, но максимально, насколько у меня было в душе вот этого всего, набралось за всю мою жизнь, Бог, как бы показав мне, сказал, вот видишь, сколько у тебя грехов, вот это все я тебе прощаю, я тебе больше это никогда не вспомню. Только иди и больше не греши. Как бы он мне начинает показывать другую жизнь, жизнь в свете. Он мне как бы говорит, у тебя жизнь начинается с чистого листа. Ты начинаешь жить заново. У тебя жизнь только что началась. Я тебя прощаю, я тебя искупил, я тебя люблю. И самое главное, что вот я почувствовал, вот что мне сразу пришло в сердце, это любовь Божия. Вот это важно. Почему? Потому что я не знал, что такое любовь. Я думал об этом, но не знал, что Бог меня любит. Мне никогда об этом никто не говорил. И вот эта любовь, она как бы запечаталась в моё сердце. У меня сразу пришла любовь к моей жене, ко всем близким. То есть мне хотелось вот всем рассказать, как я всех люблю, как я люблю свою тещу. То есть вот это было настолько сильное чувство. Оно и сейчас у меня вот до сих пор сохранилось. Почему? Может быть, оно как-то там иногда притуплялось и немножко так не проявлялось, но оно во мне есть. Я сейчас могу сказать, что вот любовь, она от Бога. Это не просто сказано вот библейское изречение «Бог есть любовь». Это действительно так. Бог есть любовь, Он нас любит. Он нас любит такими, какими мы есть. И Он хочет, чтобы мы как бы имели ответное чувство к Нему. Вот я сейчас иногда думаю, Господи, как мне хочется Тебя любить, вот в молитвах. Вот мне так не хватает порой иногда, может быть, как бы я понимаю, что я не могу любить так, как Он меня любит, потому что Его любовь, она превосходнее моей любви.
0: Ну, как интересно, Евгений, что люди в основном информативно как-то узнавали, что Бог – любовь, Бог тебя любит, и радовались этому. А вам никто этого не сказал? Вы просто узнали это внутри себя?
1: Да, я узнал это внутри себя. Да, Бог вот открылся мне так вот благодатно вот в своей любви. Да, когда Бог открывается, то вот вот эти небесные откровения, они как бы запечатываются в сердце, и они уже остаются навсегда, то есть их уже никуда не деть. Они или есть, или нет. Я вот просто всем говорю, что без любви вообще жить нельзя. То есть вот когда ты теряешь любовь, то это как бы ты теряешь Бога на самом деле, потому что Бог всегда помогает жить именно только через любовь, потому что без любви вообще нет смысла ни в чем, ни в каких делах, ни в каких даже, ну, я не знаю, в чем вообще, как можно вообще без любви жить, потому что вот Слово Божие говорит, что много что пройдет и проходящее в жизни людей, и самого даже из мироздания, но любовь, она всегда остается.
0: Я подскажу, она движет поступками, она движет мотивами.
1: Да, безусловно.
0: И если это не любовь движет, то что-то другое движет.
1: Да, и вы знаете, вот жизнь, она у меня уже потом пошла совершенно по-другому. То есть я просто понял, что, оказывается, бремя Господа, которое Он дает, оно легко, как вот сказано в Слове Божьем. Оно действительно легко, тебе легко жить, тебя ничто не обременяет. Потому что Бог снимает с тебя вот это проклятие, которое ты носил на себе, как вот это покрывало, которое меня постоянно придавливало. Я пытался вырваться, но у меня не получалось.
0: Евгения, как многих людей, пугает свод обязанностей перед Богом, и они не хотят поэтому идти в церковь, каяться. Они именно боятся, что его бремя непомерно. Он им сейчас как закажет такую гору святости и расскажет столько пунктов «нельзя».
1: Да, наверное, вот есть люди, которые об этом думают и сомневаются. Но это вот меня, слава Богу, скажу, не коснулся, потому что я сразу перешел от смерти к жизни, потому что мне настолько это было вот радостное событие, я не замечал никого и ничто вокруг. Мне просто нужно было всем рассказать о том, как Бог благ, как Он любит всех.
0: Вот рассказывали?
1: Я просто садился на машину, ехал, и для меня день проходил каждый день. У меня, я стоял, мог говорить часами, и у меня просто двигатель перегревался в машине. Просто мне настолько это было радостно, вот, возвещать людям о том, что их любит Господь. Мне как-то один человек сказал, слушал меня и говорит, ты, говорит, я смотрю, очарован Христом. Я вот сейчас просто вспоминаю эту фразу. Действительно, я был тогда очарован Христом. Для меня вот Бог – это было что-то вот такое настолько радостное и светлое, настолько я ощущал вот эту Его заботу обо мне. И я понимал, что, как бы сказать, я еще не имею того, что должен иметь, но у меня была надежда. Ну, хотя бы вот в примирении с супругой, и оно, в общем-то, к этому все и потом пошло. Господь и также уже потом расположил ее сердце, и мы как-то больше стали общаться. И даже тогда, когда вот у меня был случай в жизни, когда погибла моя средняя дочка, она попала в автомобильную катастрофу, и это для меня было очень сильным потрясением. И тогда, вот, когда мне просто не хотелось жить, я вам скажу откровенно, потому что это было, мы с ней были очень близки, и незадолго до своей гибели она покаялась, обратилась к Господу. Вот что самое главное, и что сейчас вот я могу вот засвидетельствовать о том, что Господь и здесь предусмотрел, что перед тем, как взять ее отсюда, с нашей, будем говорить, планеты Земля в свою небесную обитель, Он все-таки принял ее в свое сердце. И самое главное, вот то, что и меня Он коснулся, когда я лежал на полу и плакал, и сказал, Господи, я не знаю, как мне дальше жить. Он просто подошел, просто поднял меня. Я образно, конечно, так
0: как
1: говорю.
0: Как Давида, да? Помните этот эпизод?
1: Я помню.
0: Дитя умерло
1: эту...
0: Давида.
1: Да-да-да. Я помню вот эту радость, когда... Ну, это был трагический эпизод, но для меня... Был не совсем такой эпизод. Почему? Потому что она ушла к нему спасенной. И самое главное, что он, успокоив меня, сказал, мне лично сказал, что она со мной. Ты продолжай дальше жить. Она со мной. И вот это до сих пор уже прошло больше 10 лет, и до сих пор вот это сказанное мне Господом, оно живет в моем слове. Господь сказал не только мне, Он сказал и моей жене, и моей дочери, и моей вот теще. То есть это Он говорит всем. Почему? Потому что мы все близкие, и мы это знаем. Просто кому-то больше, кому-то меньше.
0: И, Евгений Анатольевич, прежде чем наша программа подойдет к концу, несколько минут у нас осталось. После уверования, вот после принятия этой новой жизни, жизни во Христе, жизнь перестала быть мозаикой, каким-то несобранным таким набором отдельных эпизодов. Она приобрела целостность.
1: Да, безусловно, она приобрела целостность, потому что стало все понятно. Понимаете, когда ты уже смотришь на вот те события глазами Христа, то ты воспринимаешь это все уже, как бы сказать, с его позиции. Да, ты можешь ошибаться, ты можешь делать глупости в жизни. И, безусловно, сам мир, он, как бы сказать, вот и искушения, которые враг посылает нам уже в свете веры, то они могут уводить как-то вот с этого пути. Господь ведь сразу же открыл мне путь мой. Он сказал, что пойдешь узким путем и узкими вратами будешь ходить. Я это уже сразу понял. Я просто не думал, что сама жизнь будет меня уводить от Господа с этого пути. И оно так, в общем-то, и получалось. Отсюда и скорби пришли. И Господь каждый раз Духом Святым говорил, что вот этого делать не нужно. Ты же понимаешь, что ты вот здесь не так поступил, ты не так пошел. И вместе с тем он постоянно направлял меня, опять возвращал меня к этому пути. Поэтому, когда ты видишь вот свою жизнь уже его глазами, и не так давно я уже стал и сердцем чувствовать, то есть, видимо, это приходит со временем, то я еще не чувствовал себя сердцем, а сейчас стал больше сердцем чувствовать. Мало того, что смотришь глазами в свете Слова Божия, то есть на свою жизнь, на свой дом, на судьбу своих детей. Но вы знаете, самое главное, что я постоянно ощущаю его заботу. Вот этот мир, который иногда колеблется, никуда я думаю, что каждый человек, как бы сказать, испытывает вот эти колебания мира. Но самое главное, я знаю, что со мной Господь идет вместе.
0: Большое спасибо, Евгений Анатольевич. Спасибо за свидетельство. Я думаю, что людям, которые склонны как-то смотреть на эпизоды своей жизни как на случайности, может быть, кто-то услышит вас. И именно, как вы говорите, услышит не ушами, а услышит сердцем. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова. И наш гость сегодня – Земсков Евгений Анатольевич. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Иоанна.
3: Глава третья.
4: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему:
5: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
4: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
4: Никодим говорит ему:
5: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
4: Иисус отвечал:
6: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа».
4: Никодим сказал ему в ответ:
5: «Как это может быть?»
4: Иисус отвечал и сказал ему:
6: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».
4: После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему:
7: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему».
4: Иоанн сказал в ответ:
8: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба.
3: Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених. А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
9: Глава 4.
4: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
6: «Дай мне пить».
4: Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему:
10: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?»
4: Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ:
6: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
4: Женщина говорит ему:
10: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?»
4: Иисус сказал ей в ответ:
6: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
4: Женщина говорит ему:
10: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
4: Иисус говорит ей:
6: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
4: Женщина сказала в ответ:
10: «У меня нет мужа».
4: Иисус говорит ей:
6: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала».
4: Женщина говорит ему:
10: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме».
4: Иисус говорит ей:
6: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
4: Женщина говорит ему:
10: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все».
4: Иисус говорит ей:
6: «Это я, который говорю с тобою».
4: В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям:
10: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
4: Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря:
7: «Рави, ешь!»
4: Но он сказал им:
6: «У меня есть пища, которую вы не знаете».
4: Посему ученики говорили между собою:
11: «Разве кто принес ему есть?»
4: Иисус говорит им:
6: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
4: И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили:
12: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он — истинно Спаситель мира, Христос».
4: По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его.

0: тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
1: Глава пятая.
0: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было держим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
2: «Хочешь ли быть здоров?»
0: Больной отвечал ему:
3: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
0: Иисус говорит ему:
2: «Встань, возьми постель твою и ходи».
0: И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному:
4: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели».
0: Он отвечал им:
3: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи».
0: Его спросили:
4: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?»
0: Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему:
2: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».
0: Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им:
2: «Отец мой до ныне делает, и я делаю».
0: И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал:
2: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство».

0: но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?
1: Глава 6.
2: После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу:
0: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»
2: Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему:
3: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».
2: Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему:
4: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
2: Иисус сказал:
0: «Велите им возлечь».
2: Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим:
0: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
2: И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
5: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им:
0: «Это я, не бойтесь».
2: Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему:
6: «Равви,
4: когда ты сюда пришел?»
2: Иисус сказал им в ответ:
0: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог».
2: И так сказали ему:
5: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
2: Иисус сказал им в ответ:
0: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал».
2: На это сказали ему:
1: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть».
2: Иисус же сказал им:
0: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
2: На это сказали ему:
5: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб».
2: Иисус же сказал им:
0: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
2: Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес», и говорили:
6: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?»
2: Иисус сказал им в ответ:
0: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
2: Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря:
7: «Как он может дать нам есть плоть свою?»
2: Иисус же сказал им:
0: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек».
2: Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили:
8: «Какие странные слова! Кто может это слушать?»
2: Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им:
0: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие».
2: Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, и кто предаст его?» И сказал:
0: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего».
2: С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12:
0: «Не хотите ли и вы отойти?»
2: Симон Петр отвечал ему:
7: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого».
2: Иисус отвечал им:
0: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол».
2: Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
9: Глава 7.
2: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему:
10: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру».
2: Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им:
0: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
2: Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили:
6: «Где он?»
2: И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили:
6: «Нет, но обольщает народ».
2: Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря:
1: «Как он знает Писание, не учившись?»
2: Иисус, отвечая им, сказал:
0: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?»
2: Народ сказал в ответ:
11: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
2: Иисус, продолжая речь, сказал им:
0: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
2: Тут некоторые из иерусалимлян говорили:
3: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос?»
6: «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
2: Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря:
0: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня».
2: И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народу веровали в него и говорили:
12: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?»
2: Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники-служители схватить его. Иисус же сказал им:
0: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти».
2: При всем иудеи говорили между собою:
8: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти»?»
2: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
0: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
2: Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили:
5: «Он точно пророк».
2: Другие говорили:
11: «Это Христос».
2: А иные говорили:
1: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?»
2: И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им:
11: «Для чего вы не привели его?»
2: Служители отвечали:
13: «Никогда человек не говорил так, как этот человек».
2: Фарисеи сказали им:
7: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!»
2: Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им:
5: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?»
2: На это сказали ему:
11: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк».
2: И разошлись все по домам.
9: Глава 8.
2: Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему:
6: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?»
2: Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:
0: «Кто из вас без греха, первый бросит на нее камень».
2: И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
0: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»
2: Она отвечала:
14: «Никто, Господи».
2: Иисус сказал ей:
0: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».
2: Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
0: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Тогда фарисеи сказали ему:
1: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно».
2: Иисус сказал им в ответ:
0: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня».
2: Тогда сказали ему:
7: «Где твой отец?»
2: Иисус отвечал:
0: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего».
2: Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус:
0: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти».
2: Тут иудеи говорили:
6: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?»
2: Он сказал им:
0: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших».
2: Тогда сказали ему:
7: «Кто же ты?»
2: Иисус сказал им:
0: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру».
2: Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им:
0: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно».
2: Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям:
0: «Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».
2: Ему отвечали:
1: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?»
2: Иисус отвечал им:
0: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
2: Сказали ему в ответ:
11: «Отец наш есть Авраам».
2: Иисус сказал им:
0: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего».
2: На это сказали ему:
6: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога».
2: Иисус сказал им:
0: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
2: На это иудеи отвечали и сказали ему:
11: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?»
2: Иисус отвечал:
0: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
2: Иудеи сказали ему:
7: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
2: Иисус отвечал:
0: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался.
15: На это сказали ему иудеи:
1: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?
15: Иисус сказал им:
0: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь.
15: Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Итак, мы остановились на книге Судей. Пожалуйста, возьмите свою Библию и откройте книгу Судей, седьмую книгу Библии. Давайте изучать книгу Судей вместе. Рассматривая книгу Судей, мы рассматриваем книгу, в которой описываются 400 лет еврейской истории. Это долгий период истории. Между книгами Бытие и Исходом прошло 400 лет. И книга Судей раскрывает перед нами период истории длиной в 400 лет. Книга Иисуса Навина началась со смерти Моисея и назначения Иисуса Навина, преемника Моисея. В первом предложении книги Судей написано о смерти Иисуса Навина и о том, что после его смерти в стране не было руководителя. У Иисуса Навина не получилось подготовить себе преемника, который бы занял место Иисуса Навина после его смерти. В книге Судей написано, что у Израиля не было руководителя, потому что Иисус Навин не смог подготовить себе преемника. Этот человек был великим лидером, он сделал огромный взнос в работу Божью, но данная ситуация показывает его с отрицательной стороны. Оказывается, он не подготовил себе преемника. Читая книгу Судей, обратите внимание на то, что все судьи были безуспешны в подготовке себе преемника, который был бы в роли руководителя после их смерти. Когда судьи были живы, в стране был руководитель, но как только они умирали, не оказывалось никого, кто мог бы занять их место. Это место пустовало. Автор книги Судей неизвестен, как и авторы многих книг Библии. Этот исторический период начинается смертью Иисуса Навина. Он покрывает 400 лет истории. Ключевой стих книги Судей говорит нам, что в те дни в Израиле не было царя, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. В книге Судей этот стих записан 4 раза. Он считается ключевым стихом всей книги Судей. Здесь, скорее всего, говорится именно о царе, потому что эта книга была написана в период монархии, когда всем правил царь. То есть автор книги как бы вспоминает прошлое, тот период истории, когда трон правителя пустовал, и в стране вообще не было царя. Многие исследователи считают, что Самуил был автором книги Судей. Возможно, именно Самуил написал эту книгу в период монархии. Книга Судей покрывает тот период времени, который в еврейской истории является звеном между смертью Иисуса Навина и двумя книгами царств, первой и второй книгой царств. Этот период считается мрачным в еврейской истории. Он характеризует время перед тем, как царство разделилось, и оба, северное и южное царства, были взяты в плен. В книге Судей мы видим великолепное послание. Оно говорит об основной проблеме, о духовном раке, который приводит к различным ужасным, пугающим обстоятельствам. Проблема, под которой мы подразумеваем духовный рак, называется отступничество. В слово «отступничество», как мы уже говорили ранее, входят два слова, приставка «от» и корень «ступить». То есть это слово значит идти в другом направлении, удаляться от чего-то. Помните, в последних главах книги Иисуса Навина дети израильские обратились к вере. Они сказали: «Мы хотим служить Богу, ставить Его на первое место, быть Ему послушными». Иисус Навин так и сделал. Он сказал: «Перед вами стоит выбор, но я и дом мой будем служить Господу». Тогда люди сделали свой выбор и сказали: «И мы будем служить Господу». Они избрали служить Господу. Они приняли такую позицию. Итак, вот что такое отступничество. Вы принимаете позицию, как, например, сделали дети израильские в последних главах книги Иисуса Навина, но потом вы отходите от своей позиции. Удалиться от чего-то и есть отступничество. В книге Судей они прошли этот цикл отступничества 7 раз. Я хотел бы проиллюстрировать тот цикл истории, который описан в книге Судей 7 раз. Представьте, что этот цикл как циферблат часов. Люди начали ставить Бога на первое место в жизни в 12 часов. У них были хорошие отношения с Богом, они Ему служили. Он был у них на первом месте. А потом, где-то около часа, они отступили от Него. Они отошли от той позиции, которую приняли в последних главах книги Иисуса Навина. После того, как они отошли от своей начальной позиции, от того, что Бог был на первом месте, от отношений с Ним, от послушания Ему, около 2 часов их постигли последствия, которые всегда приходят после отступления от Бога. У них началось моральное разложение. В 3 часа у них началось политическое разложение, и затем, около 4 часов, Бог поднял на них врага. Врагами могли быть жители Ханаана, Мадиана, Моава или филистимляне. Бог поднимал на израильтян серьезного врага. Все это время Бог пытался достучаться до сердец этих людей, но они не обращали на него внимания. Итак, Бог поднял врага, и в 5 часов началась война. Враг, которого поднял Бог, одержал над ними победу. После того, как они потерпели поражение в этой войне, в 6 часов они были на дне цикла. К этому времени у них было много неудач. Те из них, которые не погибли, стали рабами. Они были рабами на протяжении различных периодов времени, иногда 7, иногда 8 лет. но, возможно, даже 40 лет, как, например, когда они были в рабстве у филистимлян. После того, как они находились в рабстве, они обращались к Богу. Они взывали к Нему в молитве в 7 часов. В 8 часов они каялись, и в 9 часов происходило духовное возрождение. После того, как они молились, каялись и возрождались, Бог давал им судью. Это было в 10 часов. Этот судья был для них освободителем, иногда его называли спасителем. Так же, как Моисей освободил народ от рабства в Египте, эти судьи, спасители или освободители, 6 или 7 раз в книге Судей в 11 часов освобождали народ от завоевателей. Затем наступало 12 часов, и все возвращалось к началу цикла. Бог был на своем месте, они служили Ему, и у них были с Ним отношения. Было время, когда на земле был мир, все было спокойно, потому что судья нес прекрасное служение. Он приводил людей к Богу, и Бог использовал его, чтобы начать духовное возрождение народа. Иногда на земле довольно долго, лет 80, стоял мир, но со временем рак, духовное отступничество, снова начинал у них развиваться. И тогда все возвращалось на круги своя. Как мы говорили, в книге Судей израильтяне прошли через этот цикл 7 раз. В основном послании книги Судей можно найти по крайней мере 2 применения. Помните, что в книгах Библии всегда нужно искать духовное применение. Какое же духовное применение у книги Судей? По крайней мере, их 2. Во-первых, личное применение. Давайте сейчас вернемся к символизму спасения, о котором мы говорили при рассмотрении книги «Бытие» и «Исход». Если мы сравним символ спасения с нашим спасением, если мы сравним их избавление от Египта с нашим избавлением от греха, если мы сравним нашу жизнь с хождением по пустыне, с входом в Ханаан и с завоеванием Ханаана, то получим картину нашего освобождения от духовного Египта и вхождения в землю обетованную, полную духовных благословений. И потом, когда мы дойдем до книги Судей, мы сможем сравнить себя с израильтянами. Духовное применение всего этого на личном уровне звучит так. Если вы освободились от духовного Египта, пережили хождение по пустыне и вошли в свой духовный Ханаан, то вы обладаете чем-то духовным. Вы дошли до определенной цели в духовном мире. Возможно ли, что вы отойдете от всего этого? Возможно ли, что вы станете отступником? И возможно ли, что вы вернетесь к старому? В книге Судей написано, что да, это возможно. Вообще-то, как мы читаем в книге Второзаконие и в одном из посланий апостола Павла, в такой ситуации можно процитировать следующие строки. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Личное духовное послание книги Судей состоит в следующем. «Берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не вернуться к старому образу жизни». Потому что, если вы однажды вошли в Ханаан и завоевали его, это еще не значит, что вам будет невозможно вернуться к старому. В книге Судей много раз говорится, что дети израильские массово так поступали. Духовное применение лежит в том, что и мы можем пройти цикл отступничества. Мы тоже даем обещание ставить Бога на первое место. У нас всех есть такие времена, когда мы делаем великие посвящения Богу, но затем мы не следуем им. Когда мы отступаем, мы видим, как эти симптомы появляются в нашей жизни. В нашу жизнь приходят различные последствия, потому что мы совершили духовное отступничество. Некоторые люди считают, что второе применение книги Судей и его послания относится к народам. Возможно ли, что так же, как и израильский народ, который много раз прошел цикл отступничества в книге Судей, другие народы проходят через этот цикл в наше время? Да, это очевидно. Например, возьмите Германию. Иногда сложно поверить, что Германия была колыбелью нашей протестантской веры. Когда вы думаете о Германии, сразу вспоминается Гитлер. Но когда вы думаете о Германии, не о Гитлере надо думать. Надо думать о Мартине Лютере, надо думать о великих реформаторах, без которых эпоха реформации была бы невозможна. Если вы считаете себя протестантом, то вы должны понимать, что своими корнями протестантизм уходит в Германию. Было время, когда Германия была с Богом, но потом в Германии произошло отступничество. Я считаю, что когда они начали открывать свои великие университеты, они променяли Бога на рационализм, логику и гуманизм. Они прошли через цикл отступничества не без последствий. Многие люди думают, что та же самая ситуация сложилась и в других странах, например, в Священной Земле. Было время, когда Священная Земля была с Богом, но со временем, почему Бог перешел в Турцию, в город Эфес и в другие города? Это произошло, потому что Священная Земля стала отступницей. Как это так, что когда-то казалось, что Бог покидает Англию? Многие люди считают, что Америка сегодня является тем местом, где Бог активно проводит свою работу. Но не стоит забывать послание книги Судей народам. Помните, что сказал Иисус религиозным руководителям, когда вошел в Иерусалим в вербное воскресенье? «Если не будете приносить плода для Царства Божьего, Бог заберет от вас свое царство и отдаст его людям, которые будут приносить плод». Он имел в виду вот что. «Если вы не будете приносить плод для Царства Божьего, Бог покинет это место». Иисус сказал, «Посвящение Богу, как падение на камень. Либо вы падаете на камень и разбиваетесь, либо камень падает на вас и раздавливает вас». Многие люди считают, что в Америке сейчас около 4 часов. Помните нашу иллюстрацию с циферблатом часов? В 3 часа у израильтян началось политическое разложение, и затем, около 4 часов, Бог поднял на них врага. Так вот, многие люди считают, что в Америке сейчас около 4 часов. Было время, когда эта нация ставила Бога на первое место. Если вы узнаете о нескольких минутах из жизни континентальных конгрессов, особенно в таких городах, как Вильямсбург, штат Вирджиния, вы узнаете о духовном происхождении людей, которые основали эту нацию. Но потом, после отступничества, пришло моральное и политическое разложение. Знаете ли вы, где находится самая большая церковь в мире? В Корее, не в Америке. Возможно ли, что Бог сейчас действует в Корее или на Дальнем Востоке и останется там на пару сотен лет? Многие считают, что обо всем этом мы узнаем из книги Судей. Вам не нужно ждать 6 часов, чтобы обратиться к Богу и возродиться. Почему бы не обратиться к Богу в 4 часа? Почему бы не обратиться к Богу в 3 часа? Почему бы не начать возрождение до того, как придут ужасные разрушающие последствия? В этом и состоит великое послание книги Судей. Это то, о чем великие пророки, например, Билли Грэм, пытаются нам сказать. Америка нуждается в духовном возрождении, точно так же, как Россия, Украина и другие страны. И если в этих странах произойдет духовное возрождение, оно сможет предотвратить великую катастрофу. Но если не будет никакого духовного возрождения, если люди не обратятся к Богу, тогда все эти страны окажутся на дне цикла. Это великолепное послание. Его можно применять лично в жизни или в отношении целых наций. Бог хочет, чтобы в вашей жизни было 12 часов, чтобы у вас были правильные отношения с Богом, чтобы вы служили Ему, и Он стоял у вас в жизни на первом месте. Вот какое послание несет книга Судей. Дорогой радиослушатель, очень часто в Священном Писании Бог призывает нас обратить внимание на нашу жизнь. В одной из книг Ветхого Завета Бог, обращаясь к своему народу, говорит такие слова: «Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Смысл этого призыва в следующем. Бог говорит: «Посмотрите, все в вашей жизни рушится, нигде и ни в чем вы не имеете успеха». И это должно вызвать у людей вопрос: почему? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я хочу, дорогой радиослушатель, чтобы ты подумал о своей жизни. Все ли хорошо в твоей семье? А как у тебя дела обстоят с работой? А что чаще бывает в твоей душе? Радость и покой или дикое отчаяние? Это твой ответ. Но если ты спросишь «почему?», вот ответ Господа. Скажи, на каком месте Бог в твоей жизни? На каком месте Слово Божье в твоей жизни? Честный ответ на эти вопросы помогут тебе понять твои проблемы. Дорогой друг, я призываю тебя, примирись с Богом, поставь Его на первое место в своей жизни и позволь Богу быть Богом. Если то, о чем сейчас ты слышал, является искренним желанием твоего сердца, то я призываю тебя в молитве обратиться к Богу и сказать Ему то, что желает Ему сказать твое сердце. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за те слова, которые сегодня я мог услышать. Я благодарю Тебя, что Ты любишь меня и помогаешь мне знать правду о моей собственной жизни. Небесный Отец, я желаю поставить Тебя на первое место в моей жизни, и я желаю, чтобы Ты был Богом и в моей жизни. Помоги мне любить Тебя, быть послушным Тебе, помоги мне читать Слово Твое и жить им. И пусть в моей жизни прославится имя Господа Иисуса Христа. Во имя Твое святое я молю Тебя об этом. Аминь.
0: Наша программа подошла к концу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас на радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 июня брату во Христе Александру Бин из Хакедала исполнилось 59 лет. Братья и сестры по вере из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения и от всей души желают радоваться в Господе, не опускать руки даже в трудные времена. Пусть и дальше Божья любовь будет твоим твердым основанием и твоей силой. Жизнь одна, она неповторима, ничего исправить в ней нельзя. Набело всем жить необходимо, и у каждого до Господа стезя. Обойдут тебя пусть все невзгоды, и болезни стороной пройдут. Мы с тобой считать не будем годы, жизнь летит, как будто 5 минут. Пусть она пройдет во славу Бога, ведь Его любовь тебя хранит. Мы тебе желаем счастья много, а Господь пускай благословит.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего.
0: Псалом 22, стихи 1, 2 и 3. А сейчас для Саши Бин прозвучит песня. Она так и называется «С днем рождения».

0: Это поздравление с днем рождения от дедушки и бабушки звучит для Пауля Солошенко в Билефельд. 6 июня ему исполняется 19 лет. Родители его мамы передают своему старшему внуку свои самые добрые пожелания. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу небольшое стихотворение, а также первые и четвертые стихи из 90-го псалма. «Тебе сегодня 19 лет, и то, что жив ты, это чудо Божье. Ты не оставлен Господом, не брошен, ты для Него всех ценностей дороже. Вот годы детства позади остались, но впереди еще немало лет. Пусть бы они все Богу посвящались, ведь только Он есть истина и свет. Пусть Бог тебя во всем благословит и за руку ведет своей дорогой, на всех твоих путях тебя хранит и даст познать любви Господней много. Пусть радости пошлет Господь с избытком, прими Христа и будь благословен. Сегодня за тебя наша молитва, мы к лучшему желаем перемен. Просим тебе мы мудрости от Бога, пусть даст тебе Он счастья и любви, пусть сохранит Господь тебя на всех земных дорогах».
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его».
0: Последующая песня сегодня тоже звучит для Пауля Солошенко ко дню его рождения.

0: 7 июня день рождения у жительницы города Лаге Лены Зудерман. И для нее звучит поздравление от братьев и сестер по вере из церкви города Детмальда, членом которой она является. Дорогая Лена, пусть Бог тебя во всем благословляет, за руку по пути тебя ведет, желания твои все исполняет, и сердце пусть хвалу ему поет. Родные пусть тебя не огорчают, здорова будь и счастлива вполне. Друзья пусть только доброго желают, а Бог с тобой пусть будет в каждом новом дне.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
0: Псалом 22, стих 6. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Лены Зудерман, называется «Я иду по дороге земной».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Хамбург для Розы Ридель адресовано это поздравление от родственников из Детмольда. 8 июня ей исполняется 73 года. «Ах, Роза, душа дорогая, с днем рождения тебя! Да будет Бог всегда с тобою и даст красивых долгих лет, чтоб ты жила всегда в покое, не знала в жизни своей бед. Возвышенной святой любовью пусть искупает Бог тебя, даст тебе счастье и здоровье, и мы благословим тебя. Сестричка, Роза, дорогая, пусть Бог тебя к себе ведет и благодать свою давая, пусть много радости пошлет. Считать мы лет твоих не будем, душа, как прежде, молода. Года считают только люди, для Бога молода всегда. И пусть мечты твои свершатся, Господь все в жизни совершит. Коль крепче за руку держаться, Он все проблемы разрешит. И так мы будем вместе дальше свой путь на небо продолжать, любить родных, друзей без фальши и лишь хорошего желать. Да будет Бог всегда с тобою, тебе желаем мира и добра, и полноводною рекою к тебе течет любовь Христа.
1: Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом.
0: Это был 57 стих из 15 главы первого послания Коринфянам. А сейчас для Розы Ридель звучит песня под названием «Жизнь моя река длинною в жизнь».

0: 71 год исполняется 8 июня жителю Хайден-Ольдендорфа Петру Классен. Его поздравляют с днем рождения братья и сестры в Господе из поместной общины и желают ему: «С днем рождения, брат дорогой! От души мы тебя поздравляем! Ведь ты во Христе нам родной, и тебе мы все счастья желаем! Пусть Господь тебя крепкой рукой проведет по житейским дорогам, стал он жизнью твоей и скалой, всегда находишь в нем утешение. Бывает всякое в жизни твоей, сатана хитрый враг и лукавый, но в тебе живет тот, кто сильней, и готовит тебя он для своей славы. Приготовил тебе он венец, ждет любви и ему посвящения. Он твой Бог, твой великий Творец, и желает с тобою общения. С днем рождения, брат дорогой, мы тебя от души поздравляем. Ты же ведь гражданин неземной, мы тебе дойти до неба желаем».
1: «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня».
0: Псалом 70, стихи 8 и 9, а песня, которая сейчас прозвучит для брата Петра Классен, называется «Как сладостны источники твои».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Терри взбирался первым. Мы следовали за ним. И, конечно, сильно отстали, потому что лазил он быстро, словно бывалый моряк по мачте. Чем выше мы поднимались, тем слышнее было обеспокоенное бормотание голубки. Когда Терри приблизился к гнезду, птица расправила свои жемчужно-серые крылья и села на самую верхушку соседнего дерева. Оттуда она наблюдала за гнездом, в котором мирно лежало два яйца. Гнездо было настолько мелким, что я удивилась, каким чудом яички не выкатываются оттуда. Терри поднял голову и посмотрел на встревоженную мать.
2: «Неплохое место для наблюдения», — заметил он. «Полезу-ка и я туда».
1: «Не надо», — запротестовал Филипп. «Ветки вряд ли выдержат тебя. Смотри, какие они тонкие». Но Терри оказался честолюбивым. Если кто-либо сомневался в его возможностях, он непременно старался доказать обратное, чего бы это ему ни стоило. Так случилось и в этот раз.
2: «Чепуха!» –
1: проговорил он и, оттолкнувшись, ловко перепрыгнул на ствол рядом стоящего дерева. Мы напряженно наблюдали, как Терри лез все выше и выше. Вдруг голубка снялась с места и на полураскрытых крыльях полетела в гнездо.
2: «Остановись!»
1: – умоляюще крикнул Филипп хриплым голосом. Вместо ответа сквозь зеленую листву донесся веселый смех. Терри продолжал подниматься, правда, теперь немного осторожнее.
2: «Он уже на самой верхушке!»
1: – облегченно прошептал Филипп. Действительно, на фоне неба четко вырисовывалась худенькая фигурка, чудом примостившаяся на тонкой ветке. Слабый ветерок развивал его волосы, а черные глаза сверкали радостью. Тревожно и восхищенно мы смотрели на Терри, а он, наперекор нашим просьбам, начал раскачиваться вверх и вниз. Несколько движений ветка выдержала, а затем раздался треск, и Терри оказался в воздухе. Тишину леса нарушил пронзительный крик, который потом долго преследовал меня, особенно по ночам. Терри стремительно несся вниз, с шумом ломая ветки. Послышался глухой удар, и наступила тягостная тишина. Уже без всякой предосторожности, сдирая колени и руки, мы спускались вниз. До сих пор не могу понять, как мы не свалились вслед за Терри. Филипп, как только спрыгнул на землю, бросился к Терри, а я обессиленно упала лицом в мох, содрогаясь от горьких рыданий. Я не осмеливалась даже поднять голову, чтобы взглянуть на Терри. Через некоторое время Филипп подошел ко мне и тронул за плечо. «Терри живой!» – дрожащим голосом сообщил он и тревожно добавил. «Что же нам делать?» Я перестала плакать и, шмыгая носом, уставилась на Филиппа.
2: «Сами мы не сможем отнести его в больницу. Нужно еще несколько человек. Руфь, Терри нельзя оставлять одного». «Иначе, когда он очнется, сильно испугается. Ты останься здесь, а я побегу».
3: «Фил, я так сильно боюсь!» Вдруг зарыдала я. «Не оставляй меня, пожалуйста!»
1: Я обхватила его ногу и решила не отпускать ни в коем случае. «Я вернусь скоро», – убеждал меня Филипп. «А если мы будем медлить, Терри может умереть». «Перестань плакать и отпусти меня, слышишь?»
2: Он мягко освободился от моих рук и вихрем понесся по лесной тропинке. Я прислушивалась к удаляющемуся треску сухих веток и старалась заставить себя посмотреть на Терри. Ожидая увидеть нечто страшное, я съежилась, но как только повернула голову, облегченно вздохнула. Терри спокойно лежал на спине, раскинув руки. «Может быть, он умер?» Я похолодела от этой мысли и зажмурила глаза. Но, вспомнив, что Филипп просил меня присматривать за Терри, повернулась к нему. Невольно я стала размышлять о смерти. «Если Терри умер, куда он ушел? Тело его похоронят, и все?» «Нет, Терри пойдет на небо. Будет ли он там счастлив?» Внезапно я вспомнила церковный двор и надгробную надпись «Джейн Коллинз ушла, чтобы быть с Господом». «Может, умереть значит навсегда уйти к пастырю?» – думала я. «И если та девочка была так счастлива, то, наверное, там очень хорошо. Но ведь Терри ничего не знал о добром пастыре», – со страхом вспомнила я. «Ведь это я виновата в том, что он ничего не слышал о добром пастыре. О, зачем я берегла свой секрет и не поделилась им с Филиппом и Терри?» Я сидела неподвижно, обняв колени и, не спуская глаз, смотрела на Терри. Не один раз уже мне чудилось, что слышу торопливые шаги Филиппа. Но это или кролик пробегал по лесной тропинке, или птица порхала среди ветвей, или просто ветер шелестел верхушками деревьев. Сквозь густую листву пробился солнечный луч и ярким пятном лег на лицо Терри. Увидев это, я сразу вспомнила об Иисусе, который исцелял больных и воскрешал мертвых, когда жил на земле. «Боже!» – прошептала я, умоляюще глядя в небо. «Пожалуйста, исцели Терри, не дай ему умереть, ведь я еще ничего не рассказала ему о добром пастыре. Иисус, исцели Терри!» В этот момент я услышала отдаленные голоса и вскоре увидела небольшую группу людей. Впереди бежал Филипп, за ним дядя Питер и доктор Паттерсон, который часто посещал нас, когда я болела корью. За ними следовали два человека с носилками. Позже я узнала, что это были санитары скорой помощи. Доктор Паттерсон опустился на колени возле Терри и стал прощупывать пульс. Затем приподнял веки, осторожно попробовал, сгибаются ли его руки и ноги. «Мальчик двигался?» – спросил он, обращаясь ко мне. «Нет», – мотнула я головой. «Разве он умер?» «Нет, живой!» Доктор Паттерсон ласково обнял меня за плечи. «Он сильно ушибся. Ты хорошо сделала, что осталась возле него. А сейчас мы повезем его в больницу и сделаем все, что возможно». Терри положили на носилки и осторожно понесли к машине. Взглянув на мое бледное испуганное лицо, дядя Питер взял меня на руки, словно ребенка. Я прижалась к его плечу, и на душе стало легче и спокойнее. Посмотрев на Филиппа, я увидела в его глазах столько боли и отчаяния, будто он сам только что упал с дерева. Я поняла, что мои переживания несравнимы с глубоким страданием Филиппа, и мне сильно захотелось облегчить, разделить его боль, но я знала, что утешить Филиппа может лишь надежда на спасение Терри. Минуя кочки и неровности, санитары медленно ступали по лесной тропинке, стараясь как можно осторожнее нести маленькое разбитое тело. Наконец мы выбрались из леса. Носилки с Терри поставили в машину скорой помощи. Рядом сел доктор Паттерсон. Когда он закрывал дверь, я попросила: «Пожалуйста, сообщите нам, когда ему станет лучше». «Хорошо. Завтра как раз я буду проезжать мимо вашего дома. и обязательно зайду».
1: Дверь захлопнулась, и машина умчалась, оставляя за собой облако пыли. Уставшие и унылые, мы поплелись домой. По дороге дядя расспрашивала о Терри и о том, как все случилось. Но трагедия так сильно потрясла нас, что мы почти ничего не могли рассказать. Этот день казался нескончаемо долгим и томительным. Мы грустно слонялись по саду, не в силах что-либо делать. Тетя Маргарет, вопреки обычной строгости, сочувствовала нам и, чтобы отвлечь от мрачных мыслей, прочитала какой-то рассказ. В конце концов наступил вечер. Тетя пожелала нам спокойной ночи и занялась своими делами, а мы, облегченно вздохнув, разошлись по своим спальням. Спать не хотелось. Снова и снова в памяти всплывало утреннее происшествие и душераздирающий крик Терри. Меня охватило такое волнение, что стало страшно, и я побежала к Филиппу. Он лежал ничком и плакал. Я прилегла рядом, свернувшись, как котенок. «Ты думаешь, Терри умрет?» – схлипывая, спросил Филипп. «Нет». Твердо ответила я. «Тебе доктор сказал?» Я поняла, насколько серьезен и необходим наш разговор, и, отбросив одеяло, села. «Я тебе расскажу свой секрет, Фил. Мистер Тетти и священник говорили, что мы все похожи на заблудших овец, которые не могут найти дорогу домой. Мы запутались в сетях греха, а добрый пастырь ищет нас и хочет спасти. Добрый пастырь – это Иисус Христос. Он хочет жить в нашем сердце и руководить нами. Для этого нам нужно покаяться и попросить у Него прощения. В Евангелии я читала, как говорил Иисус: «Овцы мои слушаются голоса моего». Это значит, что Иисус учит всех, что принадлежит ему. Помнишь, когда я опоздала на ужин, тетя в наказание не разрешила мне есть бисквит. Знаешь, как мне хотелось рассердиться, но Иисус помог мне сдержаться, и я не нагрубила. Он теперь живет в моем сердце, и я хочу всегда-всегда слушаться его. Ты веришь мне, Фил?» Филипп слушал меня с большим интересом. Лунный свет мягко освещал его задумчивое лицо. «Продолжай!» – тихо попросил он вместо ответа. «Когда я осталась с Терри в лесу, мне было очень страшно. Вспомнив, как Иисус исцелял больных и воскрешал мертвых, я сразу же попросила его спасти Терри. Он услышал меня, Фил. Терри не умрет. Я думаю еще, знаешь, почему? Потому что Терри ничего не знает о добром пастыре. Я должна рассказать ему, чтобы и он принадлежал Иисусу». Мы молчали, думая каждый о своем. «Руфь, а ты уже просила прощения у Иисуса?» Через некоторое время спросил Филипп. «Да. В тот день, когда после побега возвращалась домой, прямо в лесу», — радостно сказала я. «Фил, давай сходим в гости к священнику. Он тебе лучше расскажет, чем я. Я так хочу, чтобы и ты принадлежал доброму пастырю». «Ты думаешь, он примет меня?» «Конечно, ты намного лучше, чем я. И если меня полюбил, то тебя тем более». Филипп грустно покачал головой. «Нет, это тебе так кажется. Ты судишь по поступкам, а на самом деле я очень нехороший». «Ну и что?» – не отступала я. «Это не важно. Я покажу тебе картинку, и ты поймешь. Там нарисована овца. Она вообще на самом краю бездны стоит. Но пастырь и оттуда ее может спасти, лишь бы она подала свой голос. И еще священник говорил,
2: что Иисус уже спас нас, потому что Он умер на кресте за наши грехи и воскрес. Нужно только поверить этому, и все. А ночью Иисус слышит молитвы, если я сейчас попрошу прощения у Него.
3: «Наверно, слышит», – нетвердо произнесла я.
2: «Точно слышит, я вспомнила. В Евангелии написано, что Он сам ночью молился, когда жил на земле».
1: «Тогда я хочу сейчас помолиться», – взволнованно произнес Филипп. Я оставила его одного и, прикрыв за собой дверь, юркнула в постель. Миллионы далеких звезд и полная серебристая луна были свидетелем покаяния Филиппа.
4: Глава 11. Снова у священника. Доктор Паттерсон сдержал обещание. После завтрака мы вдруг услышали, что у калитки остановилась машина. Сломя голову, мы помчались на улицу и чуть не сбили доктора с ног.
2: «Спокойно, дети, спокойно!» – остановил он нас. «Если вы меня повалите, я не смогу ничего рассказать!» – шутливо добавил доктор, сгребая нас в охапку.
3: «Как Терри!» – вырвалось у Филиппа.
2: «Терри жив!» – сразу посерьезнел доктор. «При падении он сильно ударился головой и повредил спину. Теперь ему придется долго лежать в больнице. Сейчас возле него все время находится мама. Как только Терри станет лучше, его перевезут в специальную больницу для людей со сложными переломами».
1: Известие о том, что Терри жив, было достаточно, чтобы мы снова почувствовали себя счастливыми. Мы легкомысленно перестали тревожиться о Терри, не сомневаясь, что он поправится точно так, как мы выздоравливали после кори или простуды. Время шло своим чередом. В последние дни каникул мы решили навестить всех своих друзей. Филипп прежде всего побывал у знакомого любителя птиц, который показал ему гнездо куропатки. А я ходила к мистеру Тедди, но, к сожалению, не могла поговорить с ним, потому что он был сильно занят. К священнику мы пошли вдвоем. Я была уверена в радушном приеме, потому смело открыла калитку. Мы вошли и сразу же увидели хозяина. Он косил траву неподалеку от дома. Мистер Робинсон тотчас узнал меня и, очевидно, был рад нашему приходу.
2: «Вы пришли как раз вовремя!» — улыбнулся он, идя навстречу. «Здравствуйте, друзья!»
1: «Здравствуйте!» — ответила я, протягивая руку.
2: «А это твой брат?» —
1: улыбнулся священник, приветствуя Филиппа.
2: «Как тебя зовут?»
1: «Филипп», — сдержанно ответил тот, по-видимому, сильно смутившись от такого приема. В это время пришла миссис Робинсон и принесла поднос, на котором лежали кусочки пирога с вареньем, шоколадные плитки и стояло 4 стакана чая. Можно было подумать, что нас ждали. Священник с женой устроились в шезлонгах, а мы рядом на коврике. С удовольствием полакомившись сладостями, мы рассказали мистеру Робинсону о нашем покаянии. Он слушал с особым вниманием, и глаза его светились радостью, совсем как у мистера Тедди. Когда я замолчала, он сказал: «Очень хорошо, что ты читаешь Евангелие. Это Слово Божье, без которого мы не можем жить и следовать за пастырем. Однако читать его нужно не просто, где откроется или что нравится. Лучше всего читать по порядку и обязательно с молитвой».
3: «Мы теперь будем вместе читать, правда, Филипп?» – обрадовалась я.
1: В это время из окна выглянула миссис Робинсон.
2: «Руфь, если хочешь, зайди, посмотри на наших малышей!»
1: Я тут же вскочила, но, посмотрев на священника, замерла. «Может, лучше остаться здесь?»
2: «Если хочешь, иди. Моя жена будет очень рада», – Увидев мое смущение, сказал он. «А мы с Филиппом еще побеседуем».
3: Я с радостью помчалась в дом. Посреди комнаты на коврике ползали два маленьких человечка. Это были близнецы, которым едва исполнилось 10 месяцев. Жизнерадостные, веселые, они были настолько одинаковы, что я не могла их различить. Миссис Робинсон приготовилась купать детей, и я с удовольствием помогала ей. Затем мы одели их и понесли в спальню. Здесь, над детскими кроватками, я увидела великолепную картину. Добрый пастырь стоит на берегу озера, а у его ног стадо овец.
5: «У меня тоже есть картина с изображением доброго пастыря», – похвалилась я. «Только там пастырь спасает заблудшую овечку».
3: «Мне тоже нравится такая картина», – улыбнулась миссис Робинсон.
5: «Можно я еще когда-нибудь приду к вам?» – спросила я, когда малыши уснули.
3: «Конечно! Ты можешь приходить каждую субботу, если отпустит тетя. Я вижу, ты любишь детей и можешь ласково обращаться с ними. Мне было бы намного легче, если бы у меня была такая ловкая помощница».
5: «Спасибо вам!»
3: Смутившись от неожиданной похвалы, проговорила я и, довольная, побежала во двор. Мистер Робинсон и Филипп по-прежнему о чем-то серьезно разговаривали, а мне уже хотелось идти домой и просить у тети разрешения приходить сюда каждую субботу. К счастью, беседа подходила к концу, и я еще больше обрадовалась, когда услышала, что священник тоже пригласил Филиппа в гости. Как только мы пришли домой, я сразу же пошла на кухню.
5: «Тетя, можно мне пойти к миссис Робинсон? У них такие хорошие малыши. Я буду помогать купать их и укладывать спать. Можно, правда?»
3: Все сразу рассказала я и даже не заметила строгого взгляда тети.
2: «Кто такая миссис Робинсон? И почему это ты без разрешения посещаешь незнакомых мне людей?»
5: «Это семья священника, они хорошие», — сказала я.
2: «Священник Робинсон?» — вспомнила тетя. «Да, я слышала о них. Все равно к ним, может быть, сходишь в другой раз, а эта суббота уже занята».
5: «Как?»
2: «Сегодня приходила мисс Монтгомери и сказала, что к ней приезжает Юлианна. Я пообещала, что ты придешь в субботу и поиграешь с девочкой».
3: Я возмутилась.
5: «Тетя, ты же прекрасно знаешь, что я терпеть не могу эту Юлианну. С ней скучно и совершенно неинтересно. Придется весь день сидеть в доме и развлекать ее. Ну, пожалуйста, разреши мне не ходить. Я ведь пообещала уже миссис Робинсон».
3: Тетя была неумолима.
2: «Этого не нужно было делать. И впредь никогда не принимай приглашение без моего согласия».
3: Услышав такой решительный отказ, я окончательно потеряла самообладание и закричала от возмущения и разочарования.
5: «Ни за что не пойду! Не хочу! И ты не заставишь меня!»
2: «Сейчас же иди спать!» — строго сказала тетя. «Не желаю больше слушать твои дерзости. Я думала, что ты действительно решила жить по-другому, но, оказывается, ошиблась».
3: Высоко подняв голову, я направилась к выходу.
5: «Мне совершенно безразлично, что ты думаешь обо мне!»
3: Однако это было совсем не так. Поднимаясь по лестнице, я вдруг с ужасом осознала, что натворила. Казалось, сердце мое разорвется на части от горя и раскаяния. Я бросилась в постель и заплакала. Почему я не прислушалась к голосу доброго пастыря? Теперь он, возможно, никогда не заговорит со мной и даже перестанет меня любить. А если он отвергнет меня, что тогда делать?
2: Что случилось, Руфь? Ты почему так сильно плачешь?
3: Я была так поглощена своим горем, что не слышала, как вошла тетя. Она принесла стакан молока и печенье. Присев на край кровати, тетя Маргарет нежно погладила мои волосы. Почувствовав ее прикосновение, я затихла и вдруг решила, не тая, все рассказать.
5: «Я нагрубила тебе, тетя! Прости меня!»
3: Тронула я ее за руку.
5: «Может быть, добрый пастырь откажется от меня и не захочет говорить?»
2: «О чем ты говоришь, Руфь?»
3: Явно не понимая моих слов, спросила тетя. Я соскочила с кровати и, достав Евангелие, вынула заветную картинку и подала тете.
5: «Добрый пастырь нашел меня, и я уже принадлежала ему!»
3: Глотая слезы, пояснила я.
5: «Но сегодня так сильно огорчило его! Наверное, он не захочет больше простить мне!»
3: Тетя Маргарет внимательно смотрела на картинку, сосредоточенно слушая мою исповедь. Немного помолчав, она спросила.
2: «Кто тебе дал ее?»
5: «Мистер Робинсон. Он и рассказал о добром пастыре. Ты слышала когда-нибудь об Иисусе? Скажи, он может простить меня?»
3: Тетя Маргарет молчала, и, казалось, я не дождусь ответа.
5: «Тетя!»
3: – нетерпеливо прошептала я.
5: «Тетя, прости меня, пожалуйста, прости!»
2: «Прощаю. Думаю, что Иисус тоже простит, если ты попросишь его».
3: Я заметила, что тетя сильно волнуется, но не знала почему. Она терпеливо подождала, пока я поужинала, и, пожелав спокойной ночи, ушла. Я бросилась на колени и, не сдерживая слез, просила прощения у пастыря, желая навсегда принадлежать только ему и быть всегда послушной.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

я сольюся со всеми святыми вечных обидами.

0: Дорогие друзья, все мы с нетерпением ожидаем праздник жатвы. Сердце наше радуется, глядя, каким чудным урожаем благословил нас Господь. Мы посеяли зерно, взрастил же его Господь. Он вовремя посылал нам благодатный дождь.
1: Зреют, наливая соком золотистые яблоки и груши. А вот виноградная кисть, такая большая, что не умещается даже на ладони. А там колосок пшеницы тяжело склонился к земле. Да разве перечислишь все фрукты и овощи, все те плоды, которые дает нам Господь? А благодарим ли мы от сердца нашего небесного Творца за этот обильный урожай?
0: Чем воздаем мы нашему Господу за все это изобилие? С какими плодами предстанем мы пред Ним? Пустыми, без единого снопа? Трудились ли мы для Него? Привели ли мы хоть одну душу к Иисусу?

0: Мы – дети Божии. Какое семя сеем мы в души людей? Призываем ли мы наших ближних ко Христу? Говорим ли мы о вечном спасении? Доброе семя дает и хорошие всходы. И если мы будем их постоянно питать Словом Божиим, то соберем и хороший урожай.
1: Да, дорогой друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь великое слово любви, слово нашего Отца Небесного, расскажешь людям о Его великой Голгофской жертве, о крови, пролитой на кресте, то и на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
0: Господь ждет от нас плода. Так будем же трудиться, дорогие друзья, на Божьей ниве, чтобы предстать пред Ним не с пустыми руками.

«Почему, милый друг, ко Христу ты все медлишь прийти? Нива спеет вокруг, ангел Божий с серпом на пути. Если скосит тебя, что ты будешь Христу отвечать? Он зовет и, любя, предлагает тебе благодать.

зреет все на земле, и душа поспевает, как плод. Если спеешь во зле, Божий суд душу вечности ждет.

Лучше бедной душой семя доброе в сердце принять, чтобы спелый большой урожай для души в небе жать.

0: В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, во 2 стихе сказано:
1: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода».
0: Это драгоценное обетование для каждого, кто хочет любой ценой приносить плод. Неужели и плодоносящую ветвь нужно очищать?
2: Несомненно. И часто Господь производит очищение страданиями того или иного рода. Если мы хотим принести нашему Господу больше плода, тогда с радостью подвергнем себя очищению.
0: Господь, даровавший нам определенную меру плодоношения, продолжает трудиться в нас, чтобы мы были еще плодоноснее. Разве это, друзья, не основание для великой радости?
2: Поистине, в обетовании о плодоношении гораздо больше утешения, нежели в обетовании богатства, здоровья и славы.
0: Нам нужно просить Иисуса Христа исполнить свое милостивое слово и помочь нам принести обильный плод в Его славу.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колебаетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призов и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем,

Наша первая тема – личное соприкосновение со Христом. Взгляд на Иисуса меняет нас. Известные слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 3 главе нам звучат чем-то ликующим, радостным. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так как от Господа Духа. Перемена происходит через наш взгляд. Преображающая сила сообщается нам посредством зрения. Слава Господня является нашему взору. Каждое истинное служение начинается личным соприкосновением с Иисусом. Нельзя знать Его лично и не заразиться Его Духом, чтобы передавать Его другим.

Однажды в вечерний час на дороге, спускавшейся к быстро текущей реке, стояло 3 человека. Этот путь, старинный и стоптанный тысячами прохожих в течение нескольких столетий, спускался вниз к реке и шел по берегу через деревушку, рассеянную вдоль реки. Молодые люди были погружены в оживленную беседу. Один из них не мог пройти незамеченным. Он, очевидно, был руководителем прочих. Одежда его была простая, даже суровая. На бородатом лице, обрамленном густыми темными волосами, отражалась также суровость, придающая ему нечто вдумчивое, серьезное, почти аскетическое. Как пылающие угли сверкали его глаза из-под густых, нависших бровей. Говорил он спокойно, но убежденно. Сдержанная сила и мощь сказывались во всем его существе. Второй в этой группе был совершенно другого типа. Как и в руководителе, в нем чувствовалась искренность и твердость убеждений, но в его глубоком взгляде, устремленном вдаль, было больше мягкости. Волосы его были мягкими, и цвет лица были светлее. Третий был с виду спокойный, уравновешенный. Он мало говорил, лишь только изредка предлагал вопросы. Пока они были поглощены беседой, незнакомец прошел мимо них, по дороге и опередил их. Руководитель 3 друзей тотчас обращает на него внимание своих товарищей, и сразу они отделяются от него и идут вслед за незнакомцем. Слыша их шаги, он неожиданно оборачивается к ним и спрашивает кротким голосом: «Что вы ищете?» Озадаченные неожиданным вопросом, они не отвечают, а в свою очередь спрашивают у него: «Рави, где ты живешь?» Угадывая их намерение, он приветливо говорит им: «Идите и увидите». Они с радостью соглашаются и проводят вечер с ним. И заключенная в этот день между ними дружба не прекращается до самой их смерти. Оба они стали его друзьями, и один из них, нежный, чуткий, стал его близким другом. Он никогда не мог забыть этого дня, и даже много лет спустя он вспоминал все подробности первой их встречи. Для нас особо ценное простое повествование Иоанна о первой его встрече с Иисусом. Простой, незатейливый его рассказ разделяется на 3 ступени, которым начинается каждое служение. Они взглянули на Иисуса, они заговорили с Ним. С той минуты и до конца своей жизни они постоянно говорили о Нем. Это двоякое личное соприкосновение лежит в основе каждого служения и неминуемо ведет к нему. Начало и продолжение тесного личного соприкосновения со Христом и затем постоянное личное соприкосновение с другими людьми. Первое всегда приводит ко второму, и вся сила, вся польза второго истекает из первого. В одной краткой строке этого рассказа ярко выступает вся биография Иоанна Предтечи. Она характеризует его вполне. Видит идущего Иисуса и говорит: «Се Агнец Божий». Он сам погрузился в это созерцание. Иисус приковал его с самого начала, и он продолжал смотреть, и других призывал к тому же. Все его служение заключалось в том, что он указывал другим на Иисуса. Взирая, он говорил: «Взирайте». Не только его уста, но и вся жизнь его это повторяли. Все в нем указывало на Иисуса. О, если бы мы могли быть такими! Каждый из нас в течение своей жизни одним безотчетным влиянием своего присутствия мог бы быть столбом с ясно начертанным указанием на Учителя. Каждое истинное служение начинается личным соприкосновением с Иисусом. Нельзя знать Его лично и не заразиться Его духом, чтобы передавать Его другим. Служение, исходящее от общения с Ним, благоухает и согревает души. Отношения Иоанна и Андрея с Иисусом в этот день начались с этого первого взгляда на Него. Предтеча, друг их, побудил их взглянуть. Они застали Его взирающим на Иисуса и поступили так же. Следуя направлению Его взора и Его учения и всей Его жизни, они взглянули на Иисуса.
И пока они смотрели, то, что они узрели, овладело ими. Они оставили Иоанна и ускорили шаг, чтобы подойти к тому человеку, на которого смотрели. Какую честь воздали они своему прежнему учителю, когда они его покинули, следуя неотразимому влечению ко Христу. Основание истины глубокой преданности Иисусу не заключается в известном вероучении, а в нем самом. Вероучения необходимы. Тот, чему верует человек, составляет его вероучение, хотя само чувство ослабевает, как только оно выражается словами. Сама истина всегда превосходит всякое изложение истины. Вера всегда пламенее, сильнее слов, выражающих веру. Мы не видим Иисуса нашими внешними глазами, как те люди, про которых говорит Евангелие. Мы не можем, как Фома, дотронуться пальцами до раны Иисуса и ощупать ее, но должны довольствоваться тем, что мы слышим о нем. Мы слушаем или читаем священную книгу, или внимаем голосу какого-нибудь общего друга, его и нашего. И слышанное нами таким образом есть вероучение, чье-нибудь свидетельство об Иисусе. Итак, мы вначале подходим к Нему, следуя словам и верованию кого-нибудь другого. Мы узнаем о Нем, и нас влечет к Нему. Но когда мы узнаем Его самого, Он всегда является нам несравненно выше всего того, что мы слышали, и того, что мы сами могли бы выразить словами. Смотреть на Иисуса? Что это значит на деле? Это значит сначала слышать о Нем, потом воззвать к Нему, принять Его Слово лично для себя, испытать это Слово на себе, уповать на избавление от греха Его смертью, уповать на Его могущество для очищения сердца, укрощения нрава и укрепления воли. Это значит подвести всю свою жизнь к Его идеалам. О, и больше того, мы ждем чего-то от Него, ответного взгляда, который обдаст нас сознанием Его любви и повлечет к Нему. Этот ответный взгляд превратит нас навсегда в добровольных Его рабов, в рабов любви. Апостол Павел говорит об очах сердца. Этими очами мы смотрели на Него и встречаем Его ответный взор. Душа привыкает взирать на Иисуса постепенно и различным способами. Это зрение проясняется личным опытом общения со Христом. Когда уже в преклонных летах апостол Иоанн писал свое первое послание в первой главе, он как будто вспоминает то, что он испытывал, глядя на Иисуса в тот первый день. Он говорит: «То, что мы видели и слышали, мы возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом». От этого первого взгляда он перешел к тщательному, усердному изучению и погрузился в то, что он увидел. Это был собственный опыт Иоанна, и этот опыт будет у каждого, кто взглянет на Иисуса. Когда при первом взгляде загорится искра веры, то это внутреннее пламя отражается во взгляде, и он проникает дальше. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – личное соприкосновение со Христом. Маленький иерихонский еврей, влезший на дерево, чтобы рассмотреть Иисуса, горел любопытством увидеть Его. Того, кто так чудесно переродил его друга Матфея Леви. Но это любопытство сразу превращается в нечто гораздо более глубокое и нежное, когда Иисус приходит к нему в дом. Та бедная, одинокая, скорбящая женщина в городе Наине глядела с недоумением, глазами полными слез на Иисуса, когда он заговорил с ее умершим сыном. Но что за любовь, что за вера должны были озарить те же глаза, когда Иисус, взяв нежно юношу за руку, подводит к ней живого сына и возвращает его в ее объятия. Взгляд на Иисуса меняет нас.
Известные слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в третьей главе нам звучат чем-то ликующим, радостным. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая как зеркало славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так как от Господа Духа. Перемена происходит через наш взгляд. Преображающая сила сообщается нам посредством зрения. Слава Господня является нашему взору. Сам прославленный Иисус перерождает нас, когда глаза наши видят Его. Это совершается постепенно, открывается нам все больше и больше, пока, наконец, Его собственный образ отразится в нас. Мы становимся похожими на тех, с кем мы вращаемся. Идеалы человека вырабатываются, живя с Иисусом день за днем в тесном общении. Мы становимся подобны Ему. Мы все знакомы со способом восстановления старинной живописи. Десятками лет накопилась пыль на творение какого-нибудь знаменитого старинного художника. Яркие краски и резкое очертание поблекли от времени. Большое искусство и выдержка требуются для работы над такой картиной. Но труд художника вполне вознагражден, когда мало-помалу первоначальная красота произведения снова выступает, хотя бы отчасти. Первоначальный образ, по которому мы сотворены, сильно поблек и омрачен грехом. Но если мы отдадимся в руки Господу, Он восстановит его через наши духовные очи. И для этого требуется много терпения и умения не иное, как божественное. Первоначальный оригинал, конечно, будет выступать все более и более, пока мы не станем снова подобны ему, ибо увидим его, как он есть. Гофман, престарелый немецкий художник, живя в Дрездене, время от времени посещает картинную галерею, чтобы поправлять свои картины, выставленные там. Так и учитель наш, обитая в нас, постоянно исправляет наши недостатки, чтобы восстановить в нас идеальную красоту его образа. Как часто при виде молодой девушки, достигшей полного своего развития, мы слышим замечание: «Вы становитесь все более и более похожи на вашу мать». И то же самое замечается в юноше, в котором развиваются черты и наклонности его отца. Закон бессознательного подражания существует, несомненно. Мы становимся похожи на тех, с кем вращаемся. Сами того не замечая, перенимаем привычки тех, с кем мы живем. Помнится, однажды мой брат вернулся домой после долгого отсутствия. Прогуливаясь со мной по улице, он сказал: «Ты много виделся с одним нашим общим другом». «Как ты это знаешь?» — спросил я с удивлением. «Ты ходишь совершенно как он», — сказал брат. То, что сказал он, была совершенно правда. У нашего друга была очень решительная походка. 3 или 4 раза в неделю мы возвращались с ним домой с юношеского собрания. И бессознательно я стал подражать его походке. Слово апостола Павла выражает то же самое. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая как зеркало славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа. Мы стоим между Ним и теми, кто не знает Его. Мы — зеркало, воспринимающее лучи, которые сияют из Его образа, и передающее их окружающим. И окружающие не только видят в нас свет, Его свет, но мы сами преображаемся непрестанно. Зеркало должно содержаться в чистоте, очищено от всякого пятнышка, не только ради других, но и ради самого себя, чтобы отражение было ясно и правдиво. Глядя на Иисуса, весь мир меняется для нас. Озаренные им, мы начинаем все видеть в Его свете. Не приходилось ли вам в детстве пристально смотреть на солнце, удерживаясь от моргания? Вы недолго могли это выдержать, глазам становилось больно. Но, отведя взор от солнца, все для вас менялось, все окружающее было залито чудным сиянием, и в нем все некрасивое, безобразное смягчалось и хорошело. На некоторое время весь свет преобразился для вас через этот взгляд на солнце. Нечто подобное происходит в высшем, духовном смысле. Апостол Павел хотел выразить отчасти ту же мысль, описывая славу Иисуса, явившуюся ему на пути в Дамаск.
Итак, как я ничего не видела от славы того света, меня повели за руку те, кто был со мной. Книга Деяний апостолов, 22 глава. Старые идеалы, прежние честолюбивые замыслы поблекли. Суровое, острое очертание жертвы и страдания, заключенных в его новой жизни, стушевались. Сияние славы озарило их и придало им новое значение. После встречи со Христом рухнуло многое из того, что прежде Павел считал священным для себя и к чему стремился. Позднее он скажет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона вновь Виктор Церпевский. Я рад приветствовать вас словами Господа. Мир вам. Друзья мои, сегодня мы обращаем свое внимание на крещение Духом Святым в свете Слова Божия. Если вы помните, то первый раз мы говорили о непосредственном участии при сотворении мира Духа Святого в составе Святой Троицы. Второй раз мы говорили об излиянии Духа Святого как обетовании от Бога Отца. Мы читали из книги пророка Иоиля. Третий раз мы говорили о Духе Святом, о сошествии Его с великой силой в день еврейской Пятидесятницы. И сегодня мы будем говорить о крещении Духом Святым в свете Слова Божия, то есть так, как учит нас Святое Писание. Итак, первая мысль. Что означает истинное крещение Духом Святым в свете Слова Божия? Давайте обратим внимание на само слово «крещение». Крещение есть «баптистос», это по-гречески, что означает «погружение». То есть крещение Духом Святым – это погружение в Дух Святой. Это означает войти в сферу влияния Духа Святого, быть под полным Его контролем. Конечно, мы знаем, люди искренне верующие, но по-разному воспитанные, традиционно воспринимающие учения своих отцов, но находящиеся под влиянием различных авторитетов, зачастую имеют серьезные разномыслия в этом вопросе. Надо отметить, что тема о крещении Духом Святым – это доктринальная тема, друзья мои, а потому должна основываться не на понимании различных толкователей, а только на авторитете Священного Писания. Я бы поставил на этом большой акцент. Тема о крещении Духом Святым, доктринальная, должна основываться на авторитете Библии. Я понимаю, что у каждого из нас свое мнение. Не будем переубеждать один другого, но давайте мы посмотрим, что само слово-то говорит об этом. У нас есть разномыслие. Но будем ли мы спорить, потому что есть разномыслие? Ведь в послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе 19 стихом мы читаем: «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные люди, которые больше других могут понять Святое Писание». А как Писание можно понимать без исследования? Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Евангелие Иоанна 5:39. Мы знаем, что некоторые люди серьезно изучают Святое Писание, а другие от случая к случаю. Но часто люди, серьезно изучающие Слово Божие, глубоко понимающие истину, не имеют силы, или потому что их голос слаб, или потому что рядом слишком много шума, и потому их голос не слышен, а они утверждают, хотя сами того и не понимают. Потому что сами они не исследуют так, как должно было бы. Я не хочу никого обидеть, но, дорогие друзья, в Деянии апостола в 17 главе мы читаем: «Верийцы из города Верии, принявшие апостола Павла и силу, были благомысленнее фессалоникийских». Почему? Да потому что они приняли слово со всем усердием, ежедневно, заметьте, не от случая к случаю, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Разбирая Писание, это значит глубоко изучая от слова к слову, от понятия к понятию. Они слушали апостола Павла, это были верийцы, но и усердно, ежедневно разбирали, сравнивали. Правильно говорит апостол Павел. А ну-ка сверим, точно ли он изложил или не точно? Точно ли это так? Но сегодня о крещении Духом Святым меньше говорят, чем о других истинах Святого Писания. А народ Божий, к сожалению, в этом вопросе остается в неведении. И это печально. Осия предупреждает, точнее Господь через Осию, в 4 главе мы читаем 6 стихом: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя».
Это слова самого Господа. За недостаток ведения такая беда для народа? Да. Уста священника, мы читаем, должны хранить ведение. Это обязательство, которое должен принять каждый проповедующий. Вопрос к одному брату. «Крещен ты Духом Святым или нет?» – спрашивает один другого. Брат отвечает «Да». «Когда на меня возложили руки, я был крещен Духом Святым». Можно было бы широко открыть глаза и спросить: «Брат, правда ты думаешь так или нет?» А он бы сказал так: «Когда Павел возложил руки на них, как написано в Деянии апостолов 19 главе, когда он возложил руки на них, на учеников, которые были подвержены или были под влиянием учения Иоанна, то Дух Святой сошел на них», или написано «не сшел на них». Если это так, значит, при возложении рук только и может быть крещение Духом Святым. Если, основываясь только на этом месте Святого Писания, то этот брат абсолютно прав. Ведь не только не сшел Дух Святой, но и они, то есть эти 12 ефесских учеников, стали говорить иными языками, да еще и пророчествовать. Но услышав, что при возложении рук после водного крещения Дух Святой крестит у верующих, человек другой уже возразил и сказал: «А ты прочитай Деяния апостолов, 10 главу, 44 стиха. Там написано, когда речь еще была у Петра». То есть, когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших Слово Божие, и что дар Духа Святого излился на язычников еще прежде, чем они приняли водное крещение, еще прежде, чем апостол Петр возложил рук, хотя об этом там ничего и не написано. Поэтому, считает брат, Дух Святой крестит не тогда, когда возлагаются руки, а во время проповеди. Смотрите, другая мысль. А что же утверждает третий брат, слышав первое мнение и второе мнение? Он говорит: «Вы, братья, не правы, потому что в Деянии святых апостолов написано: Филипп, хотя и проповедовал, и творил чудеса, и приводил людей к покаянию, все же не смог иметь силы, чтобы сошел на них Дух Святой. И лишь при апостоле Петре и Иоанне, когда было возложение рук, они были крещены Духом Святым». Но тут же добавляет: «А иных языков там вообще не было, никто об этом ничего и не знал». А четвертый брат и с ними не соглашается, со всеми тремя, и говорит, что «Вы, братья, все-таки не правы. Я утверждаю», он говорит, «что крещение Духом Святым – это дело самого Бога. И так как Филипп был только инструментом, когда проповедовал, то крестил евнуха, и Дух сошел на евнуха, когда он вышел из воды». Но о языках и возложении рук здесь ничего не сказано. Читайте об этом 8 главу Деяния апостолов с 26 по 40 стих. Какое разномыслие! Конечно, написано, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные, но не до тех же пор. А вот к ним подходит еще пятый человек и говорит: «Если бы мы прочитали вторую главу Деяния апостолов, то увидели бы другую картину. Там Дух Святой зашел на 120 учеников внезапно, когда они и не ожидали». Что же там было? Шум от несущегося сильного ветра, как бы, наполнил весь дом, где они находились. Языки, подобны пламени огня над головой каждого из них. И там написано: «Все исполнились Духа Святого». Другими словами, Дух Святой полностью овладел ими. И они начали говорить на иных языках. На таких языках, которые были понятны, которые были в разных странах Средиземноморья. И эти люди стали возвещать истину о великих делах Божьих, которые Дух Божий давал им провещевать, так написано. И брат обращает внимание на то, что там не было ни крещения, ни проповеди, ни возложения рук. Так где же истина, скажем мы с вами?
А тот, кто чрезмерно защищает языки, скажет: «В день Пятидесятницы Дух Святой крестил апостолов, хотя и не было крещения ни водного, ни проповеди, ни возложения, зато были языки». Но заметим еще одно. Слышавшие первую проповедь апостола Петра в этот же день покаялись и крестились, и присоединились в этот день, и их было около 3000. Там не было ни огненных, ни иных каких-то языков. Но это не помешало апостолам признать всех их покаявшихся, все 3000, своими братьями во Христе, так как они видели, и на них сошел Дух Святой. Согласимся, друзья мои, что это довольно-таки трудная тема, не правда ли? Крещение Духом Святым — это третья мысль. Погружение в Дух Святой стало рождением Церкви Господа нашего Иисуса Христа, Его невесты, Вселенской Церкви. Я бы хотел сказать, если день Пятидесятницы стал днем рождения Святой Церкви Христа, то следует признать факт, что все члены тела Христова, все возрожденные от воды и духа, вне зависимости от нации, от возраста, от дня Пятидесятницы до самого

призвал нас всех по отдельности своими детьми. Когда это случилось? Когда мы стали детьми Божьими, когда Он признал нас, когда Дух Святой стал жить в нас, когда мы были возрождены от Духа и Слова Божия. Бог, мы читаем в Слове Божьем, назвал Авраама отцом всех верующих. Равно как и в Адаме, мы читаем у апостола Павла, все мы согрешили и лишены славы Божьей. И мы читаем, что всех нас Господь за этот проступок заключил в непослушание. Один раз согрешил Адам, и все люди заключены в непослушание. Даже тогда, когда они не родились, не существовали, но они уже были виновны. Почему? Потому что стали чадами гнева. Однако верующих во Христа Он называет детьми Божьими, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в отдел. Интересно, не правда ли? Третья мысль. Апостолы и первые 3000 уверовавших стали большой, поместной, то есть Иерусалимской церковью. Но только это была маленькая часть многомиллионной семьи детей Божьих, которую Бог признает как тело Христово. Не думали, наверное, ни апостол Петр, ни другие апостолы, что будет такое великое братство, миллионы-миллионы верных Богу людей. И однако же, эти люди были уже крещены Духом Святым в тот день Пятидесятницы и были заключены в это святое божественное тело. Церковь, тело его было крещено. Церковь, тело его было исполнено, было помазано, было рождено, было запечатлено, было напоено Духом Святым. Разве это не так? Ясно всем, что Дух Святой совершил свой труд по воле Бога Отца и Сына Его. Эту же волю Дух Святой продолжает выполнять уже около 2000 лет, спасая, возрождая для неба уверовавших в жертву Христа. Это нас с вами. Эта тема, конечно, очень большая, вы понимаете. Она требует серьезного рассмотрения, еще большего углубления. Мы, если Господь позволит, будем в будущем говорить и об исполнении Духом Святым. Что она означает? Что означает также и запечатление? Что означает также и залог? Что означает напоение? И, может быть, кто-то будет не согласен. Я не настаиваю на своем мнении, но я так понимаю, как мне открыл Господь, верю Духом Святым. То, что я чувствую, и в этом глубоко убежден. Эта святая тема, которую мы коснулись, даст нам Божие благословение, лишь бы только мы не настаивали на своем. Потому что крещение Духом Святым – это многозначащее понятие. И поэтому нельзя выхватить один текст Святого Писания и толковать его, и тем более буквально. Нужно кое-что понимать и духовно. Ведь Слово Божие, оно настолько многообъемлющее. Оно настолько многозначащее, и поэтому крещение Духом Святым понятие многозначащее может выражено многими словами в различном сравнении. Об этом, если Господь позволит, мы будем говорить в нашей с вами пятой встрече. А сегодня я хотел бы сказать, дорогие мои друзья, те, которые считают себя крещенными Духом Святым, не думайте, что вы имеете великие преимущества перед теми, которых вы не считаете крещенными Духом Святым. Бог оставил нам свое Евангелие, и Он сказал, чтобы нам всем нужно было обязательно родиться свыше, потому что когда Дух Божий и Слово Божие вмешиваются в жизнь человека, рождается новая тварь. И с этой новой тварью Бог имеет непосредственное общение. И потому обижать один другого ни в коем случае мы не должны. Имеем мы разное мыслие. Пожалуйста, кто как понимает, дело каждого. Мы только хотим сказать на основании Святого Писания, чтобы при исполнении святой воли Божьей

не унижали один другого, чтобы не думали о себе больше, нежели мы можем думать. Не будем думать, что мы много понимаем, а эти мало понимают. А вдруг мы ошибаемся? А вдруг нам самим нужно глубоко, искренне покаяться в своем том понимании? Ведь каждый из нас может согласиться, что год назад, два или пять назад, может быть, 10 лет назад, может быть, больше, мы какое-то место Писания понимали совсем иначе. А теперь Господь открыл нам Духом Святым, и мы не настаиваем на своем мнении. Может быть, следует этой практике и придерживаться? Я хотел бы теперь обратиться к дорогому другу, который не понимает еще этой сути, кому еще не открылся Дух Святой в обильной мере, который вообще еще не знает, что такое Дух Святой и его работа. Дорогой друг, может быть, ты до конца и не поймешь этого. Каждый из нас, когда еще не обратился к Господу, не понимал очень и очень многого. Но потом Господь стал открывать. Он давал свои откровения, и кто больше углублялся в Святое Писание, тот больше понимал этих святых истин. Тем более, когда человек обратится к Господу, Господь даст ему возможность уразуметь Святое Писание. Он открывает это Духом Святым. Только человеку нужно прийти ко Христу. И потому тебе призыв, дорогой друг, приди ко Христу, и Он научит, Он пошлет Духа Святого тебе. И действительно ты будешь рад принять это Его предложение и сделаться Детем Божьим, Богу нашему, который спас нас, который пролил кровь Сына Своего. За нас, грешных, принесем в своем служении в молитвах сердечную славу и благодарность Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Во время последней неожиданной встречи со своим новым знакомым, пьяницей Николаем, на трамвайной остановке, Вадим обещал навестить его. Сегодня он исполнил обещание.
1: Послушай, Вадим, вот что я тебе скажу. Мы с тобой хоть и немного поговорили, но ты уже достаточно успел мне рассказать о таких вещах, о которых я почти никогда ничего не слышал. Доказывать то, что Бога нет, я не собираюсь, потому что и сам не уверен в этом. И вполне допускаю, что все-таки, может быть, он и существует.
2: О, уже хорошо.
1: И представляешь, больше всего мне засели в голову твои слова о том, что Бог любит и меня.
2: Ну да.
1: Все это время я только об этом и думал. Даже самому странно. Я гоню эти мысли прочь. Говорю себе, что, мол, Бога-то и нет совсем. Но ничего не помогает. Ты знаешь, Вадька, эти слова твои снова и снова лезут мне в голову. Прямо наваждение какое-то.
2: Ну, это и понятно, ведь ты всю свою жизнь, как я понял, был лишен любви и должного внимания со стороны людей. Но именно в любви-то ты всего больше и нуждаешься.
1: Как бы то ни было, но теперь одно дело я твердо решил.
2: Что?
1: А вот что. Расскажи-ка мне все по порядку об этих самых вещах, с самого начала. Я хочу узнать все о твоей вере. Можешь ты мне рассказать, что и как?
2: Ну, конечно, да, я могу.
1: Или дай что-нибудь почитать, если такое имеется у тебя.
2: Хорошо. Лучше всего, конечно, тебе было бы почитать Библию. Но это такая книга...
1: Библию?
2: Да. Ну, это такая книга, которая в наше время не так-то просто достать. А ты действительно серьезно решил узнать о Боге?
1: Ты просто обижаешь меня таким вопросом. Ведь иначе вряд ли я пригласил бы тебя в гости. Ведь прежде чем предпринимать какие-то решения в своей жизни, должен же я хорошо осведомиться, узнать, что это такое ты мне предлагаешь. Правильно я говорю?
2: Ну, да, правда? Конечно, правильно. Тогда знаешь, что мы сделаем?
1: Что?
2: Я дам тебе свою Библию почитать на время.
1: Это Библия?
2: Да.
1: Такая маленькая.
2: Ну да, я знаю, что маленькая. Да, ты знаешь, как в народе говорят?
1: Знаю. Мал золотник, да дорог.
2: Вот именно. Этот золотник не просто дорог, он бесценен.
1: А я думал, что Библия довольно большая книга. И обязательно она должна быть в таком массивном кожаном переплете с золотыми буквами на обложке.
2: Ну, у нас и такая Библия в доме есть. Это наша семейная Библия. Но сам понимаешь, что такую далеко не унесешь. Вот поэтому эта маленькая в данном случае очень удобная.
1: Да, удобная. Дай-ка я хоть посмотрю ее.
2: Да?
1: А то я, честно говоря, ни разу Библию в руках не держал. Интересно. Так ты ее что, все время с собой носишь, да?
2: Ну, не всегда, но в основном.
1: Интересно. Значит, ты ее прямо сегодня и оставишь мне, так?
2: Да. Тебе, наверное, лучше будет начать читать с Нового Завета.
1: А почему?
2: Ну, потому что он немного ясней. А знаешь, вообще-то сначала нужно немного рассказать тебе о Библии. То есть дать небольшую справку, чтобы тебе было легче в ней разбираться.
1: Да, действительно. А то ведь я совсем темный в этом вопросе.
2: Ну, так вот. Вот Библия состоит из двух частей. Новый Завет. И здесь Старый Завет. Вот посмотри.
1: Это понятно, так.
2: Ну вот, Ветхий Завет состоит из 39 отдельных книг и рассказывает о временах от сотворения мира до рождения в мир Иисуса Христа. А Новый Завет состоит из 27 книг, и в нем говорится о рождении Христа и о том, что за этим последовало. Так что ты начни читать со второй части.
1: Ну хорошо, понятно, давай.
2: Ну, обо всем, что будет непонятно, спрашивай меня. Что я знаю, то на то отвечу. А чего не знаю, так на тем месте будем думать и вместе разбираться. Или спросим у других.
1: Ну ладно, давай, будем разбираться вместе. Слушай, ты говоришь, что все люди грешники, и что все заслужили наказание за свои грехи. Так что ли?
2: Да, так, потому что в Библии сказано, что возмездие за грех – смерть.
1: Да, понятно. И ты еще сказал, помнишь, о том, что Христос пострадал за наши грехи?
2: Да, Он взял наши грехи на Себя.
1: Но как же тогда мы все еще грешим. Все продолжают грешить. Раз он взял наши грехи, то их больше не должно быть. Я вот даже курить бросить никак не могу, не говоря уже о том, чтобы бросить пить. И чем больше я стараюсь, тем сильнее меня тянет выпить. Даже сегодня я приготовил бутылочку. На тот случай, если бы ты не пришел ко мне.
2: Ну, понимаешь, Бог со своей стороны сделал все для нашего спасения. Ну и человек со своей стороны тоже должен кое-что сделать. Иначе говоря, человек делает все, зависящее от него, а Бог совершает все остальное. А по поводу пьянства, я могу тебе точно сказать, что ты своими силами никогда не избавишься от него.
1: Ну, спасибо, спасибо, обнадежил.
2: Ну, я говорю это к тому, чтобы ты, образно говоря, стоял на реальной почве и сразу понял суть учения Иисуса Христа. Ты можешь подумать, что ты сам должен будешь исправляться и понемногу становиться все лучше и лучше. На самом же деле, все совсем не так.
1: А как же тогда?
2: Ну, ты пойми одно. Мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим потому, что мы по натуре свои грешники. Мы ничего другого и не умеем, как только грешить. Наша естественная теперь человеческая понятно. Натура настолько негодна, что с ней невозможно уже ничего сделать.
1: Неужели?
2: Ну вот, ты сразу согласился со мной, что ты грешник. Ведь так?
1: Безусловно.
2: Ну, это потому, что вся твоя жизнь как бы говорит за себя. Но есть еще так называемые благородные грешники.
1: Это кто такие?
2: Ну, это те, которым очень трудно прийти к Богу, потому что они считают себя праведниками.
1: Они о ком это ты говоришь?
2: Ну вот, это те, которые говорят, что мы не курим, не пьем, ведем безупречный моральный образ жизни, хорошо работаем, не воруем, никого не обижаем и так далее.
1: Ну правильно, я тоже так понимаю.
2: Ну вот, и если ты назовешь их грешниками, так они сочтут это страшным оскорблением. Они грешниками считают убийц, пьяниц, уличных женщин, грабителей и так далее.
1: Так это так и есть.
2: Ну да, но Библия не говорит нам, что если мы совершаем плохие дела, то тогда мы грешники. А если хорошие дела, то мы праведники. Нет, Библия говорит, что все согрешили. Все согрешили. Вот давай вот сейчас вместе...
1: Что, и ты тоже согрешил?
2: Да. Вот давай сейчас прочитаем это вместе, это место.
1: Ну давай.
2: Вот сейчас я найду... Это в Новом Завете есть такое послание к римлянам. Это 3 глава. Можно 10 стиха прочитать.
1: Так что там написано? Давай.
2: Ну вот, посмотри. И нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи.
1: Хорошая характеристика.
2: Да. И ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Видишь как? Вот тебе характеристика человеческой натуры.
1: Да, ничего не скажешь.
2: И заметь, что здесь нет никаких оговорок. Ну, короткое и ясное все.
1: Да.
2: Ну, я к чему тебе все это прочитал? Только к тому, что... Чтобы ты понял, что Бог хочет не улучшать тебя.
1: Понятно.
2: Твою грешную натуру постепенно, а дать тебе совсем что-то новое. Новое чистое сердце и совсем новую жизнь.
1: Да разве это возможно?
2: Да. И этот процесс полностью духовный. Его называется рождением свыше.
1: Ну, допустим. Но только что такое в твоем понятии новая жизнь?
2: Ну, а это то, что Бог хочет дать тебе новую натуру, что тебе не надо больше будет бесконечно бороться с пьянством, куревом, бранью и так далее. Бог освободит тебя от всего этого, и ты будешь совершенно свободным.
1: Вот это да. Не совсем понятно, но заманчиво. Неужели и со мной такое может произойти?
2: Конечно. И Бог очень хочет этого. Но только это с тобой произойдет при одном условии.
1: В каком же это еще условии?
2: Ну вот при условии, если ты сам этого захочешь. Потому что Бог не делает этого насильно. Бог никому ничего не навязывает. Он только предлагает. А человек должен сам решить, что он изберет для себя.
1: Что ж, наверное, пока хватит на сегодня. Ты дал мне уже достаточно пищи для размышления.
2: Ну да, я тоже думаю, что хватит. Знаешь, если ты хочешь, можешь прийти к нам, на собрание верующих. Там ты познакомишься с другими верующими, узнаешь о их жизни.
1: Нет, Вадим, не все сразу. Ты уж извини меня.
2: Ну да, конечно, я тебя понимаю. Но к нам в гости ты, надеюсь, придешь. Ты же обещал.
1: Ну, в гости-то я приду. Как только возникнут вопросы, так и прибегу к вам.
2: Ну вот и договорились. А тогда я, наверное, уже пойду домой. Я так долго засиделся уже.
1: Пойдешь, конечно, пойдешь. Только мы сначала еще чайку попьем, а? Но... Давай-ка на дорожку.
2: Ну, спасибо. Ты и так меня уже здорово накормил и напоил.
1: Вот и хорошо. И еще надо напоследок. Садись, садись без разговоров. А так я тебя не отпущу даже.
2: Да? Ну, ладно. Что с тобой поделаешь? Только одну чашку, сразу предупреждаю.
1: Хорошо, согласен, одну так одну давай.

0: Итак, Вадим посетил сегодня своего нового знакомого Николая. Многие, конечно, считают, что Николай недостоин того, чтобы его посещали. Он же безнадежный пьяница. Поступившее от алкоголика приглашение на чай – не самое ценное приглашение в нашем обществе. Почему? Да уже хотя бы потому, что с алкоголиком трудно вести нормальный разговор. По мнению многих, это деградированные личности. Пьяница считается второклассным гражданином. От него пахнет, и он шумливый. И редко кто задумается о том, почему человек бесконтрольно употребляет алкоголь. А ведь иногда под внешностью этого вонючего, шумного, плохо ведущего себя человека находится раненная, оставленная всеми страдающая душа. Возможно, он был недооценен коллегами. Может, семейная жизнь, брак оказался неудачным. Может, он был лишен друзей, родных. Или другое какое-то трудное переживание сокрушило его. И он пьет, потому что водка помогает хоть на короткое время забыться и заглушает внутреннюю боль. Хотя Вадим в силу своего возраста еще и не понимает всех особенностей психики алкоголика, он все-таки решил принять приглашение Николая и пошел навестить его. Духовный инстинкт Вадима, его чувство ответственности пред Богом, которому он служит, побудили Вадима проявить Николаю любовь и готовность к дружбе. Когда дело касается духовной нужды, травмы души или внутреннего человека, то часто только христианин в состоянии оказать нужную помощь. Я глубоко уважаю большой вклад медиков и социологов и сознаю ценность и необходимость разнообразных диспансеров. Но в отношении миллионов алкоголиков все диспансеры мира вместе взятые не в состоянии разбить те невидимые крепкие узы алкоголя, которые связывают их души. Я помню одного капитана рыболовного судна, с которым я работал на море в летнее время. Я проработал с ним лишь одну неделю. Он был хорошим рыбаком, но о нем шла такая слава, что он никогда не был трезвым. И действительно, он оказался таким. Он пил и пил и пил. Он напивался до того, что начинал видеть чертиков. Маленькие чертики прыгали и взбирались вверх по его телу. И часто мы видели, как, ходя по пристани и громко матюгаясь, он выщипывал и отбрасывал этих прицепившихся к нему и невидимых нам маленьких чертенят. Однажды ночью, когда мы спали с ним в каюте, он на верхней полке, я на нижней, капитан вдруг закричал так, что у меня мурашки поползли по спине. Я не знаю, спал он или не спал, но он пронзительно изо всех сил закричал: «Сатана, отойди от меня! Оставь меня в покое! Отойди, отойди!» На меня тогда еще молодого юношу этот душераздирающий крик произвел такое впечатление, что я до сих пор помню тот ужас, который объял меня в тот момент. Капитан нисколько не был религиозным человеком, но он чувствовал реальность сатаны. Он был связан его узами и был его рабом. Спустя несколько лет капитан умер от алкогольного отравления. Сколько раз этот человек слышал евангельскую весть в течение своей жизни, только небо знает. Сколько раз ему предлагалась спасительная благодать Божия, но каждый раз он безрассудно отталкивал ее. И наступил день, когда Божий призыв в его жизни умолк, и он неспасенным ушел в вечность, погиб навеки. О, если б я еще мог вернуть эту неделю, проведенную с ним на корабле! Если бы было возможно, я бы скрутил ему руки и насильно заставил бы принять благодать Божию, или всю эту неделю простоял бы на коленях пред ним, умоляя его принять Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь. Но, увы, этой возможности. Нет. Может, ты, мой друг, тоже связан алкоголем или другими сатанинскими узами, и думаешь, что для тебя больше нет никакой надежды, что ты тоже умрешь, как этот капитан. Мой друг, у меня для тебя есть слово от Бога. Есть надежда. Твой грех не может быть таким черным, твоя жизнь не может быть такой грязной, и твоя похоть такой крепкой, чтобы Христос не мог все изменить, очистить и простить. Слушай, ты получишь помощь свыше, потому что есть Бог на небесах, который услышит твою мольбу к Нему и твой вопль. Ты говоришь: «Моя проблема не Бог, а водка, наркотик. Не могу оставить. Если б я не пил, то, может быть, даже верил бы в Бога». Мой друг, твоя проблема не бутылка и не наркотики. Твоя проблема — неверие. В твоей жизни нет Бога, поэтому над тобой властвует водка. За каждым глотком этой огненной жидкости, текущей вниз по твоему горлу, стоит грех и дьявол. И пока проблема греха не будет разрешена в твоей жизни, ты будешь продолжать пить. «Я не устаю, не смогу, все равно ничего не выйдет», — скажешь ты. Правильно. Никто не устоит сам по себе, пока не найдет Бога. Человек, как овца, говорит Слово Божье. Она постоянно заблуждается. Овца беспомощна, без пастыря. Пастырь ведет ее, заботится о ней. Иисус Христос — твой добрый пастырь. И не только добрый пастырь, но и спаситель твоей души от вечной гибели. Слово Божье говорит, что Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Разрушить дела дьявола значит освободить тебя от уз греха, включая и узы алкоголя. Это не важно, когда ты провалился в это засасывающее болото. Недавно начал пить или уже с детства пьешь. Знай, что для освобождающей силы Христа это не имеет никакого значения. Он силен разбить твои цепи. Если б ты даже родился с бутылкой в руках, Христос силен сделать тебя свободным от алкоголя человеком. Когда Христос умер на Голгофском кресте, Он умер за твое беззаконие, твое бесчинство, твою развращенность и испорченность, за все твои грехи, как бы велики они ни были. Когда Христос пролил свою святую кровь, Он не пролил ее за какие-то отдельные согрешения. Нет, искупительная кровь Божьего Агнца была пролита за всю твою неправду и за все твое беззаконие. И Бог говорит: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Если Сын, то есть Иисус Христос, освободит вас, то истинно свободны будете. Друг мой, сегодня вечером тебе не нужно лечь спать таким же несчастным, угнетенным и измученным грехом человеком, каким ты был. Бог предлагает тебе сейчас прощение и освобождение. Ты сейчас можешь очиститься кровью Иисуса Христа. Этот источник омытия от греха был открыт на Голгофском кресте 2000 лет тому назад. И слава Богу, он и сегодня открыт. Из него и сегодня текут прощение и очищение для каждого, кто желает подойти и стать под это очищающее действие Христовой крови. Когда Христос умирал на кресте, последнее слово, которое Он воскликнул, было: «Совершилось». Что совершилось? Совершилось твое и мое спасение. Совершилось наше освобождение. Совершилось наше искупление. Спустя 3 дня
1: Иисус воскрес из мертвых, как мы поем в гимне. Смерть победив, Он воскрес, посрамивший всех врагов небес. Он восстал из царства мрака, вызвал свет. Царству славы вечному предела нет. Он воскрес, Он воскрес, аллилуйя, Он воскрес. Да, Христос жив, и Он хочет тебе помочь. Он хочет коснуться тебя своей всесильной рукой. Он хочет коснуться твоего больного сердца и твоего больного тела. Он хочет тебя простить и дать тебе свободу. Но прежде чем Он может это сделать, Он нуждается в твоем согласии на это. Насильно Он не войдет в твою жизнь. Остановится ли процесс разрушения в твоей жизни в этот вечер или нет, зависит от твоего ответа на Божий призыв. Разорвется ли заколдованный круг твоего пьянствования сегодня или нет, решишь ты сам. В тебе произойдет коренная перемена, когда ты примешь Христа как Господа и Спасителя в свою жизнь. Дьявол со своими цепями алкоголя и Христос не могут одновременно жить в твоем сердце. Только один из них может быть властелином твоей души, другой должен оставить тебя. Пригласишь Христа войти в свою жизнь, алкоголь отстранится. Выберешь водку, Христос отойдет от тебя, и ты не знаешь, будет ли для тебя еще другая возможность принять его в свое сердце. Я прошу тебя от всего своего сердца, как только человек может просить другого человека. Примирись с Богом. Открой свое сердце Иисусу Христу в этот час. Дай Богу совершить перемену в тебе. Дай Христовой святой крови очистить тебя сейчас. Встань на колени и в молитве обратись к Богу, вырази Ему желание своего сердца, просто как ребенок обращается к Отцу. И Бог, твой любящий Небесный Отец, ответит тебе.

Отец Небесный, Ты видишь и слышишь сейчас моего слушателя. Он знает, что это было слово ему от Тебя, и что ему сейчас нужно принять решение, которое может полностью изменить всю его жизнь. Дай ему силу принять правильное решение. Дай ему сейчас почувствовать Твое присутствие на том месте, где он находится. Дай ему испытать Твою возрождающую силу. Дай ему пережить сейчас очищающее действие крови Твоего Сына Иисуса Христа и поверить в то, что эта искупительная кровь очищает его или ее от всякого греха. Помоги, чтобы, встав с молитвы, эта душа встала примиренной с Тобой и сознанием того, что он или она теперь является чадом Твоим. Слава и благодарность Тебе, о Боже, за чудо рождения свыше. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего». Проповеди Спёрджена дышат уверенностью, что каждый, избранный Богом, будет сохранен до конца и вступит в благословенную вечность. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением Его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Наш Господь не мертв. Он воскрес. Он вознесся к славе, и теперь Он пред вечным престолом указывает на заслугу Своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за Свой народ, за тех, чьи имена записаны у Него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника. Его ходатайство полностью спасает Его народ. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Если вы хотите знать, как ходатайствует Христос, прочтите дома в спокойной обстановке эту замечательную 17 главу из Евангелия от Иоанна, молитву Господа. Что это за молитва? «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Иуда погиб, но он был дан Иисусу лишь как ученик, а не как один из его овец. У него была временная вера, временное в ней хождение. Он никогда не был обладателем жизни вечной, иначе бы он остался жить. Эти стоны и плач, которые Спаситель возносил в Гефсимании, его мольбы были услышаны на небе и получили ответ. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Господь хранит и будет хранить их Своим Словом и Духом. Если был получен ответ на молитву Христа в Гефсимании, то тем более получает ответ та молитва, что восходит от самого вечного престола. «О, если мой Господь Иисус молит за меня, то не может меня страшить ад на земле». Этот живой заступнический голос имеет силу сохранять святых, и эту силу имеет сам Господь, потому что Он сказал: «Ибо я живу, и вы будете жить». Теперь четвертое доказательство. В том, что святые сохраняются ко спасению, нас убеждает сам характер и труд Христа. Я не буду много говорить об этом, потому что уверен, вы хорошо знаете Господа, и Он не нуждается в моих рекомендациях. Но, зная Его, вы скажете то, что сказал апостол в своем втором послании к Тимофею, в 1 главе 12 стихом. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Он не сказал «кому я верю», как цитируют многие, а «я знаю, в кого уверовал». Он знал Иисуса, он знал Его искупление и силу этого искупления. Он знал Его ходатайство и силу этого ходатайства, и с верой отдал свою душу Иисусу и чувствовал себя в полной безопасности. «Мой Господь так во всем совершенен, что мне достаточно лишь на мгновение приоткрыть Его характер, как вы сразу поймете, каким Он был, когда ходил среди людей». В начале 13 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Если бы, будучи здесь, он не до конца возлюбил своих учеников, мы могли бы заключить, что он непостоянен. Но поскольку он в своем унижении до конца любил своих избранных, то нам это доставляет сладостную и благословенную уверенность, что теперь, находясь на небе, он до конца также будет любить тех, кто уповает на него. В-пятых, в том, что святые сохраняются до конца, нас убеждает сам характер завета благодати. Не хотите ли прочесть об этом сами? Откройте тогда Ветхий Завет, книга пророка Иеремии, 32 глава. Там вы найдете довольно подробное изложение завета благодати. Давайте прочтем лишь 40 стих из 32 главы. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня». Бог не отступился от них, чтобы они не отступили от Него. Что может быть большей гарантией того, что они будут сохраняемы до конца? То, что здесь речь идет именно о завете благодати, под которым мы сейчас живем, явствует из послания к евреям, потому что в 8 главе апостол цитирует этот отрывок до самого конца. Написано следующее. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Ветхий Завет содержал в себе слово «если», и потому потерпел крах. Он звучал следующим образом: «Если послушаетесь, благословлены будете». И так как человеческая сторона оказалась несостоятельной, потерпел катастрофу весь Завет. Это был Завет дел, и мы находились в его рабстве до тех пор, пока не были освобождены от него и введены в Завет благодати, в котором нет слова «если», но который действует в духе обетования. Он весь пронизан словами «Я буду, вы будете, буду вам Богом, и вы будете моим народом». Будь славен Бог, ибо этот завет никогда не будет разрушен, потому что видим, как Господь провозглашает его вечный характер в книге пророка Исаии, в 54 главе 10 стихом. «Торы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И снова, в 55 главе 3 стихом, «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Идея отпадения от благодати – это пережиток старого духа законничества. Это уклонение от благодати в сторону прежней зависимости от закона. И я прошу вас, тех, кто был однажды освобожден из рабства, из чьих рук были сняты цепи кабального закона, никогда больше не соглашайтесь носить эти узы. Христос спас вас, если вы действительно веруете в Него, и Он спас вас не на неделю, не на месяц, не на год и не на 20 лет, но дал вам жизнь вечную, и вы никогда не погибнете, и никто не похитит вас из рук Его. Радуйтесь в этом благословенном завете благодати. 6. Самый сильный довод исходит из верности Бога. Прочтите послание к римлянам, 11 главу, 29 стих. Что Святой Дух говорит здесь устами апостола? «Ибо дары и призвание Божье непреложны», что означает, что Он, дав человеку жизнь и прощение, призвав его благодатью, не сожалеет потом о том, что сделал, и не отнимает то благо, которое ему даровал. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. когда Он протягивает свою руку, чтобы спасти. Он не отнимает ее до тех пор, пока работа не завершена. Его слово гласит: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иаковы, не уничтожитесь». И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Апостол призывает нас основывать нашу убежденность в сохранении святых на основании, которое проистекает от божественной верности. В первом послании к Коринфянам, 1 глава, 8 стих, он говорит: «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть невиновными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол снова повторяет это же в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе 24 стихом: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Издревле изволением Бога было спасти народ, который Отец дал Иисусу, и Он никогда не отступался от этого решения, ибо наш Господь говорит: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Итак, вы видите на примере этих отрывков, а есть еще множество других, что Божья верность гарантирует сохранение Его народа, и что праведник держится пути своего. Седьмой и последний аргумент извлечем из всего того, что на сегодняшний день совершено в нас. Я буду в основном цитировать Писание и предоставлять им самим глубоко воздействовать на ваше сознание. Благословенные слова читаем мы в книге пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе благословение. Если бы Он не намеревался любить нас вечно, Он бы не благоволил к нам вообще. Но так как эта любовь вечна, то простер Он к нам свое благоволение». Апостол очень тонко доказывает это в послании к римлянам, в 5 главе 9 и 10 стихом. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Нет времени задержаться, чтобы показать, какой силой пропитано каждое слово этого стиха. Но суть его в следующем. Если Бог примирился с нами, когда мы были Его врагами, то Он, конечно же, спасет нас и теперь, когда мы стали Его друзьями. И если наш Господь Иисус примирил нас Своею смертью, то Он тем более спасает нас Своей жизнью. Так что мы можем быть абсолютно уверены в том, что Он не оставит и не покинет тех, кого Он призвал.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего».
1: Нужно ли вам напоминать золотую главу 8 из послания к римлянам? «Благороднейшее из всех слов, что когда-либо были написаны пером. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Нет и не может быть никакого разрыва между оправданием и прославлением, потому что апостол отвергает всякую опасность этого, говоря: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей?» Затем он перечисляет все, что предположительно могло бы отлучить, и говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,

соединены со Христом тесным, живым, духовным союзом. Мы наставлены Духом, что соединены с Иисусом Христом, нашим Господом, брачными узами. Можно ли порвать эти узы? Мы с Ним обручены. Разве Он нам давал разводное письмо? Еще не было такого, чтобы небесный жених разводился с избранницей своего сердца, с которой его связывали узы благодати. Послушайте вот эти слова из книги пророка Осии, 2 глава 19 и 20 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Этот восхитительный союз представляет собой фигуру, состоящую из головы и тела. Мы члены тела Христова. Отпадают ли члены от тела? Подвергается ли Христос ампутации? Представляются ли к Нему новые члены, когда утрачиваются старые? Нет. Будучи членами Его тела, мы неотделимы от Него. А соединяющийся с Господом, говорит апостол, есть один Дух с Господом. Если мы соделаны в едином духе со Христом, то это сокровенный союз не дает права даже предположить, что он может быть разрушен. Господь произвел в нас еще один великий труд. Он запечатлел нас Святым Духом. Дар Святого Духа – это божественная печать, которая раньше или позже появляется на всех избранных. Есть много мест, где говорится об этой печати, и она названа залогом, залогом наследия. Но если залог, то почему, получив его, мы не приобретаем купленного? Вдумайтесь в исключительно веские слова апостола во втором послании к Коринфянам, в первой главе, 21 стих и 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Об этом также говорится в послании к Ефесянам в 1 главе 13 и 14 стихом. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Возлюбленные, мы чувствуем уверенность, что если пребывает в нас Святой Дух, то тот, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, сохранит и наши души, и оживит наши смертные тела, и поставит в последний день совершенными пред славой лица его. Поэтому подытожим наше доказательство уверенным словом апостола, которое он сказал во втором послании к Тимофею в 4 главе 18 стихом. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Какое применение находит это учение в практической жизни? Первое применение – это ободрение для человека, который находится на пути к небесам. Но праведник держится пути своего. Если бы мне пришлось предпринять длительный путь, скажем, из Лондона в Джон-О-Гроудс, опираясь лишь на свои слабые ноги и неся при том такой тяжкий груз, я бы пал духом после первого же дня пути. Но если бы у меня было божественное заверение, однозначно говорящее, ты не сойдешь с пути, ты совершишь свой путь до конца. Я думаю, я бы собрал все силы, чтобы выполнить эту задачу. Вряд ли станешь пускаться в трудное путешествие, если не веришь, что сможешь его осилить. Сладкое уверение, что мы достигнем и нашего дома, заставляет нас собраться с силами. Погода сырая, дождливая, ненастная, но мы должны держаться, ибо мы обязательно дойдем. Дорога неровная, с подъемами и спусками, мы задыхаемся, у нас болят ноги, но так как мы обязательно достигнем конца нашего пути, мы изо всех сил продвигаемся вперед.
Мы готовы зайти в какой-нибудь дом, чтобы лечь в смертельной усталости, сказав:

Мне никогда этого не сделать. Но заверение, которое мы получили, поднимает нас на ноги, и мы снова в пути. Для праведного человека уверенность в успехе – лучший стимул в труде. Если правда то, что я преодолею мир, что я одержу победу над грехом, что я не стану вероотступником, что я не предам свою веру, что я не брошу свой щит, но приду домой победителем, значит, я буду себя вести, как подобает мужчине, и буду сражаться, как герой. Это одно из объяснений, почему британские войска так часто одерживали победы. Барабанщики не умели бить отступление, и солдаты не верили в возможность поражения. Их часто превозмогали французы, как говорят нам сами французы. Но они не верили в это и поэтому не обращались в бегство. Они чувствовали себя победителями и поэтому стояли как скалы под страшной артиллерией врага, пока на их стороне не оказывалась победа. Братья, мы будем делать то же самое, если поймем, что мы сохранены в Иисусе Христе, что сила Божия соблюдает нас через веру ко спасению. Каждый истинно верующий будет победителем, и поэтому есть смысл вести праведную брань. Нас ждет на небесах неувядаемый венец славы. Он ждет нас, а не случайных пришельцев. Сохраняемый для меня венец не может подойти больше никому, а коль так, то я буду сражаться и воевать до конца, пока не будет сражен последний враг и не умрет сама смерть. Другое применение состоит в следующем. Это ободрение для грешников, которые жаждут спасения. Это учение заставляет их прийти с благодарностью и принять его. Те, кто отрицает его, предлагают грешникам жалкое двухпенсовое спасение, которое никуда не годится. Неудивительно, что они отворачиваются от него. Папа дал бы Англию испанскому королю, если бы мог. Также и они предлагают Христово спасение, если человек зарабатывает его своей собственной верностью. Согласно их утверждению, вам дается вечная жизнь, но потом может оказаться, что она не вечная. Вы можете потерять ее, она может продлиться лишь некоторое время. В детстве я иногда переживал горькие минуты, когда видел, как мои друзья, которые были немного старше меня, уезжали для обучения ремеслу в Лондон и возвращались оттуда порочными людьми. Я слышал причитания и видел слезы их матерей. Я слышал, как горько сокрушаются отцы о парнях, которых я знал и которые в классе были нисколь не хуже меня. Меня охватывал ужас, что, возможно, я стану грешить так же, как и они. Они перестали соблюдать день Господень, однажды совершили кражу из кассы, чтобы раздобыть денег на воскресные развлечения. Меня страшила одна эта мысль. Мне хотелось сохранить свою репутацию незапятнанной. И когда я услышал, что если я отдам свое сердце Христу, Он сохранит меня, это было то, что меня убедило. Казалось, что небо обещало хранить мой характер, что если я по-настоящему доверюсь Христу, Он удержит меня от прегрешений, убережет среди искушений зрелости и сохранит до конца. Меня пленила мысль, что если верой во Христа Иисуса я соделаюсь праведным, то силой Святого Духа я сохраню себя на пути. То, что очаровало меня в юности, исполнено для меня еще большей притягательной силы в зрелом возрасте. Я счастлив проповедовать вам непременное и полное спасение. Я уверен, что сегодня утром у меня есть для вас то, что должно быть с жадностью принято каждым грешником. Нет у меня никаких «если» или «но», чтобы растворять ими проповедуемое мной чистое Евангелие. Вот оно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Без всяких «но» и «если». Он будет спасен. Вчера я бросил на пол кусок льда,
и спросил одного из присутствующих: «Ну, разве не бриллиант?» «О, — сказал тот, — бриллиант такого размера ты не оставил бы на полу, уверяю тебя». «Так вот, у меня здесь бриллиант, жизнь вечная, жизнь неприходящая. Мне кажется, вы сразу же поспешите принять ее, чтобы получить спасение. Спасение в жизни, спасение в смерти, спасение в воскресении. Вечное спасение, даруемое неизменной силой и безграничной любовью Божьей. Разве его не стоит получить? Хватайся за него, бедная душа. Ты можешь обрести его, если только уверуешь в Иисуса Христа. Или, говоря по-другому, доверь ему свою душу. Отдай свою вечную судьбу на хранение в этот небесный банк, и тогда ты можешь сказать: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Благослови вас Господь во имя Христа. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего». До свидания, до следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Каждый знает о бандах, непристойных надписях и рисунках на домах, о мафии, о стрельбе из проезжающих машин, о наркобаронах и нарковойнах. Но понимаете ли вы их привлекательность в мире обездоленных семей? Особенно для молодых людей, жаждущих внимания и желающих хоть для кого-нибудь быть своими. Герой этого рассказа постепенно втянулся в бандитский мир, мир наркотиков и насилия. Организовав группировку подростков и став ее лидером, он пытался изменить жизнь в своем районе к лучшему. Он стремится делать это и сейчас, но только совершенно другим образом. После того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Одним из самых ранних воспоминаний моего детства было то, как мама отбивалась от подростков, членов банды несовершеннолетних юнцов, прямо на пороге нашего дома. И никто не пришел ей на помощь, кроме меня. А мне было тогда всего 5 лет. И я дал себе клятву никогда не быть таким, как эти подростки. Я ненавидел их. Мама приучала меня быть ответственным с первых лет жизни. Я стирал одежду, убирал в доме, ходил в магазин. Она давала мне почувствовать себя настоящим взрослым мужчиной. И я привык к этому, так как папы в доме не было. Однажды она разрешила мне пойти в магазин самому.
1: Ты помнишь дорогу?
2: Да, мама.
1: Дойдешь до угла, а затем повернешь направо.
2: Я знаю.
1: Иди по этой стороне улицы, потом перейдешь на зеленый свет у светофора.
2: Хорошо, мама.
1: Вот деньги. Посчитай сдачу, не отходя от прилавка. Ладно? А то тебя могут обмануть.
2: Я знаю, мама.
1: Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты понял?
2: Да, мама.
1: Надеюсь, ты будешь умницей, Самсон. Постарайся меня не расстраивать.
0: Тогда по дороге в магазин я подрался с каким-то из своих приятелей, а старший мальчик погнался за мной. Я побежал по лестнице домой к маме, надеясь, что она защитит меня.
1: Ты чего это прибежал такой перепуганный, а? Если ты с кем-то дерешься, никогда не убегай, слышишь?
2: Но, мама...
1: Послушай меня, Самсон! Если ты струсишь один раз, то это будет всегда! Я не могу драться за тебя! Ты должен сам решать свои проблемы!
2: Но он старше меня!
1: И я старше тебя! Если ты не будешь драться с ним, то тебе придется драться со мной! Выбирай!
3: Герой нашего рассказа родился в Чикаго в 1964 году. Он ничем не отличался от других детей, росших в предместье или многоквартирных домах. Так же, как всем, ему были необходимы любовь и внимание, образование и возможность нормальной жизни. Все это у него было в определенной степени, но он пошел по плохому пути, так как ему все-таки не хватало чего-то очень важного. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Самсоне Грине, о том, как он нашел нечто, без чего невозможно по-настоящему быть счастливым.

0: Я дрался с тем мальчиком. Он одержал верх, но после этого я больше никого не боялся. Когда мне исполнилось 10 лет, мама решила, что мы с сестрой не можем больше оставаться с ней, и привезла нас к своей маме в Джольетт. Мы не догадывались тогда, что это навсегда. Она просто бросила нас. До этого мы видели бабушку всего несколько раз. Когда она увидела нас впервые, то сразу же послала мыться, словно мы были какими-то уличными собаками. Меня это очень задело. Бабушка очень строго к нам относилась. Вначале даже не разрешала выходить со двора и играть с другими детьми на улице. К тому времени я был в 4-м классе. Однажды учитель пытался побить меня большой палкой. Я побежал домой, к бабушке.
1: Бабушка! Бабушка! Учитель хочет меня убить!
2: Что? О чем ты говоришь, малыш?
1: Он набросился на меня с палкой.
2: С чего бы это он?
1: Не знаю, я не пойду туда, бабушка. Ни за что! Он убьет меня.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Не бойся, идем в школу сейчас же. Я им покажу, где раки зимуют.
0: Все знали, что с моей бабушкой лучше не связываться. У нее в сумочке всегда лежал пистолет. Тогда она пришла в школу вне себя от ярости и так отругала учителя, что меня больше никто и пальцем не тронул. Тогда впервые в жизни я почувствовал, что меня действительно любят. Кто-то мог меня защитить. Я знал, что, несмотря на свою строгость, она была очень привязана ко мне. Она следила за тем, чтобы мы по воскресеньям ходили в церковь. Однажды, слушая по радио проповедь, она вдруг начала плакать. Тогда я не понимал, что с ней происходит. Но позже бабушка мне рассказала, что в тот день она покаялась. Когда мы стали немного старше, бабушка смягчила свой жесткий режим, и нам разрешалось гулять с друзьями.
3: Эй, Самсон, ты куришь марихуану?
0: С 5-го класса, приятель.
3: А твоя бабушка знает об этом?
0: Да ты что, в своем уме? Она же убьет меня, если узнает. Однажды она даже спустила моего дядю с лестницы.
3: Ну ты загнул, брат.
0: Да нет, кроме шуток.
3: Ты знаешь, а у нас все курят марихуану дома.
0: У нас тоже все, кроме бабушки.
3: Я собираюсь вступить в одну из местных банд.
0: А я терпеть не могу всякие шайки. Они все такая мерзость.
3: И все же тебе придется вступить в какую-нибудь из них. Иначе кто тебя защитит?
0: Я сам о себе позабочусь. И сейчас, и в будущем. Я начал шататься с ребятами из местных шаек, но не вступал в них. В старших классах я серьезно увлекся баскетболом. Но никто у нас в семье не интересовался моим увлечением. После окончания школы я решил поступать в университет. Мама, узнав о моих намерениях, приняла их с восторгом.
4: Я так горжусь тобой, Самсон. Ты первый в нашей семье, кто окончил среднюю школу.
0: Мама, ты знаешь, я собираюсь поступать и в университет.
4: Если тебе нужна помощь, то я, к примеру, могла бы купить нужные учебники.
0: Ну что ты, мама, они очень дорогие. Ты не сможешь позволить себе такие крупные траты.
4: Ничего, сынок. Для меня самое главное, чтобы ты чего-нибудь в жизни добился, а не так, как все мы и наши родственники. Ты должен достичь настоящего успеха.
0: Но дела мои не клеились. Я очень переживал из-за того, что не смог попасть в баскетбольную команду университета. Меня в нее просто не допустили. Каждый вечер я курил травку в теплых компаниях и все меньше и меньше уделял внимания учебе. Мне было неловко перед мамой, которая все продолжала чего-то ожидать от меня. Я пытался хоть как-то перед ней оправдаться.
4: Что с тобой происходит, Самсон? Ты совсем не ходишь на занятия.
0: Мама, я был вынужден пропустить 6 недель из-за операции.
4: Ну так что? Сейчас же у тебя все в порядке? Или тебя исключили?
0: Мама, я получил письмо из университета, в котором говорится, что мне больше нельзя будет посещать занятия.
4: Ну почему?
0: Потому что я не предупредил о том, что пропущу столько лекций. И вот теперь мне нужно вернуть $1068 для возобновления учебы.
4: Но это же несправедливо. Ты должен пойти и все объяснить.
0: Ну, я так и сделал, мама, но это не помогло. Мне сказали, что я должен был прийти раньше.
4: И ты собираешься все бросить?
0: У меня нет стольких денег, мама.
4: А я-то надеялась, что ты чего-то добьешься в жизни.
0: Ну, мама, я по-прежнему могу учиться. Я вернусь в Джолиет и поступлю там, в университет. Я вернулся в Джолиет и попытался поступить в университет. Но меня не приняли, и я решил вернуться в Чикаго. И там, впервые в жизни, я встретил своего отца. Я испытывал сложные, смешанные чувства во время своей первой встречи с ним. Он сказал мне: «Привет, Самсон», как будто мы с ним только вчера расстались. Затем он похлопал меня по плечу, а мне одновременно хотелось и ударить его, и обнять. Он пригласил меня к себе и предложил жить вместе с ним. Через несколько месяцев я так и сделал. Однажды мы вместе с ним пошли в бар выпить. Папа.
5: Да.
0: Расскажи мне, что произошло между тобой и мамой?
5: Что ты имеешь в виду?
0: Почему вы развелись? Почему ты ни разу за все эти годы не пришел и не навестил меня?
5: Это все из-за твоей бабушки, сынок. Ты же знаешь, какой у нее характер. Я ей всегда не нравился. Она и раньше не разрешала твоей маме видеться со мной. Даже заявляла, что ты не мой ребенок.
0: Но как она могла запретить тебе видеться со мной?
5: Мы были тогда еще совсем детьми, Самсон. Когда ты родился, маме было 14, а мне не полных 17.
0: Папа, я думал о тебе все эти годы. Я прожил с папой год, а потом вернулся в Джолиет. Вот когда я по-настоящему связался с преступным миром. Я стал зарабатывать на жизнь продажей наркотиков, жил с одной девушкой, но одновременно встречался еще со многими другими. Потом у меня родился сын. Я очень им гордился. Когда он немного подрос, я всюду брал его с собой, даже когда шел на улицу продавать наркотики.
3: О, привет, привет, Самсон! Я слышал, у тебя родился ребенок.
0: Ну, конечно, дружище. У меня сын. Алекс.
3: Здорово. А почему ты не назвал его Самсон-младший?
0: А зачем? У него должна быть собственная индивидуальность, не моя. Ему необходимо выбиться в люди и стать нормальным человеком, а не таким продавцом гашиша, как я.
3: Понятно, понятно, Самсон. Ну? У тебя есть товар?
0: Есть. В машине.
3: Я слышал, ты сейчас большая шишка в вашей банде.
0: Это так. У нас сегодня вечером сбор. Приходи.
3: Хорошо, обязательно приду.
0: Я наслаждался властью и вниманием, заняв одно из ведущих мест в банде. Я везде сопровождал человека, который был главарем банды. Он был груб и жесток.
6: Нам необходимо обновить наши ряды, Самсон. Нужна свежая кровь.
0: Да? Кто нам нужен?
6: Врачи, юристы, а не только эти изгои и недоучки.
0: Но как нам этого добиться?
6: Мы должны улучшить организованность, и нужно укрепить дисциплину.
0: Да. Да, может быть, это и так.
6: Это, кажется, Фредди. Эй, Фредди, ну-ка иди сюда. Значит, послушай меня, козел. Или ты заплатишь все свои долги, или же я лично тебя так оделаю, что ты на всю жизнь останешься калекой. Ты понял, недоумок? Я вам покажу, кто здесь хозяин. Пошел вон!
0: Происходили вещи, о которых я даже не мог говорить. Парней избивали чуть ли не до смерти. Других убивали. Я понял. Власть сводит людей с ума. И я старался держаться в тени. Мне хотелось изменить нашу организацию, чтобы с ее помощью людям в районе стало жить спокойнее, лучше. Поэтому я подобрал 60 ребят и начал их обучать. Но в тот год меня поймали с унцией кокаина и арестовали.
7: Привет, парень. За что тебя? Хранение с намерением сбыть?
0: Да. Следователь хотел, чтобы я выдал своих. Но ты знаешь, что я ему ответил? Покажи мне мою камеру.
7: Правильно. Правильно, парень. Ты предан организации, она позаботится о тебе.
0: Да. Ты знаешь, залог только 1500 баксов. Не пройдет и 2 дней, как они вытащат меня отсюда.
7: Да. Немного покачаешь мышцы, поиграем в картишки, и не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на свободе.

Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Но все вышло иначе, чем я рассчитывал. Я отсидел 6 месяцев. Я знал, что за других, чтобы их выкупить, платили гораздо большие суммы. Мне было очень обидно. Ведь я был предан организации. Но она предала меня. К тому времени, когда меня наконец освободили, уже много воды утекло. Я пытался снова найти свое место в банде, но ничего из этого не вышло. Затем некоторое время я работал в мебельном магазине. Один мой старый приятель попросил меня организовать бандитскую группу. Как раз в тот момент начались войны между кварталами.
1: Убери пушку, парень! Ты что, хочешь, чтобы сюда
2: приехала полиция? Эти выродки должны научиться не заходить на нашу территорию!
3: Я считал, что у нас мирное соглашение.
2: Это ничего не значит! Ты должен их наказать!
3: Нет! Ты должен быть вместе с этими ребятами! Разберись, что происходит!
2: Давай побьем их!
3: Послушай меня!
0: Продолжая сбывать наркотики, я был снова пойман и арестован. Через 3 дня меня выпустили, но в организации с подозрением отнеслись к этому, потому что у меня оставалось еще порядочно марихуаны на квартире в день ареста.
4: Что с товаром, Самсон?
0: Да ты понимаешь, легавые забрали кокаин. И когда я вернулся домой, то там уже не было и марихуаны, и денег тоже.
4: Я не возьму в толк, как тебя могли так быстро выпустить.
0: Да мне тоже это кажется странным, но... Ну, я не знаю, так уж получилось.
4: Самсон, это большие деньги. Будет лучше, если ты их вернешь.
0: Ну, у меня их нет. Ну, нет, я же тебе сказал, что оставил их у себя дома. Они были у меня на кровати во время ареста. Когда я вернулся, то ничего уже не было.
4: Я верю тебе, брат. Но все равно будет лучше, если ты эти деньги вернешь.
0: Когда меня вызвали на условленную встречу, я знал, это была ловушка. И со мной хотят рассчитаться. Поэтому я на некоторое время укрылся у брата. Но там было небезопасно, и поэтому я позвонил своей девушке.
5: Алло, Самсон, тебе нельзя возвращаться сюда. Это опасно.
0: Ну, пойми ты, мне нужен какой-нибудь угол, чтобы я хоть где-нибудь мог преклонить голову.
6: Эй, парень, я, кажется, знаю, куда Самсон, тебе пойти. Но... Иди в миссию. Алло. На Стейт-стрит.
0: Да иди ты! Какого ты, кем ты послушаешь чужие разговоры?
5: Самсон, с кем ты разговариваешь?
0: Да я не знаю, крутится здесь какой-то тип. Говорит, что мне нужно идти в какую-то миссию.
6: Да-да.
5: Может быть, он прав.
0: Слушай. Я не собираюсь идти ни в какую миссию. У них всегда только грязь и куча всякого
6: сброда. Ты не прав, парень. Я был там. Очень даже приличное местечко. И обращаются недурно.
0: Пошел прочь отсюда!
5: Алло, Самсон.
0: Да.
5: Там тебя никто не найдет. Иди в миссию.
0: Я согласился укрыться в миссии. К моему удивлению, миссия оказалась очень чистой. Душ, полы и все остальное. Я провел там ночь. А на утро нас разбудили, без 15:06, на утреннюю службу. Я сказал, кому интересно слушать об Иисусе в такую рань? Перед 2-м завтраком в полдень проводили еще одно собрание. На вечернем занятии по изучению Библии я оказался рядом с человеком, которого вдруг узнал. Однажды я избил его за то, что он убегал от меня с моими $20. А сейчас он сидел рядом со мной и говорил о библейской программе. А потом проповедник говорил о грехе. Я слушал его, все больше осознавая, что иду по дороге в ад. Я не знал, что мне делать. Поднявшись, чтобы уйти, сам не понимая как, я оказался в комнате для молитв.
7: Добро пожаловать, брат. Я могу тебе чем-то помочь?
0: Я не знаю. Я не уверен, что кто-то может мне помочь в этом.
7: Бог поможет. Он любит тебя. И послал Иисуса умереть за тебя.
0: Господи, что со мной происходит? Я плачу. Я плачу и не могу остановиться.
7: Это слезы раскаяния, брат. Бог обращается к твоему сердцу.
0: Я безнадежный грешник.
7: Но Бог говорит, что мы все согрешили. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но в Библии сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками.
0: Не знаю почему, но я верю в это.
7: Ну тогда послушай, что сказал Иисус в Иоанна, глава 5, стих 24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Я со всеми своими грехами достоин проклятия, а не вечной жизни.
7: Нет, Бог не проклинает тебя, когда ты веришь в Иисуса. Как тебя зовут?
0: Самсон Грин.
7: Самсон. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Понимаешь? Иисус искупил твои грехи на кресте, брат. Он лично заплатил за них, и потому ты можешь быть свободным. Друг, если ты веришь в Него, в то, что Он сделал для тебя, тогда ты можешь начать новую жизнь, освященную Его праведностью.
0: А что мне нужно для этого сделать?
7: Просто помолись со мной сейчас и пригласи Иисуса войти в твое сердце и жизнь.
0: Я принял Христа своим личным спасителем. Я родился заново. Родился заново. Я пошел на одногодичные курсы по изучению Библии в миссии и закончил их. Моя мама пришла к Христу через несколько месяцев после того, как я был спасен. Осенью я встретился с чудесной женщиной-христианкой, и вскоре мы поженились. Сегодня я работаю тренером по баскетболу в христианской школе и в мужском отделении миссии. То, что я рос без отца, жестоко терзало мою душу. Но я хочу вам сказать, что только Бог может стать истинной поддержкой в жизненных невзгодах и утолить духовную жажду. Каждому малышу нужен отец, и каждое сердце нуждается в Христе. Я стараюсь проводить столько времени со своими детьми, сколько могу, и рассказываю им об Иисусе, который пришел, чтобы дать нам истинную жизнь.

Мы надеемся, что свидетельство Самсона помогло вам понять замысел Бога, который желает, чтобы не погиб ни один человек. И не имеет значения, что вы совершили в прошлом. Ни один из пришедших к Христу не может быть разлучен с Богом. Ничто не способно лишить Его Божьей милости и любви. Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. Думаю, вы помните, как в прошлых передачах я несколько раз говорил о том, что мы с вами еще рассмотрим различия между вечерей Господней и трапезой Господней. Так вот, сегодня я бы хотел с вами поинтенсивнее разобраться, какие же различия имеются между вечерей и трапезой Господней.

предыдущих передачах мы кратко говорили о том, что вечеря и трапеза Господня — это разные аспекты одного и того же события — хлебопреломления. Да и внимательный читатель Библии это тоже скоро поймет. Когда Господь учредил вечерю, мы не находим еще ни одного слова о трапезе Господней. Впервые и единственный раз это выражение мы находим в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 21 стих. В Ветхом Завете оно применено к понятию «жертвенник». То есть в Ветхом Завете трапеза — это место, где приносились жертвы, пища или хлеб Божий. И, конечно же, ясно, что такое изменение выражения в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 21 стих, не без определенного значения. Это изменение слова «вечеря» на слово «трапеза» говорит нам, что вечеря не то же самое, что трапеза Господня. И трапеза Господня не то же самое, что вечеря. Потому неверно говорить, хотя это иногда случается, «мы празднуем трапезу Господню». Нет, мы празднуем вечерю Господню за трапезой Господней. Кто-то, может быть, скажет, ведь это просто игра слов. Но нет, игрой слов это становится тогда, когда мы не видим различия между этими выражениями. Но раз Слово Божие делит их, то мы хорошо и правильно поступим, если последуем Слову Божьему и тоже разделим эти выражения, рассмотрев их повнимательнее. Вечеря Господня, говоря конкретнее, есть воспоминание о распятом Христе и свидетельство о Его смерти. Трапеза же есть выражение единства членов Его тела. Слово «трапеза» происходит от греческого слова «трапецо» и обозначает просто «стол». Но в первом послании к Коринфянам, в 10 главе 21 стихом, это выражение можно перевести как «застолье, за которым собрались близкие друг другу люди». Это место или возможность, где Господь собирает своих вокруг Себя, подобно тому, как отец свою семью, хозяин своих гостей, или же, как это говорит апостол Павел, бесы собирают своих поклонников. Все это происходит за трапезой. Потому в 10 главе и идет речь об этом действии, символизирующем общение. Там делятся пищей, своими нуждами, радостями. В то время как в 11 главе 1 послания к Коринфянам речь идет о вечере воспоминания об отсутствующем Господе, и здесь выступает на первый план то, что делает каждый в отдельности, а именно ест хлеб и пьет чашу. На этом месте считаю необходимым задеть и тему о недостойном принятии вечери. Хотя мы это уже и рассматривали ранее, все же, думаю, это не будет лишним еще раз объяснить некоторые детали той темы, которую часто так искаженно и неправильно понимают. Эта тема доставляла и доставляет многим искренне верующим христианам большие проблемы. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 29 стих, там апостол Павел говорит: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Этот и последующие стихи этой главы предупреждают нас и подчеркивают личную ответственность христианина в этом святом деле. И если апостол Павел здесь употребляет слово «недостойно», то он имеет в виду характер участия в трапезе Господней, а не внутреннее состояние христианина. Коринфяне, как и все истинные верующие, достойны принимать участие в вечере. Каждый истинный христианин достоин участия в ней, потому что Господь и Его дело обеспечили ему полное достоинство. Однако коринфяне сделали свое учение недостойным посредством своего безнравственного поведения. Одни обижали бедных и объедались своей пищей, которую приносили на вечерю, а бедные христиане оставались голодными. Иные напивались вином.
В связи с таким поведением, которое апостол Павел и называет недостойным, на коринфян пришло осуждение Божье в виде болезней и смерти некоторых христиан из их среды. Что это предупреждение касается и нас, постоянно находящихся в опасности из вечери Господней сделать мертвый ритуал таинств или лишенное значения застолье, то это само собой разумеется. Потому-то и самоосуждение уместно. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Итак, еще раз. Человек со дня своего возрождения становится достойным участвовать в вечере Господней. В этом отрывке из первого послания к Коринфянам, 11 глава, 29 стих, апостол Павел не ставит под вопрос достоинства каждого христианина в участии в вечере Господней. Не говорит он и о том, что христианину что-то нужно сделать, чтобы стать достойным. Апостол Павел пишет только лишь о недостойном образе провождения вечери. Но давайте возвратимся обратно к различию между вечерей и трапезой Господней. Во времена апостола существовало три группы людей на земле. Это были, во-первых, христиане, церковь живого Бога, совершенно нововозникшая через благодать Божию. Во-вторых, Израиль, старозаветний народ Божий. И, в-третьих, другие народы, так называемые язычники, служившие своим идолам. К какой-нибудь из этих трех групп относился каждый отдельный человек. Принимал кто-либо участие в хлебопреломлении христиан, значит, знали, это христианин. Шел он в храм или в синагогу, знали, это иудей. Принимал он участие в праздновании язычников, можно было узнать, это язычник. Все три группы имели трапезу, и во всех трех трапезах происходило причащение, то есть принятие участия в общении с собравшимся обществом. Садиться за стол – это значит иметь общение с теми, кто находится за этим столом. При этом человек находится на том же основании и приравнивается своим товарищам по столу. И все-таки были в Коринфе верующие, считавшие себя особо свободными и позволявшими себе сидеть в языческом храме за трапезой язычников. Это значит принимать участие в трапезе язычников. Апостол поучает их и говорит, что это вовсе не так безвредно, как они думали. В их познании сам идол и жертва, принесенная этому идолу, ничего не значили, и в определенной степени они были правы. Апостол с этим безупречно соглашается в 19 стихе. Однако они забывали, что за идолами скрывались злые духи, и что язычники, не зная или даже не предполагая это, приносили жертвы этим злым духам. Итак, если христиане участвовали в языческих трапезах, они связывались с жертвенником бесовским, они ели идоложертвенное и пили чашу бесовскую. Точно так же выглядело дело с жертвенником Божьим в Ветхом Завете. Если израильтянин, Израиль по плоти, как это выразил апостол, приносил мирную или благодарственную жертву и ел это жертвенное, он таким образом вступал в связь с жертвенником, трапезой Яхве и с Богом, который имел часть в этом жертвоприношении. Его хлеб или его пища, то есть Бога, приносилась на этом жертвеннике. Безоговорочно можно сказать, что жертвенник в Ветхом Завете был ничем иным, как столом Божьим, с которого Бог принимал жертвы и за которые Он приглашал своих священников. Подтверждение этому мы видим в книге Левит, глава 7, стихи с 3 по 7. Я прочитаю это место. «Священник должен представить из нее весь тук, то есть из жертвы, курдюк и тук, покрывавший внутренности, и обе почки,
и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. В этой же книге Левит, в 21 главе 6 стихом 21 и 22 мы видим подобную картину. В книге пророка Малахии, 1 глава 12 стих, находим также, что священники питались от стола Господня, то есть от того, что приносилось в жертву Богу. По пришествию Христа на землю, все жертвоприношения Ветхого Завета нашли свое завершение в Нем. На место закона, который ничего не мог привести к совершенству, пришла приносящая исцеление благодать. И кто теперь верит в Иисуса, владеет, согласно посланию Евреям, 13 глава 10 стих, жертвенником, к которому не могут быть причастны служащие старому земному священству. Для служения же Иисусу Христу сооружен жертвенник, к которому дан доступ каждому верующему. Во Христе нет иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и женщины, но все одно в нем. К израильскому жертвеннику приводило происхождение, к христианскому – вера. Но об этом не говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 10 главе. Он напоминает только об иудейском жертвеннике, чтобы определить принцип общения и обосновать свое предупреждение. Истинная мудрость избегает всего того, что фальшиво в религиозном смысле, избегает даже всякой видимости участия. За трапезой Господней мы свидетельствуем о нашем единстве во Христе и друг с другом. Имя, которое дано здесь Иисусу, да и в 11 главе, свидетельствует, что Он есть Господь. Это хлеб Господень, или трапеза Господня, и чаша Господня, как и далее вечеря Господня, тело Господне и кровь Господня, и так далее. Это не трапеза Божия, не трапеза Отца, не трапеза Церкви, это не наше, это Его трапеза, трапеза Господня. Только Господь распоряжается своей трапезой. Если Он удостоил нас чести присутствовать там, то это великое преимущество. О наших правах за Его трапезой не может быть и речи. Иисус претендует один на право быть Господином. Если мы это поняли, мы будем бодрствовать, чтобы Его трапеза не стала нашей трапезой в наших мыслях и действиях. Опасность опуститься на человеческие принципы очень велика и увеличивается, чем больше прогрессирует разложение в христианстве. Потому апостол обращается к понятливым, способным различать эти ситуации и явления. Вначале Павел говорит о чаше, и это неспроста. Он прежде всего указывает на основание, на котором Господь учредил свою трапезу. Кровь является основанием спасения. Это и есть то, что в связи с личностью Христа имеет глубочайшее значение. Без кровопролития нет прощения. Принимая ее из рук Господа, мы можем сказать: благодарность Богу за Его неизъяснимый дар. Мы вспоминаем о величественной, несравненной личности того, кто пошел за нас на смерть. Плоть которого мы, согласно Евангелию от Иоанна, 6 глава, 53 стих и далее, ели, и кровь которого пили, познавши его в вере. И понимая, воспринимая то, что эта чаша есть общение в крови Христа, мы углубляемся в его мысли.

отчен на этой земле. Это есть мое тело, ломимое за вас». Один хлеб за трапезой Господней означает как общение с Господом, так и общение со своими. Мы взаимосвязаны со Христом, и мы являемся членами друг другу. Однако, чтобы быть тем и другим, следует быть спасенным, омытым кровью Иисуса. Теперь мы знаем, почему в Евангелиях еще не могло быть и речи о трапезе Господней. Истина об одном теле, как единстве с Господом главой, а также с его членами, не была, да и не могла быть еще открыта. Мы находим ее позже, в посланиях Павла, которому эта тайна была открыта через непосредственное откровение и доверенно ею заведовать. Из этих побуждений апостол в данном абзаце и противопоставляет трапезу Господню с трапезой иудеев и с трапезой язычников. Последнее, как мы уже видели, было даже трапезой бесовской. Если выразиться кратко, это будет звучать так. В 10 главе речь идет о трапезе Господней. В главе 11 – о вечере Господней. Хотя это одно и то же явление или дело, рассматривается оно с различных точек зрения. С этим мы должны считаться, если хотим правильно понимать учение апостола. В каждой главе идет речь о своеобразной истине. Поэтому кто-то может участвовать в вечере Господней и не реализовать, что она является частью трапезы Господней. То есть христианин, участвуя в вечере, размышляет о страданиях и смерти Иисуса Христа, но не имеет общения ни с Богом, ни с членами церкви. Это так называемые индивидуалисты. Они возрожденные люди. Они посещают богослужения, живут примерно. Но вот общение с членами церкви, теплого взаимоотношения с детьми Божьими у них нет. И так они приходят, участвуют в вечере, но от трапезы Господней они далеки. Единство с церковью они не особо желают. Если мы хоть раз поняли этот пункт, мы значительно приблизились к той славной истине о трапезе Господней. И почти автоматически в нас возникает желание или станет слышной молитва: «Господи, дай же нам каждый раз, когда мы собираемся для хлеба преломления, праздновать не только вечерю для воспоминания Твоих страданий, но и выражать истину о Твоей трапезе, а именно единство тела Твоего». Мы не только спасенные, но и члены друг другу. Хотя эти две истины тесно взаимосвязаны, они совершенно отличаются друг от друга. Наш дорогой Господь не приглашает нас прийти, как отдельные чада, каждый для себя, есть и пить, и вспоминать только то, что касается нашего личного спасения. Нет, каждое дитя Божие приглашается на трапезу Господню, чтобы там, в общении с другими, в единомыслии и любви, вспоминать о прославленном Господе, свидетельствовать о Его смерти и одновременно выразить, что мы все одно тело. Это исключает иудейство и этот мир. Таким образом, и неверующих, не спасенных, и показывает нам единственное основание, на котором могла быть учреждена и базируется трапеза Господня. Там, где не признаются божественные принципы единства тела, не может быть и трапезы Господней. Можно с благоговением, серьезностью и благодарной любовью праздновать вечерю Господню, но ничего не знать о общей радости спасенных и объединенных вокруг Христа и поклоняющихся Отцу. Из всего сказанного сегодня, я надеюсь, мы увидели, что трапеза Господня может быть лишь там, где, с одной стороны, отсутствует неверующий мир, с другой стороны, удалено всякое сектантство. В Коринфе была только одна трапеза. Тело Христово едино, потому и может быть только

одна трапеза Господня. В Ефесе и Трое не было другой трапезы. Это была та же трапеза, что и в Коринфе. Да и не могут в одной окрестности быть различные, независимые друг от друга, тем более противоречащие друг другу трапезы Господни. То, что приходится собираться в различных помещениях из-за количественного состава или по другим причинам, не может повлиять на единство. Если все базируются на библейской основе истины, сохраняя единство Духа в союзе любви, то это все еще одна трапеза. Однако некоторые говорят, мы в своем общении при праздновании вечери также благословлены, как и вы, признающие, что собираетесь только во имя Иисуса. Этому понятию нужно прежде всего возразить. Ведь цель собрания во время хлебопреломления, как известно, не получение благословения. Верующие собираются, чтобы вспомнить о своем Спасителе и принести благодарность Богу Отцу. Что с этим связано гораздо большее благословение, чем во время другого собрания, это само собой разумеется. Однако получение благословения не может быть самоцелью этого собрания. Католик может быть благословлен в своей церкви, но это не значит, что надо стать католиком. Сам факт, что верующие получают благословение свыше, еще не доказывает верность его позиции. Мы охотно соглашаемся, что каждый верующий, где бы он ни преломлял хлеб, и его сердце наполнено личностью Господа и Спасителя, получает благословение. Разве может быть по-другому? Но и это очень серьезно. Воплощение единства и общение всех членов тела Иисуса Христа не встречается, к сожалению, ни в больших государственных церквах, ни в между многочисленными христианскими общинами различных наименований. Их хлебопреломление несет характер вечери Господней и воспоминания. Но о трапезе Господней не может быть и речи. Пусть даже громко говорят о единстве народа Божьего, о единстве тела говорят куда реже. Трапеза — это символ единства народа Божия, так драгоценно и так желанно. Лишь с болью и огорчением можно думать о многих дорогих детях Божьих, которые не поняли той славной истины о значении трапезы Господней, потому не могут занять должной позиции угодной воле Божьей. Воля Господня — именно здесь видеть всех их искупленных и омытых Его кровью, славящих Его и возносящих Ему хвалу в общении, как членов единого тела. Так где же эта трапеза? Тут я привожу не мои слова. Там, где двое или трое собираются во имя Мое, там Я посреди них. Именно там общение с Господом и спасенными. Трапеза Господня там, где святое имя Иисуса Христа является связывающей нитью, но не смешивается с несправедливостью, и где существует должное в Доме Божьем благоговение, где каждый понимает свое бессилие спастись и восхищен милостью святого Бога, где подчиняются друг другу в страхе Господнем, без разделений и ссор, воспринимая в духе всех спасенных как одно тело, и где стремятся сохранить единство Духа в союзе мира, где все, рожденные от Бога, счастливы находиться за трапезой Господней, будучи здоровыми в хождении и учении Христа. Благодарение Богу! Трапеза Господня еще действительность. Ее можно праздновать, как во времена Коринфян, но и отвергать, какой была опасность и в те времена. И даже если здесь, на земле, мы, дети Божьи, члены одного тела, не сможем достичь той всеобъемлющей и желанной трапезы Господней по причине нашей незрелости в вере и разногласий о догматике, то обрадует нас весть о том, что полноценную и абсолютную трапезу Господню мы, спасенные, в
все же будем праздновать на небесах с нашим Спасителем и Господом Иисусом Христом. Там мы все, объединившись, будем иметь несравненное общение с Ним и друг с другом. А пока Слово говорит к нам, как и тогда, как к разумеющим. Недостаток понятия заключается в том, что отвергается разница между трапезой и вечерей Господней, и даже пытаются эти явления смешать, не остерегаясь связать трапезу Господню с факторами, отвергающими ее. На этом я завершаю эту передачу и прощаюсь с вами, дорогие наши радиослушатели. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Анд». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Дорогие друзья, вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества под руководством Николая Леоновича.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества. Удивительно, но факт. Автор Джо Грин.
1: Здравствуйте, это Миша. Тот Миша, который уже хорошо знаком вам. Но все же я теперь не тот. Да, я чувствую, что за последнее время я стал совершенно другим человеком. Моя жизнь полностью изменилась с того момента, как в нее вошел Иисус. Самая большая перемена заключается в том, что у меня есть надежда, и я без страха смотрю в будущее, что бы меня ни ждало впереди. Эта надежда — мой Иисус. Но не всегда так было. Раньше у меня не было надежды и уверенности в будущем. Я помню, как меня одолевали сомнения, и разные вопросы не давали мне покоя. Но Илья Васильевич терпеливо отвечал на каждый мой вопрос. И сомнения рассеивались. К примеру, я помню такой случай.
2: Здравствуйте, Илья Васильевич.
3: Миша, заходи, заходи, я давно не видел тебя.
4: Да ты никак простужен, дружок.
2: Да, в нашем доме многие болеют, но я уже поправляюсь.
3: То-то я слышу, как в коридоре чихают и кашляют. Ну, рассказывай, как дела? Что вы в школе сейчас изучаете?
2: Ну, вот по биологии мы сейчас изучаем органы чувств. Многим ребятам это кажется скучным, но меня очень заинтересовала эта тема. И, как всегда, у меня возникло несколько вопросов, о которых я хотел бы поговорить с вами.
3: Понятно. Как раз сейчас в нашем институте мы занимаемся изучением особенностей органов чувств животных. Мы проводим опыты, чтобы узнать, какие животные имеют наиболее тонкий нюх, самое острое зрение и так далее. Когда обнаружим чемпионов, начнем тщательное изучение самих животных, чтобы понять причины некоторых особенностей устройства их органов чувств.
2: А я был уверен, что у человека органы чувств развиты лучше, чем у всех животных. А разве человек не станет чемпионом в соревновании всех 5 органов чувств?
3: Нет, Миша. В этих Олимпийских играх у человека нет ни одного шанса стать чемпионом. У человека все органы чувств развиты достаточно хорошо, но ему далеко до того, чтобы быть чемпионом в каком-нибудь из них.
2: Интересно, какие же животные станут призерами?
3: Хочешь познакомиться с участниками?
2: Еще бы.
3: Хорошо. Для этого нам надо пройти в отдел зоологии. Там ты познакомишься с некоторыми участниками, которые могут стать чемпионами в соревнованиях по обонянию. Сегодня, Миша, у нас не хватит времени, чтобы познакомиться со всеми участниками соревнований, но я покажу тебе только тех животных, у которых сильно развито чувство обоняния. А с остальными продолжим знакомство, когда ты придешь в следующий раз. При изучении роли органов чувств в жизни животных, Миша, обязательно обрати внимание на важность обоняния. Жизнь многих животных зависит именно от их способности чувствовать запахи. И животным свойственно оставлять свой запах на предметах. Можно сказать, что это их автограф, который представляет собой уникальную идентичность с самим животным. Без таких автографов, которые дают животным необходимую информацию, они не могли бы выжить. Ну, вот, дружок, познакомься с нашей первой группой участников соревнования на лучшую способность обнаруживать запахи. Вот они.
2: Пчелы? Илья Васильевич, да это же такие же пчелы, как в ваших ульях. И даже рамы для сот такие же. А что они делают здесь?
3: Ты прав, Миша. Это те же пчелы. Мы перенесли сюда одну пчелиную семью на зиму и поместили ее в этот стеклянный ящик, так называемый подопытный улей, для наблюдения за ними. Это дает нам возможность вести тщательную запись об их жизни и труде и детально изучать реакцию пчел на запахи.
2: Я и не знал, что пчелы наделены обонянием. Ведь у них нет ни ноздрей, ни носа. Не так ли?
3: У них нет носа, но чувство обоняния для пчелы жизненно важно. Пчелы улавливают запах при помощи своих усиков-антенн. Каждый усик — это целый набор приборов, который дает пчеле обширную информацию об окружающей среде. В каждом усике находится примерно 500 000 чувствительных клеток. Мы полагаем, что большинство из этих клеток являются детекторами запахов. Пчелы используют обоняние как средство для приема информации. Но и сами пчелы производят вещество с присущим только ему запахом. Способность пчел чувствовать запах и оставлять запах является средством общения между ними.
2: Это похоже на разговор между людьми. Мы производим и слышим звуки.
3: Совершенно верно. Пчелы передают и получают информацию посредством запахов. Например, одна пчела может передать информацию другим о местонахождении хорошего источника пищи при помощи выделения особого запаха. В брюшке пчелы имеется специальная железа, которая вырабатывает вещество, имеющее особый запах. С помощью этого запаха пчела передает информацию и указывает путь к источнику пищи. Другие пчелы летят на этот запах, туда, где есть пища. Другие виды насекомых, как, например, муравьи, подобно пчелам, находят пищу по запаху, который оставляют их собратья.
2: Это, наверное, сохраняет силы пчел при поисках цветочного нектара.
3: Да. Но обоняние служит пчелам и для другой цели. Пчелы способны вырабатывать специальный запах, означающий сигнал тревоги, которым предупреждают о приближающейся опасности и приводят в готовность весь улей. Когда посредством усиков пчелы чувствуют этот запах, они устремляются к месту опасности, чтобы защитить свой улей. Таким образом, семья в несколько сот тысяч пчел действует согласованно, обороняя улей подобно единому существу.
2: Потрясающе! Я не имел представления о том, что пчелы могут так хорошо общаться между собою.
3: Для такого общения, при котором запахи обнаруживаются на расстоянии, нужен очень чувствительный детектор, то есть опознаватель. Усики пчел очень чувствительны. По запаху пчела может легко отличить пчел из своего улья от других пчел. И хотя различие в запахе между пчелами, живущими в соседних ульях, вероятно, очень незначительное, тем не менее, пчелы быстро обнаруживают его. Беда пчеле, которая попытается попасть в чужой улей. Она будет тут же уничтожена.
2: Это интересно, что пчелы так сильно полагаются на запах. А я думал, что у них вообще отсутствует обоняние.
3: Давай-ка, я покажу тебе еще некоторых участников соревнования, которые, как думают люди, не обладают обонянием. А ведь они могут оказаться обладателями лучшего в мире обоняния.
2: Когда я обвел глазами комнату в поисках многообещающего чемпиона, в одной из клеток я увидел кролика. Я уже и раньше знал, что кролики обладают хорошим обонянием. Затем я увидел большую собаку, спящую в специально огороженном месте, в лаборатории. Увидев собаку, я не удивился, потому что это общеизвестно, что собаки имеют очень хорошее обоняние. Затем я заметил нечто такое, что, казалось бы, было не к месту в лаборатории, предназначенной для изучения обоняния у животных. В одном из углов стояли два больших аквариума с водой. Когда мы подошли к ним, я увидел, что в каждом из них плавала большая рыба. А это что, Илья Васильевич? Может быть, вы скажете, что и рыбы имеют обоняние?
3: Ты угадал, дружок. Наши исследования показывают, что рыбы имеют очень тонко развитое обоняние.
2: Но они ведь даже не дышат воздухом. Как же они чувствуют запах?
3: Их орган обоняния служит им в воде так же, как наш орган обоняния служит нам, когда мы дышим воздухом. Рыбы способны чувствовать запах на большом расстоянии. Если хоть несколько молекул какого-либо вещества попадет в воду.
2: Но разве это больше не похоже на деятельность органа вкуса, чем обоняние?
3: Нет, вкус рыбы тоже чувствуют, но это совершенно другое ощущение. Рыбы снабжены еще одним комплектом чувствительных клеток, которыми они пользуются для ощущения вкуса. Главное различие в функционировании этих двух органов состоит в количестве вещества, по которому они определяют вкус и запах. Чтобы почувствовать вкус, рыбе необходимо, так сказать, вступить в контакт с намного большим количеством вещества для того, чтобы послать сигнал в мозг. Причем чувство вкуса возникает только при непосредственном соприкосновении с основной массой вещества. Орган же обоняния обнаруживает запахи даже по нескольким молекулам вещества. Ведь и у человека тоже обоняние почти в 10 000 раз сильнее, чем чувство вкуса. Главным преимуществом обоняния является способность распознавания источника запахов на расстоянии. И оно играет такую же важную роль для рыб, как и для других живых существ, наделенных обонянием.
2: Вы сказали, что, возможно, обоняние этих рыб лучше, чем у любого другого существа. Вот почему вы так думаете?
3: Основой для такого вывода является миграция рыб. Вот в этом резервуаре находится лосось, а в другом – европейский угорь. Лосось рождается в пресноводных реках, но проводит почти всю свою жизнь в океане. Когда наступает положенное время, взрослый лосось мигрирует обратно в те места, где он родился. Там лосось производит потомство и умирает. Ученые полагают, что они находят место своего рождения путем обоняния. Жизненный цикл угря прямо противоположен лососевому. Он рождается в соленых водах в океане, но живет почти всю свою жизнь в пресной воде. Взрослые особи возвращаются в Саргассово море, часть Атлантического океана, чтобы завершить свой жизненный цикл в местах своего рождения. Если запах является именно тем средством, при помощи которого эти рыбы находят свой путь домой, то их обоняние должно быть действительно очень тонким, чтобы привести их туда, где они должны быть.
2: Вы хотите сказать, что лосось только благодаря лишь обонянию может отличить один поток от другого?
3: Вероятно, так. И угорь, по-видимому, переплывает весь океан, руководствуясь только своим обонянием. Обе рыбы имеют гораздо большую концентрацию чувствительных клеток в органах обоняния, чем люди.
2: Я помню, как вы сказали, что человек не является даже кандидатом в чемпионы по органам чувств. Означает ли это, что у человека слабо развито обоняние?
3: Да, боюсь, что любое из этих животных может выиграть у человека первенство в соревновании на чувствительность обоняния. Вот посмотри, к примеру, на этого кролика. У него почти в 10 раз больше рецепторных клеток обоняния, чем у тебя. Он ни разу не пошевельнулся с тех пор, как мы вошли в комнату, но его нос усиленно работает. Видишь, как он им подергивает? По всей вероятности, уловив новые запахи, которые мы принесли с собой в комнату, он теперь вычисляет, к каким существам нас отнести. И почти все другие виды млекопитающих имеют более острое обоняние, чем люди.
2: А я вот что-то не вижу, чтобы нос собаки вообще работал. Она крепко спит.
3: Да, боюсь, что эта собака сильно устала от экспериментов, проведенных с ней сегодня утром. Но показала она себя наилучшим образом. Она сумела найти след своего хозяина, хотя мы всячески старались запутать ее. Сначала мы попросили ее хозяина пройти указанный маршрут, надев ботинки на толстой подошве. Но для собачки не представило никакой трудности найти след своего хозяина. Второй раз по другому маршруту мы отправили вместе с хозяином собаки еще 10 мужчин в таких же ботинках. Потом в намеченном месте люди разошлись в разных направлениях. Но и в этом случае собака отыскала своего хозяина. А в третий раз в некоторых местах дороги мы даже смывали водой следы хозяина собаки. Но и тут она сумела найти своего хозяина. И интересно будет завтра, сможет ли собака отличить по запаху своего хозяина от его брата-близнеца. Но судя по тому, что я видел до сих пор, полагаю, что ей будет нетрудно справиться и с этой задачей.
2: Интересно, почему же у человека органы обоняния развиты намного слабее, чем у животных?
3: Этого я не знаю. Но могу уверенно сказать, что мы не можем соперничать с животными, когда дело касается обоняния. Однако мы полагаемся на наше обоняние во многом. Наш нос обеспечивает нас важной информацией. К примеру, нам неприятен запах газа или несвежего мяса, но ощущение этих запахов служит предупреждением для нас, не говоря уже о том, что есть много запахов, которые доставляют немалое удовольствие. Подумай сам. Например, запах корицы, кофе, шоколада, хлеба. А запах цветов? Окружающий нас мир казался бы несовершенным без всех этих ароматов. Человек с нормально развитым обонянием способен различать около 4000 запахов. Жаль только, что многие люди порабощаются привычкой, которая снижает чувствительность обоняния.
2: Не хотите ли вы сказать, что человек намеренно это делает?
3: Пожалуй, не намеренно, но как бы то ни было, эта привычка отрицательно действует на организм человека и способствует разрушению обоняния. Я говорю о курении, дружок. Курящий человек подвержен намного большему риску заболеть тяжелыми и даже смертельными болезнями, чем некурящий. И если этого не случается сразу, то сам факт снижения чувствительности обоняния должен быть достаточно серьезной причиной, чтобы расстаться с этой вредной привычкой или никогда не начинать курить вовсе.
2: Ну, я-то не курю.
5: Но в последнее время мне кажется, что я не чувствую никаких запахов.
3: Это, вероятно, из-за простуды. Скажи, пожалуйста, а пища тебе не кажется безвкусной?
2: Вообще-то, даже тот пирог, который печет мама, и который мне всегда так нравился, сейчас не кажется мне таким вкусным, как раньше. Откуда вы догадались?
3: Ну, конечно, я это знаю, Миша. Восприятие запахов значительно ослабевает, когда человек простужен, потому что орган обоняния не функционирует нормально. Но когда снижается чувствительность к запахам, то снижаются и вкусовые ощущения. И теперь, когда твой нос очистится, мамин пирог снова будет таким же вкусным, как и раньше.
2: О, я не дождусь, чтобы почувствовать этот запах. Но я бы не возражал вовсе утратить обоняние, чтобы не чувствовать некоторых других запахов.
3: Конечно, есть много запахов, которые нам не нравятся. Но знаешь, Миша, в наши времена плохих запахов гораздо меньше. Представляешь себе, какие были запахи до появления канализации? В связи с этим неудивительно, что ароматные вещества с устойчивым запахом так высоко ценились в древнем мире. Одним из самых ценных достояний того времени считались благоухающие экзотические вещества. Предметы особого назначения принято было обрабатывать благовонными маслами. В те далекие времена, когда грамотных людей было мало и немногие умели читать, благодаря ароматам благовонных масел узнавали об особом назначении этих предметов, не подлежащих повседневному употреблению.
2: Я помню, вы рассказывали, что многие животные отмечают предметы своим запахом. Но мне еще не приходилось слышать, чтобы люди отмечали предметы ароматными веществами. Не могли бы вы, Илья Васильевич, привести какой-нибудь конкретный пример?
3: Пример употребления благовонных масел я приведу тебе из Библии. В книге «Исход» записано, как в древние времена Бог вывел израильский народ из Египта, где они долгое время были рабами. В 13 главе рассказывается о том, что Бог говорил с Моисеем, предводителем израильского народа, и дал ему точную инструкцию о том, как соорудить скинию собрания для поклонения Богу, причем так, чтобы ее можно было переносить с места на место. В инструкцию по построению скинии входило детальное объяснение – о приготовлении ароматного маслянистого вещества, которым должны были быть смазаны все предметы, принадлежащие скинии. Рецепт записан в Библии с указанием точного количества каждой составной части этого вещества.
2: А как же использовалось это ароматное вещество? Мира, так ведь оно называется?
3: Так, Миша, это мира помазания. Это название достаточно красноречиво говорит о том, что им пользовались для помазания людей и предметов. В первую очередь им помазывали священнослужителей скинии и алтарь, а также все предметы, находящиеся в скинии собрания. Таким образом, аромат, исходивший оттуда, возвещал всем, что это место освященное и совершенно необычное. Поскольку предметов в скинии собрания было очень много, следовательно, и ароматного масла для исполнения обряда помазания необходимо было приготавливать в большом количестве.
2: Это интересно, что людей тоже помазывали, не только предметы.
3: История израильского народа, записанная в Библии, свидетельствует о том, что люди, которые должны были стать священниками или царями, обязательно проходили обряд помазания миром. Аромат мира отличал руководителей народа, как людей, избранных Богом для выполнения особой задачи. Писание, то есть Библия, содержит много предсказаний о том, что Бог воздвигнет в Израиле царя и священника в одном лице, и он будет настолько совершенен, что примет титул помазанника Божия. Знаешь ли, в ком исполнились эти предсказания?
5: Нет, я очень мало знаю о древних библейских священнослужителях и царях.
3: Но ты слышал об Иисусе?
5: Ну, об Иисусе, конечно. Но мне не приходилось слышать, чтобы его называли помазанником Божиим.
3: Хорошо, но ты знаешь, что его называют Иисусом Христом. Слово «Христос» в переводе с греческого означает «помазанник», а на древнееврейском языке, языке того народа, среди которого жил Иисус, слово «мессия» или «машиах» означает тот же титул «помазанник». Теперь ты понял, Миша, что слово «Христос» не имя, а титул, то есть звание. Это звание «помазанник» указывает на то, что Иисус был для людей источником приятного благоухания в прогнившем мире. Ароматный запах свидетельствует о присутствии чего-то особенного даже на расстоянии. В Иисусе было что-то подобное необычайно сильному и приятнейшему аромату, что делало его совершенно непохожим на кого-либо из людей, даже знаменитых на весь мир. Теперь, когда ты будешь читать Библию, Миша, обрати внимание на то, как люди воспринимали Иисуса, и убедись сам, заслуживает ли он звания Мессии, Христа, помазанника Божьего.
5: Я догадываюсь, о чем вы говорите, Илья Васильевич. Я же читаю Библию. И действительно, встречи Иисуса с людьми говорят о том, что люди сразу замечали, что Иисус был совершенно особенным. Даже враги Иисуса после встречи с ним меняли свое мнение, признавая его необыкновенным. Илья Васильевич, но ведь это же было так давно. И как же мне сейчас почувствовать ту особенность, присущую Иисусу, которую отмечали люди при общении с ним?
3: Читать Библию – это основной путь к познанию Христа, Иисуса. Но нужно, чтобы и сегодня люди могли ощутить благоухание Иисуса, Христа, помазанника Божия. Об этом написал апостол Павел. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжество во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Другими словами, теперь, глядя на последователей Иисуса, можно заметить то особенное, что было в Иисусе. И если ты сам хочешь почувствовать то особое благоухание Мессии, помазанника Божия, присмотрись к жизни тех людей, кто исполнен Духом Христовым. Обрати внимание на цель их жизни, тот мир и ту радость, которую они излучают. И ты увидишь, что они сами, их жизнь является тем свежим ароматом в испорченном и прогнившем мире. Апостол Павел говорит: «Благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте».
0: Дорогие радиослушатели, эту передачу для вас подготовили сотрудники радиостудии программы «Земля и небо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Я счастлив. Я счастлив, что духом от Бога удерживаюсь и укрепляюсь, как молотком отбойным, верою в жизнь врубаюсь, что есть борьба и надежда, клокочущие постоянно, и я на земле житель здешний, вечность стремлюсь неустанно, что не стыжусь на колени упасть молитвой пронзенной. Я счастлив, я не жалею, что ветром дышу соленым, что путь избрал каменистый, а можно избрать и полегче, что мира насмешки и свисты меня лишь куют и лечат. Я счастлив, не странно, а здраво, я в жизнь не вхожу с тыла, и в этом вся моя правда и радость моя и сила.

в овечьем стаде. Когда Христа не знали мы, служили все греху невольно, но, перейдя во свет из тьмы, грешить не можем произвольно. Святой споткнется иногда, 7 раз падет, но все же встанет, не понесет от зла вреда и только осторожней станет. К ногам Спасителя прильнет, там совершит исповеданье, оставит и вину, и гнет, получит снова оправданье. Он в жизни ошибиться мог, но чуткой совестью измучен, запомнит навсегда урок, что в горьком опыте заучен. Но нечестивые не так. Однажды пав, уже не встанут, их цепко держит в лапах враг, в пучину зла навеки канут. Не тяготятся грешных пут, смешав в одно добро и худо, не к покаянию прибегут, они оправдываться будут. Грех действует, как страшный яд, и те, кто склонны на уступки, скорее Писание извратят, чтоб не раскаяться в проступке. Найдут священные места и приведут библейский довод. Для них и благодать Христа не больше, как к распутству повод. В вопросах веры, зная толк, на зло подосланный от ада, явись такой матерый волк, он будет бедствием для стада. По виду посмотреть, как брат, хоть в нем звериная натура, от головы до самых пят прикрыла все овечья шкура. И проповедник он не слаб, послушать точно речь овечья, но где пройдет следы от лап, а в стаде жертвы и увечья. Случится, если пастухи его поймают на горячем, он снова повторит грехи, да и не может быть иначе. Напрасно серому ловцу оказывать любовь и жалость, не превратится волк в овцу, как мы на фактах убеждались. Что ж, если осужденья тут не встретит деятель лукавый, последний день Господний суд, им будет грозною расправой.

Молись, когда в жизни встретишь искушенья, и чувствовать ты будешь духа утомленья, тогда на колени, мой друг, становись, и пламенно Богу живому молись. Когда небосвод над тобой темнеет, и ветер на сердце сомнение навеет, с любовью тогда ко Христу обратись, и, став на колени, Ему ты молись. Когда над тобою разразится земных неудач вереница, тогда на колени встань и молись, и к Богу с полным терпением молись. Молись и тогда ты смиренной душою, когда окруженный ты будешь враждой, и в скорбные дни не печалься, а веселись, свой взор обратив к Иисусу, молись. Молись и тогда, когда Божье спасение приносит навеки людям исцеление. С восторженным чувством тогда преклонись, и Богу за грешных и бедных молись. Молись же, мой друг, постоянно молись, и в мире повсюду Христу покорись. Людям ты спасение везде возвещай, и к Богу гибнущих всех призывай. Стремись же, мой друг, по арене земной, скорей торопись в этот чудный покой, где славить ты будешь Иисуса с хвалой. Он будет, как солнце, сиять пред тобой.

вперед! Смело, друзья дорогие, помощи мир давно ждет. Тысячи душ погибают, станем на дело вперед. Слышите, Бог призывает, темная ночь наступает. Дружно на Божий зов скажем, всегда я готов. О, не скажите, мы слабы, голос вас Божий зовет. Всякому дело найдется, все поскорее вперед. Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда был во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите Господу верно служить. Помощь от Господа ждите. Все поскорее вперед!

Толпа свершилась, раздается из уст Христа в последний раз. Вокруг Христа толпа смеется, глядя на варварскую казнь. Стоит и жадными глазами на муки Господа глядит и ждет, когда Он, умирая, в последних муках задрожит. Но Он уж мертв, Он отдал Богу свой дух, молчат Его уста. Он совершил свою дорогу от Вифлеема до креста. Он путь открыл своею кровью всем тем, кто верит в смерть Его. Грехи прощает Он с любовью, не отвергая никого. И несмотря на то, что годы прошли, как Он страдал за нас, и кровь Его, как море воды, грехи смыть сможет в этот час. Придите все, кто хочет снова грехов не знать, младенцем быть, еще зовет к себе любовью, еще он может вас омыть.

Тишина. Столько звука вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна, по дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся много, наша жизнь суеты и пустого движения полна. Смотрит вниз с высоты, ночью темная, далекий путь млечный. У него тишина. Я все время тружусь, столько сделать и выполнить надо. Я все время с людьми и так редко бываю одна, но душе моей больно, и шум ей смертельнее яда. Ей мила тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь, наконец, мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой и мягкой постели, мне нужна тишина. И душа отдохнет, словно лань у воды в полдень знойный, и в молитве пред Богом забудет о шуме она, и сама замолчит, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина. Что сравнится с тобой, тишина, нисходящая с неба? Ты елей для души, ты покоя и мира полна. Без тебя не вкусил бы наш дух благодатного хлеба. Дар небес, тишина —

Бог ко мне допускает беспросветные ночи. Бог ко мне допускает безнадежные дни. Я во мрак устремляю усталые очи, и мой взор утомленный видит тени одни. Протяни ко мне руки, я тогда умоляю. Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. Я блуждаю во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руки найти. И в измученном сердце одно лишь стремление, только б не оступиться, не упасть от тоски, только б не оробеть, не утратить терпенья, дотянувшись, коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром просветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильный поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю, дай мне помнить, мой отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, как в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Давайте подумаем вместе. А надо мной смеялись. Сестра Фрида М. обращалась когда-то в забытый алтарь и просила помочь нам с инвалидной коляской. Она также написала, что моя дочь Наташа вышла замуж. Родилась я на хуторе в домике с соломенной крышей. Жили бедно. Уже с 6 лет я помогала маме полоть норму свеклы в колхозе. Мама стала незаметно пить. Била меня, выгоняла. Приходилось ночевать в сарае. В 15 лет я пошла работать на стройку. Все смеялись надо мной, что мать пьяница. Но маму было очень жалко. И в выходные приезжала к ней из города и помогала. Вышла замуж без любви. Мне на завтра 18 лет исполнялось, когда родила первенца сына. Второй у меня тоже сын. В 23 года опять беременность, а жили очень бедно. Строились, муж пил, да и болел постоянно. Помогали мне только мама и брат. Не описать моего состояния. Была в отчаянии, 2 детей, крыша течет, холодно, а я опять беременная, и аборт не берутся делать, потому что я очень слабая. И вот стою перед иконой и прошу: «Господь, помоги мне не родить, ведь нищета давит, сил нет». Так я впервые обратилась к Богу, не осознавая, что Он слышит. Бог же усмотрел мне доченьку. До родов я работала в детском садике. Сыночки помогали мне по силам и сестричку нянчили. Она стала ходить еще до года. А когда исполнилось 1 год и 6 месяцев, заболела, и до сих пор диагноз под вопросом. Боже один видел мое состояние. Все думала, что она умрет. Когда вернулись домой из клиники, уже видно было, что Наташа не чувствует ножек. Жить было тяжело. Муж пил, мама тоже пила, и дочь инвалид. Хата недостроенная, крыша течет. Работу в садике пришлось бросить. Нужно ухаживать за дочкой. Работала уборщицей и еще подрабатывала уборщицей в школе. Но денег не хватало, а самое главное – колготки и одеяло для Наташи – большой дефицит. Она не стала чувствовать до пояса. Потом нам дали 2-комнатную квартиру. Радовались, что там была холодная вода и не надо было носить из колодца. Стала работать почтальоном. Сыновья мне помогали. Для Наташи мы покупали простую детскую коляску. Она не имела никаких льгот, потому что заболевание общее. Отчаявшись, я написала о своей боли в Красный Крест. В Красном Кресте много откликнулось людей на мое горе. Было много посылок, было много переписки. Ночами отвечала. Так я познакомилась с сестрой Фридой М. Тогда она еще жила в Караганде. Она пригласила нас в гости. Я мало что знала о вере в Бога, знала православный обряд, и стали мне люди на почте говорить, что втянут меня в секту и в жертву принесут. Боялась я, но и хотела ехать. Видела из писем, что сердце ее чисто. На следующий год мы все-таки полетели самолетом в Караганду. Нас Фрида с отцом встретили, накормили, мы отдохнули. Вечером слушали музыку, потом молились. Было не по себе, мы не так молились. Все нам было в диковинку, все принимали с опасением. А в воскресенье на машине повезли в церковь. Видела, сколько людей в церковь идет, как у нас, православных, на Пасху. Так я думала. В церкви молились, а еще о Боге говорили, и это было трогательно. Потом мне Фрида предложила, чтобы помолились о Наташе. Когда молились, то в зале все почему-то плакали. Было удивительно, что молились, не взяв платы.
А одна сестричка, подруга Фриды, помогла нам деньгами. Мы очень рвались домой, потому что боялись, что нас в жертву принесут. Через 3 дня улетели домой. Постепенно стала понимать, что зло в сердце от дьявола, и стала просить Господа изменить наши сердца, и чтобы другим от нас было хорошо. Жили, надеялись на Бога и держались друг за дружку. Ребята купили «Жигули», старенькие, и уже Наташу возили хоть куда. Младший сын переехал жить в Киев. Наташе очень хотелось жить в Киеве, и она все плакала и молилась. По ее молитве Бог помог нам купить однокомнатную квартиру в столице. Все эти годы помогала мне Фрида М. Она нас с дочерью пригласила в Германию. Целый месяц мы были в гостях, были в церкви, но еще я видела, как ей самой тяжело. Она одна воспитывает дочь, но она разделила мою боль, мое горе. Моя мама не понимала меня так, как сестра Фрида. Моя дочь молилась, чтобы Бог дал ей мужа, но я не верила. Какой мужчина пойдет на памперсы, но я опять ошиблась. Муж Наташин покаялся, но еще не принял крещение. Они поспешили пожениться. Позже они вместе каялись, что неправильно поступили, пока их не хотят простить. Уже 3 года сестра Фрида выписывает нам забытый алтарь. Пусть Господь воздаст сестре Фриде за ее доброту и понимание во 100 крат. Ведь у нее тоже нелегкая жизнь, а она еще мне помогает. Моей Наташе уже 30 лет. Она маленькая, и над ней многие смеялись, а Бог ее любит. Знаю и понимаю, что в этой жизни всем нелегко, а особенно тяжело тем, кто не знает Господа. Молимся, чтоб еще многие и из наших близких тоже обратились к Господу и покаялись. Оставайтесь с Господом. Надежда Горбуз, Украина.

Женское призвание. Дай нам, Боже, дочерям Твоим здоровье, дай нам разум, как Исфири, чтоб могли свой очаг согреть божественной любовью, быть большим благословением семьи. Дай нам, Боже, Твою кротость, женам, мамам, сестрам,

аромат издавали, касаясь ветвями земли. Особый такой аромат.

ее открытое сердце. Нашей маме исполнилось 60 лет. Хотим поблагодарить ее за жертвенную любовь, за открытое сердце, за любящие руки, за заботу, за ласку. Желаем ей мира, радости, здоровья, долгих лет жизни, сил для труда на ниве Божьей и обильных благословений от Господа. У нашей мамы любящий муж, 11 детей и 7 внуков. Мама наша, Веселкова Надежда Ивановна, родилась в 1950 году в Новокузнецке. Ее родители были очень богобоязненными и искренне служили Господу. Мамин папа, Осинцев Иван Павлович, был пресвитером. Мама была второй из 13 детей. Как старшей дочери, ей пришлось много помогать по дому. С юности она пела в хоре. У нее прекрасный голос. Мамочка очень любит петь, и мы иногда сядем всей семьей и поем из сборника «Песнь Возрождения». Все эти песни мы знаем с детства. В 20 лет маму, как молодого специалиста, послали работать в Нижний Тагил. Там она стала посещать поместную общину и заниматься с молодежью. В 26 лет мама вышла замуж. Были и трудные времена, но мама и папа оставались верными Господу. В 1977 году папа был сослан в Казахстан, в Караганду, и мама поехала с ним. Они и здесь служили Господу, и Он благословлял их. За это время было много невзгод и трудностей, но много и милости от Бога. Во всех обстоятельствах мама просто доверялась Богу и молилась. Мама молится, чтобы мы, дети, были близки Господу. Никогда я не слышала, чтобы мама роптала. Она всегда все делает с любовью, свидетельствует всем о славе Божьей, наставляет нас. Доверяй Господу, доверяй Господу. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Невыдуманные рассказы. Рассказ «Зиночкино счастье». Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов, 5 глава, 7 стих. «Катя! Катя! Катя!» В полном отчаянии повторяла Зинаида, глядя на побледневшее лицо 14-летней дочери, которая неподвижно лежала на постели. Глаза больной были закрыты, и, казалось, она уже не дышит. «Нет, нет, родненькая моя!» Не осознавая, что делает, Зина несколько раз силой встряхнула исхудавшее тело девочки. Та с трудом приоткрыла глаза и едва слышно проговорила: «Мамочка, зачем ты меня вернула? Я ухожу от тебя, мама». «Нет, доченька, я не хочу, я не отпущу!» В исступлении закричала Зина, но Катя опять закрыла глаза и затихла уже навсегда. Недавно у дочери Зинаиды обнаружилась серьезная болезнь. Сделали срочную операцию, но медицина оказалась бессильной. И вот теперь ее любимое дитя, ее кровиночка ушла туда, куда для нее, Зинаиды, вход пока был закрыт. Плакать она уже больше не могла. И только обхватив обеими руками голову, медленно раскачивалась из стороны в сторону, тихонько постанывая, как раненый зверек. А за что все это ей? Ведь только год назад, внезапно от инфаркта, скончался ее старший сын Игорь. После женитьбы он переехал в другой город к жене. Детей родить не успели. И двух мужей своих Зина пережила. После смерти первого решила остаться вдовой. Но тут такой хороший человек попался. Не пьет, не курит, хозяйственный и заботливо внимательный. Жену звал только Зиночкой. Но надо же, и он вдруг заболел и умер. «Видно, сглазил меня кто-то», — с горечью решила она. «Нет, не видать мне в жизни счастья». После похорон дочки Зинаида предложила Косте, своему единственно оставшемуся из детей: «Сынок, давай продадим нашу хибарку и купим хоть однокомнатную, но с удобствами. Нет у меня уже сил ни за водой ходить, ни печку топить». Жили они хоть и в центре города, но в маленьком, барачного типа домике, без водопровода и теплосети. Носить воду и растапливать дровами печь приходилось Зинаиде. Костя по дому ничего не делал. Связался с какой-то разведенной, старше его, да еще и с ребенком, и почти все время у нее пропадал. Но на предложение матери продать их развалюху и купить квартирку откликнулся охотно. Сразу взялся за дело и через некоторое время нашел богатого покупателя, который дал за неказистый домик неплохую сумму. Ему, конечно, не эта хибара нужна была, а участок земли в центре города, где он собирался что-то строить. Новый владелец снисходительно разрешил им еще немного пожить на прежнем месте, пока не приобретут квартирку. Костя заверил мать, что у него уже есть на примете несколько неплохих вариантов, но затем он неожиданно исчез в неизвестном направлении со всеми вырученными от продажи домика деньгами. Узнав об этом, новый владелец приказал Зине немедленно освободить купленное им жилье. Так она оказалась на улице, в прямом смысле этого слова, присоединившись ко всевозрастающей армии городских бомжей, то есть опустившихся людей без определенного места жительства. Теперь у нее не было ни семьи, ни крыши над головой. Хорошо,
хоть небольшую пенсию по возрасту недавно стала получать. Большую часть дня Зина проводила на железнодорожном вокзале. В зале ожидания ей удавалось иногда поспать в тепле на удобном кресле. Но со временем милиционеры, заприметив ее, стали выгонять несчастную на улицу, угрожая: «Еще раз появишься здесь, повезем в участок». Однажды она стояла возле большого супермаркета и пила горячий чай из пластмассового стаканчика, размышляя, где бы сегодня переночевать. На улице было очень холодно. «Зина, это вы или нет?» Вдруг услышала она чей-то знакомый голос. Она чуть не поперхнулась чаем. Так давно никто не называл ее по имени. Подняв голову, увидела перед собой свою бывшую, молоденькую сотрудницу Марию. «Да, это я», — подтвердила Зинаида и поведала свою горестную историю. Слушая ее, Мария, казалось, о чем-то напряженно размышляла и, наконец, предложила: «Хорошо, то есть, конечно, для вас ничего хорошего. В общем, вы можете поселиться у меня. Я ведь по-прежнему без мужа. Будете присматривать за моей 3-летней дочкой. Ну и, конечно, готовка, уборка тоже за вами. Я ведь работаю целыми днями. А пенсию свою переведите на меня. Зачем вам деньги? Питаться будем вместе, и одежду я дам. У меня полные шкафы, а размер у нас с вами вроде бы одинаковый. Ну что, согласны?» Выбирать Зине было не из чего. Она быстро кивнула, мечтая об одном — поскорее вытянуться на нормальной кровати с постелью и уснуть без опасения, что на нее внезапно обрушатся удары милицейской резиновой дубинки. Поначалу новая жизнь показалась ей раем. Тепло, своя постель, в квартире все удобства. Но работа по дому, включая уход за малышкой Танечкой, полностью легла на Зинины плечи. Хозяйка иногда и по ночам где-то гуляла, любила веселую жизнь. Через какое-то время Мария стала своих кавалеров домой приводить. Напившись, они то громко ссорились, то среди ночи начинали петь и хохотать, не давая отдохнуть ни Зине с Танечкой, ни соседям, которые безответно стучали в тонкие хрущевские стены. Пришлось Зинаиде опять на улицу вернуться. Не стало сил терпеть такую жизнь, да и безденежье надоело. Мария всю ее пенсию забирала, и копейки не выпросишь, даже на лекарства. В общем, перевела Зина опять пенсию на себя. Танечку миленькую, которой очень привыкла, со слезами поцеловала, сложила в сумку свои скромные пожитки и навсегда захлопнула за собой дверь квартиры, где провела 6 нелегких лет. Еще перед уходом, обдумывая дальнейшую жизнь, решила: «Пойду в Красный Крест. Может быть, закуток какой-нибудь помогут найти». Уж очень не хотелось ей опять на вокзал, и тем более на крыше многоэтажек, где обычно спят бомжи. Да и ноги стали болеть. Выслушав Зину, работница Красного Креста объяснила, что здесь ей могут немного помочь одеждой и продуктами, но жилья у них нет. Посоветовала сходить в горсобес, организацию, обслуживающую пенсионеров. И вот тут ей повезло. Участливая инспекторша отдела социальной помощи малообеспеченным после беседы с Зиной протянула ей исписанный лист бумаги и сказала: «Пойдите по этому адресу. Там недавно открылся центр помощи бездомным пенсионерам. Правда, стационарных мест уже нет,
Но вы все-таки попросите директора, он человек мягкий. Может быть, что-то придумает. С директором Зина сначала никак не могла начать говорить. Она со страхом смотрела на него, опасаясь отказа. Выслушав, наконец, ее сбивчивый рассказ, тяжело вздохнув, он проворчал. «Ну где мне всех вас размещать? На голове, что ли?» А затем, встав, подошел к ней и с грубоватой лаской по-отцовски погладил по голове и сказал: «Не плачь, что-то придумаем. На улицу не выгоню». И так уж настрадалась. Уже через полчаса ей поставили койку в небольшой комнатке, где уже проживали три женщины. Так начался для Зины новый этап несладкой интернатской жизни.

Много пережившие обитатели пансионата часто не ладили между собой. Каждого привела сюда нелегкая дорожка. Да и характер к старости, как правило, не улучшается. Ссоры, крики, разборки были здесь привычным явлением. Скоро Зина стала своей в этой ставшей ей родной среде обездоленных. Научилась защищать себя в случае необходимости, только драться, как другие, не могла. Из-за сильной болезни ног она почти все время проводила в постели, изредка поднимаясь для того, чтобы поесть или же для другой необходимости. Часто вспоминала о своем сыне Косте, жив ли, а если жив, то где он сейчас? Иногда от обиды на сына до боли перехватывала в горле. Как же он мог так поступить с ней? Оставить мать на улице, сбежать с деньгами и за все эти годы даже не поинтересоваться, как она тут. Если, конечно, он жив. Зина испытывала противоречивые чувства. Ей было трудно простить и одновременно пронзительно жалко свое родное, неизвестно где скитающееся дитя, если только он еще где-то ходит по земле. «Только Бог знает, жив ли сын мой», — многократно шептала она по ночам, ворочаясь сбоку на бок. И однажды подумала, а если он знает, как бы спросить у него об этом? И вообще, слышит ли он нас, людей? Зина всегда считала себя верующей, ведь она с детства верила, что Бог есть. Было время, и храм посещала по праздникам, да и молитвы кое-какие помнила, правда, не полностью. Вот и теперь Зина зашептала, напряженно сморщив лоб, «Отче наш, сущий на небесах!» Довольная, что дошла до конца, повторила еще раз, а затем осторожно спросила, «Господи, а Костя-то мой жив?» Замерла, вслушиваясь в тишину ночи, но так и не получив ответа, подумала, «Видно, далековато Бог от нас, не слышит, да и кто я, чтобы он со мной разговаривал?» Повернувшись на бок, Зина погрузилась в тяжелый сон, а утром, сразу после завтрака, в их комнату вошла дежурная медсестра с какой-то женщиной, лет 50, и тоном массовика-затейника игриво сказала, «Ну, золотые мои, к вам гостя! Об Иисусе Христе будете слушать?» «Будем!» — почти хором дружно ответили обитательницы комнаты. Изголодавшиеся по общению с людьми, они готовы были слушать о чем угодно, только бы хоть на время забыть свое одиночество. Серафима, поздоровавшись, представилась гостья. «Красивое имя, старинное!» — уважительно отозвалась одна из пансионерок, благожелательно поглядывая на женщину. «Да вы присаживайтесь на кровать, у нас тут стульев нет!» Серафима интересно рассказала о себе, о том, как до 42 лет жила в грехах, а потом стала читать Библию, и как поняла, что она грешница пред Богом. Теперь заключила она, когда Христос ее спас, желание сердца рассказать об Иисусе всем, чтобы и другие получили спасение и полюбили Его. Все охотно слушали, то этого никто не говорил им о Боге так просто и понятно. А еще женщинам очень понравилось, что Серафима поинтересовалась их житьем-бытьем и с неподдельным вниманием долго слушала обо всех интернатовских бедах и приключениях. У Зинаиды сердце защемило, когда гостья назвала ее Зиночкой. Так ласково ее называл когда-то только второй муж. Когда в конце беседы Серафима поднялась
и коротко помолилась вслух, благодаря Бога за общение, Зина вдруг громко с каким-то надрывом зарыдала. «Что с тобой?» — в недоумении обратилась к ней соседка по койке. «Ничего, вы все равно не поймете», — отозвалась та и взглянула на Серафиму, ожидая и от нее подобного вопроса. Но гостья молча смотрела на нее с такой любовью и сочувствием, что Зина поняла, она действительно настоящая верующая. А может быть, сам Бог прислал ее к ней, Зине? «Выходит, он все-таки слышит нас», — задумчиво решила она. Серафима стала приходить часто. Обычно она читала отрывок из Библии, а затем они вместе размышляли над прочитанным. Однажды Зина нерешительно сказала: «Я тоже хочу помолиться вслух». Серафима кивнула, как будто совсем не удивившись. Все встали. Зине казалось, что сердце сейчас выскочит. Почему-то очень тяжело было произнести то, что переполняло ее. Наконец она с трудом произнесла: «Господи, спаси мою душу грешную». Больше она не в силах была ничего добавить. И так чуть сознание не потеряла от напряжения. После ухода Серафимы одна из пансионерок вдруг язвительно обратилась к Зине: «Ты думаешь, что лучше всех, если помолилась? Если бы Сима, — так женщины называли между собой Серафиму, — узнала, что ты выпиваешь, то она не была бы к тебе так добра». «Замолчи, несчастная!» — грозно отозвалась Зина. «Я все грехи брошу, мне Бог поможет». «Как же поможет?» — передразнивала ее та, нисколько не испугавшись. «Горбатова могила исправит!» Зина крикнула в ее сторону еще несколько оскорбительных слов и насмешница, наконец, угрожая, что разберется с ней, вышла из комнаты. Ночью Зинаиду стала сильно судить совесть. И за всю прошедшую жизнь, и за сегодняшний скандал с соседкой по комнате. Долго лежала без сна, мучаясь и терзаясь от соделанных ошибок и преступлений. Затем, с трудом поднявшись с кровати, взмолилась всем измученным сердцем: «Господи, прости, если можешь». Когда почувствовала, как внутри воцарилась тишина, удивленно прошептала: «Как море после бури!» Утром она смущенно попросила у своей обидчицы прощения. Та была так изумлена, что только несколько раз открыла и закрыла рот, но так ничего и не ответила. А когда пришла Сима Серафима, Зина все подробно рассказала ей о себе и о своих выпивках, а затем добавила: «У меня будто внутри кто-то поселился и подсказывает: вот так делай, а вот этого не надо». «Это Иисус Христос», — объяснила Серафима. «Теперь Он будет жить в твоем сердце и поможет тебе побеждать плохое. Только слушайся Его во всем, не огорчай». Зина быстро прижала обе руки к груди, как бы опасаясь того, что Господь покинет ее. «Он никогда не расстанется с тобой, если ты сама не оставишь его», — вдруг сказала Серафима. Зина изумленно смотрела на нее, и как только Сима могла прочитать ее мысли, тут вдруг ее осенило. «Ведь и в ней, Зине, и в Серафиме живет Бог. Это Он все слышит и все понимает и отвечает на их молитвы». Теперь она была в этом уверена. «Иисус и о Косте мне все скажет», — подумала Зина, — «если захочет». Впервые она не почувствовала в сердце никакой обиды на сына. Все прежние бури утихли. Ей казалось, что волны Божьего омовения подняли вверх и выбросили куда-то очень далеко всю грязную пену ее грехов.
а теперь через нее к другим потечет чистая, живая вода вечной жизни. «Дорогие мои, я ухожу», — попрощалась Серафима. «Кто что хочет к следующему разу?» Обычно она приносила им что-то вкусненькое. Вот и сейчас перед уходом спросила об их желаниях. «Я хочу», — медленно начала Зина, и все, даже Серафима, удивленно посмотрели на нее, ведь раньше она ничего не просила. «Я хочу извиниться перед всеми, кого обижала. Хочу всех любить, как любит меня мой Господь. Хочу стать доброй и мягкой. Хочу жить для Бога». Зина стояла рядом с Серафимой. Глаза у обеих сияли одинаково счастливым светом. Они очень были похожи друг на друга, как родные сестры. Да, они и вправду стали родными во Христе Иисусе, своем Спасителе и Господе. Светлана Тимохина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Взрослые наши дети.
1: Ответ через 20 лет.
0: Мама, привет! Как дела? Как жизнь? Ты спрашивала, хожу ли я в церковь? И я отвечаю, нет. Рядом церкви нет. Библию читаю в субботу. Среди недели некогда. Учеба. Прихожу домой, буквально с ног падаю. Как отец? Ему уже лучше? На прошлой неделе я немного простудился, но ты не волнуйся, у нас в институте врач есть. Как Катюшка, поцелуй ее за меня. Прости, что не смог приехать на праздник жатвы. Ты же понимаешь, учеба. Мам, мне тут в городе работу на каникулах предлагают. Я хочу здесь остаться. Вы подумайте с папой и пришлите скорее ответ. Люблю вас. Ваш сын Юрий.
1: Юренька, милый любимый, спасибо за весточку, а то мы с тетей Зиной уже распереживались о тебе. Дел, сам знаешь, в деревне много. Вот козу дойную купили, молока больше стало. А дядя Петя, мой старший брат, нам новый сепаратор привез. Ой, забыла, у тети Зининой племянницы вот уже 7-я дочка родилась. Володька чуть не плакал, сына хочу, а у меня уже 7 дочек. В общем, назвали Дунечкой. Говоришь, что церкви нет. Юрочка, в Библии написано «бойся Бога», а в церковь надо ходить, хоть и за 1000 километров. Надо Бога бояться и любить Его всей душой своей. Сыночек, а как же это ты только в субботу Слово Божье читаешь? И как тебе не стыдно? В Библии написано, что в Слове Божьем надо поучаться день и ночь, а не только в субботу. Это, конечно, плохо. Отец никак не поправляется, а позавчера братья приходили молиться над ним. Я ему псалмы читаю. Вот пишу, а он говорит, «Сыну большой привет и место из Писания». Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». «Сыночек Юра, ты молочко кипяченое пей и на улице плотно горло закрывай». Жаль, что ты так далеко. Я не могу тебя обнять, поцеловать. Не видела тебя уже 3 года, а ты на праздник жатвы не приехал. Юрий, а Катюшка тебя так видеть хотела. Ей уже 8 лет исполняется. Во 2-й класс идет. Она мне помощница. Всегда о тебе спрашивает. Мне слышать об этом очень больно. Сынок, если можешь, приезжай быстрее. Я так люблю тебя, Ксения Еремеевна, твой отец Виктор Юрьевич и Катенька.
0: Мама, здравствуй. У меня все хорошо. Простуда прошла. На прошлой неделе экзамен по философии сдал. Ну и намучился же я. Профессор ни в какую не хотел 5 ставить. Пришлось все темы рассказывать. Мам, и зачем только ты мне про козу, про сепаратор, про Володьку пишешь? Зачем? Я же спрашивал у вас, можно ли на каникулы остаться в городе. Престижная работа, охранником буду работать. Вы подумайте с папой и желательно скорее ответьте. Значит, папа все так же? Очень печально. Кстати, нашел церковь, как ты просила. Но там какая-то вера не моя. 2 раза был там. А сейчас некогда, экзамены. Мам, а как твое здоровье? Тетя Зина как там поживает? Я слышал, что ее приемного сына посадили. И еще, Библию мою украли. Такая печаль, переживаю. Я по сестренке Катюшке скучаю. Она до сих пор меня так смешно рисует. Мне тоже плохо без вас. И жду ответа. Могу ли я остаться? Твой Юрий.
1: Юрочка родненький, сыночек, скучаем по тебе. Письмо получили. Сынок, мы так ждем тебя, а ты все работа, работа. Ну хорошо, а где ты будешь охранником работать? Сколько будут платить? В ночную смену работа. Напиши побольше, а мы с папой помолимся, подумаем. Папе хуже. Даже приподняться не может, лежит все. Все дела на моих и тети Зининых плечах. Слава Богу, Катюшка помогает. Без нее бы мы точно не справились. Она даже уроки делать не успевает. Надо печь хлеб, смотреть за папой, пасти козу. Твоя помощь нужна. Хотим сарай строить. Мы с тетей Зиной вряд ли справимся. В церковь ходи обязательно. С верующими надо в общении быть, чтобы твой дух не угас среди мирской суеты. Ищи Бога, пока можно найти Его. Ноги, Юра, ноги мои страшно болят. Порой сил совсем нету. Молюсь, плачу. Тетя Зина, когда о сыне услышала, расстроилась. Я высылаю тебе маленькое Евангелие. Сын, ради Бога читай. Хоть это для меня и не дешево, но ради тебя не жалко. Заодно и фотокарточка Катеньки. Она не рисует больше. Она пальцы на правой руке обожгла. Большие волдыри были. И в больнице целую неделю лежала. Ждем тебя сильно. С молитвой о тебе, мама.
0: Папа и мама. Жизнь идет своим чередом. Благодарю, бандероль получил. Катя что-то грустное на фотокарточке. Я насчет работы. Объясняю. Охранником в студенческом клубе буду с 8 вечера до 3 ночи работать, а днем почту разносить. С оплатой все нормально. Хватит на жилье. Отвечайте, прошу вас, как можно побыстрее. Не держите меня в неведении, Юрий.
1: Сын мой Юрий, это пишет отец. У мамы температура уже несколько дней держится и не спадает, поэтому пишу я. У нас все хорошо, по милости Божией. Я твой отец, и мое слово должно быть для тебя важным и значимым. И я тебя прошу, сейчас же немедленно возвращайся домой. Дома столько дел, мы уже не справляемся, а ты говоришь работа. О чем речь? Мать слегла, Катя руки стерла, а ей еще 9 нет. У тети Зины тоже спина болит. Я, ты сам знаешь, после аварии на шахте еще и не вставал. Ты просто обязан помочь своей семье, которая делает все, чтобы оплатить твою учебу в институте. Мы любим и ждем тебя.
0: Добрый вечер. Все понял. Но домой не приеду. Не получается. Вы там пахать меня хотите заставить, когда я должен учиться? Нет, так я не могу. Я на степень бакалавра претендую и в земле рыться не собираюсь. Ничего, на каникулах сам себе заработаю. Простите, Юрий.
1: Здравствуйте, Юрий. Это тетя Зина пишет. Я хоть всего 7 классов кончила, но ничего страшного в этом не вижу. Зачем ты пишешь так необдуманно и резко? Ты родителям своим письмом еще одно горюшко добавил. Они и так все, бедные, ради тебя старались. И ты их так письмом подкосил, что даже Катенька слегла, не выдержала девочка. Сейчас у них в доме по очереди дежурим я и баба Роза. Сынок, ты не должен так делать. Надо любить и уважать своих родителей, какими бы они ни были. Не только на словах, но и на деле. Я хоть и в церковь не хожу, но, кажется, в твоей Библии написано «Почитай отца твоего и мать твою». Этот закон от Бога, и нельзя нарушать его. Езжай домой. В ответ пришло вот такое письмо.
0: Спасибо за все, что вы сделали для меня, но не надо мне указывать, как жить. Вы уже прожили свой век и не можете меня понять. И если все так, вы мне больше не нужны. Я молод, полон сил и сам как-нибудь смогу прожить. Я справлюсь по жизни сам. Прощайте, Юрий. Прошли годы. И спустя 20 лет уже почти 40-летний Юрий Викторович получил точно такую же телеграмму от своего родного сына, которого когда-то тоже назвал Юрием. Так через 20 лет Бог ответил ему: «Воистину, что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Самая ухоженная могила. Мне очень понравился рассказ «В забытом алтаре» за номером 1 за январь 2010 года. «Эх, Эндрю, я занят. Надеюсь, что кто-то над ним задумается и подарит больше любви детям. Ведь то, что мы сеем, то и пожинаем». Когда читала статью, слезы катились градом. Тяжело вспоминать и писать, но пишу, чтобы это стало уроком для других родителей, чтобы никто не повторил эту ошибку. Пишу, как отец жил в зависимости от алкоголя, с детства еще начал употреблять и никак не хотел отказаться. И этим мучил жену и детей. Но чтобы еще больше напугать жену и детей, он хватал веревку и угрожал: «Повешусь». Они в испуге отнимали у него веревку. Жена не раз предупреждала мужа, чтобы он не учил детей дурному. Ведь дети видят, что делают родители, и делают то же самое. Старшие двое детей всегда поддерживали друг друга. И опорой им было дедушка с бабушкой, которые молились за всю семью. Третий ребенок родился, когда дедушки уже не было. Бабушка была старая и болезненная. Единственное, что могла, болеться за самого маленького внука. Но вскоре и ее не стало. Вышла замуж старшая дочь, плакал маленький братик о том, что ему не будет хватать сестры. Вскоре женился и старший брат. И еще больше было слез. У старших свои семьи, а он остался один. Казалось, живи да поживай, и Бога прославляй. Но враг человеческих душ не дремлет. Он везде, где нет твердой почвы. С Божьей помощью вырос и маленький. Когда младший сын, он всегда хотел заботиться о родителях. Были у него и проблемы. Не получилось, чтоб куда-то поступать. Не получилось. Работу нашел, сократили. У ребенка началась депрессия. Особенно никто не заметил. Однажды позвонил родителям. Телефон взял отец. Услышал голос сына, грубо ему ответил: «Я устал от твоих проблем», и положил трубку. Сын позвонил второй раз. На этот раз к телефону подошла мама. Сын с обидой сказал матери: «Я никогда о своих проблемах не говорил с отцом, но если он не хочет слушать мой голос, то зачем мне жить? Я с ним вовсе не хотел говорить о своих проблемах, я хотел спросить, как его здоровье». Мать ответила: «Сынок, ты же знаешь его характер. Нам остается только его прощать».

Сын хотел быть рядом с отцом, помогать ему, любить его, но чувствовал себя ненужным. Мать часто говорила отцу, чтобы тот не грубил и не обижал детей, ведь у них еще не сформирована нервная система. Им тяжело это переживать. И всегда вспоминала, какая она была в детстве счастливая. У нее был хороший отец, который дарил детям ласку, любовь, старался понять их. Как больно было видеть матери, что ее дети получают так мало тепла от своего отца. Когда появился первый ребенок, мать мечтала с любовью и Божьей помощью воспитать детей. Но отец заявил: «Я буду воспитывать их так, как воспитывал меня мой отец. Он меня бил, и я буду бить». С какой болью жена слушала эти слова. «Ведь детей надо наказывать за провинность, а не то, что меня в детстве били». Жена не раз предупреждала мужа, что его воспитание добро не кончится. Но он отвечал: «Не мешай мне воспитывать». Теперь отец увидел, чему научил ребенка. Отец ходит каждый день на могилу, не дает осесть ни пылинки, ни снежинки. Люди говорят: самая ухоженная могилка. А матери говорят: этот бы уход, да при жизни. Ребенок никогда бы этого не сделал. С.Л. Не суждено на свете нам беззаботно жить. Быстро взрослеют дети, и сердце сильней болит. Не о своей судьбине молимся по ночам, о дочерях и сыне рвется мольба к небесам. Всем привести к Иисусу, детям примером быть, чтобы смертельным укусом грех не успел сразить. Жизнь проходим впервые, не знаем, что дальше ждет. Вот почему живые молитвы слышит Господь. Взрослые дети, каждый создал свою семью, и я теперь с большой жаждой вновь на колени встаю. Знаю я, враг коварен, коварством своим берет. Никто пусть не будет ранен и во Христе живет. И, одержав победы, с верой идет вперед. Мы уже бабушки, деды, Бог нас в отчизну введет. Александр Исаев, Украина.

Письмо в номер. Врач посоветовал пистолет. Пишу вам, так как очень сострадаю людям, которые болеют депрессией. Я христианка, депрессией не болела. Хочу сказать, что Галина Вольф очень мудро написала статью, что и добавить нечего, но пусть Господь говорит через меня. 2 года назад я заболела тяжелым заболеванием. В одно утро не смогла встать с постели, не могла шевельнуть рукой, головой, подвинуться в постели ни на 1 сантиметр. Меня било, как током от движения. Ложилась спать здоровой. В течение 40 минут я встала и поняла, что ходить, сидеть на высоком стуле могу, но не ложиться. Находилась тогда в гостях в Германии у дочери. Обратились к врачу. С помощью обезболивающих улетела домой в Латвию. Обследовали в течение 10 дней. Установили, что сломаны 3 позвонка, и выписали домой. Дальше обследоваться амбулаторно. Потом в течение 6 месяцев с сильными болями я проходила обследование. Врач сделал очередное компьютерное обследование, посмотрел на снимки, взялся за голову и сказал: «Я такого еще не видел. У вас позвонки растаяли, как сахар. 3 позвонка. Знаете, а у меня было спокойствие. Я только хотела, чтобы боли были меньше». За меня молились в церкви, братья и сестры, и благодаря молитвам у меня не было страха. Просила Господа вести меня, сохранить от ропота, принимать от Него все, что Он допустил. Просила, чтобы Господь убрал боли, и я могла бы ходить. Купила корсет. Потом легла в больницу оформлять группу инвалидности. Знакомый доктор положил меня на обследование, и когда взял в руки снимки, положил их молча в сторону. А медсестре сказал: «Я бы на ее месте купил пистолет и 1 пулю». Когда мне это сказали, то я пожалела доктора. Какое несчастье не знать Бога! От врачей я утешения не получила, а только запугивание. И если бы я не была христианкой, то как это все перенести? Молитвы давали мне в сердце мир, молитвы мои и братьев и сестер. Врачи, давая мне такое наставление, еще не знали, что у меня еще и рак крови. Это установили уже при дальнейшем обследовании. У меня продолжал ломаться позвоночник, ребра. Сломались 14 позвонков. Мне стали делать химиотерапию. В течение 3 дней выпали волосы. Глядя на себя в зеркало, я разрыдалась. «Во что вас бить еще?» Исайя 1:5. Встала на колени, молюсь и плачу. Работать не могу, вся разбита болезнью, а мне всего 58 лет. Ко мне много приходило посетителей, и христиан, и мирских, и я боялась, что они увидят мои слезы. А мне Господь стал говорить, успокаивать: «Разве у меня нет пищи? Зачем думать о завтрашнем дне? До сих пор Господь заботился и далее не оставит. Волосы вырастут, ногами хожу. Чего нам бояться, чего страшиться? Не бойся, я с тобою, я помогаю тебе». Стала я пересматривать свою жизнь. Для чего Господь допустил эту болезнь? Я каялась, обновлялась покаянием. Проходя такую переплавку, мне Господь открыл, что есть еще гордость, мало любви. Молюсь, чтобы Он все убрал из моего сердца. Заболевание неизлечимое, по мнению людей, но у Бога свои планы. Сейчас прохожу лечение в Германии, живу у дочери. Дочь христианка. Живу без боли, хожу,
Помогаю по дому дочери, присматриваю за внуками. На лето уезжаю в Латвию. Хочу написать, что если христианин попал в уныние, то выход – молитва. Господь наш выход, только в нем успокоение. Не оставайтесь одни в вашей беде. Открывайтесь брату-сестре, вместе молитесь, просите церковь нести вас на руках молитвы. В моей церкви молодой брат попал в такую беду. Сначала заболело сердце. Он занимался спортом. Ему посоветовали врачи и братья бросить спорт. Но он ответил: «Я не брошу спорт». Затем депрессия, лекарства, ушел в мир, находится в плачевном духовном состоянии. Женщина, не знавшая Бога, была несколько лет в депрессивном состоянии. Лекарства не помогали. Посоветовали идти в церковь, к Богу. Пришла, доверилась Богу, исцелена. Враг простер руку свою на все самое драгоценное. Плач Иеремия 1:10. Не теряйте общение с Богом, братья и сестры. Молитесь. Надо вставать, надо бодрствовать. Господь грядет. Пока писала письмо, набросился сатана, чтобы я на себя посмотрела. Дело в том, что я из-за сломанного позвоночника стала на 13 сантиметров ниже ростом. Как я выгляжу? Если стану еще меньше ростом, то уже лучше не выходить на улицу, в церковь. Пишу и каюсь, что допустила такие мысли. Как быстро можно упасть человеку? Извините, если что не так написала. Мне еще многому надо учиться у Господа. Вера Меденкова.

0: Дорогие читатели, начиная с августа месяца текущего года у нашей редакции будет меняться номер телефона. Прежний номер телефона, возможно, будет заблокирован. Если Господь поможет, то уже в одном из следующих номеров алтаря мы опубликуем новый телефонный номер. Просим вашего понимания. И еще очень просим ваших молитв в связи с приобретением нового здания, редакции и переездом на новое место работы всех наших сотрудников. Ваш алтарь.
1: Внимание! Дорогие читатели, с 1 июля по 31 июля наша редакция будет находиться в отпуске. Просим по телефону в это время не звонить. Ваши письма будут приниматься и обрабатываться. Ваш алтарь.

Христианский телетайп. Нью-йоркцы протестуют. Тысячи жителей Нью-Йорка собрались 6 июня на акцию протеста против строительства 15-этажной мечети на месте теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Участники митинга, организованного движением «Остановим исламизацию Америки», считают, что будущий исламский центр оскорбит память 2976 погибших при взрыве Всемирного торгового центра и станет символом победы тех, кто до сих пор пытается терроризировать американский народ, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на сайт Christian Post. Место взрыва – это мемориал, это кладбище. Мы просим проявления чуткости, говорит одна из устроителей акции Памела Геллер. Между тем, инициаторы строительства мечети обещают сделать ее научно-культурным центром для любого человека вне зависимости от происхождения и вероисповедания и превратить его в олицетворение сострадания и толерантности. Монастырь откроют для паломников на один день. Византийский монастырь IV века Панагея Сумела, расположенный в восточной провинции Турции Трабзон, будет открыт для прихожан только на один день, 15 августа, передает Турпром со ссылкой на правительственные источники. Монастырь, помимо того, что является значимой туристической достопримечательностью, также считается местом богослужения для православных верующих, пояснил Ресип Кизилшик, глава северной провинции Трабзона. Ежегодно монастырь посещают тысячи туристов, большая часть которых приезжает из Грузии, Греции и России. Монастырь Панагея Сумела основан в 386 году. Сегодня, после многочисленных реконструкций на протяжении ряда веков, он остается наиболее сохранившимся монастырем. Из древней обители открывается удивительный вид. Находясь на высоте 1200 метров у подножия крутой скалы, монастырь смотрит на долину Алтын-Дере. Решение Турции открыть монастырь для богослужения всего на один день в году является частью политики страны, в которой проживает большинство мусульман. Правительство разрешает христианам проводить свои религиозные церемонии во многих христианских храмах и церквях, но время для этого отводится крайне ограниченное. В марте сообщалось, что Министерство культуры и туризма Турции решило открывать раз в году в сентябре старинную армянскую церковь Святого Креста Сурбхач, расположенную на острове Ахтамар на озере Ван для проведения церковных мероприятий. Церковно-государственный праздник. День славянской письменности и культуры отмечался в России. Это единственный в стране церковно-государственный праздник, учрежденный в 1991 году. Он приурочен ко дню памяти составителей славянской азбуки братьев Кирилла и Мефодия. В открытии праздника в Москве приняли участие два патриарха – Константинопольской и Русской православных церквей. В этом году Российский комитет по подготовке и проведению празднования возглавляли председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На пост президента Германии выдвинут лютеранский пастор. Имена кандидатов на пост президента страны объявлены в Германии. Следует учесть, что немецкий президент не глава государства, его полномочия гораздо более скромные, сообщает Regions.ru. Оппозиция, социал-демократы и зеленые выдвинули в президенты лютеранского пастора Иоахима Гаука. Ему 70 лет. Он закончил богословский факультет в Ростоке, после чего стал лютеранским священником. После объединения Германии возглавил службу, разбиравшую архив Штази, тайной полиции ГДР. Эта служба и до сих пор именуется службой Гаука. Себя он называет просвещенным патриотом и не скрывает неприязни к нацистам и коммунистам, а также высказывает опасения, что изнеженные дети демократии могут даже не осознать, когда их свободу отнимут.
Новый Завет на хакасском языке. В Хакасии, в местных православных храмах, в республике из 70 религиозных организаций половину составляют приходы Русской Православной Церкви. Начали вести службы на понятном местным жителям наречии. Здесь тиражом в 3000 экземпляров издали Новый Завет, переведенный на хакасский язык. Я в свое время заканчивал Московский литературный институт по специальности «Художественный перевод», рассказал нам автор перевода, директор Хакасского дома литераторов Илья Топоев. Взялся за эту работу вместе с филологами-богословами Института перевода Библии. По его словам, работу начали 20 лет назад и только сейчас закончили труд. Работали над каждой фразой, каждым словом, чтобы точно передать суть и смысл. Приглашали иностранных богословов, например, специалисты из Германии и Польши жили в республике по 2 года, сначала изучали хакасский язык, а потом брались за перевод, сообщает «Комсомольская правда». Христианство в Иране под угрозой исчезновения. В интервью с католическим радио и телевизионной сетью журналист Камиль Эйд обрисовал весьма мрачную картину жизни христиан в Иране, сообщает Седмица.ру со ссылкой на агентство «Зенит». Изображение аятоллы находится даже на обложке книги «Катехизиса». Может быть, это способ показать, что христиане находятся под защитой режима и считаются «дхимис» защищенными людьми согласно нормам исламского шариата, отмечает журналист. По словам Камиля Эйда, правительство запрещает христианам совершать богослужения на языке фарси, персидском, основном языке Ирана. Переход из ислама в христианство, согласно действующему в стране законодательству, влечет за собой смерть, напоминает журналист. Существует реальная опасность исчезновения христианства в Иране, заключает Эйд, соавтор книги «111 Questions on Islam», выпущенной в 2008 году издательством Ignatius Press. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Кредо.ру, лента новостей.

0: Международная газета об Израиле.
1: Накануне. Чтобы люди не забыли. Холокост – это ужас. Написал мне один христианин, просмотревший фотографии из лагерей смерти Освенцима и Аушвица. Да, но это не просто ужас. Со стороны духовной оценки это апофеоз ненависти дьявола к народу, избранному Богом. И это также насмешка дьявола над остальным миром, когда он демонстрирует нам, как одна из самых высококультурных наций, нация Баха, Гёте, Шиллера, Бетховена, распинает другой народ, не ведая страха Божьего. Мы понимаем, что Германия – нация великой культуры и философской мысли, в то время попала в полное рабство князю тьмы, созидающему на земле ад. Впрочем, это не только Германия, а советская власть, СССР, Россия, загнавшая в лагеря четверть населения своей страны, уничтожившая 30 миллионов людей. Разве это не очередное действие из того же кровавого праздника дьявола, выращивающего на костях людей сад смерти? А Китай? А Камбоджа? А вся остальная планета? Почему этим кошмарным хороводом постоянно сопровождается вся история человечества? Потому что мир, не желающий знать истинного Бога, изначального Бога, давно превратился в ад на земле. Пример Иова больше не повторился. Человечество испытания не выдержало. Свой экзамен на верность Богу оно провалило. Самое невероятное, нелогичное для нормального людского сознания, но логичное для человеческого сознания, извращенного дьяволом, состоит в том, что дьявол заставляет людей забыть об этих миллионах жизней, принесенных ему в жертву. Его змеиный шепот повсюду. Свидетелей осталось мало. Пусть докажут, они выдумывают. Говорите, что этого не было. На земле привыкли врать и верить вранью. И через некоторое время мне и вам начнут верить. Конечно, духовным, да просто приличным людям, которые ощущают себя творением Божьим, понятно, что перед нами стратегия дьявола, цель которой – завоевание душ человеческих. А изощренная дьявольская тактика состоит в том, чтобы люди забыли невинные жертвы человеческие, а забывая это – чтобы забыли и жертву Голгофскую, Божью. Поэтому так важны слова генерала Дуайта Эйзенхауэра, побывавшего в нацистском концлагере. «Делайте побольше фотографий, снимайте на кинопленку, потому что наступит день и час, когда какой-нибудь подлый человек скажет, что этого никогда не было». Эти слова звучат в контексте предупреждения, сегодня звучащего особо актуально. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» Римлянам 16:20. Доктор Михаил Маргулис, фонд «Духовная дипломатия США».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады общению с вами в передаче «Евангельские истины». Предлагаем вам послушать песню.

0: Самой заветной мечтой и надеждой человечества после Второй мировой войны была надежда создать единый мир, где бы человечество могло жить в согласии, занятое строительством, а не разрушением жизни. Но таким же сильным было не только желание, но и разочарование, когда эти мечты оказались несбыточными, даже в самой малой мере. Факты истории говорят о том, что эти желания человечества останутся неосуществимыми до тех пор, пока человечество не обоснует жизнь и поведение на истинах Библии. Никакие нравственные и моральные воздействия извне не могут изменить испорченную грехом человеческую натуру. И только божественные истины Библии, проникшие в человеческое сердце, делают из него нового человека, сознающего назначение и цель своей жизни.
1: Подчеркивая влияние Евангелия на свою жизнь, Антон Павлович Чехов сказал: «Главное, что я подчерпнул из Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает у нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека».
0: Дорогие радиослушатели, позволим лучам евангельского учения Иисуса Христа проникнуть в нашу душу, и она расцветет подобно весеннему саду. Наша следующая песня звучит для вас.

Библия. Библия святая, полная чудес, Бога нам являет, мир несет с небес. Библия есть Слово Божие для нас, и Он этим Словом нас от смерти спас. Библия наш спутник на земном пути, грешным помогает в небо путь найти. Библию читая, пищу в ней найдешь, к сердцу прилагая, счастье обретешь. Библия нас учит в мире с Богом жить и как в этой жизни с грехом не дружить. Библия способна сердцу дать покой, лишь она едина, как никто другой. Библия святая, словно солнце луч, путь нам освещает среди мрака туч. Библия спасает людей от греха и их направляет в Царствие Христа. Библия вещает Божий дар благой, без него не узрим мы страны святой. Библия зовет нас стать на путь Христа, ему покориться и служить всегда.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я сердечно рад открыть вместе с вами сегодня Библию и углубиться в Слово Божие. Это глубина мудрости, из которой люди уже тысячелетия черпали силу и утешение. Поэтому я особенно благодарен Господу за эту возможность посредством радио распространять Его Слово. Мы сегодня продолжим наш разбор Евангелия от Луки, начиная с 11 стиха 7 главы. В первых 10 стихах мы видели, как Иисус исцелил слугу сотника в Капернауме, и этим самым силу Христа над болезнью. В сегодняшнем отрывке мы увидим силу Христа над смертью и Его сострадание к страдающим. В исцелении слуги сотника Иисус проявил явное чудо. Он исцелил его издали, не видя больного и не прикасаясь к нему. Теперь евангелист Лука показывает нам классический пример милосердия Христа к страдающей вдове. В этом тексте мы видим, что Иисус помогает не только людям, в вере которых Он удивляется, как это было у сотника, но и тем, которые в горе и страданиях уже утеряли всякую надежду и веру. Прочтем теперь сегодняшний текст. Евангелие от Луки с 11 по 15 стихи. После сего, то есть после исцеления слуги сотника, Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним пошли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Иисус сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Как мы уже вначале сказали, мы назовем этот отрывок «Сила Христа над смертью и Его сострадание страдающими». Читая этот текст, мы должны помнить, что Лука, писавший эту книгу, был врач. Он часто употребляет в своем Евангелии медицинские выражения. Так, например, в 10 стихе греческое слово, переведенное на русский язык словом «выздоровевшим», употреблялось врачами в смысле, что человек здоров духом и телом. И в 15 стихе нашего текста мы тоже находим слово, употребляемое в медицине. Оно означает, что пациент поднимается с постели. На русский язык оно переведено словом «поднявшись». Произошло это воскресение мертвого у города Наин, расположенного примерно день ходьбы от Капернаума. Предание говорит, что в этой же местности пророк Елисей тоже воскресил сына вдовы. Об этом происшествии мы читаем в 4 главе 4 книги Царств. Еще сегодня вблизи города Наин расположено старое кладбище, на котором в скалах погребали мертвых. Итак, весь наш сегодняшний текст мы разделим на три темы. Во-первых, эта история показывает нам, как сильно жизнь человека руководится болью и недобрыми чувствами. Во-вторых, Лука хочет нам показать, что Иисус сострадает с людьми в их горе. И, наконец, в-третьих, Он показывает нам силу Христа над смертью. Страдание, горе и нужда – это постоянные спутники человека. Глубину горя в этом тексте особенно выражают слова: «Тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова». Не переживший на личном опыте такое горе не может сочувствовать сердцу матери. Не могу это и я. Но слава Богу, Иисус может. Он сам, единственный Сын Бога, обреченный на жертву, видит и знает сердце страдающего человека. Один римский поэт того времени часто употреблял выражение «слезы видим мы повсюду». Да? Мы действительно живем в мире разбитых сердец.
Но несмотря на это, каждый христианин знает –

Цуши, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас же прозрели глаза их, и они пошли за ним. В 41 стихе 1 главы Евангелия от Марка сказано: «Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“». Велик и непостижим нашему разуму Христос. Он – всесильный Бог и простой человек, подобный нам, постоянно вблизи нас. Может ли страдающий желать большего? Представим себе еще раз эту картину. Две группы людей идут навстречу друг другу. Одна возглавляема смертью. В книге Иова в 14 стихе 18 главы смерть названа царем ужасов. Другая группа следует за царем жизни Иисусом Христом. В группе, следующей за гробом, слезы, безнадежность и горе. Вдова потеряла самое дорогое в своей жизни, единственного сына. А навстречу ей идет единственный Сын Божий, который добровольно, в единогласии с Отцом, несет на себе грех мира и готов умереть смертью мученика за всех нас. Какой контраст! Здесь так наглядно видна любовь Бога к нам, людям. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот, еще живя на земле, Иисус уже показывает свою власть над смертью. И это не единственный случай. Минимум 3 раза мы читаем в Евангелиях о том, как Христос воскрешал мертвых. Здесь в нашем тексте мертвого несут к могиле. В 8 главе Евангелия от Луки, 41 стиха, мы читаем о Иаире, начальнике синагоги. Его дочь лежала уже при смерти, и он просит Иисуса исцелить ее. И когда они еще говорят друг с другом, приходит слуга из дома начальника синагоги и говорит, что дочь его умерла. Не стоит больше утруждать Иисуса. Но Иисус все же идет в дом, где все плакали и рыдали о ней. Берет девицу за руку и говорит: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, читаем мы в 55 стихе. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И в 3-м примере, который я сегодня хочу привести, мертвый уже 4 дня был в могиле. Об этом говорится в 11 главе Евангелия от Иоанна. Начиная с 39 стиха мы читаем: «Иисус говорит: „Отнимите камень“. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: „Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе“. Иисус говорит: „Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?“ Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же, возвев очи к небу, сказал: „Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие из-за народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня“. Сказав это, он воззвал громким голосом: „Лазарь, иди вон“. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: „Развяжите его, пусть идет“. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Может быть, дорогие слушатели, в наш век медицины и техники такое чудо не вызвало бы такого удивления, как у людей того времени. Но я думаю, мы были бы тоже достаточно поражены, видя, как кто-либо, подходя к гробу или даже могиле, вдруг зовет мертвого по имени, и тот встает. Дорогие, этими примерами Иисус уже при жизни указывал народу на цель своего пришествия на землю. Он пришел утешать. И в этом примере, о котором мы читаем в начале сегодняшнего текста, он утешил вдову, вернув ей сына. «Не плачь», — сказал ей Иисус, и возвратил ей потерянное дитя. «Не плачь», — говорит Христос сегодня миллионам,

уповающим на Него. Есть и для вас надежда». Эти слова были только тусклым отблеском того, что произойдет в будущем с искупленными детьми Божьими. В 4 стихе 21 главы книги Откровения мы читаем: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Эта надежда, дорогие слушатели, и является движущей силой всего христианства. Иисус – Царь жизни, и Его сторонники будут вечно царствовать с Ним.

На этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус не опубликовал книгу в поэтической форме, рассказывающую о его жизни. Он не продиктовал Евангелие человеку, который мог бы что-то перепутать или забыть. Он был твердо уверен, что Дух истины придет и научит его учеников. По сей день Евангелие остается одним из величайших дел Святого Духа. Господь доверил план спасения несовершенной человеческой памяти и языку. Но Дух напомнил ученикам все, научив и утвердив их в истинности слов Христа, чтобы Сын Человеческий прославился через свидетельство апостолов. У нас нет других достоверных источников, рассказывающих о жизни и служении Христа, за исключением смиренного свидетельства Его учеников. Они ничего не добавили к Его словам. Проповедь апостолов о распятом и воскресшем Спасителе не была просто сухой констанцией исторического факта, который с годами теряет свою былую актуальность. Нет, Дух Святой на протяжении всей истории оживляет эти повествования в сердцах ищущих Бога людей. И когда мы читаем Евангелие, события 2000-летней давности приобретают особое значение для нашей повседневной жизни. Прислушиваясь к словам Христа, мы как будто слышим Его нежный голос, обращенный лично к нам. Люди, утверждающие, что ученики сами все выдумали или исказили подлинность Евангелия, игнорируют работу Духа истины. Там, где пребывает Дух Святой, нет места лжи. Он есть истина и любовь.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
0: Иисус, заканчивая свою прощальную речь, предложил ученикам мир, который превосходит всякое человеческое понимание. Он обещал, что этот мир прибудет на них. В Божьем мире нет никакой фальши или обмана, как в мире греха и в том, что подчас предлагают нам средства массовой информации. Искушения неизбежны, потому что люди живут без Бога. Гнев Господень распространяется на все человеческие беззакония. Иисус говорит здесь о другом мире, мире со своей совестью, который является результатом прощения грехов и примирения с Богом. Именно такой мир наполняет Церковь. Мир Христов – это Дух Святой, который находится в постоянном общении с Отцом и Сыном и который наполняет своей вечной силой нас. Этот мир наполняет ложь, ненависть, жестокость, убийство, зависть, жадность и нечистота. Но Иисус призывает нас не дать сатанинским волнам потопить нашу лодку жизни. Хотя сатана и является князем мира сего, мир Иисуса Христа дает нам силу устоять в унынии и отчаянии. Божий мир также освобождает нас от беспокойства и страха смерти. Верующий во Христа пребывает в Боге, и Бог в нем. Относится ли это к тебе? Господь мирно спал в лодке посреди бушующего моря, когда все вокруг были в отчаянии, видя, как вода захлестывает их. Затем Он встал и запретил шторму, и воцарилась тишина. Он сказал ученикам: «Что вы так боязливы, маловерные?»
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 28 по 31. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдемте отсюда».
0: Ученики были встревожены, когда Господь снова повторил, что вскоре покинет их. Но Он также напомнил им о Своем возвращении. Он сказал: «Радуйтесь, покидая вас, я иду к Отцу. Радуйтесь, что я возвращаюсь на свою родину. Я не возложу на вас крестные страдания. Я дам вам свободу от страха смерти. Смысл моего послания к вам заключается в единении с Отцом. Если бы вы любили меня, то радовались бы моему возвращению на небо. Мой Отец больше меня. Мне Он очень дорог, но моя любовь к вам никогда не прекратится. Я приду к вам в Его духе». Иисус нарисовал перед духовным взором учеников величественную картину своего Отца, чтобы они могли увидеть Его всемогущество и поверить Ему. Это помогло им подготовиться к разлуке со своим Господом и Его скорой смерти. Иисус не хотел, чтобы у учеников сложилось неправильное представление об Отце. Его смерть ни в коем случае не означает, что Бог является Его врагом. Отец с Сыном находятся в абсолютном мире и согласии друг с другом. Именно Отец воскресил Своего Сына из мертвых и дал Ему славу. Господь сказал все, что было необходимо в тот момент. Его миссия на этой земле близилась к концу. Он пришел, чтобы исполнить повеление Отца и искупить грех мира на кресте. После Его смерти на 50-й день Дух Святой сошел на учеников. Его святая кровь была пролита за все человечество. Он хотел, чтобы каждый человек узнал о Его бесконечной любви. После этого Иисус со Своими учениками покинул горницу, где Он установил Новый Завет, и во тьме ночной пошел через долину Кедрон. Он пришел на гору Елеонскую, что неподалеку от Гефсиманского сада. Туда пришел за Ним предатель. Молитва. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твой мир. Ты очистил наши сердца и даровал нам покой. Прости нас за суету, страх и отчаяние. Прости, что в нашей жизни еще есть место ненависти, конфликтам и разврату. Благодарение за Твоего Духа Святого, который хранит покой в наших сердцах. Пусть всегда в часы искушений Он напоминает нам о силе Твоего Слова, чтобы мы могли устоять в истине и не впасть в грех и уныние. Благодарение, что Ты сам есть путь, ведущий нас к Небесному Отцу. Мы преклоняемся перед Тобой, Агнец Божий, и благодарим Тебя за ту небесную обитель, которую Ты приготовил для нас. Вопрос 93. Что такое Божий мир? Г. Прощание по пути в Гефсиманию. Евангелие от Иоанна с 15 главы 1 стиха до 16 главы 33 стиха. 1. Пребывающий в Иисусе Христе приносит много плода. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 и 2 стихи. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода».
0: После вечери Иисус с учениками спустился со Святой горы. Они проходили по долине Кедрон через городские ворота в направлении к горе Елеонской. Их путь пролегал мимо виноградников. Во время, пока они шли, Иисус продолжал объяснять ученикам, в чем заключается смысл веры и какова цель любви. В качестве иллюстрации он использовал виноградную лозу. Иисус представил Бога как виноградаря, который насадил виноградники по всей земле. Часть этих виноградников представляют люди Ветхого, Старого Завета, о которых написано в Псалме 79, с 8 по 16 стих, и в книге пророка Исаии, 5 глава, с 1 по 7 стих. Господь был недоволен этими виноградными лозами, поскольку они не приносили доброго плода. Вот почему Бог посадил новый росток в землю, своего Сына, рожденного от Духа Святого, который мог бы стать истинно виноградной лозой и произвести новое поколение людей. О них услышит мир, и они в изобилии принесут духовный плод. Иисус обратил внимание учеников на плод Святого Духа, который растет в человеке, драгоценный плод духовных добродетелей. Он знал, что человеческое учение обманчиво. Враг, живущий в человеке, ищет того, через кого мог бы растоптать и поглотить других. Еще в самом начале своей проповеди Иисус говорил о том, что только Он один приносит плоды, благоугодные Богу, что лишь Он — миротворец и созидатель Церкви.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детям оставлю в наследство не деньги, дачи и машины, а братьев и сестер. Интервью подготовила Лариса Гордей, Кировоград, Украина. С чего все начиналось? Виталий был единственным ребенком и всегда хотел иметь братьев и сестер. А когда в студенческие годы познакомился с ребятами из многодетных семей, окончательно осознал, какое это богатство – родные. Таня тоже лет 6-7 нянчила свою соседскую детвору. И самое главное, чужие мамы доверяли ей своих малышей. Для Тани дети были не только игрой, но и мечтой. Не случайно одна из любимых книг у супругов – «Герои веры», а пример для подражания – основатель первого негосударственного детского дома в Англии Джордж Мюллер. Идею большой семьи, где наряду со своими будут воспитываться чужие детишки, обделенные любовью кровных родителей, Кушнаревы обсуждали еще до свадьбы. И Виталий, учась в мединституте в Луганске, и Татьяна, окончившая Лисичанское медучилище, не раз в студенческие годы сталкивались с отказными детьми. Чтобы не наломать дров, молодая чета решила начать с рождения собственных малышей, а затем постепенно прививать к семейному древу новые черенки. Такая возможность представилась, когда Кушнаревы оказались в Кировограде. Сегодня в их семье 6 детей. Оле 12 лет, Паше 10. Кате в августе будет 5, Вике сейчас 4 года, Мише 3,5, Саше в июне исполняется 3. Почему он такой колючий? Виталий и Таня изначально понимали, что брошенные дети не подарок. У них такой опыт выживания, такая школа борьбы за место под солнцем, что ни один из них не раскроется сразу. Даже маленькие дети показывают себя месяца через 3. А сколько потребуется время на коррекцию поведения? Но Миша превзошел все ожидания. Больше года он кусал всех детей до крови. И даже сейчас, спустя 2,5 года, этот ребенок как ежик. Он так и не научился спокойно сидеть на руках. Мальчик всем своим видом просит, чтобы его приласкали, и тут же, едва попав на руки, стремится убежать. Может пнуть в болевую точку. Если спускается с колен, наступит на ногу. Виталия это несказанно удручает. Как же так? К нему со всей душою, а он как колючка. Однажды Виталий поделился своей болью на встрече родителей приемных детей. В Кировограде таких семей более 10. Женщина-психолог, которая организовывает эти встречи, посоветовала: подумаем о его прошлом. Родная мама отказалась от Миши в первые же дни его жизни, когда ребенок в роддоме заболел воспалением легких. 9 месяцев мальчик провел в больнице. Когда Виталий и Таня решили его взять к себе, малышу было 1 год и 3 месяца, весил ребенок 7800, и было у него всего 4 зуба. С запущенным дисбактериозом, которым страдал Миша, Кушнаревы боролись несколько месяцев. И когда я понял, что колючесть Миши – это всего лишь защитный рефлекс, его ведь на руки брали только для того, чтобы расслабить и сделать укол, «мне стало легче», — говорит Виталий. Именно для разрешения таких необъяснимых на первый взгляд проблем приемным родителям просто необходима учеба и помощь квалифицированных специалистов, уверены Кушнаревы. Всем нравятся прихорошенькие. Катя, родная сестра Миши, трудяга, каких мало. Когда сажали картошку на участке возле дома, даже старшие дети ушли с грядки, а Катя до последней лунки раскладывала картошку. Остальные младшие дети не очень охотно постигают науку, а Катя сама теребит папу и маму. «Можно порисовать? Давай выучим стишок. Напиши мне букву». «А стоит с Катей выучить что-то, стих или упражнение?» Спустя 2-3 дня это знают все. Как только Катя научилась вскарабкиваться по металлической трубе вверх, в доме оборудован спортивный уголок для детей, высоту стали покорять Миша и Саша. Оно и понятно. С Пашей малышам тяжело тягаться, он уже большой. А Катя такая же, как они, если у Кати получается. Чем я хуже? Правда, Катя покоряет 6 босиком, а пацаны в колготках. Скользят, плачут. Папа колготки с них снял, подтолкнул слегка вверх. Вот и они празднуют победу. Но соседи приглашают Катю в гости неохотно. Она еще не совсем домашняя. То ли дело Вика, которую взяли прямо из роддома. Аккуратная, красивая, воспитанная. Но ведь и Катя хочет в гости. Она же не виновата, что 3 первые года жизни вынуждена была провести вне семьи. Вот и приходится ставить условия друзьям и соседям. Приглашайте или по очереди, или обеих. Комплекс всего готового. А преодолевать комплексы ребенку, выросшему в интернате, ох, как непросто. Знакомые Кушнаревых, семья, которая тоже воспитывает приемных детей, столкнулась с такой, казалось бы, абсурдной ситуацией. 15-летняя девочка не могла сама пообедать. Она боялась открывать холодильник, не умела пользоваться газовой плитой, не была приучена убирать за собой со стола, и потому после школы сидела на кухне голодная до прихода мамы. Вдобавок ко всему, девочка не умела толком писать и читать, хотя благополучно переходила из класса в класс. Только безграничная любовь родителей и систематически усиленные занятия помогли ребенку догнать сверстников, и сегодня она готовится поступать в вуз, не разрушая собственной семьи. Оглядываясь сегодня назад, Виталий говорит, что старшие дети росли по-другому, с ними было иначе. Возможно, потому, что между самым ранним детством Оли и Паши был определенный временной интервал. С 4 почти одинаковыми по возрасту малышами весьма непросто. Даже на руки нужно взять всех и сразу, а рук-то не хватает. Хорошо, старшие ребята помогают, особенно Оля. Она уже решила, что обязательно станет в будущем директором детского дома. Перед тем, как принять в семью Катю и Мишу, Кушнаревы собирались взять других детей, тоже брата и сестру. Мальчику было 6, девочке 3,5 года. Приглашали их в гости на выходные, чтобы присмотреться. Заметив их активность и проблемы с дисциплинированием, решили не рисковать. Родные дети должны оставаться хозяевами в доме. Ведь они наряду с родителями прививают приемным ребятам традиции и уклад семьи. Если этого не будет, семья разрушится. Именно поэтому Виталий 2 руками за приемную семью и с осторожностью говорит о детском доме семейного типа. Ведь там за довольно короткий промежуток времени нужно взять под свое крыло не менее 5 ребятишек. Как же сохранить семейный уклад? Брошенные дети в силу своего негативного жизненного опыта эмоционально сильнее домашних. Им присущи хитрость и лукавство. Но это не вина их, а беда. Если не учитывать всех нюансов, дети из интерната быстро установят в доме свои порядки. И тогда ни о каком семейном воспитании речи быть не может. Дела житейские. Сегодня в Украине выплачивают приемной семье 2 прожиточных минимума на ребенка, плюс треть прожиточного минимума на каждого ребенка как зарплата родителей. Всего примерно 1250 гривен в месяц на каждого приемного ребенка. Много это или мало? Если учесть, что эта сумма включает в себя расходы на одежду, обувь, питание, лечение, обучение и даже зарплату одному из родителей за 24-часовой рабочий день, это не такие уж и большие деньги, говорит Виталий. Тем более, что обязательно найдутся добрые люди, которые сообщат подростку: «На тебя ж государство деньги выделяет, а они, приемные родители, за твой счет свои проблемы решают». Чтобы избежать эксцессов, разумнее сразу, как только ребенок в состоянии это понять, учить детей домашней экономике. Вот это наши доходы, вот и расходы. Столько мы можем отложить тебе на учебы, а это на ремонт дома, оплату коммунальных услуг и так далее. Окружающие. Почему-то сегодня в нашем обществе бытует представление, что многодетные семьи не нужны и финансово невозможны, говорит Виталий. Люди стесняются многодетности. Неловко бывает от взглядов окружающих, когда мы всей семьей выходим в город. Не все сотрудники, друзья и даже близкие понимают нас. Очень часто нас с Таней спрашивают: «Чем вы их будете кормить? Зачем вам это нужно? Хотя мы уже зажиточные люди. Есть большой дом, необходимая мебель и бытовая техника. Только машины нет». Я уверен, что нашей стране нужны многодетные семьи. Такие семьи прочнее, дети эмоционально и духовно устойчивее, практичнее по жизни. Не все могут родить много детей, но можно и нужно создавать приемные семьи. И, конечно, в этом нуждаются не только маленькие. Ведь если у новорожденного отказничка шансы быть усыновленным довольно высоки, то у трехлетнего малыша они уже 50/50. И чем старше ребенок, тем стремительнее эта возможность близится к нулю. Мы всех приглашаем в гости, ведь нам пойти куда-то очень сложно. Многие спрашивают, чем помочь, дают советы, помогают вещами, иногда деньгами, но приходят к нам нечасто. А к детям поиграть, выслушать, рассказать им сказку не приходит никто, хотя это самая большая наша нужда. Часто чувствуем себя полностью истощенными от общения. Если бы не соседи напротив, семья Солодеев, я не знаю, как бы мы выдержали первый год. Я уверен, по собственному опыту и опыту таких же приемных семей, с которыми мы общаемся, что детям из интерната по большому счету нужны даже не богатство, не сверхудобство и даже не навыки, которыми вы обладаете и можете им передать, а общение, внимание и понимание. Им нужна любовь. Покажите им другой мир. Пригласите в гости на выходные или на праздники. Лично я рад, что своим детям оставлю в наследство не деньги, дачи и машины, а братьев и сестер. И все же мы на правильном пути. На прощание интересуюсь у Виталия, не устают ли они с женой от детей и что же все-таки является сегодня самым трудным для них. «Устаем, не лукавя», сознается Виталий, «дети везде, нет времени, возможности побыть спокойно наедине с женой. Даже когда спят, все равно чувствуешь ответственность за них, даже когда ненадолго оставляешь с бабушкой или старшей дочерью. И эта ответственность не на день, не на месяц, на всю жизнь. Хотя государство и определило до 18 лет. Но разве потом я их забуду?»

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
5: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
4: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
6: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: И сказал им Иисус в ответ:
5: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
5: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами ее.
4: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
5: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
4: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
5: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
7: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
5: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
8: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
5: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
5: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
9: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
10: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
11: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
5: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
8: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
5: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
12: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
5: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
5: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
5: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
13: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны

0: тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
1: Иную притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
1: Иную притчу сказал он им:
0: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
1: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
2: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
1: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
3: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
1: И спросил их Иисус:
0: «Поняли ли вы все это?»
1: Они говорят ему:
4: «Так, Господи».
1: Он же сказал им:
0: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые».
1: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись.

0: и говорили.
1: Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
2: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
3: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
4: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
3: И не совершил там многих чудес по неверию их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня, как обычно, мы займемся изучением Библии, а точнее Евангелия от Матфея, но вначале давайте разберем некоторые вопросы из нашей почты. Дмитрий Ищенко из города Кривой Рог, из Украины, пишет. «Я был счастлив, когда обнаружил вашу волну. И хотя я во Христе с 1993 года, но таких откровений по Ветхому Завету не получал. Рекомендую всем вашу волну». И далее он задает вопрос. В книге Даниила очень много пророчеств о будущем. Например, в 27 стихе 9 главы этой книги употребляется «мерзость запустения» на крыле святилища. Когда я обратился к Новому Завету, в 13 главе Евангелия от Марка говорится о том же, с добавкой «читающий да разумеет». «Что я должен разуметь?» – спрашивает Дмитрий. Давайте попробуем разобраться, о чем идет речь в данных отрывках. Вначале прочитаем эти стихи. Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. Здесь вот что написано. «В половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». В Евангелии от Марка, 14 стих 13 главы, звучит так. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Упомянутые слова в Евангелии от Марка говорит Иисус Христос своим ученикам. Причем в различных вариантах эти слова передают авторы всех трех синоптических Евангелий – Матфей, Лука и Марк. Здесь Иисус ссылается на пророчество Даниила, который говорил о том, что произойдет с Иерусалимским храмом. Комментаторы Библии считают, что словом «мерзость» обозначалось языческое идолопоклонство со всеми его ритуалами. А словосочетание «мерзость запустения» подразумевало, что присутствие в храме некоего недопустимого лица или объекта языческого поклонения настолько отвратительно, что из-за этого храм будет оставлен, то есть запустеет. Причем, говоря о мерзости запустения, Иисус не употребляет слово «храм», а вместо этого пользуется выражением «где не должно», имея в виду храмовое святилище. Указание более ясное было бы небезопасно для читателей Евангелия от Марка, поэтому выражение «читающий да разумеет» побуждало читателей осознать значение слов Христа в контексте ветхозаветных книг. По мнению богословов, в данном отрывке Священного Писания Иисус относит мерзость запустения к осквернению и разрушению храма в 70-м году нашей эры. Иосиф Флавий, иудейский историк, описал, как в 67-68 годах от Рождества Христова храм был захвачен и осквернен восставшими зелотами, которые незаконно поставили в нем первосвященником некоего Фания. Тогда христиане-иудеи бежали в город Пелу, расположенный в Трансиорданских горах. Кроме того, считается, что эти слова относятся также к тем временам, которые будут иметь место перед вторым пришествием Иисуса Христа. Об этом мы будем говорить более подробно при изучении 24 главы Евангелия от Матфея. А сейчас давайте продолжим изучение 12 главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 12 главе Евангелия от Матфея, а затем приступим к изучению главы 13. Рассматривая 12 главу Евангелия от Матфея в прошлой передаче, мы увидели, что между Иисусом Христом и религиозными вождями Израиля, фарисеями, происходит конфликт. Этот конфликт позднее привел к полному разрыву с ними и, в конце концов, закончился на Голгофском кресте. Фарисеи, которые изначально были настроены дружелюбно и даже были не прочь использовать Иисуса в достижении своих целей, теперь видят, что Он не только не соответствует их планам, но и подрывает все устои их учения и власти. Поэтому, как мы прочитали в 14 стихе 12 главы, они принимают решение избавиться от него. В следующих стихах этой главы развитие конфликта между ними продолжается. И вот, Фарисеи заводят разговор о грехах, которым нет прощения. Давайте прочтем стих 22 и 23. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?» Другими словами, они говорили: «Это наш Мессия». И действительно, у него были все доказательства этого. Он только что совершил великое чудо, пожалуй, не менее великое, чем возвращение к жизни мертвого. Эти грандиозные чудеса Иисуса, когда Он исцелял людей и изгонял бесов, убедили народ, что Он Мессия, Христос, Сын Давидов. Но послушайте, что при этом говорили фарисеи. Читаем 24 стих. «Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». В этих стихах поднимается важный вопрос о грехах, которые не могут быть прощены. Давайте внимательно прочтем, что отвечает им Господь в стихах с 25 по 28. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Фарисеи никогда бы не сказали, что их собственные священники изгоняют бесов силою Вельзевула. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Действительно, Царствие Божие достигло их в лице Мессии. По сути дела, Христос говорит им: «Поймите, это я, Мессия, а моя власть изгонять бесов является тому доказательством». Далее он продолжает в стихах с 29 по 32. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Нет таких грехов, которые бы мы могли совершить вчера, и который Господь не смог бы простить нам сегодня. Дело в том, что Он умер за все грехи. Святой Дух пришел в этот мир, дабы сделать спасение во Христе доступным и реальным для людей. Но если мы сопротивляемся действию Святого Духа, когда Он обращается к нам, то прощения, конечно, нет. Нет прощения, потому что мы сами отвергли спасение, явленное нам Духом Святым. А ведь именно на Дух Святой возложена задача по возрождению человека. В третьей главе Евангелия от Марка Господь развивает эту идею о грехах, которым нет прощения. Там Он говорит, что хула на Духа – это когда дела Святого Духа приписываются сатане. И это непростительный грех. Именно это и делали фарисеи, говоря, что Христос творил все эти дела силой Вельзевула, тогда как на самом деле Он творил их силой Духа Святого. То есть они отвергали его собственное свидетельство, а также свидетельство Духа Божьего. В наши дни такой грех совершить невозможно, потому что подобное было возможно лишь во время пребывания Господа Иисуса на этой земле. То есть не существует такого греха, который бы вы могли совершить и который бы не мог быть вам прощен. Однако, если вы сопротивляетесь Святому Духу, прощения быть не может, ведь именно Дух Святой приносит вам прощение. Это то же самое, как если бы человек умирал от тяжелой болезни, и доктор сказал бы ему, что существует лекарство. Но больной, не желая принять это лекарство, в итоге умирает. Точно так же есть лекарство от болезни греха, лекарство, которое дает нам Святой Дух. Но если вы сопротивляетесь Ему, вы теряете возможность исцеления. Только так в наши дни какой-то грех не может быть прощен. И теперь Господь говорит в 33 и 34 стихах. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Обратите внимание на фразу «порождение ехиднины». Если вы помните, Иоанн Креститель называл этих людей точно так же. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Кто-то однажды выразил ту же идею иначе. Сердце человека – это колодец, и рано или поздно то, что находится в этом колодце, будет через уста вынесено на поверхность. Слова сурового обличения, которые произносит Иисус на этих религиозных вождей, показывают, что Иисус тоже отвергает их. Можно ли утверждать, что они совершили непростительный грех? По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что происшедший разрыв с его врагами окончателен, и обратного пути нет. Далее прочтем стихи 36 и 37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Фраза «праздное слово» на самом деле подразумевает богохульство. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть Иисус говорит, что человек будет осужден, потому что его слова открывают то, что у него в сердце на самом деле. В следующих стихах книжники и фарисеи опять приступают к Господу. На этот раз они требуют дать им знамение и тем самым доказать свою власть. Читаем 38 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Прося у него знамение, книжники и фарисеи пускаются еще на одну хитрость. Понятно, что они не собираются поверить, даже если он даст им это знамение. Это была лишь еще одна попытка подловить его. И посмотрите, как Господь отвечает им в 39 и 40 стихах. «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Что это за знамение Ионы Пророка? «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Господь категорически отказывается дать им знамение, но напоминает им два события из Ветхого Завета. Первое событие – это история пророка Ионы. По всей видимости, Иона, будучи в чреве рыбы, был как бы воскрешен из мертвых. Из тьмы и смерти Бог вывел его к свету и жизни. То, что пережил Иона, было символом предстоящего погребения и воскресения Иисуса Христа. Читаем 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Город Ниневия принял Иону и его проповеди после того, как пророк был чудесным образом спасен из чрева рыбы. Жители этого города покаялись, а народ Израиля поставил себя в худшее положение, потому что он не принял своего Мессию и не пожелал прийти к покаянию. Вторая история, которую напоминает им Иисус, это рассказ о царе Соломоне. Стих 42. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Иисус Христос больше Ионы и больше царя Соломона. Царица Южная, услышав о Соломоне, пришла из далекой страны, чтобы послушать его мудрость. А Господь Иисус Христос пришел с небес, но они не пожелали внять ему. В следующем отрывке Господь, обращаясь к слушателям, рассказывает очень глубокую и важную притчу. Эта притча справедлива и в наши дни. Давайте прочтем стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Итак, в этом человеке живет нечистый дух. И вот однажды этот нечистый дух покидает свое жилище. При этом человек полагает, что он очистился. Но что же происходит далее? «Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Другими словами, попытки внутренних изменений ни к чему не приводят. Да, вы можете отказаться от многих привычек, но это еще не сделает вас христианином. Если бы все люди в этом мире перестали грешить прямо сейчас, христиан не стало бы больше. Дело в том, что отказ от греха еще не делает человека христианином. Преобразование – это вовсе не то, что нам нужно. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Надо сказать, что мы наблюдаем то же самое и в наши дни. Оказывается, что наиболее безжалостные люди в мире – это те неспасенные, которые ходят в церковь и полагают, что с ними все в порядке. Может быть, они прошли через эту внутреннюю реформацию, очистились, выметены и имеют вид опрятности, но на самом деле их жизнь напоминает опустевший дом. Все, что нужно сделать бесам, это лишь войти внутрь. Любые преобразования все равно означают смерть и погибель. И лишь истинное возрождение дает жизнь и свободу. Последний отрывок этой главы является еще более поразительным. Эта тема тесно связана с предшествующими стихами, и речь здесь идет о том, что в этом мире существуют взаимоотношения, которые оказываются крепче, чем родственные узы между матерью и сыном или между кровными братьями. Это взаимоотношения, которые устанавливаются у человека с Богом посредством веры во Христа. Прочтем стихи с 46 по 50. «Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своею на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои». Господь говорит, что самые сильные узы в наши дни – это взаимоотношения между Христом и верующими. Друзья мои, если вы являетесь детьми Бога, и в вашей семье есть неспасенные, то вы оказываетесь ближе к Иисусу, чем к своим собственным родственникам, чем к своей родной матери. И тем самым вы более тесно связаны с другими верующими, нежели с неверующими членами вашей собственной семьи. Итак, здесь он говорит о новых удивительных взаимоотношениях. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Спрашивается, что такое воля Отца? Воля Отца состоит в том, чтобы мы вняли призыву Господа Иисуса Христа, чтобы мы приняли Его и доверились Ему. На этом заканчивается 12 глава Евангелия от Матфея, и мы переходим к изучению главы 13. Однако, прежде чем мы приступим к чтению первых стихов, я хотел бы поговорить о роли 13 главы в этом Евангелии, да и во всей Библии. Мы уже упоминали, что Евангелие от Матфея – это, по всей видимости, ключевая книга Библии. Это Евангелие является как бы дверью, ведущей из Ветхого в Новый Завет. При этом можно сказать, что 13 глава этого Евангелия является ключом ко всему Евангелию от Матфея, потому что в ней нам лучше, чем в любом другом месте Писания, объясняется, что есть Царство Небесное. Если вы помните, в начале своего служения Иисус продолжил проповедь Иоанна Крестителя «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Далее Господь возвестил законы этого Царства, которые сформулированы в Его Нагорной проповеди. А затем, сотворенными чудесами, Он продемонстрировал свою власть говорить такие слова. И далее он начинает приглашать людей Израиля прийти в это царство, но люди отвергают его. В ответ Господь говорит слова сурового осуждения на города, видевшие его могущественные дела и не пожелавшие принять его. Он упрекает религиозные власти Израиля, которые не сумели распознать, кто он такой. Когда они потребовали у него знамения, Иисус сказал, что им не будет иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, знамения грядущего воскресения, что и исполнилось вскоре. И далее, будучи отвергнут, Господь обращается уже не ко всему народу Израиля, а к каждому конкретному человеку в отдельности. Он обращается к людям с призывом «Придите ко мне». Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И теперь возникает вопрос, что же должно произойти с небесным царством далее? Ведь сейчас стало совершенно очевидно, что в момент своего первого прихода на землю Иисус не установит своего царства на этой земле. Поэтому спрашивается, что же произойдет с царством период между страданиями Христа и Его славой. 13 глава Евангелия от Матфея раскрывает перед нами, что именно будет происходить с Его царством в этот период. В этой главе Господь начинает учить народ притчами. Нужно отметить, что эти притчи еще называются таинственными притчами. Таинственными они именуются потому, что в Слове Божьем по словам «тайна» всегда понимается нечто, что сначала скрыто, а потом явлено людям. В этом смысле церковь тоже является тайной, потому что в Ветхом Завете она была сокрыта и явлена лишь после смерти и воскресения Христа. Более того, пока Христос не умер, церкви быть не могло. Но в послании к Ефесянам в 5 главе, в 25 стихе сказано: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Важно также обратить внимание на то, что термин «Царство Небесное» не является синонимом церкви, равно как и церковь не может являться синонимом царства. Царство Небесное в наши дни – это весь христианский мир, то есть та часть этого мира, где христианство доминирует. А церковь лишь является частью того, что мы называем христианским миром. Итак, давайте прочитаем первые два стиха 13 главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Далее Иисус, сидя в лодке, начинает рассказывать собравшимся людям притчи. В общей сложности Господь рассказывает им 8 притч. Это притча о сеятеле, притча о пшенице и плевелах, притча о горчичном зерне, о закваске, о сокрытом сокровище, притча о жемчужине и притча о неводе. Причем Господь сам дает толкование двум из них, что помогает нам с вами понять символизм этих притч и тем самым истолковать остальные. Эти притчи говорят о том, что произойдет между временем отвержения Христа и моментом Его возвращения на эту землю как Царя. Именно это делает перечисленные притчи очень важными для нас с вами. Однако об этом мы с вами будем говорить в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас на радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 июня брату во Христе Александру Бин из Хакедала исполнилось 59 лет. Братья и сестры по вере из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения и от всей души желают радоваться в Господе, не опускать руки даже в трудные времена. Пусть и дальше Божья любовь будет твоим твердым основанием и твоей силой. Жизнь одна, она неповторима, ничего исправить в ней нельзя. Набело всем жить необходимо, и у каждого до Господа стезя. Обойдут тебя пусть все невзгоды, и болезни стороной пройдут. Мы с тобой считать не будем годы, жизнь летит, как будто 5 минут. Пусть она пройдет во славу Бога, ведь Его любовь тебя хранит. Мы тебе желаем счастья много, а Господь пускай благословит.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего.
0: Псалом 22, стихи 1, 2 и 3. А сейчас для Саши Бин прозвучит песня. Она так и называется «С днем рождения».

0: Это поздравление с днем рождения от дедушки и бабушки звучит для Пауля Солошенко в Билефельд. 6 июня ему исполняется 19 лет. Родители его мамы передают своему старшему внуку свои самые добрые пожелания. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу небольшое стихотворение, а также первые 4 стихи из 90-го псалма. «Тебе сегодня 19 лет, и то, что жив ты, это чудо Божье. Ты не оставлен Господом, не брошен, ты для Него всех ценностей дороже. Вот годы детства позади остались, но впереди еще немало лет. Пусть бы они все Богу посвящались, ведь только Он есть истина и свет. Пусть Бог тебя во всем благословит и за руку ведет своей дорогой, на всех твоих путях тебя хранит и даст познать любви Господней много. Пусть радости пошлет Господь с избытком, прими Христа и будь благословен. Сегодня за тебя наша молитва, мы к лучшему желаем перемен. Просим тебе мы мудрости от Бога, пусть даст тебе Он счастья и любви, пусть сохранит Господь тебя на всех земных дорогах».
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его».
0: Последующая песня сегодня тоже звучит для Пауля Солошенко ко дню его рождения.

0: 7 июня – день рождения у жительницы города Лаге Лены Зудерман. И для нее звучит поздравление от братьев и сестер по вере из церкви города Детмальда, членом которой она является. «Дорогая Лена, пусть Бог тебя во всем благословляет, за руку по пути тебя ведет, желания твои все исполняет, и сердце пусть хвалу ему поет. Родные пусть тебя не огорчают, здорова будь и счастлива вполне. Друзья пусть только доброго желают, а Бог с тобой пусть будет в каждом новом дне».
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
0: Псалом 22, стих 6. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Лены Зудерман, называется «Я иду по дороге земной».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Хамбург для Розы Ридель адресовано это поздравление от родственников из Детмольда. 8 июня ей исполняется 73 года. «Ах, Роза, душа дорогая, с днем рождения тебя! Да будет Бог всегда с тобою и даст красивых долгих лет, чтоб ты жила всегда в покое, не знала в жизни своей бед. Возвышенной святой любовью пусть искупает Бог тебя, даст тебе счастье и здоровье, и мы благословим тебя. Сестричка, Роза, дорогая, пусть Бог тебя к себе ведет и благодать свою давая, пусть много радости пошлет. Считать мы лет твоих не будем, душа, как прежде, молода. Года считают только люди, для Бога молода всегда. И пусть мечты твои свершатся, Господь все в жизни совершит. Коль крепче за руку держаться, Он все проблемы разрешит. И так мы будем вместе дальше свой путь на небо продолжать, любить родных, друзей без фальши и лишь хорошего желать. Да будет Бог всегда с тобою, тебе желаем мира и добра, и полноводною рекою к тебе течет любовь Христа.
1: Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом.
0: Это был 57 стих из 15 главы первого послания Коринфянам. А сейчас для Розы Ридель звучит песня под названием «Жизнь моя река длинною в жизнь».

0: 71 год исполняется 8 июня жителю Хайден-Ольдендорфа Петру Классен. Его поздравляют с днем рождения братья и сестры в Господе из поместной общины и желают ему: «С днем рождения, брат дорогой, от души мы тебя поздравляем, ведь ты во Христе нам родной, и тебе мы все счастья желаем. Пусть Господь тебя крепкой рукой проведет по житейским дорогам, стал он жизнью твоей и скалой, всегда находишь в нем утешение. Бывает всякое в жизни твоей, сатана хитрый враг и лукавый, но в тебе живет тот, кто сильней, и готовит тебя он для своей славы. Приготовил тебе он венец, ждет любви и ему посвящения. Он твой Бог, твой великий Творец, и желает с тобою общения. С днем рождения, брат дорогой, мы тебя от души поздравляем. Ты же ведь гражданин неземной, мы тебе дойти до неба желаем».
1: «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня».
0: Псалом 70, стихи 8 и 9, а песня, которая сейчас прозвучит для брата Петра Классен, называется «Как сладостны источники Твои».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Терри взбирался первым. Мы следовали за ним. И, конечно, сильно отстали, потому что лазил он быстро, словно бывалый моряк по мачте. Чем выше мы поднимались, тем слышнее было обеспокоенное бормотание голубки. Когда Терри приблизился к гнезду, птица расправила свои жемчужно-серые крылья и села на самую верхушку соседнего дерева. Оттуда она наблюдала за гнездом, в котором мирно лежало два яйца. Гнездо было настолько мелким, что я удивилась, каким чудом яички не выкатываются оттуда. Терри поднял голову и посмотрел на встревоженную мать.
2: «Неплохое место для наблюдения», — заметил он. «Полезу-ка и я туда».
1: «Не надо», — запротестовал Филипп. «Ветки вряд ли выдержат тебя. Смотри, какие они тонкие». Но Терри оказался честолюбивым. Если кто-либо сомневался в его возможностях, он непременно старался доказать обратное, чего бы это ему ни стоило. Так случилось и в этот раз.
2: «Чепуха!» –
1: проговорил он и, оттолкнувшись, ловко перепрыгнул на ствол рядом стоящего дерева. Мы напряженно наблюдали, как Терри лез все выше и выше. Вдруг голубка снялась с места и на полураскрытых крыльях полетела в гнездо.
2: «Остановись!»
1: – умоляюще крикнул Филипп хриплым голосом. Вместо ответа сквозь зеленую листву донесся веселый смех. Терри продолжал подниматься, правда, теперь немного осторожнее.
2: «Он уже на самой верхушке!»
1: – облегченно прошептал Филипп. Действительно, на фоне неба четко вырисовывалась худенькая фигурка, чудом примостившаяся на тонкой ветке. Слабый ветерок развивал его волосы, а черные глаза сверкали радостью. Тревожно и восхищенно мы смотрели на Терри, а он, наперекор нашим просьбам, начал раскачиваться вверх и вниз. Несколько движений ветка выдержала, а затем раздался треск, и Терри оказался в воздухе. Тишину леса нарушил пронзительный крик, который потом долго преследовал меня, особенно по ночам. Терри стремительно несся вниз, с шумом ломая ветки. Послышался глухой удар, и наступила тягостная тишина. Уже без всякой предосторожности, сдирая колени и руки, мы спускались вниз. До сих пор не могу понять, как мы не свалились вслед за Терри. Филипп, как только спрыгнул на землю, бросился к Терри, а я обессиленно упала лицом в мох, содрогаясь от горьких рыданий. Я не осмеливалась даже поднять голову, чтобы взглянуть на Терри. Через некоторое время Филипп подошел ко мне и тронул за плечо. «Терри живой!» – дрожащим голосом сообщил он и тревожно добавил. «Что же нам делать?» Я перестала плакать и, шмыгая носом, уставилась на Филиппа.
2: «Сами мы не сможем отнести его в больницу. Нужно еще несколько человек. Руфь, Терри нельзя оставлять одного». «Иначе, когда он очнется, сильно испугается. Ты останься здесь, а я побегу».
3: «Фил, я так сильно боюсь!» Вдруг зарыдала я. «Не оставляй меня, пожалуйста!»
1: Я обхватила его ногу и решила не отпускать ни в коем случае. «Я вернусь скоро», – убеждал меня Филипп. «А если мы будем медлить, Терри может умереть». «Перестань плакать и отпусти меня, слышишь?»
2: Он мягко освободился от моих рук и вихрем понесся по лесной тропинке. Я прислушивалась к удаляющемуся треску сухих веток и старалась заставить себя посмотреть на Терри. Ожидая увидеть нечто страшное, я съежилась, но как только повернула голову, облегченно вздохнула. Терри спокойно лежал на спине, раскинув руки. «Может быть, он умер?» Я похолодела от этой мысли и зажмурила глаза. Но, вспомнив, что Филипп просил меня присматривать за Терри, повернулась к нему. Невольно я стала размышлять о смерти. Если Терри умер, куда он ушел? Тело его похоронят, и все? Нет, Терри пойдет на небо. Будет ли он там счастлив? Внезапно я вспомнила церковный двор и надгробную надпись «Джейн Коллинз ушла, чтобы быть с Господом». «Может, умереть значит навсегда уйти к пастырю?» – думала я. «И если та девочка была так счастлива, то, наверное, там очень хорошо. Но ведь Терри ничего не знал о добром пастыре», – со страхом вспомнила я. «Ведь это я виновата в том, что он ничего не слышал о добром пастыре. О, зачем я берегла свой секрет и не поделилась им с Филиппом и Терри?» Я сидела неподвижно, обняв колени и, не спуская глаз, смотрела на Терри. Не один раз уже мне чудилось, что слышу торопливые шаги Филиппа. Но это или кролик пробегал по лесной тропинке, или птица порхала среди ветвей, или просто ветер шелестел верхушками деревьев. Сквозь густую листву пробился солнечный луч и ярким пятном лег на лицо Терри. Увидев это, я сразу вспомнила об Иисусе, который исцелял больных и воскрешал мертвых, когда жил на земле. «Боже!» – прошептала я, умоляюще глядя в небо. «Пожалуйста!» «Исцели Терри! Не дай ему умереть! Ведь я еще ничего не рассказала ему о добром пастыре! Иисус, исцели Терри!» В этот момент я услышала отдаленные голоса и вскоре увидела небольшую группу людей. Впереди бежал Филипп, за ним дядя Питер и доктор Паттерсон, который часто посещал нас, когда я болела корью. За ними следовали два человека с носилками. Позже я узнала, что это были санитары скорой помощи. Доктор Паттерсон опустился на колени возле Терри и стал прощупывать пульс. Затем приподнял веки, осторожно попробовал, сгибаются ли его руки и ноги. «Мальчик двигался?» – спросил он, обращаясь ко мне. «Нет», – мотнула я головой. «Разве он умер?» «Нет, живой!» Доктор Паттерсон ласково обнял меня за плечи. «Он сильно ушибся. Ты хорошо сделала, что осталась возле него. А сейчас мы повезем его в больницу и сделаем все, что возможно». Терри положили на носилки и осторожно понесли к машине. Взглянув на мое бледное испуганное лицо, дядя Питер взял меня на руки, словно ребенка. Я прижалась к его плечу, и на душе стало легче и спокойнее. Посмотрев на Филиппа, я увидела в его глазах столько боли и отчаяния, будто он сам только что упал с дерева. Я поняла, что мои переживания несравнимы с глубоким страданием Филиппа. И мне сильно захотелось облегчить, разделить его боль, но я знала, что утешить Филиппа может лишь надежда на спасение Терри. Минуя кочки и неровности, санитары медленно ступали по лесной тропинке, стараясь как можно осторожнее нести маленькое разбитое тело. Наконец мы выбрались из леса. Носилки с Терри поставили в машину скорой помощи. Рядом сел доктор Паттерсон. Когда он закрывал дверь, я попросила: «Пожалуйста, сообщите нам, когда ему станет лучше». «Хорошо. Завтра как раз я буду проезжать мимо вашего дома. и обязательно зайду». Дверь захлопнулась, и машина умчалась, оставляя за собой облако пыли. Уставшие и унылые, мы поплелись домой. По дороге дядя расспрашивала о Терри и о том, как все случилось. Но трагедия так сильно потрясла нас, что мы почти ничего не могли рассказать. Этот день казался нескончаемо долгим и томительным. Мы грустно слонялись по саду, не в силах что-либо делать. Тетя Маргарет, вопреки обычной строгости, сочувствовала нам и, чтобы отвлечь от мрачных мыслей, прочитала какой-то рассказ. В конце концов наступил вечер. Тетя пожелала нам спокойной ночи и занялась своими делами, а мы, облегченно вздохнув, разошлись по своим спальням. Спать не хотелось. Снова и снова в памяти всплывало утреннее происшествие и душераздирающий крик Терри. Меня охватило такое волнение, что стало страшно, и я побежала к Филиппу. Он лежал ничком и плакал. Я прилегла рядом, свернувшись, как котенок. «Ты думаешь, Терри умрет?» – всхлипывая, спросил Филипп. «Нет», – твердо ответила я. «Тебе доктор сказал?» Я поняла, насколько серьезен и необходим наш разговор, и, отбросив одеяло, села. «Я тебе расскажу свой секрет, Фил. Мистер Тетти и священник говорили, что мы все похожи на заблудших овец, которые не могут найти дорогу домой. Мы запутались в сетях греха, а добрый пастырь ищет нас и хочет спасти. Добрый пастырь – это Иисус Христос. Он хочет жить в нашем сердце и руководить нами. Для этого нам нужно покаяться и попросить у Него прощения. В Евангелии я читала, как говорил Иисус: «Овцы мои слушаются голоса моего». Это значит, что Иисус учит всех, кто принадлежит Ему. Помнишь, когда я опоздала на ужин, тетя в наказание не разрешила мне есть бисквит. Знаешь, как мне хотелось рассердиться? Но Иисус помог мне сдержаться, и я не нагрубила. Он теперь живет в моем сердце, и я хочу всегда-всегда слушаться Его. Ты веришь мне, Фил?» Филипп слушал меня с большим интересом. Лунный свет мягко освещал его задумчивое лицо. «Продолжай!» – тихо попросил он вместо ответа. «Когда я осталась с Терри в лесу, мне было очень страшно. Вспомнив, как Иисус исцелял больных и воскрешал мертвых, я сразу же попросила Его спасти Терри. Он услышал меня, Фил. Терри не умрет. Я думаю еще, знаешь, почему? Потому что Терри ничего не знает о добром пастыре. Я должна рассказать ему, чтобы и он принадлежал Иисусу». Мы молчали, думая каждый о своем. «Руфь, а ты уже просила прощения у Иисуса?» — через некоторое время спросил Филипп. «Да, в тот день, когда после побега возвращалась домой, прямо в лесу», — радостно сказала я. «Фил, давай сходим в гости к священнику. Он тебе лучше расскажет, чем я. Я так хочу, чтобы и ты принадлежал доброму пастырю». «Ты думаешь, он примет меня?» «Конечно. Ты намного лучше, чем я. И если меня полюбил, то тебя тем более». Филипп грустно покачал головой. «Нет, это тебе так кажется. Ты судишь по поступкам. А на самом деле я очень нехороший». «Ну и что?» – не отступала я. «Это не важно. Я покажу тебе картинку, и ты поймешь. Там нарисована овца. Она вообще на самом краю бездны стоит. Но пастырь и оттуда ее может спасти, лишь бы она подала свой голос. И еще священник говорил, что Иисус уже спас нас, потому что Он умер на кресте за наши грехи и воскрес. Нужно только поверить этому, и все. А ночью Иисус слышит молитвы, если я сейчас попрошу прощения у Него.
3: «Наверно, слышит», — нетвердо произнесла я.
2: «Точно слышит, я вспомнила. В Евангелии написано, что Он сам ночью молился, когда жил на земле».
1: «Тогда я хочу сейчас помолиться», — взволнованно произнес Филипп. Я оставила его одного и, прикрыв за собой дверь, юркнула в постель. Миллионы далеких звезд и полная серебристая луна были свидетелем покаяния Филиппа. Глава 11. Снова у священника. Доктор Паттерсон сдержал обещание. После завтрака мы вдруг услышали, что у калитки остановилась машина. Сломя голову, мы помчались на улицу и чуть не сбили доктора с ног.
2: «Спокойно, дети, спокойно!» – остановил он нас. «Если вы меня повалите, я не смогу ничего рассказать!» – шутливо добавил доктор, сгребая нас в охапку.
3: «Как Терри!» – вырвалось у Филиппа.
2: «Терри жив!» – сразу посерьезнел доктор. «При падении он сильно ударился головой и повредил спину. Теперь ему придется долго лежать в больнице. Сейчас возле него все время находится мама. Как только Терри станет лучше, его перевезут в специальную больницу для людей со сложными переломами».
1: Известие о том, что Терри жив, было достаточно, чтобы мы снова почувствовали себя счастливыми. Мы легкомысленно перестали тревожиться о Терри, не сомневаясь, что он поправится точно так, как мы выздоравливали после кори или простуды. Время шло своим чередом. В последние дни каникул мы решили навестить всех своих друзей. Филипп прежде всего побывал у знакомого любителя птиц, который показал ему гнездо куропатки. А я ходила к мистеру Тедди, но, к сожалению, не могла поговорить с ним, потому что он был сильно занят. К священнику мы пошли вдвоем. Я была уверена в радушном приеме, потому смело открыла калитку. Мы вошли и сразу же увидели хозяина. Он косил траву неподалеку от дома. Мистер Робинсон тотчас узнал меня и, очевидно, был рад нашему приходу.
2: «Вы пришли как раз вовремя!» — улыбнулся он, идя навстречу. «Здравствуйте, друзья!»
3: «Здравствуйте!» — ответила я, протягивая руку.
2: «А это твой брат?» —
1: улыбнулся священник, приветствуя Филиппа.
2: «Как тебя зовут?»
3: «Филипп», —
1: сдержанно ответил тот, по-видимому, сильно смутившись от такого приема. В это время пришла миссис Робинсон и принесла поднос, на котором лежали кусочки пирога с вареньем, шоколадные плитки и стояло 4 стакана чая. Можно было подумать, что нас ждали. Священник с женой устроились в шезлонгах, а мы рядом на коврике. С удовольствием полакомившись сладостями, мы рассказали мистеру Робинсону о нашем покаянии. Он слушал с особым вниманием, и глаза его светились радостью, совсем как у мистера Тедди. Когда я замолчала, он сказал: «Очень хорошо, что ты читаешь Евангелие. Это Слово Божье, без которого мы не можем жить и следовать за пастырем. Однако читать его нужно не просто, где откроется или что нравится. Лучше всего читать по порядку и обязательно с молитвой».
3: «Мы теперь будем вместе читать, правда, Филипп?» — обрадовалась я.
1: В это время из окна выглянула миссис Робинсон.
2: «Руфь, если хочешь, зайди, посмотри на наших малышей!»
1: Я тут же вскочила, но, посмотрев на священника, замерла. «Может, лучше остаться здесь?»
2: «Если хочешь, иди. Моя жена будет очень рада», — увидев мое смущение, сказал он. «А мы с Филиппом еще побеседуем».
3: Я с радостью помчалась в дом. Посреди комнаты на коврике ползали два маленьких человечка. Это были близнецы, которым едва исполнилось 10 месяцев. Жизнерадостные, веселые, они были настолько одинаковы, что я не могла их различить. Миссис Робинсон приготовилась купать детей, и я с удовольствием помогала ей. Затем мы одели их и понесли в спальню. Здесь, над детскими кроватками, я увидела великолепную картину. Добрый пастырь стоит на берегу озера, а у его ног стадо овец.
4: «У меня тоже есть картина с изображением доброго пастыря», – похвалилась я. «Только там пастырь спасает заблудшую овечку».
3: «Мне тоже нравится такая картина», – улыбнулась миссис Робинсон.
4: «Можно я еще когда-нибудь приду к вам?» – спросила я, когда малыши уснули.
3: «Конечно». Ты можешь приходить каждую субботу, если отпустит тетя. Я вижу, ты любишь детей и можешь ласково обращаться с ними. Мне было бы намного легче, если бы у меня была такая ловкая помощница».
4: «Спасибо вам!»
3: Смутившись от неожиданной похвалы, проговорила я и, довольная, побежала во двор. Мистер Робинсон и Филипп по-прежнему о чем-то серьезно разговаривали, а мне уже хотелось идти домой и просить у тети разрешения приходить сюда каждую субботу. К счастью, беседа подходила к концу, и я еще больше обрадовалась, когда услышала, что священник тоже пригласил Филиппа в гости. Как только мы пришли домой, я сразу же пошла на кухню.
4: «Тетя, можно мне пойти к миссис Робинсон? У них такие хорошие малыши. Я буду помогать купать их и укладывать спать. Можно, правда?»
3: Все сразу рассказала я и даже не заметила строгого взгляда тети.
2: «Кто такая миссис Робинсон? И почему это ты без разрешения посещаешь незнакомых мне людей?»
4: «Это семья священника, они хорошие», – сказала я.
2: «Священник Робинсон?» – вспомнила тетя. «Да, я слышала о них. Все равно, к ним, может быть, сходишь в другой раз, а эта суббота уже занята».
4: «Как?»
2: «Сегодня приходила мисс Монтгомери и сказала, что к ней приезжает Юлианна. Я пообещала, что ты придешь в субботу и поиграешь с девочкой».
3: Я возмутилась.
4: «Тетя, ты же прекрасно знаешь, что я терпеть не могу эту Юлианну. С ней скучно и совершенно неинтересно. Придется весь день сидеть в доме и развлекать ее. Ну, пожалуйста, разреши мне не ходить. Я ведь пообещала уже миссис Робинсон».
3: Тетя была неумолима.
2: «Этого не нужно было делать. И впредь никогда не принимай приглашение без моего согласия».
3: Услышав такой решительный отказ, я окончательно потеряла самообладание и закричала от возмущения и разочарования.
4: «Ни за что не пойду! Не хочу! И ты не заставишь меня!»
2: «Сейчас же иди спать», строго сказала тетя. «Не желаю больше слушать твои дерзости. Я думала, что ты действительно решила жить по-другому, но, оказывается, ошиблась».
3: Высоко подняв голову, я направилась к выходу.
4: «Мне совершенно безразлично, что ты думаешь обо мне».
3: Однако это было совсем не так. Поднимаясь по лестнице, я вдруг с ужасом осознала, что натворила. Казалось, сердце мое разорвется на части от горя и раскаяния. Я бросилась в постель и заплакала. Почему я не прислушалась к голосу доброго пастыря? Теперь он, возможно, никогда не заговорит со мной и даже перестанет меня любить. А если он отвергнет меня, что тогда делать?
2: Что случилось, Руфь? Ты почему так сильно плачешь?
3: Я была так поглощена своим горем, что не слышала, как вошла тетя. Она принесла стакан молока и печенье. Присев на край кровати, тетя Маргарет нежно погладила мои волосы. Почувствовав ее прикосновение, я затихла и вдруг решила, не тая, все рассказать.
4: «Я нагрубила тебе, тетя! Прости меня!»
3: Тронула я ее за руку.
4: «Может быть, добрый пастырь откажется от меня и не захочет говорить?»
2: «О чем ты говоришь, Руфь?»
3: Явно не понимая моих слов, спросила тетя. Я соскочила с кровати и, достав Евангелие, вынула заветную картинку и подала тете.
4: «Добрый пастырь нашел меня, и я уже принадлежала ему!»
3: Глотая слезы, пояснила я.
4: «Но сегодня так сильно огорчило его! Наверное, он не захочет больше простить мне!»
3: Тетя Маргарет внимательно смотрела на картинку, сосредоточенно слушая мою исповедь. Немного помолчав, она спросила.
2: «Кто тебе дал ее?»
4: «Мистер Робинсон. Он и рассказал о добром пастыре. Ты слышала когда-нибудь об Иисусе? Скажи, он может простить меня?»
3: Тетя Маргарет молчала, и, казалось, я не дождусь ответа.
4: «Тетя!»
3: – нетерпеливо прошептала я.
4: «Тетя, прости меня, пожалуйста, прости!»
2: «Прощаю. Думаю, что Иисус тоже простит, если ты попросишь его».
3: Я заметила, что тетя сильно волнуется, но не знала почему. Она терпеливо подождала, пока я поужинала, и, пожелав спокойной ночи, ушла. Я бросилась на колени и, не сдерживая слез, просила прощения у пастыря, желая навсегда принадлежать только ему и быть всегда послушной.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Дорогие друзья, все мы с нетерпением ожидаем праздник жатвы. Сердце наше радуется, глядя, каким чудным урожаем благословил нас Господь. Мы посеяли зерно, взрастил же его Господь. Он вовремя посылал нам благодатный дождь.
1: Зреют, наливаясь соком, золотистые яблоки и груши. А вот виноградная кисть, такая большая, что не умещается даже на ладони. А там колосок пшеницы тяжело склонился к земле. Да разве перечислишь все фрукты и овощи, все те плоды, которые дает нам Господь? А благодарим ли мы от сердца нашего небесного Творца за этот обильный урожай?
0: Чем воздаем мы нашему Господу за все это изобилие? С какими плодами предстанем мы пред Ним? Пустыми, без единого снопа? Трудились ли мы для Него? Привели ли мы хоть одну душу к Иисусу?

0: дети Божии, какое семя сеем мы в души людей? Призываем ли мы наших ближних ко Христу? Говорим ли мы о вечном спасении? Доброе семя дает и хорошие всходы. И если мы будем их постоянно питать Словом Божиим, то соберем и хороший урожай.
1: Да, дорогой друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь великое слово любви, слово нашего Отца Небесного, расскажешь людям о Его великой Голгофской жертве, о крови, пролитой на кресте, то и на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
0: Господь ждет от нас плода. Так будем же трудиться, дорогие друзья, на Божьей ниве, чтобы предстать пред Ним не с пустыми руками.

«Почему, милый друг, ко Христу ты все медлишь прийти? Нива спеет вокруг, ангел Божий с серпом на пути. Если скосит тебя, что ты будешь Христу отвечать? Он зовет и, любя, предлагает тебе благодать.

зреет все на земле, и душа поспевает, как плод. Если спеешь во зле, Божий суд душу вечности ждет.

Лучше бедной душой семя доброе в сердце принять, чтобы спелый большой урожай для души в небе жать.

0: В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, во 2 стихе сказано:
1: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода,

0: Разве это, друзья, не основание для великой радости?
1: Поистине, в обетовании о плодоношении гораздо больше утешения, нежели в обетовании богатства, здоровья и славы.
0: Нам нужно просить Иисуса Христа исполнить свое милостивое слово и помочь нам принести обильный плод в Его славу.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колебаетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призов и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем,

Наша первая тема – личное соприкосновение со Христом. Взгляд на Иисуса меняет нас. Известные слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 3 главе нам звучат чем-то ликующим, радостным. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так как от Господа Духа. Перемена происходит через наш взгляд. Преображающая сила сообщается нам посредством зрения. Слава Господня является нашему взору. Каждое истинное служение начинается личным соприкосновением с Иисусом. Нельзя знать Его лично и не заразиться Его Духом, чтобы передавать Его другим.

Однажды в вечерний час на дороге, спускавшейся к быстро текущей реке, стояло три человека. Этот путь, старинный, истоптанный тысячами прохожих в течение нескольких столетий, спускался вниз к реке и шел по берегу через деревушку, рассеянную вдоль реки. Молодые люди были погружены в оживленную беседу. Один из них не мог пройти незамеченным. Он, очевидно, был руководителем прочих. Одежда его была простая, даже суровая. На бородатом лице, обрамленном густыми темными волосами, отражалась также суровость, придающая ему нечто вдумчивое, серьезное, почти аскетическое. Как пылающие угли сверкали его глаза из-под густых нависших бровей. Говорил он спокойно, но убежденно. Сдержанная сила и мощь сказывались во всем его существе. Второй в этой группе был совершенно другого типа. Как и в руководителе, в нем чувствовалась искренность и твердость убеждений, но в его глубоком взгляде, устремленном вдаль, было больше мягкости. Волосы его были мягкими, и цвет лица были светлее. Третий был с виду спокойный, уравновешенный. Он мало говорил, лишь только изредка предлагал вопросы. Пока они были поглощены беседой, незнакомец прошел мимо них, по дороге и опередил их. Руководитель трех друзей тотчас обращает на него внимание своих товарищей, и сразу они отделяются от него и идут вслед за незнакомцем. Слыша их шаги, он неожиданно оборачивается к ним и спрашивает кротким голосом: «Что вы ищете?» Озадаченные неожиданным вопросом, они не отвечают, а в свою очередь спрашивают у него: «Рави, где ты живешь?» Угадывая их намерение, он приветливо говорит им: «Идите и увидите». Они с радостью соглашаются и проводят вечер с ним. И заключенная в этот день между ними дружба не прекращается до самой их смерти. Оба они стали его друзьями, и один из них, нежный, чуткий, стал его близким другом. Он никогда не мог забыть этого дня, и даже много лет спустя он вспоминал все подробности первой их встречи. Для нас особо ценное простое повествование Иоанна о первой его встрече с Иисусом. Простой, незатейливый его рассказ разделяется на три ступени, которым начинается каждое служение. Они взглянули на Иисуса, они заговорили с Ним. С той минуты и до конца своей жизни они постоянно говорили о Нем. Это двоякое личное соприкосновение лежит в основе каждого служения и неминуемо ведет к нему. Начало и продолжение тесного личного соприкосновения со Христом и затем постоянное личное соприкосновение с другими людьми. Первое всегда приводит ко второму, и вся сила, вся польза второго истекает из первого. В одной краткой строке этого рассказа ярко выступает вся биография Иоанна Предтечи. Она характеризует его вполне. Видит идущего Иисуса и говорит: «Се Агнец Божий». Он сам погрузился в это созерцание. Иисус приковал его с самого начала, и он продолжал смотреть, и других призывал к тому же. Все его служение заключалось в том, что он указывал другим на Иисуса. Взирая, он говорил: «Взирайте». Не только его уста, но и вся жизнь его это повторяли. Все в нем указывало на Иисуса. О, если бы мы могли быть такими! Каждый из нас в течение своей жизни одним безотчетным влиянием своего присутствия мог бы быть столбом с ясно начертанным указанием на Учителя. Каждое истинное служение начинается личным соприкосновением с Иисусом. Нельзя знать Его лично и не заразиться Его Духом, чтобы передавать Его другим. Служение, исходящее от общения с Ним, благоухает и согревает души. Отношения Иоанна и Андрея с Иисусом в этот день начались с этого первого взгляда на Него. Предчета, друг их, побудил их взглянуть. Они застали Его взирающим на Иисуса и поступили так же. Следуя направлению Его взора и Его учения и всей Его жизни, они взглянули на Иисуса.
И пока они смотрели, то, что они узрели, овладело ими. Они оставили Иоанна и ускорили шаг, чтобы подойти к тому человеку, на которого смотрели. Какую честь воздали они своему прежнему учителю, когда они его покинули, следуя неотразимому влечению ко Христу. Основание истины глубокой преданности Иисусу не заключается в известном вероучении, а в нем самом. Вероучения необходимы. Тот, чему верует человек, составляет его вероучение, хотя само чувство ослабевает, как только оно выражается словами. Сама истина всегда превосходит всякое изложение истины. Вера всегда пламенее, сильнее слов, выражающих веру. Мы не видим Иисуса нашими внешними глазами, как те люди, про которых говорит Евангелие. Мы не можем, как Фома, дотронуться пальцами до раны Иисуса и ощупать ее, но должны довольствоваться тем, что мы слышим о нем. Мы слушаем или читаем священную книгу, или внимаем голосу какого-нибудь общего друга, его и нашего. И слышанное нами таким образом есть вероучение, чье-нибудь свидетельство об Иисусе. Итак, мы вначале подходим к Нему, следуя словам и верованию кого-нибудь другого. Мы узнаем о Нем, и нас влечет к Нему. Но когда мы узнаем Его самого, Он всегда является нам несравненно выше всего того, что мы слышали, и того, что мы сами могли бы выразить словами. Смотреть на Иисуса? Что это значит на деле? Это значит сначала слышать о Нем, потом воззвать к Нему, принять Его Слово лично для себя, испытать это Слово на себе, уповать на избавление от греха Его смертью, уповать на Его могущество для очищения сердца, укрощения нрава и укрепления воли. Это значит подвести всю свою жизнь к Его идеалам. О, и больше того, мы ждем чего-то от Него, ответного взгляда, который обдаст нас сознанием Его любви и повлечет к Нему. Этот ответный взгляд превратит нас навсегда в добровольных Его рабов, в рабов любви. Апостол Павел говорит об очах сердца. Этими очами мы смотрели на Него и встречаем Его ответный взор. Душа привыкает взирать на Иисуса постепенно и различным способами. Это зрение проясняется личным опытом общения со Христом. Когда уже в преклонных летах апостол Иоанн писал свое первое послание в первой главе, он как будто вспоминает то, что он испытывал, глядя на Иисуса в тот первый день. Он говорит: «То, что мы видели и слышали, мы возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом». От этого первого взгляда он перешел к тщательному, усердному изучению и погрузился в то, что он увидел. Это был собственный опыт Иоанна, и этот опыт будет у каждого, кто взглянет на Иисуса. Когда при первом взгляде загорится искра веры, то это внутреннее пламя отражается во взгляде, и он проникает дальше. Вы слушаете «Голос Ант» – передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Личное соприкосновение со Христом». Маленький иерихонский еврей, влезший на дерево, чтобы рассмотреть Иисуса, горел любопытством увидеть Его. Того, кто так чудесно переродил его друга Матфея Леви. Но это любопытство сразу превращается в нечто гораздо более глубокое и нежное, когда Иисус приходит к нему в дом. Та бедная, одинокая, скорбящая женщина в городе Наине глядела с недоумением, глазами полными слез на Иисуса, когда он заговорил с ее умершим сыном. Но что за любовь, что за вера должны были озарить те же глаза, когда Иисус, взяв нежно юношу за руку, подводит к ней живого сына и возвращает его в ее объятия. Взгляд на Иисуса меняет нас.
Известные слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в третьей главе нам звучат чем-то ликующим, радостным. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая как зеркало славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так как от Господа Духа. Перемена происходит через наш взгляд. Преображающая сила сообщается нам посредством зрения. Слава Господня является нашему взору. Сам прославленный Иисус перерождает нас, когда глаза наши видят Его. Это совершается постепенно, открывается нам все больше и больше, пока, наконец, Его собственный образ отразится в нас. Мы становимся похожими на тех, с кем мы вращаемся. Идеалы человека вырабатываются, живя с Иисусом день за днем в тесном общении. Мы становимся подобны Ему. Мы все знакомы со способом восстановления старинной живописи. Десятками лет накопилась пыль на творение какого-нибудь знаменитого старинного художника. Яркие краски и резкое очертание поблекли от времени. Большое искусство и выдержка требуются для работы над такой картиной. Но труд художника вполне вознагражден, когда мало-помалу первоначальная красота произведения снова выступает, хотя бы отчасти. Первоначальный образ, по которому мы сотворены, сильно поблек и омрачен грехом. Но если мы отдадимся в руки Господу, Он восстановит его через наши духовные очи. И для этого требуется много терпения и умения не иное, как божественное. Первоначальный оригинал, конечно, будет выступать все более и более, пока мы не станем снова подобны ему, ибо увидим его, как он есть. Гофман, престарелый немецкий художник, живя в Дрездене, время от времени посещает картинную галерею, чтобы поправлять свои картины, выставленные там. Так и учитель наш, обитая в нас, постоянно исправляет наши недостатки, чтобы восстановить в нас идеальную красоту его образа. Как часто при виде молодой девушки, достигшей полного своего развития, мы слышим замечание: «Вы становитесь все более и более похожи на вашу мать». И то же самое замечается в юноше, в котором развиваются черты и наклонности его отца. Закон бессознательного подражания существует, несомненно. Мы становимся похожи на тех, с кем вращаемся. Сами того не замечая, перенимаем привычки тех, с кем мы живем. Помнится, однажды мой брат вернулся домой после долгого отсутствия. Прогуливаясь со мной по улице, он сказал: «Ты много виделся с одним нашим общим другом». «Как ты это знаешь?» — спросил я с удивлением. «Ты ходишь совершенно как он», — сказал брат. То, что сказал он, была совершенно правда. У нашего друга была очень решительная походка. 3 или 4 раза в неделю мы возвращались с ним домой с юношеского собрания. И бессознательно я стал подражать его походке. Слово апостола Павла выражает то же самое. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая как зеркало славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа. Мы стоим между Ним и теми, кто не знает Его. Мы — зеркало, воспринимающее лучи, которые сияют из Его образа, и передающее их окружающим. И окружающие не только видят в нас свет, Его свет, но мы сами преображаемся непрестанно. Зеркало должно содержаться в чистоте, очищено от всякого пятнышка, не только ради других, но и ради самого себя, чтобы отражение было ясно и правдиво. Глядя на Иисуса, весь мир меняется для нас. Озаренные им, мы начинаем все видеть в Его свете. Не приходилось ли вам в детстве пристально смотреть на солнце, удерживаясь от моргания? Вы недолго могли это выдержать, глазам становилось больно. Но, отведя взор от солнца, все для вас менялось. Все окружающее было залито чудным сиянием, и в нем все некрасивое, безобразное смягчалось и хорошело. На некоторое время весь свет преобразился для вас через этот взгляд на солнце. Нечто подобное происходит в высшем, духовном смысле. Апостол Павел хотел выразить отчасти ту же мысль, описывая славу Иисуса, явившуюся ему на пути в Дамаск.
И так, как я ничего не видела от славы того света, меня повели за руку те, кто был со мной. Книга Деяний апостолов, 22 глава. Старые идеалы, прежние честолюбивые замыслы поблекли. Суровое, острое очертание жертвы и страдания, заключенных в его новой жизни, стушевались. Сияние славы озарило их и придало им новое значение. После встречи со Христом рухнуло многое из того, что прежде Павел считал священным для себя и к чему стремился. Позднее он скажет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона вновь Виктор Церпевский. Я рад приветствовать вас словами Господа. Мир вам. Друзья мои, сегодня мы обращаем свое внимание на крещение Духом Святым в свете Слова Божия. Если вы помните, то первый раз мы говорили о непосредственном участии при сотворении мира Духа Святого в составе Святой Троицы. Второй раз мы говорили об излиянии Духа Святого как обетовании от Бога Отца. Мы читали из книги пророка Иоиля. Третий раз мы говорили о Духе Святом, о сошествии Его с великой силой в день еврейской Пятидесятницы. И сегодня мы будем говорить о крещении Духом Святым в свете Слова Божия, то есть так, как учит нас Святое Писание. Итак, первая мысль. Что означает истинное крещение Духом Святым в свете Слова Божия? Давайте обратим внимание на само слово «крещение». Крещение есть «баптистос». Это по-гречески, что означает «погружение». То есть крещение Духом Святым – это погружение в Дух Святой. Это означает войти в сферу влияния Духа Святого, быть под полным Его контролем. Конечно, мы знаем, люди искренне верующие, но по-разному воспитанные, традиционно воспринимающие учения своих отцов, но находящиеся под влиянием различных авторитетов, зачастую имеют серьезные разномыслия в этом вопросе. Надо отметить, что тема о крещении Духом Святым – это доктринальная тема, друзья мои, а потому должна основываться не на понимании различных толкователей, а только на авторитете Священного Писания. Я бы поставил на этом большой акцент. Тема о крещении Духом Святым, доктринальная, должна основываться на авторитете Библии. Я понимаю, что у каждого из нас свое мнение. Не будем переубеждать один другого, но давайте мы посмотрим, что само слово-то говорит об этом. У нас есть разномыслие, но будем ли мы спорить, потому что есть разномыслие? Ведь в послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе 19 стихом мы читаем: «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные люди, которые больше других могут понять Святое Писание». А как Писание можно понимать без исследования? Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Евангелие Иоанна 5:39. Мы знаем, что некоторые люди серьезно изучают Святое Писание, а другие от случая к случаю. Но часто люди, серьезно изучающие Слово Божие, глубоко понимающие истину, не имеют силы, или потому что их голос слаб, или потому что рядом слишком много шума, и потому их голос не слышен. А они утверждают, хотя сами того и не понимают, потому что сами они не исследуют так, как должно было бы. Я не хочу никого обидеть, но, дорогие друзья, в Деянии апостола в 17 главе мы читаем: «Верийцы из города Верии, принявшие апостола Павла и силу, были благомысленнее фессалоникийских». Почему? Да потому что они приняли слово со всем усердием, ежедневно, заметьте, не от случая к случаю, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Разбирая Писание, это значит глубоко изучая от слова к слову, от понятия к понятию. Они слушали апостола Павла, это были верийцы, но и усердно, ежедневно разбирали, сравнивали. Правильно говорит апостол Павел? А ну-ка сверим, точно ли он изложил или не точно? Точно ли это так? Но сегодня о крещении Духом Святым меньше говорят, чем о других истинах Святого Писания. А народ Божий, к сожалению, в этом вопросе остается в неведении. И это печально. А Осия предупреждает, точнее, Господь через Осию, в 4 главе мы читаем 6 стихом: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя».
— это слова самого Господа. За недостаток ведения такая беда для народа? Да. Уста священника, мы читаем, должны хранить ведение. Это обязательство, которое должен принять каждый проповедующий. Вопрос к одному брату. «Крещен ты Духом Святым или нет?» — спрашивает один другого. Брат отвечает «Да». «Когда на меня возложили руки, я был крещен Духом Святым». Можно было бы широко открыть глаза и спросить: «Брат, правда ты думаешь так или нет?» А он бы сказал так: «Когда Павел возложил руки на них, как написано в Деянии апостолов 19 главе, когда он возложил руки на них, на учеников, которые были подвержены или были под влиянием учения Иоанна, то Дух Святой сошел на них», или написано «нисшел на них». Если это так, значит, при возложении рук только и может быть крещение Духом Святым. Если, основываясь только на этом месте Святого Писания, то этот брат абсолютно прав. Ведь не только нисшел Дух Святой, но и они, то есть эти 12 ефесских учеников, стали говорить иными языками, да еще и пророчествовать. Но услышав, что при возложении рук после водного крещения Дух Святой крестит у верующих, человек другой уже возразил и сказал: «А ты прочитай Деяния апостолов, 10 главу, 44 стиха. Там написано: когда речь еще была у Петра». То есть, когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших Слово Божие, и что дар Духа Святого излился на язычников еще прежде, чем они приняли водное крещение, еще прежде, чем апостол Петр возложил рук, хотя об этом там ничего и не написано. Поэтому, считает брат, Дух Святой крестит не тогда, когда возлагаются руки, а во время проповеди. Смотрите, другая мысль. А что же утверждает третий брат, слышав первое мнение и второе мнение? Он говорит: «Вы, братья, не правы. Потому что в Деянии святых апостолов написано: Филипп, хотя и проповедовал, и творил чудеса, и приводил людей к покаянию, все же не смог иметь силы, чтобы сошел на них Дух Святой. И лишь при апостоле Петре и Иоанне, когда было возложение рук, они были крещены Духом Святым». Но тут же добавляет: «А иных языков там вообще не было, никто об этом ничего и не знал». А четвертый брат и с ними не соглашается, со всеми тремя, и говорит, что «Вы, братья, все-таки не правы. Я утверждаю», он говорит, «что крещение Духом Святым – это дело самого Бога. И так как Филипп был только инструментом, когда проповедовал, то крестил евнуха, и дух сошел на евнуха, когда он вышел из воды. Но о языках и возложении рук здесь ничего не сказано». Читайте об этом 8 главу Деяния апостолов с 26 по 40 стих. Какое разномыслие! Конечно, написано, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные, но не до тех же пор. А вот к ним подходит еще пятый человек и говорит: «Если бы мы прочитали вторую главу Деяний апостолов, то увидели бы другую картину. Там Дух Святой зашел на 120 учеников внезапно, когда они и не ожидали. Что же там было? Шум от несущегося сильного ветра, как бы, наполнил весь дом, где они находились. Языки, подобны пламени огня над головой каждого из них. И там написано: все исполнились Духа Святого». Другими словами, Дух Святой полностью овладел ими. И они начали говорить на иных языках, на таких языках, которые были понятны, которые были в разных странах Средиземноморья. И эти люди стали возвещать истину о великих делах Божьих, которые Дух Божий давал им провещевать, так написано. И брат обращает внимание на то, что там не было ни крещения, ни проповеди, ни возложения рук. Так где же истина, скажем мы с вами?
А тот, кто чрезмерно защищает языки, скажет: «В день Пятидесятницы Дух Святой крестил апостолов, хотя и не было крещения ни водного, ни проповеди, ни возложения, зато были языки». Но заметим еще одно. Слышавшие первую проповедь апостола Петра в этот же день покаялись и крестились, и присоединились в этот день, и их было около 3000. Там не было ни огненных, ни иных каких-то языков. Но это не помешало апостолам признать всех их, покаявшихся, все 3000, своими братьями во Христе, так как они видели, и на них сошел Дух Святой. Согласимся, друзья мои, что это довольно-таки трудная тема, не правда ли? Крещение Духом Святым – это третья мысль. Погружение в Дух Святой стало рождением Церкви Господа нашего Иисуса Христа, Его невесты, Вселенской Церкви. Я бы хотел сказать, если день Пятидесятницы стал днем рождения Святой Церкви Христа, то следует признать факт, что все члены тела Христова, все возрожденные от воды и духа, вне зависимости от нации, от возраста, от дня Пятидесятницы до самого второго пришествия Христа, уже члены церкви, которые вошли в его тело, главой которой является он сам. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. И было бы абсурдным рассуждать, что Христу следовало бы пострадать еще раз на кресте, умирать за грехи каждого из нас, чтобы еще кому-то особое было крещение Духом Святым. Нет, Христос не умирал вторично и не воскресал вторично, и не посылал Пятидесятницы вторично. Он умер один раз за всех на Голгофском кресте. Он один раз крестил Духом Святым Церковь и один раз призвал нас всех по отдельности своими детьми. Когда это случилось? Когда мы стали детьми Божьими, когда Он признал нас, когда Дух Святой стал жить в нас, когда мы были возрождены от Духа и Слова Божия. Бог, мы читаем в Слове Божьем, назвал Авраама отцом всех верующих. Равно как и в Адаме, мы читаем у апостола Павла, все мы согрешили и лишены славы Божьей. И мы читаем, что всех нас Господь за этот проступок заключил в непослушание. Один раз согрешил Адам, и все люди заключены в непослушание. Даже тогда, когда они не родились, не существовали, но они уже были виновны. Почему? Потому что стали чадами гнева. Однако верующих во Христа Он называет детьми Божьими, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в отдел. Интересно, не правда ли? Третья мысль. Апостолы и первые 3000 уверовавших стали большой, поместной, то есть Иерусалимской церковью. Но только это была маленькая часть многомиллионной семьи детей Божьих, которую Бог признает как тело Христово. Не думали, наверное, ни апостол Петр, ни другие апостолы, что будет такое великое братство, миллионы-миллионы верных Богу людей. И однако же эти люди были уже крещены Духом Святым в тот день Пятидесятницы и были заключены в это святое божественное тело. Церковь, тело его было крещено. Церковь, тело его было исполнено, было помазано, было рождено, было запечатлено, было напоено Духом Святым. Разве это не так? Ясно всем, что Дух Святой совершил свой труд по воле Бога Отца и Сына Его. Эту же волю Дух Святой продолжает выполнять уже около 2000 лет, спасая, возрождая для неба уверовавших в жертву Христа. Это нас с вами. Эта тема, конечно, очень большая, вы это понимаете. Она требует серьезного рассмотрения, еще большего углубления.
Мы, если Господь позволит, будем в будущем говорить и об исполнении Духом Святым. Что она означает? Что означает также и запечатление? Что означает также и залог? Что означает напоение? И, может быть, кто-то будет не согласен. Я не настаиваю на своем мнении, но я так понимаю, как мне открыл Господь, верю Духом Святым. То, что я чувствую, в этом глубоко убежден. Эта святая тема, которой мы коснулись, даст нам Божие благословение, лишь бы только мы не настаивали на своем. Потому что крещение Духом Святым – это многозначащее понятие. И поэтому нельзя выхватить один текст Святого Писания и толковать его, и тем более буквально. Нужно кое-что понимать и духовно. Ведь Слово Божие, оно настолько многообъемлющее, оно настолько многозначащее. И поэтому крещение Духом Святым, понятие многозначащее, может выражено многими словами в различном сравнении. Об этом, если Господь позволит, мы будем говорить в нашей с вами пятой встрече. А сегодня я хотел бы сказать, дорогие мои друзья, те, которые считают себя крещенными Духом Святым, не думайте, что вы имеете великие преимущества перед теми, которых вы не считаете крещенными Духом Святым. Бог оставил нам свое Евангелие, и Он сказал, чтобы нам всем нужно было обязательно родиться свыше, потому что когда Дух Божий и Слово Божие вмешиваются в жизнь человека, рождается новая тварь. И с этой новой тварью Бог имеет непосредственное общение. И потому обижать один другого ни в коем случае мы не должны. Имеем мы разное мыслие. Пожалуйста, кто как понимает, дело каждого. Мы только хотим сказать на основании Святого Писания, чтобы при исполнении святой воли Божьей мы не унижали один другого, чтобы не думали о себе больше, нежели мы можем думать. Не будем думать, что мы много понимаем, а эти мало понимают. А вдруг мы ошибаемся? А вдруг нам самим нужно глубоко, искренне покаяться в своем том понимании? Ведь каждый из нас может согласиться, что год назад, два или пять назад, может быть, 10 лет назад, может быть, больше, мы какое-то место Писания понимали совсем иначе. А теперь Господь открыл нам Духом Святым, и мы не настаиваем на своем мнении. Может быть, следует этой практике и придерживаться? Я хотел бы теперь обратиться к дорогому другу, который не понимает еще этой сути, кому еще не открылся Дух Святой в обильной мере, который вообще еще не знает, что такое Дух Святой и его работа. Дорогой друг, может быть, ты до конца и не поймешь этого. Каждый из нас, когда еще не обратился к Господу, не понимал очень и очень многого. Но потом Господь стал открывать. Он давал свои откровения, и кто больше углублялся в Святое Писание, тот больше понимал этих святых истин. Тем более, когда человек обратится к Господу, Господь даст ему возможность уразуметь Святое Писание. Он открывает это Духом Святым, только человеку нужно прийти ко Христу. И потому тебе призыв, дорогой друг, приди ко Христу, и Он научит, Он пошлет Духа Святого тебе. И действительно ты будешь рад принять это Его предложение и сделаться Детем Божьим, Богу нашему, который спас нас, который пролил кровь Сына Своего. За нас, грешных, принесем в своем служении и молитвах сердечную славу и благодарность Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Во время последней неожиданной встречи со своим новым знакомым, пьяницей Николаем, на трамвайной остановке, Вадим обещал навестить его. Сегодня он исполнил обещание.
1: Послушай, Вадим, вот что я тебе скажу. Мы с тобой хоть и немного поговорили, но ты уже достаточно успел мне рассказать о таких вещах, о которых я почти никогда ничего не слышал. Доказывать то, что Бога нет, я не собираюсь, потому что и сам не уверен в этом. И вполне допускаю, что все-таки, может быть, он и существует.
2: О, уже хорошо.
1: И представляешь, больше всего мне засели в голову твои слова о том, что Бог любит и меня.
2: Ну да.
1: Все это время я только об этом и думал. Даже самому странно. Я гоню эти мысли прочь. Говорю себе, что, мол, Бога-то и нет совсем. Но ничего не помогает. Ты знаешь, Вадька, эти слова твои снова и снова лезут мне в голову. Прямо наваждение какое-то.
2: Ну, это и понятно, ведь ты всю свою жизнь, как я понял, был лишен любви и должного внимания со стороны людей. Но именно в любви-то ты всего больше и нуждаешься.
1: Как бы то ни было, но теперь одно дело я твердо решил.
2: Что?
1: А вот что. Расскажи-ка мне все по порядку об этих самых вещах, с самого начала. Я хочу узнать все о твоей вере. Можешь ты мне рассказать, что и как?
2: Ну, конечно, да, я могу.
1: Или дай что-нибудь почитать, если такое имеется у тебя.
2: Хорошо. Лучше всего, конечно, тебе было бы почитать Библию. Но это такая книга...
1: Библию?
2: Да. Ну, это такая книга, которую в наше время не так-то просто достать. А ты действительно серьезно решил узнать о Боге?
1: Ты просто обижаешь меня таким вопросом. Ведь иначе вряд ли я пригласил бы тебя в гости. Ведь прежде чем предпринимать какие-то решения в своей жизни, должен же я хорошо осведомиться, узнать, что это такое ты мне предлагаешь. Правильно я говорю?
2: Да, правда? Конечно, правильно. Тогда знаешь, что мы сделаем?
1: Что?
2: Я дам тебе свою Библию почитать на время.
1: Это Библия?
2: Да.
1: Такая маленькая.
2: Ну да, я знаю, что маленькая. Да, ты знаешь, как в народе говорят?
1: Знаю. Мал золотник, да дорог.
2: Вот именно. Этот золотник не просто дорог, он бесценен.
1: А я думал, что Библия довольно большая книга. И обязательно она должна быть в таком массивном кожаном переплете с золотыми буквами на обложке.
2: Ну, у нас и такая Библия в доме есть. Это наша семейная Библия. Но сам понимаешь, что такую далеко не унесешь. Вот поэтому эта маленькая в данном случае очень удобная.
1: Да, удобная. Дай-ка я хоть посмотрю ее.
2: Да?
1: А то я, честно говоря, ни разу Библию в руках не держал. Интересно. Так ты ее что, все время с собой носишь, да?
2: Ну, не всегда, но в основном.
1: Интересно. Значит, ты ее прямо сегодня и оставишь мне, так?
2: Да. Тебе, наверное, лучше будет начать читать с Нового Завета.
1: А почему?
2: Ну, потому что он немного ясней. А знаешь, вообще-то сначала нужно немного рассказать тебе о Библии. То есть дать небольшую справку, чтобы тебе было легче в ней разбираться.
1: Да, действительно. А то ведь я совсем темный в этом вопросе.
2: Ну, так вот. Вот Библия состоит из двух частей. Новый Завет. И здесь Старый Завет. Вот посмотри.
1: Это понятно, так.
2: Ну вот, Ветхий Завет состоит из 39 отдельных книг и рассказывает о временах от сотворения мира до рождения в мире Иисуса Христа. А Новый Завет состоит из 27 книг, и в нем говорится о рождении Христа и о том, что за этим последовало. Так что ты начни читать со второй части.
1: Ну хорошо, понятно, давай.
2: Ну, обо всем, что будет непонятно, спрашивай меня. Что я знаю, то на то отвечу. А чего не знаю, так на тем вместе будем думать и вместе разбираться. Или спросим у других.
1: Ну ладно, давай, будем разбираться вместе. Слушай, ты говоришь, что все люди грешники, и что все заслужили наказание за свои грехи. Так что ли?
2: Да, так, потому что в Библии сказано, что возмездие за грех – смерть.
1: Да, понятно. И ты еще сказал, помнишь, о том, что Христос пострадал за наши грехи?
2: Да, Он взял наши грехи на Себя.
1: Но как же тогда мы все еще грешим? Все продолжают грешить. Раз он взял наши грехи, то их больше не должно быть. Я вот даже курить бросить никак не могу, не говоря уже о том, чтобы бросить пить. И чем больше я стараюсь, тем сильнее меня тянет выпить. Даже сегодня я приготовил бутылочку. На тот случай, если бы ты не пришел ко мне.
2: Ну, понимаешь, Бог со своей стороны сделал все для нашего спасения. Ну и человек со своей стороны тоже должен кое-что сделать. Иначе говоря, человек делает все, зависящее от него, а Бог совершает все остальное. А по поводу пьянства, я могу тебе точно сказать, что ты своими силами никогда не избавишься от него.
1: Ну, спасибо, спасибо, обнадежил.
2: Ну, я говорю это к тому, чтобы ты, образно говоря, стоял на реальной почве и сразу понял суть учения Иисуса Христа. Ты можешь подумать, что ты сам должен будешь исправляться и понемногу становиться все лучше и лучше. На самом же деле, все совсем не так.
1: А как же тогда?
2: Ну, ты пойми одно. Мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим потому, что мы по натуре свои грешники. Мы ничего другого и не умеем, как только грешить. Наша естественная человеческая натура настолько негодна, что с ней невозможно уже ничего сделать.
1: Неужели?
2: Ну вот, ты сразу согласился со мной, что ты грешник. Ведь так?
1: Безусловно.
2: Ну, это потому, что вся твоя жизнь как бы говорит за себя. Но есть еще так называемые благородные грешники.
1: Это кто такие?
2: Ну, это те, которым очень трудно прийти к Богу, потому что они считают себя праведниками.
1: О ком это ты говоришь?
2: Ну вот, это те, которые говорят, что мы не курим, не пьем, ведем безупречный моральный образ жизни, хорошо работаем, не воруем, никого не обижаем и так далее.
1: Ну правильно, я тоже так понимаю.
2: Ну вот, и если ты назовешь их грешниками, так они сочтут это страшным оскорблением. Они грешниками считают убийц, пьяниц, уличных женщин, грабителей и так далее.
1: Так это так и есть.
2: Ну да, но Библия не говорит нам, что если мы совершаем плохие дела, то тогда мы грешники. А если хорошие дела, то мы праведники. Нет, Библия говорит, что все согрешили. Все согрешили. Вот давай вот сейчас вместе...
1: Что, и ты тоже согрешил?
2: Да. Вот давай сейчас прочитаем это вместе, это место.
1: Ну давай.
2: Вот сейчас я найду... Это в Новом Завете есть такое послание к римлянам. Это 3 глава. Можно 10 стиха прочитать.
1: Так что там написано? Давай.
2: Ну вот, посмотри. И нет правильного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи.
1: Хорошая характеристика.
2: Да. И ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Видишь как? Вот тебе характеристика человеческой натуры.
1: Да, ничего не скажешь.
2: И заметь, что здесь нет никаких оговорок. Ну, короткое и ясное все.
1: Да.
2: Ну, я к чему тебе все это прочитал? Только к тому, что... Чтобы ты понял, что Бог хочет не улучшать тебя.
1: Понятно.
2: Твою грешную натуру постепенно. А дать тебе совсем что-то новое. Новое чистое сердце. И совсем новую жизнь.
1: Да разве это возможно?
2: Да. И этот процесс полностью духовный. Его называется рождением свыше.
1: Ну, допустим. Но только что такое в твоем понятии новая жизнь?
2: Ну, а это то, что Бог хочет дать тебе новую натуру, что тебе не надо больше будет бесконечно бороться с пьянством, куревом, бранью и так далее. Бог освободит тебя от всего этого, и ты будешь совершенно свободным.
1: Вот это да. Не совсем понятно, но заманчиво. Неужели и со мной такое может произойти?
2: Конечно. И Бог очень хочет этого. Но только это с тобой произойдет при одном условии.
1: Каком же это еще условии?
2: Ну вот при условии, если ты сам этого захочешь. Потому что Бог не делает этого насильно. Бог никому ничего не навязывает. Он только предлагает. А человек должен сам решить, что он изберет для себя.
1: Что ж, наверное, пока хватит на сегодня. Ты дал мне уже достаточно пищи для размышления.
2: Ну да, я тоже думаю, что хватит. Знаешь, если ты хочешь, можешь прийти к нам, на собрание верующих. Там ты познакомишься с другими верующими, узнаешь о их жизни.
1: Нет, Вадим, не все сразу. Ты уж извини меня.
2: Ну да, конечно, я тебя понимаю. Но к нам в гости ты, надеюсь, придешь. Ты же обещал.
1: Ну, в гости-то я приду. Как только возникнут вопросы, так и прибегу к вам.
2: Ну вот и договорились. А тогда я, наверное, уже пойду домой. Я так долго засиделся уже.
1: Пойдешь, конечно, пойдешь. Только мы сначала еще чайку попьем, а? Ну, давай-ка на дорожку.
2: Ну, спасибо. Ты и так меня уже здорово накормил и напоил.
1: Вот и хорошо. И еще надо напоследок. Садись, садись без разговоров. А так я тебя не отпущу даже.
2: Да? Ну, ладно. Что с тобой поделаешь? Только одну чашку, сразу предупреждаю.
1: Хорошо, согласен. Одну так одну давай.

Итак, Вадим посетил сегодня своего нового знакомого Николая. Многие, конечно, считают, что Николай недостоин того, чтобы его посещали. Он же безнадежный пьяница. Поступившее от алкоголика приглашение на чай – не самое ценное приглашение в нашем обществе. Почему? Да уже хотя бы потому, что с алкоголиком трудно вести нормальный разговор. По мнению многих, это деградированные личности. Пьяница считается второклассным гражданином. От него пахнет, и он шумливый. И редко кто задумается о том, почему человек бесконтрольно употребляет алкоголь. А ведь иногда под внешностью этого вонючего, шумного, плохо ведущего себя человека находится раненная, оставленная всеми страдающая душа. Возможно, он был недооценен коллегами. Может, семейная жизнь, брак оказался неудачным. Может, он был лишен друзей, родных. Или другое какое-то трудное переживание сокрушило его. И он пьет, потому что водка помогает хоть на короткое время забыться и заглушает внутреннюю боль. Хотя Вадим в силу своего возраста еще и не понимает всех особенностей психики алкоголика, он все-таки решил принять приглашение Николая и пошел навестить его. Духовный инстинкт Вадима, его чувство ответственности пред Богом, которому он служит, побудили Вадима проявить Николаю любовь и готовность к дружбе. Когда дело касается духовной нужды, травмы души или внутреннего человека, то часто только христианин в состоянии оказать нужную помощь. Я глубоко уважаю большой вклад медиков и социологов и сознаю ценность и необходимость разнообразных диспансеров. Но в отношении миллионов алкоголиков все диспансеры мира вместе взятые не в состоянии разбить те невидимые крепкие узы алкоголя, которые связывают их души. Я помню одного капитана рыболовного судна, с которым я работал на море в летнее время. Я проработал с ним лишь одну неделю. Он был хорошим рыбаком, но о нем шла такая слава, что он никогда не был трезвым. И действительно, он оказался таким. Он пил и пил и пил. Он напивался до того, что начинал видеть чертиков. Маленькие чертики прыгали и взбирались вверх по его телу. И часто мы видели, как, ходя по пристани и громко матюгаясь, он выщипывал и отбрасывал этих прицепившихся к нему и невидимых нам маленьких чертенят. Однажды ночью, когда мы спали с ним в каюте, он на верхней полке, я на нижней, капитан вдруг закричал так, что у меня мурашки поползли по спине. Я не знаю, спал он или не спал, но он пронзительно изо всех сил закричал: «Сатана, отойди от меня! Оставь меня в покое! Отойди, отойди!» На меня тогда еще молодого юношу этот душераздирающий крик произвел такое впечатление, что я до сих пор помню тот ужас, который объял меня в тот момент. Капитан нисколько не был религиозным человеком, но он чувствовал реальность сатаны. Он был связан его узами и был его рабом. Спустя несколько лет капитан умер от алкогольного отравления. Сколько раз этот человек слышал евангельскую весть в течение своей жизни, только небо знает. Сколько раз ему предлагалась спасительная благодать Божия, но каждый раз он безрассудно отталкивал ее. И наступил день, когда Божий призыв в его жизни умолк, и он неспасенным ушел в вечность, погиб навеки. О, если б я еще мог вернуть эту неделю, проведенную с ним на корабле! Если бы было возможно, я бы скрутил ему руки и насильно заставил бы принять благодать Божию, или всю эту неделю простоял бы на коленях пред ним, умоляя его принять Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь. Но, увы,
этой возможности. Нет. Может, ты, мой друг, тоже связан алкоголем или другими сатанинскими узами, и думаешь, что для тебя больше нет никакой надежды, что ты тоже умрешь, как этот капитан. Мой друг, у меня для тебя есть слово от Бога. Есть надежда. Твой грех не может быть таким черным, твоя жизнь не может быть такой грязной, и твоя похоть такой крепкой, чтобы Христос не мог все изменить, очистить и простить. Слушай, ты получишь помощь свыше, потому что есть Бог на небесах, который услышит твою мольбу к Нему и твой вопль. Ты говоришь: «Моя проблема не Бог, а водка, наркотик. Не могу оставить. Если б я не пил, то, может быть, даже верил бы в Бога». Мой друг, твоя проблема не бутылка и не наркотики. Твоя проблема — неверие. В твоей жизни нет Бога, поэтому над тобой властвует водка. За каждым глотком этой огненной жидкости, текущей вниз по твоему горлу, стоит грех и дьявол. И пока проблема греха не будет разрешена в твоей жизни, ты будешь продолжать пить. Я не устаю, не смогу, все равно ничего не выйдет, скажешь ты. Правильно. Никто не устоит сам по себе, пока не найдет Бога. Человек, как овца, говорит Слово Божие. Она постоянно заблуждается. Овца беспомощна, без пастыря. Пастырь ведет ее, заботится о ней. Иисус Христос, твой добрый пастырь. И не только добрый пастырь, но и спаситель твоей души от вечной гибели. Слово Божие говорит, что Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Разрушить дела дьявола значит освободить тебя от уз греха, включая и узы алкоголя. Это не важно, когда ты провалился в это засасывающее болото. Недавно начал пить или уже с детства пьешь. Знай, что для освобождающей силы Христа это не имеет никакого значения. Он силен разбить твои цепи. Если б ты даже родился с бутылкой в руках, Христос силен сделать тебя свободным от алкоголя человеком. Когда Христос умер на Голгофском кресте, Он умер за твое беззаконие, твое бесчинство, твою развращенность и испорченность, за все твои грехи, как бы велики они ни были. Когда Христос пролил свою святую кровь, Он не пролил ее за какие-то отдельные согрешения. Нет, искупительная кровь Божьего Агнца была пролита за всю твою неправду и за все твое беззаконие. И Бог говорит: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Если Сын, то есть Иисус Христос, освободит вас, то истинно свободны будете. Друг мой, сегодня вечером тебе не нужно лечь спать таким же несчастным, угнетенным и измученным грехом человеком, каким ты был. Бог предлагает тебе сейчас прощение и освобождение. Ты сейчас можешь очиститься кровью Иисуса Христа. Этот источник омытия от греха был открыт на Голгофском кресте 2000 лет тому назад. И слава Богу, он и сегодня открыт. Из него и сегодня текут прощение и очищение для каждого, кто желает подойти и стать под это очищающее действие Христовой крови. Когда Христос умирал на кресте, последнее слово, которое Он воскликнул, было: «Совершилось». Что совершилось? Совершилось твое и мое спасение. Совершилось наше освобождение. Совершилось наше искупление. Спустя 3 дня
Иисус воскрес из мертвых, как мы поем в гимне. Смерть победив, Он воскрес, посрамивший всех врагов небес. Он восстал из царства мрака, вызвал свет. Царству славы вечному предела нет. Он воскрес, Он воскрес, аллилуйя, Он воскрес. Да, Христос жив, и Он хочет тебе помочь. Он хочет коснуться тебя своей всесильной рукой. Он хочет коснуться твоего больного сердца и твоего больного тела. Он хочет тебя простить и дать тебе свободу. Но прежде чем Он может это сделать, Он нуждается в твоем согласии на это. Насильно Он не войдет в твою жизнь. Остановится ли процесс разрушения в твоей жизни в этот вечер или нет, зависит от твоего ответа на Божий призыв. Разорвется ли заколдованный круг твоего пьянствования сегодня или нет, решишь ты сам. В тебе произойдет коренная перемена, когда ты примешь Христа как Господа и Спасителя в свою жизнь. Дьявол со своими цепями алкоголя и Христос не могут одновременно жить в твоем сердце. Только один из них может быть властелином твоей души, другой должен оставить тебя. Пригласишь Христа войти в свою жизнь, алкоголь отстранится. Выберешь водку, Христос отойдет от тебя, и ты не знаешь, будет ли для тебя еще другая возможность принять Его в свое сердце. Я прошу тебя от всего своего сердца, как только человек может просить другого человека. Примирись с Богом. Открой свое сердце Иисусу Христу в этот час. Дай Богу совершить перемену в тебе. Дай Христовой святой крови очистить тебя сейчас. Встань на колени и в молитве обратись к Богу, вырази Ему желание своего сердца, просто как ребенок обращается к Отцу. И Бог, твой любящий Небесный Отец, ответит тебе.

Отец Небесный, Ты видишь и слышишь сейчас моего слушателя. Он знает, что это было слово ему от Тебя, и что ему сейчас нужно принять решение, которое может полностью изменить всю его жизнь. Дай ему силу принять правильное решение. Дай ему сейчас почувствовать Твое присутствие на том месте, где он находится. Дай ему испытать Твою возрождающую силу. Дай ему пережить сейчас очищающее действие крови Твоего Сына Иисуса Христа и поверить в то, что эта искупительная кровь очищает его или ее от всякого греха. Помоги, чтобы, встав с молитвы, эта душа встала примиренной с Тобой и сознанием того, что он или она теперь является чадом Твоим. Слава и благодарность Тебе, о Боже, за чудо рождения свыше. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего». Проповеди Спёрджена дышат уверенностью, что каждый, избранный Богом, будет сохранен до конца и вступит в благословенную вечность. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением Его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Наш Господь не мертв. Он воскрес. Он вознесся к славе, и теперь Он пред вечным престолом указывает на заслугу своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за свой народ, за тех, чьи имена записаны у Него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника. Его ходатайство полностью спасает его народ. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Если вы хотите знать, как ходатайствует Христос, прочтите дома в спокойной обстановке эту замечательную 17 главу из Евангелия от Иоанна, молитву Господа. Что это за молитва? «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Иуда погиб, но он был дан Иисусу лишь как ученик, а не как один из его овец. У него была временная вера, временное в ней хождение. Он никогда не был обладателем жизни вечной, иначе бы он остался жить. Эти стоны и плач, которые Спаситель возносил в Гефсимании, его мольбы были услышаны на небе и получили ответ. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Господь хранит и будет хранить их своим словом и духом». Если был получен ответ на молитву Христа в Гефсимании, то тем более получает ответ та молитва, что восходит от самого вечного престола. «О, если мой Господь Иисус молит за меня, то не может меня страшить ад на земле». Этот живой заступнический голос имеет силу сохранять святых, и эту силу имеет сам Господь, потому что Он сказал: «Ибо я живу, и вы будете жить». Теперь четвертое доказательство. В том, что святые сохраняются ко спасению, нас убеждает сам характер и труд Христа. Я не буду много говорить об этом, потому что уверен, вы хорошо знаете Господа, и Он не нуждается в моих рекомендациях. Но, зная Его, вы скажете то, что сказал апостол в своем втором послании к Тимофею, в 1 главе 12 стихом. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Он не сказал «кому я верю», как цитируют многие, а «я знаю, в кого уверовал». Он знал Иисуса, он знал Его искупление и силу этого искупления. Он знал Его ходатайство и силу этого ходатайства, и с верой отдал свою душу Иисусу и чувствовал себя в полной безопасности. «Мой Господь так во всем совершенен, что мне достаточно лишь на мгновение приоткрыть Его характер, как вы сразу поймете, каким Он был, когда ходил среди людей». В начале 13 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Если бы, будучи здесь, он не до конца возлюбил своих учеников, мы могли бы заключить, что он непостоянен. Но поскольку он в своем унижении до конца любил своих избранных, то нам это доставляет сладостную и благословенную уверенность, что теперь, находясь на небе, он до конца также будет любить тех, кто уповает на него. В-пятых, в том, что святые сохраняются до конца, нас убеждает сам характер завета благодати. Не хотите ли прочесть об этом сами? Откройте тогда Ветхий Завет, книга пророка Иеремии, 32 глава. Там вы найдете довольно подробное изложение завета благодати. Давайте прочтем лишь 40 стих из 32 главы. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня». Бог не отступился от них, чтобы они не отступили от Него. Что может быть большей гарантией того, что они будут сохраняемы до конца? То, что здесь речь идет именно о завете благодати, под которым мы сейчас живем, явствует из послания к евреям, потому что в 8 главе апостол цитирует этот отрывок до самого конца. Написано следующее. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Ветхий Завет содержал в себе слово «если», и потому потерпел крах. Он звучал следующим образом: «Если послушаетесь, благословлены будете». И так как человеческая сторона оказалась несостоятельной, потерпел катастрофу весь Завет. Это был завет дел, и мы находились в его рабстве до тех пор, пока не были освобождены от него и введены в завет благодати, в котором нет слова «если», но который действует в духе обетования. Он весь пронизан словами «я буду», «вы будете», «буду вам Богом», «и вы будете моим народом». «Будь славен Бог, ибо этот завет никогда не будет разрушен, потому что видим, как Господь провозглашает его вечный характер в книге пророка Исаии, в 54 главе 10 стихом. «Торы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И снова в 55 главе 3 стихом: «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Идея отпадения от благодати – это пережиток старого духа законничества, это уклонение от благодати в сторону прежней зависимости от закона. И я прошу вас, тех, кто был однажды освобожден из рабства, из чьих рук были сняты цепи кабального закона, никогда больше не соглашайтесь носить эти узы. Христос спас вас, если вы действительно веруете в Него, и Он спас вас не на неделю, не на месяц, не на год и не на 20 лет, но дал вам жизнь вечную, и вы никогда не погибнете, и никто не похитит вас из рук Его. Радуйтесь в этом благословенном завете благодати. Шестой, самый сильный довод исходит из верности Бога. Прочтите послание к Римлянам, 11 главу, 29 стих. Что Святой Дух говорит здесь устами апостола? «Ибо дары и призвание Божье непреложны», что означает, что Он, дав человеку жизнь и прощение, призвав его благодатью, не сожалеет потом о том, что сделал, и не отнимает то благо, которое ему даровал. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. когда Он протягивает свою руку, чтобы спасти. Он не отнимает ее до тех пор, пока работа не завершена. Его слово гласит: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иаковы, не уничтожитесь». И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Апостол призывает нас основывать нашу убежденность в сохранении святых на основании, которое проистекает от божественной верности. В первом послании к Коринфянам, 1 глава, 8 стих, он говорит: «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть невиновными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол снова повторяет это же в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе 24 стихом: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Издревле изволением Бога было спасти народ, который Отец дал Иисусу, и Он никогда не отступался от этого решения, ибо наш Господь говорит: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Итак, вы видите на примере этих отрывков, а есть еще множество других, что Божья верность гарантирует сохранение Его народа, и что праведник держится пути своего. Седьмой и последний аргумент извлечем из всего того, что на сегодняшний день совершено в нас. Я буду в основном цитировать Писание и предоставлять им самим глубоко воздействовать на ваше сознание. Благословенные слова читаем мы в книге пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе благословение. Если бы Он не намеревался любить нас вечно, Он бы не благоволил к нам вообще. Но так как эта любовь вечна, то простер Он к нам свое благоволение». Апостол очень тонко доказывает это в послании к Римлянам, в 5 главе 9 и 10 стихом. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Нет времени задержаться, чтобы показать, какой силой пропитано каждое слово этого стиха. Но суть его в следующем. Если Бог примирился с нами, когда мы были Его врагами, то Он, конечно же, спасет нас и теперь, когда мы стали Его друзьями. И если наш Господь Иисус примирил нас Своею смертью, то Он тем более спасает нас Своей жизнью. Так что мы можем быть абсолютно уверены в том, что Он не оставит и не покинет тех, кого Он призвал.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Продолжаем чтение из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего».
1: Нужно ли вам напоминать золотую главу 8 из послания к римлянам? «Благороднейшее из всех слов, что когда-либо были написаны пером. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Нет и не может быть никакого разрыва между оправданием и прославлением, потому что апостол отвергает всякую опасность этого, говоря: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей?» Затем он перечисляет все, что предположительно могло бы отлучить, и говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Таким же образом апостол пишет и в послании к филиппийцам: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я не имею возможности остановиться на многих других местах Писаний, в которых утверждается, что все совершенное служит доказательством того, что труд будет завершен. Господу вообще присуще доводить до конца все, что Он делает. Он делает благодать и славу и совершает все для нас. Одна из несравненных привилегий, которой мы наделены, имеет особое значение. Мы соединены со Христом тесным, живым, духовным союзом. Мы наставлены Духом, что соединены с Иисусом Христом, нашим Господом, брачными узами. Можно ли порвать эти узы? Мы с Ним обручены. Разве Он нам давал разводное письмо? Еще не было такого, чтобы небесный жених разводился с избранницей своего сердца, с которой его связывали узы благодати. Послушайте вот эти слова из книги пророка Осии, 2 глава, 19 и 20 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Этот восхитительный союз представляет собой фигуру, состоящую из головы и тела. Мы члены тела Христова. Отпадают ли члены от тела? Подвергается ли Христос ампутации? Представляются ли к Нему новые члены, когда утрачиваются старые? Нет. Будучи членами Его тела, мы неотделимы от Него. А соединяющийся с Господом, говорит апостол, есть один Дух с Господом. Если мы соделаны в едином духе со Христом, то это сокровенный союз не дает права даже предположить, что он может быть разрушен. Господь произвел в нас еще один великий труд. Он запечатлел нас Святым Духом. Дар Святого Духа – это божественная печать, которая раньше или позже появляется на всех избранных. Есть много мест, где говорится об этой печати, и она названа залогом, залогом наследия. Но если залог, то почему, получив его, мы не приобретаем купленного? Вдумайтесь в исключительно веские слова апостола во втором послании к Коринфянам, в первой главе, 21 стих и 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Об этом также говорится в послании к Ефесянам, в 1 главе 13 и 14 стихом. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Возлюбленные, мы чувствуем уверенность, что если пребывает в нас Святой Дух, то тот, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, сохранит и наши души, и оживит наши смертные тела, и поставит в последний день совершенными пред славой лица Его. Поэтому подытожим наше доказательство уверенным словом апостола, которое он сказал во втором послании к Тимофею в 4 главе 18 стихом. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Какое применение находит это учение в практической жизни? Первое применение – это ободрение для человека, который находится на пути к небесам. Но праведник держится пути своего. Если бы мне пришлось предпринять длительный путь, скажем, из Лондона в Джон-о-Гроудс, опираясь лишь на свои слабые ноги и неся при том такой тяжкий груз, я бы пал духом после первого же дня пути. Но если бы у меня было божественное заверение, однозначно говорящее, ты не сойдешь с пути, ты совершишь свой путь до конца. Я думаю, я бы собрал все силы, чтобы выполнить эту задачу. Вряд ли станешь спускаться в трудное путешествие, если не веришь, что сможешь его осилить. Сладкое уверение, что мы достигнем и нашего дома, заставляет нас собраться с силами. Погода сырая, дождливая, ненастная, но мы должны держаться, ибо мы обязательно дойдем. Дорога неровная, с подъемами и спусками, мы задыхаемся, у нас болят ноги, но так как мы обязательно достигнем конца нашего пути, мы изо всех сил продвигаемся вперед. Мы готовы зайти в какой-нибудь дом, чтобы лечь в смертельной усталости, сказав «мне никогда этого не сделать». Но заверение, которое мы получили, поднимает нас на ноги, и мы снова в пути. Для праведного человека уверенность в успехе – лучший стимул в труде. Если правда то, что я преодолею мир, что я одержу победу над грехом, что я не стану вероотступником, что я не предам свою веру, что я не брошу свой щит, но приду домой победителем, значит, я буду себя вести, как подобает мужчине, и буду сражаться, как герой. Это одно из объяснений, почему британские войска так часто одерживали победы. Барабанщики не умели бить отступление, и солдаты не верили в возможность поражения. Их часто превозмогали французы, как говорят нам сами французы. Но они не верили в это и поэтому не обращались в бегство. Они чувствовали себя победителями и поэтому стояли как скалы под страшной артиллерией врага, пока на их стороне не оказывалась победа. Братья, мы будем делать то же самое, если поймем, что мы сохранены в Иисусе Христе, что сила Божия соблюдает нас через веру ко спасению. Каждый истинно верующий будет победителем, и поэтому есть смысл вести праведную брань. Нас ждет на небесах неувядаемый венец славы. Он ждет нас, а не случайных пришельцев. Сохраняемый для меня венец не может подойти больше никому, а коль так, то я буду сражаться и воевать до конца, пока не будет сражен последний враг и не умрет сама смерть. Другое применение состоит в следующем. Это ободрение для грешников, которые

В детстве я иногда переживал горькие минуты, когда видел, как мои друзья, которые были немного старше меня, уезжали для обучения ремеслу в Лондон и возвращались оттуда порочными людьми. Я слышал причитания и видел слезы их матерей. Я слышал, как горько сокрушаются отцы о парнях, которых я знал и которые в классе были нисколь не хуже меня. Меня охватывал ужас, что, возможно, я стану грешить так же, как и они. Они перестали соблюдать день Господень, однажды совершили кражу из кассы, чтобы раздобыть денег на воскресные развлечения. Меня страшила одна эта мысль. Мне хотелось сохранить свою репутацию незапятнанной. И когда я услышал, что если я отдам свое сердце Христу, Он сохранит меня, это было то, что меня убедило. Казалось, что небо обещало хранить мой характер, что если я по-настоящему доверюсь Христу, Он удержит меня от прегрешений, убережет среди искушений зрелости и сохранит до конца. Меня пленила мысль, что если верой во Христа Иисуса я соделаюсь праведным, то силой Святого Духа я сохраню себя на пути. То, что очаровало меня в юности, исполнено для меня еще большей притягательной силы в зрелом возрасте. Я счастлив проповедовать вам непременное и полное спасение. Я уверен, что сегодня утром у меня есть для вас то, что должно быть с жадностью принято каждым грешником. Нет у меня никаких «если» или «но», чтобы растворять ими проповедуемое мной чистое Евангелие. Вот оно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, без всяких «но» и «если». Он будет спасен. Вчера я бросил на пол кусок льда и спросил одного из присутствующих: «Ну, разве не бриллиант?» «О, — сказал тот, — бриллиант такого размера ты не оставил бы на полу, уверяю тебя». Так вот, у меня здесь бриллиант, жизнь вечная. Жизнь неприходящая. Мне кажется, вы сразу же поспешите принять ее, чтобы получить спасение. Спасение в жизни, спасение в смерти, спасение в воскресении. Вечное спасение, даруемое неизменной силой и безграничной любовью Божьей. Разве его не стоит получить? Хватайся за него, бедная душа, ты можешь обрести его, если только уверуешь в Иисуса Христа, или, говоря по-другому, доверь ему свою душу, отдай свою вечную судьбу на хранение в этот небесный банк, и тогда ты можешь сказать: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Благослови вас, Господь, во имя Христа. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Сохранение святых до конца». На текст из книги Иова, 17 глава, 9 стих. «Но праведник будет крепко держаться пути своего». До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Каждый знает о бандах, непристойных надписях и рисунках на домах, о мафии, о стрельбе из проезжающих машин, о наркобаронах и нарковойнах. Но понимаете ли вы их привлекательность в мире обездоленных семей? Особенно для молодых людей, жаждущих внимания и желающих хоть для кого-нибудь быть своими. Герой этого рассказа постепенно втянулся в бандитский мир, мир наркотиков и насилия. Организовав группировку подростков и став ее лидером, он пытался изменить жизнь в своем районе к лучшему. Он стремится делать это и сейчас, но только совершенно другим образом. После того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Одним из самых ранних воспоминаний моего детства было то, как мама отбивалась от подростков, членов банды несовершеннолетних юнцов, прямо на пороге нашего дома. И никто не пришел ей на помощь, кроме меня. А мне было тогда всего 5 лет. И я дал себе клятву никогда не быть таким, как эти подростки. Я ненавидел их. Мама приучала меня быть ответственным с первых лет жизни. Я стирал одежду, убирал в доме, ходил в магазин. Она давала мне почувствовать себя настоящим взрослым мужчиной. И я привык к этому, так как папы в доме не было. Однажды она разрешила мне пойти в магазин самому.
1: Ты помнишь дорогу?
2: Да, мама.
1: Дойдешь до угла, а затем повернешь направо.
2: Я знаю.
1: Иди по этой стороне улицы, потом перейдешь на зеленый свет у светофора.
2: Хорошо, мама.
1: Вот деньги. Посчитай сдачу, не отходя от прилавка. Ладно? А то тебя могут обмануть.
2: Я знаю, мама.
1: Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты понял?
2: Да, мама.
1: Надеюсь, ты будешь умницей, Самсон. Постарайся меня не расстраивать.
0: Тогда по дороге в магазин я подрался с каким-то из своих приятелей, а старший мальчик погнался за мной. Я побежал по лестнице домой к маме, надеясь, что она защитит меня.
1: Ты чего это прибежал такой перепуганный, а? Если ты с кем-то дерешься, никогда не убегай, слышишь?
2: Но, мама...
1: Послушай меня, Самсон! Если ты струсишь один раз, то это будет всегда. Я не могу драться за тебя. Ты должен сам решать свои проблемы.
2: Но он старше меня.
1: И я старше тебя. Если ты не будешь драться с ним, то тебе придется драться со мной. Выбирай.
3: Герой нашего рассказа родился в Чикаго в 1964 году. Он ничем не отличался от других детей, росших в предместье или многоквартирных домах. Так же, как всем, ему были необходимы любовь и внимание, образование и возможность нормальной жизни. Все это у него было в определенной степени, но он пошел по плохому пути, так как ему все-таки не хватало чего-то очень важного. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Самсоне Грине, о том, как он нашел нечто, без чего невозможно по-настоящему быть счастливым.

0: Я дрался с тем мальчиком. Он одержал верх, но после этого я больше никого не боялся. Когда мне исполнилось 10 лет, мама решила, что мы с сестрой не можем больше оставаться с ней, и привезла нас к своей маме в Джольет. Мы не догадывались тогда, что это навсегда. Она просто бросила нас. До этого мы видели бабушку всего несколько раз. Когда она увидела нас впервые, то сразу же послала мыться, словно мы были какими-то уличными собаками. Меня это очень задело. Бабушка очень строго к нам относилась. Вначале даже не разрешала выходить со двора и играть с другими детьми на улице. К тому времени я был в 4-м классе. Однажды учитель пытался побить меня большой палкой. Я побежал домой, к бабушке.
1: Бабушка! Бабушка! Учитель хочет меня убить!
2: Что? О чем ты говоришь, малыш?
1: Он набросился на меня с палкой.
2: С чего бы это он?
1: Не знаю, я не пойду туда, бабушка. Ни за что! Он убьет меня.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Не бойся, идем в школу сейчас же. Я им покажу, где раки зимуют.
0: Все знали, что с моей бабушкой лучше не связываться. У нее в сумочке всегда лежал пистолет. Тогда она пришла в школу вне себя от ярости и так отругала учителя, что меня больше никто и пальцем не тронул. Тогда впервые в жизни я почувствовал, что меня действительно любят. Кто-то мог меня защитить. Я знал, что, несмотря на свою строгость, она была очень привязана ко мне. Она следила за тем, чтобы мы по воскресеньям ходили в церковь. Однажды, слушая по радио проповедь, она вдруг начала плакать. Тогда я не понимал, что с ней происходит. Но позже бабушка мне рассказала, что в тот день она покаялась. Когда мы стали немного старше, бабушка смягчила свой жесткий режим, и нам разрешалось гулять с друзьями.
3: Эй, Самсон, ты куришь марихуану?
0: С 5-го класса, приятель.
3: А твоя бабушка знает об этом?
0: Да ты что, в своем уме? Она же убьет меня, если узнает. Однажды она даже спустила моего дядю с лестницы.
3: Ну ты загнул, брат.
0: Да нет, кроме шуток.
3: Ты знаешь, а у нас все курят марихуану дома.
0: У нас тоже все, кроме бабушки.
3: Я собираюсь вступить в одну из местных банд.
0: А я терпеть не могу всякие шайки. Они все такая мерзость.
3: И все же тебе придется вступить в какую-нибудь из них. Иначе кто тебя защитит?
0: Я сам о себе позабочусь. И сейчас, и в будущем. Я начал шататься с ребятами из местных шаек, но не вступал в них. В старших классах я серьезно увлекся баскетболом. Но никто у нас в семье не интересовался моим увлечением. После окончания школы я решил поступать в университет. Мама, узнав о моих намерениях, приняла их с восторгом.
4: Я так горжусь тобой, Самсон. Ты первый в нашей семье, кто окончил среднюю школу.
0: Мама, ты знаешь, я собираюсь поступать и в университет.
4: Если тебе нужна помощь, то я, к примеру, могла бы купить нужные учебники.
0: Ну что ты, мама, они очень дорогие. Ты не сможешь позволить себе такие крупные траты.
4: Ничего, сынок. Для меня самое главное, чтобы ты чего-нибудь в жизни добился, а не так, как все мы и наши родственники. Ты должен достичь настоящего успеха.
0: Но дела мои не клеились. Я очень переживал из-за того, что не смог попасть в баскетбольную команду университета. Меня в нее просто не допустили. Каждый вечер я курил травку в теплых компаниях и все меньше и меньше уделял внимания учебе. Мне было неловко перед мамой, которая все продолжала чего-то ожидать от меня. Я пытался хоть как-то перед ней оправдаться.
4: Что с тобой происходит, Самсон? Ты совсем не ходишь на занятия.
0: Мама, я был вынужден пропустить 6 недель из-за операции.
4: Ну так что? Сейчас же у тебя все в порядке? Или тебя исключили?
0: Мама, я получил письмо из университета, в котором говорится, что мне больше нельзя будет посещать занятия.
4: Ну почему?
0: Потому что я не предупредил о том, что пропущу столько лекций. И вот теперь мне нужно вернуть $1068 для возобновления учебы.
4: Но это же несправедливо. Ты должен пойти и все объяснить.
0: Ну, я так и сделал, мама, но это не помогло. Мне сказали, что я должен был прийти раньше.
4: И ты собираешься все бросить?
0: У меня нет стольких денег, мама.
4: А я-то надеялась, что ты чего-то добьешься в жизни.
0: Ну, мама, я по-прежнему могу учиться. Я вернусь в Джолиет и поступлю там, в университет. Я вернулся в Джолиет и попытался поступить в университет. Но меня не приняли, и я решил вернуться в Чикаго. И там, впервые в жизни, я встретил своего отца. Я испытывал сложные, смешанные чувства во время своей первой встречи с ним. Он сказал мне: «Привет, Самсон», как будто мы с ним только вчера расстались. Затем он похлопал меня по плечу, а мне одновременно хотелось и ударить его, и обнять. Он пригласил меня к себе и предложил жить вместе с ним. Через несколько месяцев я так и сделал. Однажды мы вместе с ним пошли в бар выпить. Папа.
5: Да.
0: Расскажи мне, что произошло между тобой и мамой?
5: Что ты имеешь в виду?
0: Почему вы развелись? Почему ты ни разу за все эти годы не пришел и не навестил меня?
5: Это все из-за твоей бабушки, сынок. Ты же знаешь, какой у нее характер. Я ей всегда не нравился. Она и раньше не разрешала твоей маме видеться со мной. Даже заявляла, что ты не мой ребенок.
0: Как она могла запретить тебе видеться со мной?
5: Мы были тогда еще совсем детьми, Самсон. Когда ты родился, маме было 14, а мне не полных 17.
0: Папа, я думал о тебе все эти годы. Я прожил с папой год, а потом вернулся в Джолиет. Вот когда я по-настоящему связался с преступным миром. Я стал зарабатывать на жизнь продажей наркотиков, жил с одной девушкой, но одновременно встречался еще со многими другими. Потом у меня родился сын. Я очень им гордился. Когда он немного подрос, я всюду брал его с собой, даже когда шел на улицу продавать наркотики.
3: О, привет, привет, Самсон! Я слышал, у тебя родился ребенок.
0: Ну, конечно, дружище. У меня сын. Алекс.
3: Здорово. А почему ты не назвал его Самсон-младший?
0: А зачем? У него должна быть собственная индивидуальность. Не моя. Ему необходимо выбиться в люди и стать нормальным человеком. А не таким продавцом гашиша, как я.
3: Понятно, понятно, Самсон. Ну? У тебя есть товар?
0: Есть. В машине.
3: Я слышал, ты сейчас большая шишка в вашей банде.
0: Это так. У нас сегодня вечером сбор. Приходи.
3: Хорошо, обязательно приду.
0: Я наслаждался властью и вниманием, заняв одно из ведущих мест в банде. Я везде сопровождал человека, который был главарем банды. Он был груб и жесток.
6: Нам необходимо обновить наши ряды, Самсон. Нужна свежая кровь.
0: Да? Кто нам нужен?
6: Врачи, юристы, а не только эти изгои и недоучки.
0: Но как нам этого добиться?
6: Мы должны улучшить организованность, и нужно укрепить дисциплину.
0: Да. Да, может быть, это и так.
6: Это, кажется, Фредди. Эй, Фредди, ну-ка иди сюда. Значит, послушай меня, козел. Или ты заплатишь все свои долги, или же я лично тебя так оделаю, что ты на всю жизнь останешься калекой. Ты понял, недоумок? Я вам покажу, кто здесь хозяин. Пошел вон!
0: Происходили вещи, о которых я даже не мог говорить. Парней избивали чуть ли не до смерти. Других убивали. Я понял. Власть сводит людей с ума. И я старался держаться в тени. Мне хотелось изменить нашу организацию, чтобы с ее помощью людям в районе стало жить спокойнее, лучше. Поэтому я подобрал 60 ребят и начал их обучать. Но в тот год меня поймали с унцией кокаина и арестовали.
7: Привет, парень. За что тебя? Хранение с намерением сбыть?
0: Да. Следователь хотел, чтобы я выдал своих. Но ты знаешь, что я ему ответил? Покажи мне мою камеру.
7: Правильно. Правильно, парень. Ты предан организации, она позаботится о тебе.
0: Да. Ты знаешь, залог только 1500 баксов. Не пройдет и 2 дней, как они вытащат меня отсюда.
7: Да. Немного покачаешь мышцы, поиграем в картишки, и не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на свободе.

Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Но все вышло иначе, чем я рассчитывал. Я отсидел 6 месяцев. Я знал, что за других, чтобы их выкупить, платили гораздо большие суммы. Мне было очень обидно. Ведь я был предан организации. Но она предала меня. К тому времени, когда меня наконец освободили, уже много воды утекло. Я пытался снова найти свое место в банде, но ничего из этого не вышло. Затем некоторое время я работал в мебельном магазине. Один мой старый приятель попросил меня организовать бандитскую группу. Как раз в тот момент начались войны между кварталами.
1: Убери пушку, парень! Ты что, хочешь, чтобы сюда приехала полиция?
2: Эти выродки должны научиться не заходить на нашу территорию!
3: Я считал, что у нас мирное соглашение.
2: Это ничего не значит! Ты должен их наказать!
3: Нет!
4: Ты должен быть вместе с этими ребятами.
3: Разберись, что происходит!
2: Давай побьем их!
3: Послушай меня!
0: Продолжая сбывать наркотики, я был снова пойман и арестован. Через 3 дня меня выпустили, но в организации с подозрением отнеслись к этому, потому что у меня оставалось еще порядочно марихуаны на квартире в день ареста.
5: Что с товаром, Самсон?
0: Да ты понимаешь, легавые забрали кокаин. И когда я вернулся домой, то там уже не было и марихуаны, и денег тоже.
5: Я не возьму в толк, как тебя могли так быстро выпустить.
0: Да мне тоже это кажется странным, но... Ну, я не знаю, так уж получилось.
5: Самсон, это большие деньги. Будет лучше, если ты их вернешь.
0: Ну, у меня их нет. Ну, нет, я же тебе сказал, что оставил их у себя дома. Они были у меня на кровати во время ареста. Когда я вернулся, то ничего уже не было.
5: Я верю тебе, брат. Но все равно будет лучше, если ты эти деньги вернешь.
0: Когда меня вызвали на условленную встречу, я знал, это была ловушка. И со мной хотят рассчитаться. Поэтому я на некоторое время укрылся у брата. Но там было небезопасно, и поэтому я позвонил своей девушке.
6: Алло, Самсон, тебе нельзя возвращаться сюда. Это опасно.
0: Пойми ты, мне нужен какой-нибудь угол, чтобы я хоть где-нибудь мог преклонить голову.
7: Эй, парень, я, кажется, я знаю, понимаю, куда Самсон, тебе пойти. Иди в миссию. Алло. На Стейт-стрит.
0: Да иди ты! Какого ты, ты послушаешь чужие разговоры?
6: Самсон, с кем ты разговариваешь?
0: Да я не знаю, крутится здесь какой-то тип. Говорит, что мне нужно идти в какую-то миссию.
7: Да-да.
6: Может быть, он прав?
0: Слушай. Я не собираюсь идти ни в какую миссию. У них всегда только грязь и куча всякого сброда.
7: Ты не прав, парень. Я был там. Очень даже приличное местечко. И обращаются недурно.
0: Пошел прочь отсюда!
6: Алло, Самсон.
0: Да.
6: Там тебя никто не найдет. Иди в миссию.
0: Я согласился укрыться в миссии. К моему удивлению, миссия оказалась очень чистой. Душ, полы, все остальное. Я провел там ночь. А на утро нас разбудили, без 15:06, на утреннюю службу. Я сказал, кому интересно слушать об Иисусе в такую рань? Перед вторым завтраком в полдень проводили еще одно собрание. На вечернем занятии по изучению Библии я оказался рядом с человеком, которого вдруг узнал. Однажды я избил его за то, что он убегал от меня с моими $20. А сейчас он сидел рядом со мной и говорил о библейской программе. А потом проповедник говорил о грехе. Я слушал его, все больше осознавая, что иду по дороге в ад. Я не знал, что мне делать. Поднявшись, чтобы уйти, сам не понимая как, я оказался в комнате для молитв.
8: Добро пожаловать, брат. Я могу тебе чем-то помочь?
0: Я не знаю. Я не уверен, что кто-то может мне помочь в этом.
8: Бог поможет. Он любит тебя. И послал Иисуса умереть за тебя.
0: Господи, что со мной происходит? Я плачу. Я плачу и не могу остановиться.
8: Это слезы раскаяния, брат. Бог обращается к твоему сердцу.
0: Я безнадежный грешник.
8: Но Бог говорит, что мы все согрешили. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но в Библии сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками.
0: Не знаю почему, но я верю в это.
8: Ну тогда послушай, что сказал Иисус в Иоанна, глава 5, стих 24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Я со всеми своими грехами достоин проклятия, а не вечной жизни.
8: Нет, Бог не проклинает тебя, когда ты веришь в Иисуса. Как тебя зовут?
0: Самсон Грин.
8: Самсон. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Понимаешь? Иисус искупил твои грехи на кресте, брат. Он лично заплатил за них, и потому ты можешь быть свободным. Друг, если ты веришь в Него, в то, что Он сделал для тебя, тогда ты можешь начать новую жизнь, освященную Его праведностью.
0: А что мне нужно для этого сделать?
8: Просто помолись со мной сейчас и пригласи Иисуса войти в твое сердце и жизнь.
0: Я принял Христа своим личным спасителем. Я родился заново. Родился заново. Я пошел на одногодичные курсы по изучению Библии в миссии и закончил их. Моя мама пришла к Христу через несколько месяцев после того, как я был спасен. Осенью я встретился с чудесной женщиной-христианкой, и вскоре мы поженились. Сегодня я работаю тренером по баскетболу в христианской школе и в мужском отделении миссии. То, что я рос без отца, жестоко терзало мою душу. Но я хочу вам сказать, что только Бог может стать истинной поддержкой в жизненных невзгодах и утолить духовную жажду. Каждому малышу нужен отец, и каждое сердце нуждается в Христе. Я стараюсь проводить столько времени со своими детьми, сколько могу, и рассказываю им об Иисусе, который пришел, чтобы дать нам истинную жизнь.

Мы надеемся, что свидетельство Самсона помогло вам понять замысел Бога, который желает, чтобы не погиб ни один человек. И не имеет значения, что вы совершили в прошлом. Ни один из пришедших к Христу не может быть разлучен с Богом. Ничто не способно лишить Его Божьей милости и любви. Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Иоанна.
3: Глава третья.
4: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему:
5: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
4: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
4: Никодим говорит ему:
5: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
4: Иисус отвечал:
6: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа».
4: Никодим сказал ему в ответ:
5: «Как это может быть?»
4: Иисус отвечал и сказал ему:
6: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».
4: После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему:
7: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему».
4: Иоанн сказал в ответ:
8: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Глава 4.
4: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
9: «Дай мне пить».
4: Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему:
10: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?»
4: Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ:
9: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
4: Женщина говорит Ему:
10: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?»
4: Иисус сказал ей в ответ:
9: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
4: Женщина говорит Ему:
10: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
4: Иисус говорит ей:
9: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
4: Женщина сказала в ответ:
10: «У меня нет мужа».
4: Иисус говорит ей:
9: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала».
4: Женщина говорит Ему:
10: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме».
4: Иисус говорит ей:
9: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
4: Женщина говорит Ему:
10: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все».
4: Иисус говорит ей:
9: «Это Я, который говорю с тобою».
4: В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям:
10: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
4: Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря:
7: «Рави, ешь!»
4: Но он сказал им:
9: «У меня есть пища, которой вы не знаете».
4: Посему ученики говорили между собою:
11: «Разве кто принес ему есть?»
4: Иисус говорит им:
9: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
4: И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили:
12: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он — истинно Спаситель мира, Христос».
4: По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему:
9: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
4: Царедворец говорит ему:
13: «Господи, приди, пока не умер сын мой».
4: Иисус говорит ему:
9: «Пойди, сын твой здоров».
4: Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали:
7: «Сын твой здоров».
4: Он спросил у них:
13: «В котором часу стало ему легче?»
4: Ему сказали:
7: «Вчера в 7 часу горячка оставила его».
4: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
3: Глава 5.
4: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
9: «Хочешь ли быть здоров?»
4: Больной отвечал ему:
14: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
4: Иисус говорит ему:
9: «Встань, возьми постель твою и ходи».
4: И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному:
15: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели».
4: Он отвечал им:
14: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи».
4: Его спросили:
15: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?»
4: Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему:
9: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».
4: Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им:
9: «Отец мой до ныне делает, и я делаю».
4: И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал:
9: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете? Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?
3: Глава 6.
4: После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу:
16: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»
4: Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему:
17: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».
4: Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему:
7: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
4: Иисус сказал:
16: «Велите им возлечь».
4: Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим:
16: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
4: И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
5: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
4: Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им:
16: «Это я, не бойтесь».
4: Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему:
11: «Равви, когда ты сюда пришел?»
4: Иисус сказал им в ответ:
16: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог».
4: И так сказали ему:
5: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
4: Иисус сказал им в ответ:
16: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал».
4: На это сказали ему:
18: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть».
4: Иисус же сказал им:
16: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес,

0: имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
1: Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили:
2: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
1: Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря:
3: «Как он может дать нам есть плоть свою?»
1: Иисус же сказал им:
0: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек».
1: Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили:
4: «Какие странные слова! Кто может это слушать?»
1: Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им:
0: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие».
1: Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал:
0: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
1: С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12:
0: «Не хотите ли и вы отойти?»
1: Симон Петр отвечал ему:
5: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого».
1: Иисус отвечал им:
0: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол».
1: Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
6: Глава 7.
1: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по иудеи не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему:
7: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру».
1: Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им:
0: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
1: Сие сказав, им остался в Галилее.

0: Галилеи. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили:
1: «Где он?»
0: И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили:
1: «Нет, но обольщает народ».
0: Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря:
2: «Как он знает Писание, не учившись?»
0: Иисус, отвечая им, сказал:
3: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?»
0: Народ сказал в ответ:
4: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
0: Иисус, продолжая речь, сказал им:
3: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
0: Тут некоторые из иерусалимлян говорили:
5: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос?
1: Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
0: Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря:
3: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня».
0: И искали схватить его. Но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народу веровали в него и говорили:
6: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?»
0: Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники-служители схватить его. Иисус же сказал им:
3: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти».
0: При сем иудеи говорили между собою:
7: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сии слова, которые он сказал: будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти?»
0: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
3: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
0: Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили:
6: «Он точно пророк».
0: Другие говорили:
4: «Это Христос».
0: А иные говорили:
2: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?»
0: И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им:
4: «Для чего вы не привели его?»
0: Служители отвечали:
8: «Никогда человек не говорил так, как этот человек».
0: Фарисеи сказали им:
9: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Но этот народ невежда в законе, проклят он!»
0: Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им:
6: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?»
0: На это сказали ему:
4: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк».
0: И разошлись все по домам.
10: Глава 8.
0: Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему:
1: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?»
0: Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:
3: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».
0: И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
3: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»
0: Она отвечала:
11: «Никто, Господи».
0: Иисус сказал ей:
3: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».
0: Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
3: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Тогда фарисеи сказали ему:
2: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно».
0: Иисус сказал им в ответ:
3: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня».
0: Тогда сказали ему:
12: «Где твой отец?»
0: Иисус отвечал:
3: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего».
0: Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус:
3: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти».
0: Тут иудеи говорили:
1: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?»
0: Он сказал им:
3: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших».
0: Тогда сказали ему:
12: «Кто же ты?»
0: Иисус сказал им:
3: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру».
0: Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им:
3: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно».
0: Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям:
3: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». сделает вас свободными?»
0: Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
0: Сказали ему в ответ:
4: «Отец наш есть Авраам».
0: Иисус сказал им:
3: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего».
0: На это сказали ему:
1: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога».
0: Иисус сказал им:
3: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
0: На это иудеи отвечали и сказали ему:
4: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?»
0: Иисус отвечал:
3: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
0: Иудеи сказали ему:
13: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
0: Иисус отвечал:
3: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался».
0: На это сказали ему иудеи:
2: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?»
0: Иисус сказал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь».
0: Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Итак, мы остановились на книге «Судей». Пожалуйста, возьмите свою Библию и откройте книгу «Судей», седьмую книгу Библии. Давайте изучать книгу «Судей» вместе. Рассматривая книгу «Судей», мы рассматриваем книгу, в которой описываются 400 лет еврейской истории. Это долгий период истории. Между книгами «Бытие» и «Исходом» прошло 400 лет. И книга «Судей» раскрывает перед нами период истории длиной в 400 лет. Книга Иисуса Навина началась со смерти Моисея и назначения Иисуса Навина, преемника Моисея. В первом предложении книги «Судей» написано о смерти Иисуса Навина и о том, что после его смерти в стране не было руководителя. У Иисуса Навина не получилось подготовить себе преемника, который бы занял место Иисуса Навина после его смерти. В книге «Судей» написано, что у Израиля не было руководителя, потому что Иисус Навин не смог подготовить себе преемника. Этот человек был великим лидером, он сделал огромный взнос в работу Божью, но данная ситуация показывает его с отрицательной стороны. Оказывается, он не подготовил себе преемника. Читая книгу «Судей», обратите внимание на то, что все судьи были безуспешны в подготовке себе преемника, который был бы в роли руководителя после их смерти. Когда судьи были живы, в стране был руководитель, но как только они умирали, не оказывалось никого, кто мог бы занять их место. Это место пустовало. Автор книги «Судей» неизвестен, как и авторы многих книг Библии. Этот исторический период начинается смертью Иисуса Навина. Он покрывает 400 лет истории. Ключевой стих книги «Судей» говорит нам, что в те дни в Израиле не было царя, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. В книге «Судей» этот стих записан 4 раза. Он считается ключевым стихом всей книги «Судей». Здесь, скорее всего, говорится именно о царе, потому что эта книга была написана в период монархии, когда всем правил царь. То есть автор книги как бы вспоминает прошлое, тот период истории, когда трон правителя пустовал, и в стране вообще не было царя. Многие исследователи считают, что Самуил был автором книги «Судей». Возможно, именно Самуил написал эту книгу в период монархии. Книга «Судей» покрывает тот период времени, который в еврейской истории является звеном между смертью Иисуса Навина и двумя книгами царств, первой и второй книгой царств. Этот период считается мрачным в еврейской истории. Он характеризует время перед тем, как царство разделилось, и оба, северное и южное царства, были взяты в плен. В книге «Судей» мы видим великолепное послание. Оно говорит об основной проблеме, о духовном раке, который приводит к различным ужасным, пугающим обстоятельствам. Проблема, под которой мы подразумеваем духовный рак, называется отступничество. В слово «отступничество», как мы уже говорили ранее, входят два слова, приставка «от» и корень «ступить». То есть это слово значит идти в другом направлении, удаляться от чего-то. Помните, в последних главах книги Иисуса Навина дети израильские обратились к вере. Они сказали: «Мы хотим служить Богу, ставить Его на первое место, быть Ему послушными». Иисус Навин так и сделал. Он сказал: «Перед вами стоит выбор, но я и дом мой будем служить Господу». Тогда люди сделали свой выбор и сказали: «И мы будем служить Господу». Они избрали служить Господу. Они приняли такую позицию. Итак, вот что такое отступничество. Вы принимаете позицию, как, например, сделали дети израильские в последних главах книги Иисуса Навина, но потом вы отходите от своей позиции. Удалиться от чего-то и есть отступничество. В книге «Судей» они прошли этот цикл отступничества 7 раз. Я хотел бы проиллюстрировать тот цикл истории, который описан в книге «Судей» 7 раз. Представьте, что этот цикл как циферблат часов. Люди начали ставить Бога на первое место в жизни в 12 часов. У них были хорошие отношения с Богом, они Ему служили. Он был у них на первом месте. А потом, где-то около часа, они отступили от Него. Они отошли от той позиции, которую приняли в последних главах книги Иисуса Навина. После того, как они отошли от своей начальной позиции, от того, что Бог был на первом месте, от отношений с Ним, от послушания Ему, около 2 часов их постигли последствия, которые всегда приходят после отступления от Бога. У них началось моральное разложение. В 3 часа у них началось политическое разложение, и затем, около 4 часов, Бог поднял на них врага. Врагами могли быть жители Ханаана, Мадиана, Моава или филистимляне. Бог поднимал на израильтян серьезного врага. Все это время Бог пытался достучаться до сердец этих людей, но они не обращали на него внимания. Итак, Бог поднял врага, и в 5 часов началась война. Враг, которого поднял Бог, одержал над ними победу. После того, как они потерпели поражение в этой войне, в 6 часов они были на дне цикла. К этому времени у них было много неудач. Те из них, которые не погибли, стали рабами. Они были рабами на протяжении различных периодов времени, иногда 7, иногда 8 лет. но, возможно, даже 40 лет, как, например, когда они были в рабстве у филистимлян. После того, как они находились в рабстве, они обращались к Богу. Они взывали к Нему в молитве в 7 часов. В 8 часов они каялись, и в 9 часов происходило духовное возрождение. После того, как они молились, каялись и возрождались, Бог давал им судью. Это было в 10 часов. Этот судья был для них освободителем, иногда его называли спасителем. Так же, как Моисей освободил народ от рабства в Египте, эти судьи, спасители или освободители, 6 или 7 раз в книге Судей в 11 часов освобождали народ от завоевателей. Затем наступало 12 часов, и все возвращалось к началу цикла. Бог был на своем месте, они служили Ему, и у них были с Ним отношения. Было время, когда на земле был мир, все было спокойно, потому что судья нес прекрасное служение. Он приводил людей к Богу, и Бог использовал его, чтобы начать духовное возрождение народа. Иногда на земле довольно долго, лет 80, стоял мир, но со временем рак, духовное отступничество, снова начинал у них развиваться. И тогда все возвращалось на круги своя. Как мы говорили, в книге Судей израильтяне прошли через этот цикл 7 раз. В основном послании книги Судей можно найти по крайней мере 2 применения. Помните, что в книгах Библии всегда нужно искать духовное применение. Какое же духовное применение у книги Судей? По крайней мере, их 2. Во-первых, личное применение. Давайте сейчас вернемся к символизму спасения, о котором мы говорили при рассмотрении книги «Бытие» и «Исход». Если мы сравним символ спасения с нашим спасением, если мы сравним их избавление от Египта с нашим избавлением от греха, если мы сравним нашу жизнь с хождением по пустыне, с входом в Ханаан и с завоеванием Ханаана, то получим картину нашего освобождения от духовного Египта и вхождения в землю обетованную, полную духовных благословений. И потом, когда мы дойдем до книги Судей, мы сможем сравнить себя с израильтянами. Духовное применение всего этого на личном уровне звучит так. Если вы освободились от духовного Египта, пережили хождение по пустыне и вошли в свой духовный Ханаан, то вы обладаете чем-то духовным. Вы дошли до определенной цели в духовном мире. Возможно ли, что вы отойдете от всего этого? Возможно ли, что вы станете отступником? И возможно ли, что вы вернетесь к старому? В книге Судей написано, что да, это возможно. Вообще-то, как мы читаем в книге Второзакония и в одном из посланий апостола Павла, в такой ситуации можно процитировать следующие строки. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Личное духовное послание книги Судей состоит в следующем. «Берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не вернуться к старому образу жизни». Потому что, если вы однажды вошли в Ханаан и завоевали его, это еще не значит, что вам будет невозможно вернуться к старому. В книге Судей много раз говорится, что дети израильские массово так поступали. Духовное применение лежит в том, что и мы можем пройти цикл отступничества. Мы тоже даем обещание ставить Бога на первое место. У нас всех есть такие времена, когда мы делаем великие посвящения Богу, но затем мы не следуем им. Когда мы отступаем, мы видим, как эти симптомы появляются в нашей жизни. В нашу жизнь приходят различные последствия, потому что мы совершили духовное отступничество. Некоторые люди считают, что второе применение книги Судей и его послания относится к народам. Возможно ли, что так же, как и израильский народ, который много раз прошел цикл отступничества в книге Судей, другие народы проходят через этот цикл в наше время? Да, это очевидно. Например, возьмите Германию. Иногда сложно поверить, что Германия была колыбелью нашей протестантской веры. Когда вы думаете о Германии, сразу вспоминается Гитлер. Но когда вы думаете о Германии, не о Гитлере надо думать. Надо думать о Мартине Лютере, надо думать о великих реформаторах, без которых эпоха реформации была бы невозможна. Если вы считаете себя протестантом, то вы должны понимать, что своими корнями протестантизм уходит в Германию. Было время, когда Германия была с Богом, но потом в Германии произошло отступничество. Я считаю, что когда они начали открывать свои великие университеты, они променяли Бога на рационализм, логику и гуманизм. Они прошли через цикл отступничества не без последствий. Многие люди думают, что та же самая ситуация сложилась и в других странах, например, в Священной Земле. Было время, когда Священная Земля была с Богом, но со временем, почему Бог перешел в Турцию, в город Эфес и в другие города? Это произошло, потому что Священная Земля стала отступницей. Как это так, что когда-то казалось, что Бог покидает Англию? Многие люди считают, что Америка сегодня является тем местом, где Бог активно проводит свою работу. Но не стоит забывать послание книги Судей народам. Помните, что сказал Иисус религиозным руководителям, когда вошел в Иерусалим в вербное воскресенье? «Если не будете приносить плода для Царства Божьего, Бог заберет от вас свое царство и отдаст его людям, которые будут приносить плод». Он имел в виду вот что. «Если вы не будете приносить плод для Царства Божьего, Бог покинет это место». Иисус сказал, «Посвящение Богу, как падение на камень. Либо вы падаете на камень и разбиваетесь, либо камень падает на вас и раздавливает вас». Многие люди считают, что в Америке сейчас около 4 часов. Помните нашу иллюстрацию с циферблатом часов? В 3 часа у израильтян началось политическое разложение, и затем, около 4 часов, Бог поднял на них врага. Так вот, многие люди считают, что в Америке сейчас около 4 часов. Было время, когда эта нация ставила Бога на первое место. Если вы узнаете о нескольких минутах из жизни континентальных конгрессов, особенно в таких городах, как Вильямсбург, штат Вирджиния, вы узнаете о духовном происхождении людей, которые основали эту нацию. Но потом, после отступничества, пришло моральное и политическое разложение. Знаете ли вы, где находится самая большая церковь в мире? В Корее, не в Америке. Возможно ли, что Бог сейчас действует в Корее или на Дальнем Востоке и останется там на пару сотен лет? Многие считают, что обо всем этом мы узнаем из книги Судей. Вам не нужно ждать 6 часов, чтобы обратиться к Богу и возродиться. Почему бы не обратиться к Богу в 4 часа? Почему бы не обратиться к Богу в 3 часа? Почему бы не начать возрождение до того, как придут ужасные разрушающие последствия? В этом и состоит великое послание книги Судей. Это то, о чем великие пророки, например, Билли Грэм, пытаются нам сказать. Америка нуждается в духовном возрождении, точно так же, как Россия, Украина и другие страны. И если в этих странах произойдет духовное возрождение, оно сможет предотвратить великую катастрофу. Но если не будет никакого духовного возрождения, если люди не обратятся к Богу, тогда все эти страны окажутся на дне цикла. Это великолепное послание. Его можно применять лично в жизни или в отношении целых наций. Бог хочет, чтобы в вашей жизни было 12 часов, чтобы у вас были правильные отношения с Богом, чтобы вы служили Ему, и Он стоял у вас в жизни на первом месте. Вот какое послание несет книга Судей. Дорогой радиослушатель, очень часто в Священном Писании Бог призывает нас обратить внимание на нашу жизнь. В одной из книг Ветхого Завета Бог, обращаясь к своему народу, говорит такие слова: «Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Смысл этого призыва в следующем. Бог говорит: «Посмотрите, все в вашей жизни рушится, нигде и ни в чем вы не имеете успеха». И это должно вызвать у людей вопрос: почему? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я хочу, дорогой радиослушатель, чтобы ты подумал о своей жизни. Все ли хорошо в твоей семье? А как у тебя дела обстоят с работой? А что чаще бывает в твоей душе? Радость и покой или дикое отчаяние? Это твой ответ. Но если ты спросишь «почему?», вот ответ Господа. Скажи, на каком месте Бог в твоей жизни? На каком месте Слово Божье в твоей жизни? Честный ответ на эти вопросы помогут тебе понять твои проблемы. Дорогой друг, я призываю тебя, примирись с Богом, поставь Его на первое место в своей жизни и позволь Богу быть Богом. Если то, о чем сейчас ты слышал, является искренним желанием твоего сердца, то я призываю тебя в молитве обратиться к Богу и сказать Ему то, что желает Ему сказать твое сердце. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за те слова, которые сегодня я мог услышать. Я благодарю Тебя, что Ты любишь меня и помогаешь мне знать правду о моей собственной жизни. Небесный Отец, я желаю поставить Тебя на первое место в моей жизни, и я желаю, чтобы Ты был Богом и в моей жизни. Помоги мне любить Тебя, быть послушным Тебе, помоги мне читать Слово Твое и жить им. И пусть в моей жизни прославится имя Господа Иисуса Христа. Во имя Твое святое я молю Тебя об этом. Аминь.
0: Наша программа подошла к концу. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Выбор. Один неосторожный шаг, одно неверное движение, и камнем скатишься во враг с клеймом позорным пораженья. Ногами будешь ты ходить, ты будешь действовать руками, но для души не находить нигде тепла под небесами. Ты будешь мерзнуть, трепетать и строгой совестью гонимый бродить, как тень, как в полночь тать, с тоскою злой, неистребимой. Как много тропок и дорог, ведущих к бездну и к вершине. Решай скорей душой своей, что для тебя дороже ныне?

Благовещание. День был как день, совсем обычный. Кипела суета кругом. Но вот походкою неслышной вошел к Марии ангел в дом. Воскликнул: «Радуйся, Мария! Господь тебя благословил!» И о рождении Мессии ей ангел Божий возвестил. Он сыном Бога наречется и будет царствовать вовек. Тот, кто уверует, спасется, да будет счастлив человек. Был день, как все, что были прежде. Никто не знал, в грехе уснув, что Бог осуществил надежду, спасенья руку протянув.

Кто? Кто наполнить может сердце пустоту? Обратись с нуждою к Господу Христу. Будь с Ним откровенным. Что тебе таить? Может, накормить Он, может, напоить. Ты в кровавых ранах, Он омоет их. Он — водитель верный на путях земных. Друг, я не напрасно это говорю. В моем сердце темном Он зажег зарю. Я блуждал бесцельно у подножья гор. Дал Он мне надежду, дал словам простор. На вершины духа Он меня ведет. Вижу лучезарный солнечный восход. Пусть неумолимо времени река, радость безгранична, вера глубока. Друг, благоприятной ты не жди поры, а прими немедля вечные дары.

Двери, они от века каждому знакомы. Все время перед нами там и тут. Квартирные зовут остаться в доме, вагонные в дорогу нас зовут. Порой усилием подаются туго, порою манят заглянуть на миг. Их открываешь с радостью для друга и крайне неохотно для иных. Мой добрый друг, в любом краю отчизны, от солнечных лучей недалеки, перед тобой открыты двери жизни, и дверь спасения ждет твоей руки.

желания. Под деревом хотел бы подремать, чтоб колыбельной песня птиц казалась. Я вспомнил детство, дорогую мать, была б великой, сердцу это малость. Плывя на лодке, когда тих закат, украшенный и пурпуром, и блеском, забыть о цепи горестных утрат, мечтая побродить по перелескам. В траве, укрывшись под пчелиный гуд, глядеть с восторгом в небо голубое. О, пусть молитвы душу берегут и в тишине, и в яростном прибое!

прошу у Бога. Измотал я безумное тело, расточитель дарованных благ, и стою у ночного предела, изнурен, беззащитен и наг. И прошу я у милого Бога, как никто никогда не просил, подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил. Огорчения земные несносны, непосильны земные труды, но зато как пленительны весны, как прохладны объятия воды. У тебя, милосердного Бога, много славы и света и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил.

Где-то весь день небеса голубели, ласкалась волна в берега, а где-то бушуют метели, в трубе завывает пурга. Поют, заливаются птицы, и чудные розы цветут, а где-то от горя не спится, и слезы рекою текут. Мы радостны, счастливы в Боге, покинула души беда, а где-то печали, тревоги, несчастья, неволя, вражда. Мы все на земле настрадались, и хочет скорее мечта, чтоб где-то, как здесь, улыбались и славили сердцем Христа.

все хорошо делает. Кто хорошо все делает? Христос, достойный славы, все его свершения. Ты в горести ослеп от жгучих слез, приди к нему, коль жаждешь утешенья. Ты был глухим к велениям Творца, вернет он слух твоей душе беспечной. Христос, закаменелые сердца, смягчает сразу, навсегда, навечно. Ты был немым и открывать не мог глаголы жизни страждущим, гонимым. На перекрестках множество дорог не замечал людей, бредущих мимо. Он хорошо все делает, и ты оценишь сразу Божие уменье. Тебя ведет он в царство красоты, где ангельское не смолкнет пенье.

0: Я беру...
1: Верь, улягутся волны. Не вчера ли, о море вечерней порой, к берегам ты ласкалась лукавой волной? В алом блеске зари не вчера ли небеса голубые сияли? А сегодня косматою грядой валы, в грозном беге крутясь у прибрежной скалы, бурно рвутся на приступ могучий, обгоняя свинцовые тучи. В битве жизни не так ли и ты, человек, терпишь зло и гонений мятежный набег? Но не вечны страданья и беды, ты дождешься над ними победы. Верь, улягутся волны, и завтра опять будет берег любовно и нежно ласкать. Просветлеют небесные дали, и рассеются сердца печали.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Тихие беседы. Глашатай истины Божьей. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28:19-20. Эти слова сказал Иисус Христос Своим 11 ученикам на горе перед Своим вознесением на небо к Отцу Небесному. Ученики были избраны и призваны Иисусом Христом к этому труду. Попозже еще Иисус Христос лично избрал и призвал к этому труду Савла, апостола Павла, который, как никто из учеников Иисуса Христа, при помощи некоторых братьев понес Евангелие другим народам. Я ни в коем случае не хотел теперь вознести апостола Павла выше других учеников. Думая, они все во всей полноте исполняли волю Иисуса Христа, неся Евангелие народам. Они все действовали в основном в Израиле, а потом Павел понес Евангелие за пределы земли обетованной. До рождения Иисуса Христа Бог говорил к людям через своих пророков, затем через Своего Единородного Сына Иисуса Христа, после Вознесения Иисуса Христа, через учеников и их последователей. Мы, дети Божии, также являемся последователями Иисуса Христа, если исполняем Его волю. У Господа во все времена были Свои пророки, апостолы. В наше время мы говорим служитель, миссионер, евангелист, проповедник. Это те, которые идут до краев земли, чтобы донести до всех народов Евангелие. Они призывают грешников к покаянию, неся им благую весть спасения через веру в Иисуса Христа. На сегодняшний день не каждый христианин может ездить по всему свету, проповедуя Евангелие. Это просто невозможно. Я думаю, это связано с избранием. Каждый возрожденный христианин имеет особенное признание от Господа. Когда человек кается в грехах своих перед Богом, получает от Него рождение свыше, а затем призывается и к труду на ниве Божией. Каждому Господь дает один талант или даже несколько. Ведь не каждый может талантливо петь, играть на инструментах, быть пресвитером, диаконом, миссионером. Но если Господь его к этому или к другому труду не призвал. Но я думаю, что во все времена не было ни одного христианина, которому Господь не дал бы хоть один талант. Если мы не призваны быть миссионерами, которые едут в другие страны с Евангелием, то мы все можем их поддерживать финансово и в наших молитвах. Мы призваны быть светом Христовым в этом мире, каждый на своем рабочем месте, среди незнакомых людей, и особенно в церкви и своей семье. Каждый должен трудиться и приносить плоды. Ну а если Господь кого-то призывает быть миссионером, евангелистом, то, думаю, Он это откроет через Духа Святого и даст возможность это исполнить, попасть в другую страну. Нашу церковь несколько лет назад, а также этой весной были миссионеры-евангелисты, супруги Григорий и Мариана. И каждый раз приходили души к покаянию Господу через их свидетельство о любви Божией к человеку. Многие искаявшиеся сегодня в вере и трудятся на ниве Божией. Еще были гости, семья из Украины. Они также несут Евангелие во все народы. Через их свидетельство, как Иисус их спас от вечной гибели, за последние 12 лет многие души во многих странах пришли к покаянию Господу. Несколько лет назад моя сестра Лиза подарила мне книгу Юрия Богачева «Из ада вырвала меня твоя рука». Я ее прочитал с большим интересом. Со временем Господь предоставил возможность услышать наяву их свидетельства, песни, стихи во славу Божию. Пусть Господь нас всех благословит и вдохновит, чтобы мы были верны Его призванию и не зарывали свои таланты. Господь однажды строго спросит с каждого, с полной ли отдачей мы все трудились на ниве Его,
ибо время близко. Йоханнес Дерксен.

Невыдуманные рассказы. Крыло ангела. «Ибо я с тобою, чтоб спасать и избавлять тебя, говорит Господь». Иеремия 15:20. Зима была такая долгая, и хотя в домике, где жил Николка с родителями и сестренками, было тепло, уютно и не очень голодно, все равно мечталось о теплых днях. И к концу зимы семилетнему Николке стало ну совсем не втерпеж. Когда же отпустят их на свободу? Свободой называлось спасти домашнюю скотину, двух коров и теленка, которые, видно, не меньше Николки застоялись в своем хлеву, так как из него все чаще и чаще доносилось нетерпеливое мычание. И, наконец, этот счастливый день настал, а вернее вечер, когда батя сказал ребятишкам, чтобы они собирались на завтра пасти скотину. Николка решил эту ночь не спать, вдруг проспит, ведь он самый младший в семье. Еще чего доброго пожалеет, да и не возьмут с собой. Нет, этого он ни за что не допустит. Лучше совсем глаз не сомкнуть. Откуда ему было знать, что детский сон самый сладкий на свете и самый крепкий, и преодолеет даже твердое решение. Вскоре эти отяжелевшие веки смежились, и Николка забылся в теплой постельной неге. Ему снился просторный зеленый луг с высокой травой, синее-пресинее небо над ним, в котором затерялась радостная, нескончаемая песенка жаворонка. Николка самозабвенно носился по лугу, гоняясь за бабочками, вдыхая неповторимый запах лета. А вдали мычали коровы, и на них покрикивали сестренки. Коровы действительно мычали, и от этого Николка подскочил с кровати. Так и есть, все уже на ногах. Родители и сестренки хлопочут во дворе. Мама гремит подойником, а коровы мычат в предчувствии первого выпаса. Он кубарем скатился с кровати, аж чуть не заревел во весь голос, но потом подумал, что реветь пока не стоит. Никто никуда без него не ушел. Николка торопливо натянул на себя одежду, захлобучил на голову зимнюю шапку и распахнул дверь на крыльцо. Матушка, продолжая доить корову во дворе, ласково взглянула на него. — Ну, Соня, чуть не проспал первый поход, а шапка-то, шапка кверху ухом торчит. Никак по ветру сыночка держит. Тот и услыхал сборы, — проворковала нежно мама. От милого маминого голоса, от подлетевших откуда-то сестренок, которые начали его турзучить и трепать за вихри, сбросив ушанку с головы, Николка окончательно проснулся и зашелся с такой радостью, что невинные счастливые слезинки скатились по щекам. «Ах, да чего хорошо! Как хорошо! Тепло-то как!» — выбивало сердечко в груди. Снег затаился только под забором, в низинках, а проталинки парились под жаркими лучами солнца, нежно зеленея первой травой с желтыми головками лютиков. Казалось, что чистый прозрачный воздух звенит в этом голубом, умытом утре. Да он и правда звенел от птичьего многоголосия. И с этого утра для Николки настали счастливые дни. Весна хозяйничала вовсю. Снег сошел окончательно и бесповоротно. Все вокруг цвело, алело, искрилось, жужжало и пело. А вдали величавые горы в снегах охраняли эту красоту. Николка не мог набегаться на перегонки с теленком и насладиться свободой, волей, в общем, радостью бытия. В один из таких чудесных дней сестренки, пася коров, вышли к берегу бурного потока, который набрал силу отстоявшего снега, а теперь подпитывался ледниками, сверкающими где-то там наверху. Николка принялся за свою игру с теленком, как вдруг увидел на другом берегу потока, среди распускавшейся белым цветом яблоньки, ветку с прошлогодним ярко-красными плодами. Ни холода, ни ветры не расправились с ней. Маленькие яблочки аппетитно красовались среди нежной зелени и белых бутонов, маня
и дразня своей привлекательностью. Николка остановился на бегу и с изумлением посмотрел на это чудо. Его рот наполнился жадной слюной, когда он представил кисло-сладкий вкус плодов. Он тут же стал покручивать варианты их добычи. Опасливо покосился на мутный, стремительный поток, крутыми берегами, который нельзя было ни перепрыгнуть, ни тем более перейти вброд. Плоды были очень соблазнительными, и он позвал сестренок и сообщил, что он их достанет. Сестренки, в момент оценившие грозящую опасность, запричитали и стали оттаскивать брата от берега потока, тем самым раззадорив его еще больше в осуществлении опасного мероприятия. Началась обычная детская возня. Две девчушки наскакивали на брата, как нахохлившиеся на сетки, а он отбивался от них, как мог. Наконец он вырвался и побежал вверх по берегу, навстречу потоку. Николка бежал в надежде увидеть узкое место или какой-нибудь камень, с помощью которого, может быть, перейти поток. А сестренки догоняли, опасаясь за его жизнь. И тут они увидели, как братишка странно взмахнул руками, и под ним стал оседать берег. Огромная земляная глыба, подмытая водой, обвалилась вместе с ним и погрузилась в страшный поток, который тотчас начал расправляться со своей добычей. Грязная волна начала кромсать отколотившийся кусок берега, заодно переворачивая и унося вниз по течению Николку. Сестренки ахнули и, заревев в голос, понеслись за братом вдоль берега. Они отчаянно кричали, звали на помощь родителей. Одна постарше стала обращаться к Богу: «Господи, спаси его!» А вода бесцеремонно уносила Николку, голова которого едва просматривалась в пенистых гребнях. Николка, очутившись в холодном стремительном потоке, крепко зажмурился и сцепил зубы и губы, понимая, что вода никак не должна проникнуть вовнутрь. Никого рядом с ним не было в этой смертельной опасности. Он вспомнил маму, которая была далеко, ее тихий нежный голос, говорящий ему: «Господь с тобой, угомонись!» Мамино лицо представилось так близко, любящие глаза внимательно смотрели на него, а губы шептали: «Господь с тобой!» И Николка понял, что мама говорила ему, кто сейчас может помочь и спасти. Он напряг свой разум и, также крепко сжимая рот, мысленно обратился к Богу: «Господи, спаси меня!» А дальше случилось невероятное. Яркий свет пронзил мутный поток. Сквозь приоткрывшиеся веки Николка увидел серебристо-белое крыло ангела, которое легко выхватило его из воды и бережно опустила на зеленую траву на берегу. Боясь пошевелиться, мокрый Николка тихо лежал на траве, храня в себе тепло и свет, которое только что почувствовал. Он услышал, как вдалеке плакали и причитывали сестренки. «Чего это они?» — подумал мальчонка. «Ведь я живой и невредимый!» И в доказательство своей живости пошевелил рукой и ногой. Они легко подчинились ему, и он вскочил на ноги, вот только мокрая одежда была необычно тяжела. Наконец сестренки увидели его издалека и с удвоенной силой начали причитать и кричать. Не переставая рыдать, они прибежали к нему, вцепились в него и, не разжимая рук, как будто опять боялись потерять его. И, не веря своим глазам, что это он перед ними, их братик, живой и невредимый. Придя в себе, сестренки успокоились и выслушали рассказ Николки о чудесном ангельском крыле, которое спасло их братика. Они договорились между собой, что ничего не расскажут родителям об этом событии. Дети хранили свои обещания. Эту историю их родители услышали только тогда, когда взрослый сын Николай принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Когда он поведал в собрании о том, каким дивным образом в его детской жизни исполнились Божьи слова, сказанные через пророка Иеремию,
Я с тобой, чтоб спасать и избавлять тебя. Людмила Черникова, Россия.

Прозрение. Я отдаю тебе сердце из камня. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11:29. Человек мечется, ищет мира в сердце, но не осознает, что ищет Бога. Если вы хотите пережить с Ним встречу, задайте себе вопрос, готов ли я выйти на свет и предстать перед тем, кто знает обо мне все. Это больно, но кто не плакал о своих грехах, не может радоваться прощению. Поэтому просите Бога о том, чтобы Он дал вам покаяние. Без этого сокрушения вы никогда не сможете насладиться Божьим миром. Как же стать счастливыми и научиться хранить Божий мир? И в нашем женском общении мы пытались найти ответы на эти вопросы, делясь своим опытом и рассказами, которые помогли увидеть, как может быть потерян Божий мир. Вот некоторые

когда я носила одни и те же вещи по много лет. Начав работать, я наконец-то могла позволить себе купить все, что мне было необходимо. Отдать мужу свою зарплату означало для меня остаться вновь в заштопанных носочках. Но однажды я прочитала в Библии слова «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир», и поняла, что мои мысли полны пессимистичных прогнозов. Я увидела, что борюсь с Богом, отстаивая свое право иметь личные деньги или самозащиту в отношениях с мужем. Если есть что-то, за что мы держимся в этом мире и думаем, что без этого пропадем, мы перестаем жить по вере и уже не можем полагаться на Бога. «Отдай деньги мужу, и будешь иметь мир», — проговорил ко мне Господь. И я решила это сделать. Через 3 месяца мой муж обратился к Богу, и я увидела в нем заботливого друга. Посмотрите в свое сердце, за что вы держитесь в этом мире и думаете, что пропадете? Этого лишившись, не пропадете, но, доверив все Господу, обретете Божий мир. Я вышла замуж за неверующего человека. У нас родились дети, и я перестала посещать церковь. Но Господь не давал мне покоя и звал в свой дом. Зная негативное отношение мужа к верующим, я решила тайно, встав в воскресенье рано утром, уйти на служение. Но муж проснулся и, выйдя в коридор, спросил: «Ты куда?» «В церковь», — тихо промолвила я. «Туда ты не пойдешь», — прогремел приказ. «Нет, пойду». Поговорив до этого с братьями в церкви и заручившись их молитвенной поддержки, я приняла решение пойти до конца, иначе это препятствие может стать неопределимым. Муж распустил кулаки, но, умывшись и переодевшись, я все равно пошла в церковь. Преодолев сопротивление, я обрела уверенность в правильности своего решения и мир в сердце. Твердого духом ты сохранишь в совершенном мире. Исход 26.3. Пришло время, когда муж перестал мне препятствовать посещать общение верующих. Затем он начал слушать Слово Божие, а недавно обратился к Богу с молитвой о прощении. Ждала я этого 10 лет. Я по характеру вспыльчивая и никак не покоряюсь мужу. Хочу в момент назревшего конфликта смолчать, но, оказываясь в его эпицентре, я не могу сдержаться, чтобы не ответить. Недавно эта ситуация повторилась, и в первый раз, вместо того, чтобы вслушиваться в каждое изречение мужа, я начала молиться. Молилась, и тихий мир наполнил не только мое сердце, но и весь наш дом. Так я впервые промолчала и позволила Богу управлять ситуацией. Раньше я думала, что это муж должен учиться сдерживать себя, но в этот раз все произошло иначе. Возникла почти осязаемая тишина, которую ощутили все в доме, а муж подошел ко мне и сам извинился. Мое сердце в этот момент уже было полно прощения и мира. Мы бываем поглощены житейскими заботами настолько, что перестаем молиться, размышлять о Господе и думаем только о своей нужде. Недавно у нас сломалась машина. Муж пришел домой в панике. Я какое-то время сохраняла мир, но когда родственники начали перечислять проблемы, которые могут в связи с этим возникнуть, попала под их влияние. Через 2 дня приехала дочь из лагеря, полная мира и радости. Но и ее вскоре мы подзарядили. Машина. Только эта тема обсуждалась в нашем доме несколько дней, пока одна из сестер в Господе не принесла мне место из Писания. Смотрите, чтоб сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтоб день тот не постиг вас внезапно. Это слово было сказано вовремя, мы словно очнулись. Машину муж починил сам, и необходимость покупать новую отпала. Действительно, жить надо так, чтобы не зажимать душу клещами.

форме временных вещей, ибо она одна уйдет в вечность. Я никогда не думала, что маленький конвертик с деньгами, отложенными на крайний случай, был моей внутренней защитой. Я полагалась на него больше, чем на Бога, хотя до этого момента так не думала. У нас в семье возникла необходимость поменять машину, а значит лишиться отложенных денег и влезть еще в долги. Почти на двое суток я потеряла покой, прощаясь с этими сбережениями и планами, связанные с ними. Действительно, человек не узнает своего сердца, пока Господь не откроет ему. Вся проблема в том, что мы о себе думаем намного лучше, чем мы есть, и потому без Бога признать правду о себе никто из людей не может. Мы так привыкаем себя сравнивать с другими, что забываем о суде Божьем. Только Его Слово выводит нас на свет, и то, что сокрыто даже от нас самих. Да и в моем случае Господь выбил из-под ног опорки, благодаря которым я имела уверенность в своих силах и показал, что мне теперь не за что держаться, кроме Него. Он вел меня в свой свет, и я увидела, как мало у меня веры и как мелочно мое сердце. Это некоторые свидетельства, рассказанные на общении сестер из церкви Дегендорф, Регенсбург, прислала Марина Вигель. «Я отдаю тебе сердце из камня, в глыбах гранита зажато оно. Пусть твое судное, чистое пламя освободит и изменит его. Дай мне остаться без сил и надежды, в прах опустив моих мыслей в размах. Славой своей опали мои вежды, в дух через боль благодать не спаслав. Дай умереть, обливаясь слезами, в горьких водах, просоленных тобой, чтобы вернуться твоими глазами и полететь под твоей рукой. Дай позабыть пустословие стихию, сделай своими земные уста, чтобы кричать о спасении в мире и побеждающей силой Христа. Марина Вигель.

Река забвения. Истекает живая вода и источника лет. Сколько людям добра принесла, сколько бед, сколько кануло весен и зим, сколько лет, сколько в небе ночном метеор прочертил рассыпающий след. Тыль оставил в прошедшем году ослепительный след, тыль надежду другим подарил или нет? Ты подумай, беспечный мой друг, у заветной черты, тыль звездою любви озарил твой земной небосвод суеты. У источников забвения реки мы с тобою стоим, что беспечно бегущим струям подарим. Поплывет ли прекрасный венок по волнам, или получит забвение река лишь печаль, раскаяние, как хлам? Бог сказал: выпускайте свой хлеб с щедротою по волнам, по пришествии многих времен я вам щедро воздам. Мы приходим к забвению реке в новогоднюю ночь. Катит мирные воды свои, унося все минувшее прочь. Николай Клеенкин.

пророк. Он поднимал свой голос выше знамен, но не было в том проку. Еще никто, увы, не слышал в своем отечестве пророка. И часто с хрипом многогласным он посреди своих уроков мог лечь костьми. Быть так опасно пророком там, где нет пророков. И все ж на ниве Божью званный, в плечах слабак, могущий вере, Господней славой осиянный, свое отечество он верил. Не потому ль судьбой научен, он лик не прятал под забрало, и не его ли ветры жгучи, душа чужая, помирала, и прирастала, и любила, плоды взрастив на месте голом, поскольку сердце его было тем жизнь дарующим глаголом. Юрий Каминский, Украина.

Дорогие наши неписатели, жди меня. Он услышал их за то, что они уповали на него. Целый день идет дождь, летний, теплый, как парное молоко. Именно такой дождь напомнил ей детство. Застекленная веранда, струится вода, за расплывчатыми окнами качаются длинные ветви березы. Маленькая Анечка держит в руках кружку с парным молоком, потягивая через соломинку. Скоро стемнеет. Бабушка, подоив корову, кормит кур. Заканчивается хлопотливый, но неторопливый деревенский день. Затем, удобно усевшись на теплые бабушкины колени, она будет с ней молиться. Аня старается повторить слово в слово, торопится и не успевает. Бабушка говорит: «Принимай сердцем, не спеши». Она не совсем понимает, как это надо сердцем, но думать об этом некогда и старается не отставать. Самое лучшее еще впереди, когда Анечка, свернувшись калачиком под одеялом и устроившись под самое бабушкино ухо, будет слушать ее рассказы об Иисусе. Тогда, будучи маленькой девочкой, она думала, что всем детям на ночь бабушки рассказывают про Бога. Широко раскрыв глаза и вглядываясь в темноту комнаты, Аня видит сверкающее море, полоску берега. По песку идет Иисус и его друзья. Люди подходят к ним. А вот женщина бежит. Сейчас она прикоснется к его одежде и исцелится. Настоящие чудеса. И это не сказка. Это было на самом деле. И сейчас так происходит. Ей больше всего нравилось слушать, когда Бог исцелял хромых, слепых, прокаженных. Этой зимой, последней, выходя из класса, Аня увидела, как ее любимая учительница, опустившись на стул, резко прижала руку к сердцу. Лицо побледнело от боли. Подбежав, Анечка с любовью и состраданием, вглядываясь в ее глаза, не зная, как помочь, вдруг произнесла, что надо исцелиться. «Каким образом?» — спросила Ольга Ивановна. «Надо прикоснуться к Иисусу Христу», — вспомнила девочка. «Надо обязательно прикоснуться к Иисусу Христу». И еще раз настойчиво повторила Аня и заметила очень серьезный, слегка удивленный взгляд своего педагога. «Я не умею», — тихо ответила Ольга Ивановна. «Тогда я попрошу его, чтобы он сам прикоснулся к вам», — догадалась Анечка. Тогда она была первоклашкой, а сейчас каникулы. Впереди много вечеров, бабушкиных рассказов и молитв. Бабушка молилась о маме, о папе, о соседях, о друзьях, о государстве и даже о президенте республики. А еще она молилась об Анечкином будущем муже. Это было очень удивительно и не совсем понятно. Она совсем еще девочка, которая перешла во второй класс. С мальчиками Анечка дружит. Зачем за кого-то замуж выходить? Довольно часто, возвращаясь мыслями в далекое чистое детство, яркое и красочное, она только сегодня внезапно вспомнила именно о том, что бабушка вознесила к Богу ее будущего супруга тогда, когда она была еще лишь школьницей. Воспоминание, как открытое слабым электрическим током, прошло от макушки до конца ног. Почему оно было так надолго забыто? 30 лет прошло, давным-давно нет бабушки и мужа нет. Никогда не было. Есть братья и сестры во Христе, у многих семьи, а у нее, у Ани, только Бог. Ему она пишет письма, открывает желания и тайны своего сердца. Аня опустилась на колени в пушистый ковер и сильно зажмурилась, так сильно, что две крупные слезинки, появившиеся из-под ее длинных ресниц, стали похожи на капли дождя за окном, только соленые. «Господи, прошу, ответь мне, почему я до сих пор одна? Если ты сотворил мужчине помощницу, то для кого ты меня предназначил? Ты знаешь, что я хочу иметь семью, хочу успеть родить ребенка. Ведь не грех
то, что я хочу. Ты сказал, что не имеете, потому что не просите. А я прошу. Так часто и давно прошу. Но, наверное, тебе надоело об этом слушать. Прости меня за мою дерзость. Если ты решил, что мне нужно остаться одной, то пусть так и будет. Господь мой, я обещаю тебе больше не просить и не напоминать. Ты слышал все мои молитвы, и бабушкины тоже. Ты Господь, и ты решаешь, а я принимаю твою волю на мою жизнь и смиряюсь, хоть мне и больно. Помоги мне примириться с твоим решением. Поддержи меня. Аминь. Вот и все. Теперь действительно все. Даже дождь перестал. Аня подошла к зеркалу, внимательно всматривалась. Те же самые большие серые глаза, в облаке длинных ресниц, красивая, словно отточенная линия бровей, прямой, чуть вздернутый носик, губы красивой формы, изящная фигурка, как у молоденькой девушки, маленькие, слабо заметные морщинки возле глаз. Вот они действительно появились, а в целом она та же Анечка, будто время не властно над ней. Пройдясь по волнистым каштановым волосам расческой, Аня привычно подняла волосы вверх. Скрутив их каким-то замысловатым узлом, она пришпилила волосы большой заколкой. По завитку остались у висков. Пригляделась, так лучше. Итак, с сегодняшнего дня она начинает новую жизнь. Она невеста Иисуса. Аня, встряхнув головой, как бы очнулась. Главное не думать, не мечтать. Иначе это желание ее сердца опять возьмет над ней верх. А этого больше не должно случиться. Вот и небо прояснилось, облака раздвинулись, выпустив из темницы солнце. Яркий солнечный свет мгновенно как бы согрел комнату и развеял грустные мысли. Брелок в виде круглого граненого стекла заискрился, а золотая рыбка внутри словно ожила и зашевелила длинным вуалеобразным хвостом. Впервые она увидела это, не зная, какой секрет сокрыт в этом неожиданном вчерашнем подарке. Аня подняла за колечко брелок и залюбовалась. Рыбка шевелила плавниками, открыла рот и казалась живой. Просто чудо! Вчера, сидя в последнем ряду, она слушала гостей из соседней республики. Проповедь была живая и захватывающая. Увлеченная Слово Божьим, Аня не заметила, как рядом подсел незнакомец. Заметив интерес, с каким слушает соседка, спросил, нравится ли. Так познакомились и разговорились. Иван оказался одним из гостей, рассказал об их городе, церкви, затем о себе. У него замечательная жена и двое чудесных малышей. Аня тогда грустно улыбнулась, а у нее ни детей, ни мужа. Затем неожиданно для себя самой Аня начала рассказывать о том, что мечтает иметь семью, ребенка. Но время проходит, унося молодость, и ничего не меняется. Сейчас, вспоминая диалог, Ане стало стыдно. Даже щеки загорались румянцем. Она так просто жаловалась на свое одиночество совершенно незнакомому человеку. А он внимательно слушал, давая ей возможность высказаться. Как она смогла так разоткровенничаться? Ведь он мужчина, хоть и ее брат во Христе. Полный любви и сострадания к ней, Иван сделал ей маленький подарок. Отстегнув брелок от ключей, он протянул его Ане. «Не унывай, ты будешь счастлива. Бог даст тебе все, ибо верен обещавший». Золотая рыбка в хрустальном шарике, открывая и закрывая рот, словно говорила, «Да, да, жаловаться грех». Алексей проснулся очень рано, когда за окном было темно. Он встал и прошелся по комнате. Странное состояние не покидало его. Отчего? Почему? Что же произошло? Этот сон, такой ясный, четкий, словно и не сон, а видение. Подойдя к мольберту, прикрепил чистый лист бумаги.
Рука художника сначала изобразила большие глаза, немного грустные, черные, длинные ресницы, и сделали их еще больше. Носик точенный, чуть сдернутый, красивого рисунка губы и контурные брови. Изящный овал лица. Вспоминая и уточняя, Алексей нарисовал необычный узел волос на макушке, два свободных завитка на висках. Они ей очень к лицу. Еще не все. Удивляясь тому, что делает, Алексей увидел в руке ее брелок, тот самый, который подарил другу Ивану перед его поездкой в Беларусь, круглый стеклянный шарик с золотой рыбкой внутри. Он нарисовал брелок в ее руках. Алексей внимательно разглядывал портрет. Он не знает эту девушку. Тогда почему так сильно и тревожно бьется сердце? Чем дальше он всматривался в лицо, тем ближе и понятней она становилась. Он не знает, как это случилось и почему, но Алексей знал главное. Он любит ту, которую нарисовал. Потрясенный, он опустился на колени. «Господи, где мне найти ее?» И весь растворился в молитве. Звонок в дверь нарушил его уединение. И Алексей пошел открывать. На пороге стоял Иван радостный, полный впечатлений от поездки. «Извини, что рано, не терпелось тебя увидеть», — обнимая друга, произнес Иван. Но Алексей, тактично перебив товарища, спросил неожиданно: «Ваня, а где мой брелок сейчас?» Иван, как будто споткнувшись, стал объяснять и извиняться. Он коротко рассказал, что подарил его девушке и таким образом выразил ей свою братскую любовь и поддержку. Иван не ожидал такого вопроса и чувствовал себя немного смущенным. Алексей подвел друга к мольберту и спросил: «Он у нее?» Иван во все глаза удивлением смотрел на знакомое лицо и молчал. Он был потрясен. «Да, брелок у нее!» — наконец услышал Алексей. «Ее зовут Анна. Поезжай к ней. Она давно тебя ждет». Галина Гайдаш, Беларусь. Пояснение. В рассказе использованы подлинные события. Имена изменены.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».